0: дамы, уважаемые господа, как сказал классик, что хорошо кончается. Вчерашний матч в Мэдисон Сквер Гарден между Нью-Йорк Никербокерс и Сан-Антонио Спёрс закончился для Никс очень хорошо. Хозяева одержали победу со счетом 107 на 106 и лидируют в финальной серии Кубка Ларри О'Брайена со счетом 3-1. Но конец был хорошим. Начало, дамы и господа, после первого тайма, я должен сказать, настроение было упадочное, потому что гости из Сан-Антонио лидировали со счетом 76-53. Но начался второй тайм, и мы увидели две совершенно разные команды. И команду гостей, и команду хозяев. Команда гостей, которая в первом тайме набрала 76 очков, за весь второй тайм набрала только 30. И все хорошо, что хорошо кончается. За 1,2 секунды до конца матча Никербокеры забросили победный мяч и выиграли 107 на 106. Ну, что сказать об этом матче? Нервы потрепали Никербокеры. Что касается болельщиков команды Сан-Антонио, то у них должно быть почти что упадочное настроение. Итак, счет после 4 матчей финальной серии Кубка НБА 3-1 в пользу Никербокеров, и им осталось выиграть один матч, чтобы стать впервые с 1973 года в перестать чемпионами. Но выиграть один из 3 матчей будет сложно. Окей, мы с вами на хоккейных полянах. Сегодня в роли, это столица штата Северная Каролина, моего штата, там находятся начальники, мои начальники. Сегодня 5-й матч финальной серии Кубка Стэнли. После 2 матчей счет серии между Каролина Хэрикейнс и Голден Стейт, Вегас, Голден Найтс, Золотые рыцари из Лас-Вегаса. Счет серии 2-2. И, конечно же, сегодня хозяева постараются победить. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера команды, лидеры восточной группы американской лиги Янкис и Тампа Бэй Рейс одержали очередные победы. Янкис выиграли в Кливленде. Тампа выиграла дома у Бостон Ред Сакс. Янкис 41 победа, 26 поражений. Тампа Бэй 40 побед, 25 поражений. Команды шагают ноздря в ноздрю. На востоке Национальной лиги лидеры, команда Атланта играла в Чикаго, потерпела поражение 2-1. Тем не менее, Атланта Брейвс уверенно лидирует в своей группе. 45 побед, 23 поражения. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс проиграла очередной матч и безнадежно отстает. Ну и сегодня стартует Кубок мира. World Cup, чемпионат мира по футболу. Сегодня 2 матча в группе A. Оба матча в Мексике. Сборная Мексики играет с Южной Африкой. Эта игра начнется, нам ее будут показывать. Время восточного побережья 3 часа дня. Матч проходит в Мехико-Сити, в столице, а в Гвадалахаре, Южная Корея, играет Чехия. Я напомню, 48 команд разбиты на 12 групп по 4 команды. В каждой по 2 команды из каждой группы выйдут в следующий раунд. Это 24 команды. И к этим командам присоединятся 8 команд, занявших лучшие третьи места. Окей, это мы начинаем. Кубок мира по футболу. Ну и вчера сборная Англии, она вступит в борьбу только 17 июня. Она провела очередной тренировочный матч френди, называют эти матчи френди. Англия играла с Коста-Рикой, играла в Орландо. Жара там была 90 градусов, бедные футболяры мокли от пота. Тем не менее, Англия победила со счетом 3-0. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка, окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 11 июня. Окей, начинаем, как обычно, с Украины. Вот в прошлый раз я посвятил первую часть своего выступления, как обычно, впрочем, вернее, первую четверть своего выступления в Украине, и говорил о письмах, которые Зеленский отправил Трампу и Конгрессу США, пока ответа нет, и у меня есть предположение, что не будет. И он отправил одно открытое письмо Путину. Письмо написано в таком в очень оскорбительном тоне, где речь идет о том, что Путин старый, он завел войну в тупик, а украинские ракеты уже долетают до Санкт-Петербурга и могут полететь еще дальше. То есть, с точки зрения банальной логики, ты даже с учетом того, что эта война зашла в тупик, допустим, если признать такую ситуацию, что война зашла в тупик, ты все-таки зависим в большой степени от своего противника, и если ты хочешь с ним заключить какой-то мир, то ты не начинаешь этот разговор с оскорблений. Ну и Путин назвал это письмо хамским и добавил, что Украина знает о его позиции, и говорить тут не о чем. И он, кстати, заметил, что когда, по поводу того, что по поводу своего возраста, что на мировой арене действуют и успешно действуют лидеры постарше его, что чистая правда, конечно. И он также отметил, что хотя мнение такое есть о том, что война остановилась, сейчас замерла на линии фронта, продвижение минимальное, но тем не менее эти продвижения есть. И если, например, в прошлом году говорилось о том, что Украина контролирует 25% Донецкой области, то сейчас она контролирует уже 15%. И это наступление продолжается, и из этих прифронтовых городов только говорят о том, что враг приближается. Когда я говорю сейчас враг, я имею в виду, конечно, российские войска. И вот в этой ситуации, значит, Зеленский пишет это письмо, и понятно, что это письмо выглядит как демарш для того, чтобы отвлечь внимание от более значительных скандалов, которые имеют место в Украине, которые связаны с Миндичем, и все как бы идет к тому, что эта группа, она была связана с самим Зеленским, который в документах следствия проходит пока что просто как Вова. Ну, никто не говорит, что это Вова, это именно этот Вова. Но как бы все догадываются, что это именно этот Вова. И вот сейчас выясняются подробности того, что стояло за отправкой этого открытого письма Путину, которое в двух вариантах, на украинском и на английском, можно найти на официальном веб-сайте президента. Значит, сейчас из комментариев своего Путина, из комментариев народных депутатов украинских, в частности Гончаренко, выстраивается такая картина. Значит, примерно 21 мая российский олигарх Роман Абрамович тайно посетил Киев. Значит, тут есть два варианта, два объяснения, почему он посетил. Первое – это было приглашение самого Зеленского. Второе – это была просьба Путина. И, ну хорошо, оставим, это несущественно. Но я сильно сомневаюсь, что вот он сам решил вдруг взять и поехать в Киев. И я очень сильно сомневаюсь, что он поехал договариваться о чем бы то ни было с Зеленским, не спросив предварительно, что думает по этому поводу Путин. Он приехал в Киев, это известно, примерно 21 мая, и где он лично встретился с Зеленским в его резиденции. И по просьбе самого Абрамовича, нам сообщает издание, это TSN, этот визит оставался в секрете. Значит, потом, значит, пришло 4 июня после этого, было опубликовано письмо, где он призвал к прямой встрече, предложил начать с прекращения огня обменом пленными по линии фронта и, значит, подчеркнул, что Украина никогда не сдаст территорию, чтобы она забуксовала, и что Путин завел эту всю ситуацию в тупик. Ну, хорошо. Значит, теперь, что интересно, просто на следующий день, после того, как было опубликовано это письмо, Путин на там, знаменитом экономическом форуме в Санкт-Петербурге, он рассказал, что стояло за этим письмом. Он не назвал Абрамовича по имени, но он сказал, что российский бизнесмен, которого он знает лично, и которому он абсолютно доверяет, потому что это очень порядочный человек, отправился по приглашению в Киев, и там он, и оттуда он привел, значит, личное послание Зеленского с просьбой личной встречи. Ну, Гончаренко, нардеп Гончаренко назвал уже Абрамовича, и все знали, что это Абрамович. И из этого комментария путинского следовало то, что встреча Зеленского с Абрамовичем состоялась,

переговорам, а для того, чтобы обозначить свою воинственную позицию. Мы стоим на своем, мы не уступаем, война продолжается, и Украина наращивает свои мощности, удары уже наносятся по Санкт-Петербургу, и это не последний рубеж, до которого долетят украинские ракеты. Ну, вот и все. Вот, но при этом, казалось бы, такого рода переговоры никогда не ведутся на виду у людей. Это встречаются какие-то представители той и другой стороны воюющей, и они закрывают двери, где нет ни журналистов, ни лишних людей, лишних ушей, и там они о чем-то договариваются. И после того, как эти стороны о чем-то договариваются, уже лидеры стран встречаются для того же, при журналистах, и там они, значит, договариваются, как бы договариваются о том, о чем их подчиненные договорились между собой раньше. Поэтому вся эта история и с визитом Абрамовича, и с этим письмом, в моем понимании, я еще раз, я просто, не, у меня другой мысли даже никакой нет, это вся история затеяна только с одним. Еще раз вернуться к теме переговоров, поскольку эта тема, безусловно, очень важная для миллионов украинцев. И показать, что с Путиным договариваться невозможно. И таким образом объяснить свою воинственную позицию. Мы продолжаем борьбу, мы продолжаем войну, мы боремся за нашу независимость. И заодно отвлечь внимание от Мендичевского скандала. Такие дела. Кстати, по поводу того, что когда я говорю, ведь раньше, то есть от такого рода договоренности имеют место за закрытыми дверьми, и для этого не надо привлекать непосредственно Путина. Дело в том, что мы, как мы это помним, совсем недавно шли переговоры между командами Киева и Москвы. Причем до какой степени недавно, просто еще в этом году. Начались они в 25-м и продлились в 26-м. Значит, эти были трехсторонние переговоры, в которых участвовали США, Украина и Россия. Они имели место в Абу-Даби и в Арабских Эмиратах, и они имели место в Женеве. И даже был дедлайн для этих переговоров. Трамп придумал свой очередной дедлайн. Это июнь 26 года. И все те же самые вопросы там обсуждались. Прекращение огня, остановка войны по линии фронта, обмены пленными, территориальные вопросы, кому Донбасс принадлежит, кому не принадлежит, и гарантии безопасности, то есть участие в этой договоренности западных стран, в частности Соединенных Штатов, для того, чтобы добиться чего-то, остановки этой войны. И все эти переговоры ничего не дали. Ничего. Ни одна из сторон не уступает. В этой ситуации еще вовлекать в эту историю Абрамовича, это просто явная, очевидная инициатива для того, чтобы потом заявить, что Путин не хочет с нами разговаривать. И так договаривались, и это он не хочет с нами договариваться, поэтому мы должны продолжать воевать. Потому что эта война отвлекает внимание от скандала. И если этот скандал бы привел к отставке Зеленского, то понятно, что герою страны придется пойти за решетку. Это мое понимание ситуации. Я, конечно, могу ошибаться, но я считаю, что мне кажется, что, вы знаете, многие вещи какие-то повторяются у тебя перед глазами, и ты видишь, как это происходит, и они все развиваются по одному и тому же сценарию. То есть в каждую заложена одна и та же схема. Личная встреча. Сперва личная встреча. Мы как бы договорились, по-пацански два главных пацана встретились, договорились, но потом возникает масса непроговоренных на этой встрече моментов, масса деталей, появляются новые условия, предусловия, и в связи с этим сделка не реализуется. Одна из таких сделок, между прочим, которая предшествовала личной встрече Зеленского с Путиным в Париже, это были разговоры о реализации Минске-2.

0: соглашения, которые никогда, мы знаем, не были реализованы. И потом уже сами эти, сама украинская сторона нам сказала, а мы не собирались их реализовывать. Почему? Ну, потому что они были подписаны под дулами пушек, нас заставили, но нас это не... Мы это подписали только для того, чтобы получить передышку. И, то есть, получается, что встречи больших пацанов абсолютно ничего не дают, потому что что дает какой-то результат? Это встречи дипломатических групп, которые проговаривают все детали, а потом появляются пацаны и подписывают эти детали, эти договоры. Вот как это работает в мире. Поэтому у этих призывов к личным встречам совершенно другая цель. Чисто пропагандистская. И, ну хорошо, я, да, может быть, кто-то скажет, это далеко ты вспомнил, эти Минские соглашения, когда они там были написаны, или Будапештский меморандум, когда он там был написан, и кто его не выполнил. Но я приведу вам другой пример, который мне кажется важным в этом разговоре и тоже очень показательным. Речь идет, сейчас вспомните, о сделке США и Украины по недрам. Значит, эта ресурсная сделка между США и Украиной была ратифицирована в целом, я подчеркиваю, в целом, не вся, но в целом. Она была ратифицирована год назад. Значит, эта сделка предусматривала совместную разработку украинских месторождений, нефтегазовые, редкоземельные. И при подписании обе стороны пообещали миллиардные инвестиции в Украину и представляли договор как гарантию безопасности. Якобы Россия не решится атаковать территории, где работает американский бизнес. Значит, год прошел. И если вы помните, эта сделка в нашей стране, я говорю в Соединенных Штатах, она показывал нам, насколько Трамп серьезно относится к своим отношениям с Украиной, как он хочет помочь этой стране, но в то же самое время, как он многократно нам говорил, он не хочет просто так давать им оружие или просто так давать им деньги. Они должны за это рассчитаться, и они за это должны рассчитаться своими недрами. Значит, при всей моей любви к нашему оружию, я должен сказать, что эти условия расчетов, они, конечно же, были совершенно кабальными для Украины. Совершенно. Но Трамп тут проявил такой цинизм бизнесмена. Вы хотите деньги, вы хотите патроны, ракеты, самолеты, танки. Вы за это должны платить. У вас нет денег? Хорошо, мы будем получать плату в виде ваших ресурсов. И... это еще было в 2024 году, эти разговоры начались. И Киев пошел на эту сделку, я подчеркиваю, я ее считаю абсолютно кабальной, но Киев пошел на эту сделку, потому что у него не было никаких других вариантов гарантировать финансовую и военную поддержку Соединенных Штатов. Значит, в мае 2025 года Верховная Рада ратифицировала так называемое рамочное соглашение. То есть, по большому счету, она ратифицировала договор двух пацанов. Но к этому соглашению еще прилагалось два ключевых технических приложения с основными параметрами. Значит, их содержание, этих документов, никогда не раскрыли. И их никогда не ратифицировали. И, но, тем не менее, какая-то работа началась. И в январе этого года премьер Юлия Севериденко объявил итоги конкурса на разработку крупного литиевого месторождения в Кировоградской области. И победителем стала американская компания Добро Литиум Холдингс. И за этим консорциусом, по данным New York Times, стоит близкий друг Трампа, миллиардер, известный нам Рональд Лаудер. Значит, и условия были, как я подчеркиваю, супервыгодные для Америки. 70% продукции идет в сторону Соединенных Штатов, а украинское правительство, государство, вернее, прошу прощения, получает от 4 до 6% от оставшихся 30%, то есть менее 2% от общего объема. Но что потом произошло? Украине это, естественно, не понравилось. И они результаты этого конкурса оспорили в суде. Все остановилось. Такие такие дела. И какие проблемы? Проблемы в том, что в действительности, о чем бы ни договаривались пацаны, Зеленский не хочет просто так отдавать эти недра. Его правительство не хочет. Они прекрасно понимают, что эта сделка кабальная для Украины. Оружие, они хотят получать оружие на шару. И либо в долг, который, я не знаю, кто вообще из здравомыслящих людей считает, что Украина, когда бы то ни было, рассчитается с этими долгами. Скорее всего, никогда. И дальше произойдет, как это произошло, между прочим, с помощью Советскому Союзу. Они, по-моему, до сих пор отдают это. Я говорю о помощи во время Второй мировой войны. И, значит, одна из проблем того, что эта сделка не состоялась, это бесконечные бюрократические проволочки. Украина не дает возможности это все быстро сделать и начать разработку. Затем это завышенные ожидания по ресурсам, потому что, во-первых, многие месторождения полезных ископаемых, которые считаются стратегически важными для Украины, информация о них – это военная тайна. Потом включены в этот список этих месторождений, включены, например, давно выработанные шахты или карьеры, где уже ничего не добывается, потому что все добыто еще в советские годы. И так далее, и так далее. Ну и главной, то есть если говорить о том, что главной целью Киева это было бросить Трампу какую-то кусок мяса, чтобы он успокоился и продолжал финансировать эту войну, то эта тема уже даже не обсуждается. Она ушла. То есть в Америке ее никто не осуждает. На это махнули рукой, все это замерло. И по большому счету это результаты любых договоренностей с Киевом. То есть это договориться на высоком уровне, создать информационную бурю, а потом все это затормозить, потому что это невыгодно. И невыгодная будет такая же и встреча, бессмысленная будет эта встреча, личная встреча Зеленского с Путиным, если перед этой встречей все не будет проработано в деталях. И, конечно, все эти разговоры об остановке войны по линии фронта сегодня, как условия для начала переговоров, они неприемлемы для Кремля, потому что там знают, что как только все остановится, оно и остановится. После чего никогда и ни о чем не договорятся никакие пацаны и никакие группы специалистов или дипломатов. Такие дела. На этом я сегодня завершаю эту украинскую часть своего выступления. И в следующей части мы поговорим о наших американских заботах. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости,
6: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес – 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я бы хотел поговорить об эмиграции. О том, что происходит у нас в этой сфере и как Трамп борется с последствиями миграционной политики Байдена, в результате которой в нашу страну население нашей страны сильно выросло на миллионы. И главное, что мы как бы не ожидали, что рост будет таким стремительным, но он имел место. Потому что наша южная граница была совершенно открыта, и у нас, между прочим, был назначен специальный царь пограничья, Камала Харрис, которая только смеялась, и решая этот вопрос. Но не решила, потому что не собиралась. И, в общем-то, если вы читаете какие-то демократические источники, то цель этого наводнения и не скрывается. Демократы хотят изменить демографию этой страны, увеличить значительно латиноамериканскую общину, в принципе, иммигрантскую общину, и получить дополнительные голоса для того, чтобы стать раз и навсегда непобедимой политической партией. И сколько у нас нелегалов в стране? Значит, цифры сам какие угодно. Кто-то говорит 30-40 миллионов, но цифры, которые чаще всего употребляются и которые, с которыми я часто сталкиваюсь, когда я читаю какие-то материалы по этой теме, то говорят где-то от 15 до 18 миллионов. Давайте для ровного счета скажем 15-20. И при администрации Байдена только на южной границе зафиксировали 10-12 миллионов пересечение границы. Так это то, что зафиксировали, но еще уже была масса пунктов, где ничего не фиксировали, где просто этот поток тек совершенно беспрепятственно, и никто не знает, сколько именно там прошло людей. И когда я говорю 15-20, ну, из чего я исхожу? До того, как этот поток хлынул в Соединенные Штаты, говорили о том, что в стране находится 8-10 миллионов. Значит, если мы 8-10, давайте 8-10, прибавим к ним 10-12, которых зафиксировали при Байдене, то это уже получится 20-22. Ну, так это, я подчеркиваю, это только зафиксированные переходы границы. Ну, поэтому мне кажется, что когда, если мы будем говорить 20 миллионов у нас в стране этих ребят, то, наверное, мы не ошибемся. Хорошо. И, как вы знаете, вы будете смеяться, но, между прочим, при Байдене тоже действовала депортация. Депортировали порядка 250 тысяч человек, что тоже своего рода достижение. Хотя достижение мизерное на фоне въехавших в страну 10-12 миллионов. Ну, хорошо. Теперь, значит, Трамп, когда избирался, он обещал нам положить конец этому наводнению и положил. Действительно, мы знаем, он закрыл границу, при этом даже не пришлось на этот раз строить эту знаменитую стену, какими-то другими методами он это закрыл. И, то есть, какими методами просто начала работать пограничная служба наша. И тема со стеной ушла, а ее больше нет. Точно как с украинскими ископаемыми. Она перестала бы. Или точно как со строительством этого знаменитого нефтепровода. Тоже он оказался, что уже не нужно. Уже другими способами эту нефть можно получать. Не обязательно из Канады. Одним словом, это Эта стена, она была одним из этих проектов, о которых много говорили, но потом забыли. Для нас это должно быть уроком. Когда о чем-то много и громко говорят, мы должны знать, что это может скоро кончиться, что это буря в стакане воды. Что, может быть, какие-то есть другие пути решения этой проблемы. Ну, вот Трамп решил проблему. Сейчас, значит, переходы границы практически исчезли. О них не говорят. Или говорят о том, что граница на замке. Слава Богу. Но это не решает вопроса, что делать с этими 20 миллионами, которые здесь уже в стране. Что с ними делать? И вот у меня к вам вопрос. Представим себе, что мы с вами совет директоров корпорации, которая называется Соединенные Штаты Америки, и мы с вами должны решить эту проблему. Меня интересует, в принципе, ваш вопрос. Вы за депортацию этих 20 миллионов или нет? И я, между прочим, хотел бы тут на этот раз предложить вам несколько вариантов ответа. Значит, если вы за депортацию этих 20 миллионов, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, пусть они остаются здесь, они найдут чем заниматься, или мы найдем возможность о них позаботиться, или же вы за частичную депортацию, и кого именно вы хотели бы депортировать. Значит, за 888-222-1131, против 888-222-1132, за частичную депортацию 888-222-1130. Такие дела. Ну, и если вы за частичную депортацию, то очень хотелось бы знать, на каких условиях вы хотите этих людей оставить здесь. Но пока вы обдумываете этот вопрос, я вижу, уже звонят. Но, друзья мои, прошу набраться терпения, потому что я вам хочу рассказать одну историю, которую вы нигде не услышите. Значит, Трамп придумал, на мой взгляд, ну, я не хочу сказать гениальную систему, как избавляться от этих людей, но он нашел способ избавляться от этих нелегалов. Значит, он... начнем с того, что для того, чтобы, допустим, мы поймали какого-то нелегала, посадили его в detention center, это не тюрьма, это называется detention center. Значит, сколько стоит содержание человека в таком иммиграционном центре, detention center? Значит, такое, столько же, сколько в американской тюрьме обычно. Значит, стоимость содержания заключенного стоит приблизительно... ну, где-то 55 тысяч долларов в год. Медицинский сервис, содержание самого этого объекта, facility, как у нас это здесь называется, содержание штата сотрудников, которые обслуживают этих людей, а они все имеют страховки, пенсии и так далее, и так далее. Отсюда такая цена. 47-65 тысяч долларов в год, давайте будем говорить 55 тысяч долларов в год. Значит, при этом это средний показатель по стране. Но у нас есть такие очень богатые и щедрые либеральные штаты, как Калифорния или Массачусетс, значит, вы не поверите, но у них есть случаи, когда содержание одного человека в год за решеткой обходится в 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов в год. Мало кто из моих слушателей зарабатывает 300 тысяч долларов в год. Такие дела. Ну, и почему? Ну, опять же, потому что они больные, им нужно делать какие-то, за ними они требуют ухода и так далее, и так далее. Потом какие-то программы образования, между прочим, там существуют, я забыл про них сказать, люди там в школу ходят, дипломы получают. То есть это большое предприятие за решеткой. И, значит, вы себе представьте, что у нас тут миллион этих нелегалов, которых депортируют через эти центры. Сколько у нас миллиардов расходуется по этой статье? Невероятные деньги. И их поймали, допустим, их хотят депортировать на родину. Значит, проблема в том, что некоторые страны отказываются принимать своих граждан с уголовным прошлым. Они говорят, уголовники, мы от них с таким трудом сдыхались, вы нам хотите их вставить обратно, мы их не принимаем. Вы привезете сюда на самолете, что их будет сбрасывать через дверь, мы их не принимаем. И, значит, потом судебные апелляции, запрету на высылку по причине риска пыток в той стране, куда, если вы помните, у нас тут была недавно эпопея, когда одного уголовника, который здесь избивал жену, которого поймали на том, что он перевозил, он сам участвовал в перевозке нелегалов, потому что он был членом банды, его не высылали, его не смогли выслать на родину, потому что он и его адвокаты, добрейшие в своем роде люди, они сказали, он принадлежит к такой-то банде X, а у них там на родине всем рулит банда Y, и потому если его отправят туда и посадят в тюрьму, то эта банда Y его там убьет. В связи с этим его отправили в какую-то третью страну. И вот эта вот история с тем, что нашли возможным отправить его в третью страну, и стала основой новой политики Трампа. Это депортация в третьи страны. И этот подход оказался относительно недорогим и очень эффективным инструментом давления. Значит, что такое, называется third country removals? Значит, высылают мигранта или нелегала не в страну его происхождения, а в третью страну, с которой США есть соглашение. И представьте себе, что администрация Трампа, вот еще один показатель того, что она не дремлет, они подписали такие соглашения с тремя десятками стран. Значит, что это за страны? Ну, Мексика, понятно. Они тут наши соседи, как им первыми не помочь в этом деле. Это Эквадор. Это некоторые страны Центральной Америки. Это африканская страна Руанда. И это бывшая Советская Республика Молдова. Это, значит, только эта система только начала работать. И в мае и июне, уже, считайте, пол июня прошло, значит, за эти полтора месяца отправили около 20 тысяч человек. То есть это капля в море. 20 тысяч человек с одной стороны, 20 миллионов с другой стороны, это, не знаю, семечки. Но, тем не менее, как говорил один наш бывший генсек, процесс пошел. Значит, с финансовой точки зрения, это гениальное решение. Значит, в 20, вот по данным на сегодня, за 26 год, выплаты Соединенных Штатов этим третьим странам составили 44 миллиона долларов в год. Значит, у нас есть 44 миллиона, и у нас есть около 20 тысяч этих ребят. Значит, это получается, что мы приблизительно 200 платим за одного человека, которого там будет содержать. В некоторых странах это больше, в некоторых меньше. Но по их расценкам это нормальные деньги. Причем некоторых людей они даже не содержат в этих своих каких-то детеншн-центрах или в тюрьмах. Некоторых людей они проводят с ними собеседования. Они видят, что эти люди социально не опасны. И они их предлагают им где-то либо какое-то общежитие, либо найти себе самим какую-то возможность жить за свой счет. Но вы вдумайтесь, то есть с одной стороны у нас есть наш расход на этого человека 50 с лишним тысяч долларов в год, или это 2200 в другой стране. Ну это прямая выгода, правильно? Но тут еще, значит, нужно учесть одну статью расхода. Дело в том, что этих ребят нужно доставить туда, куда мы их отправляем. В Молдову, в Руанду, затем, я не знаю, в какую-то из стран Латинской Америки. То, значит, им надо купить авиабилет. Значит, как правило, если это большие группы, их возят попутными военными самолетами. То есть тут специальных расходов нет. Но в целом говорят, что 500-600 долларов уходит на транспортировку такого трудящегося. Значит, если у нас там было 2200, и мы к ним прибавим еще 600 долларов, то это получится 2800, даже не 3000. Повторяю, вот вам 3000 с одной стороны, вот вам 55-60 тысяч с другой стороны. Что выгоднее? То есть в этом плане, мне кажется, что чисто с финансовой точки зрения Трамп нашел решение решение этой проблемы. Значит, все, что ему нужно сейчас, это поймать этих трудящихся и отправить. Теперь у нас еще тут одна важная история, которую мы должны упомянуть. Если вы помните, у нас была проблема с тем, что демократы не давали деньги на наше Министерство внутренних дел. Но вот позавчера Трамп выдавил из них это согласие, или вернее не согласие, у него достаточно было голосов для того, чтобы свой reconciliation bill провести через Конгресс, и эти деньги теперь есть. И все эти ребята, которые там работали, они получают свои зарплаты, или они получат компенсацию за то, что они пропустили какие-то свои зарплаты раньше, страховки, все, найм новых служащих, все это будет продолжаться, и вся эта система прекрасно работает снова. И тут Трамп добился своего. Это, кстати, когда говорят, а что он сделал? Ну вот, вот что он сделал. В этом отношении, по-моему, нормально. Все работает. Значит, и отмечается, что, в принципе, помимо этой системы работает обычная система выдворения этих ребят. И темпы растут. В 26-м году темпы растут. Такие дела. То есть говорят о приблизительном около... не знаю, 450 тысяч, которых отправили, и в год ожидается, что эта цифра достигнет миллиона. Но я подчеркиваю, это 1 миллион в год из 20, это явно, что Трампу не хватит его срока, да и вообще в целом, если бы он стал у нас царем, например, пожизненно занял свой пост президента, то и тогда ему бы не хватило времени, чтобы выдворить всех этих ребят. Их много, а он один. Но система работает. И, может быть, для того, чтобы понять точнее, как эта система работает, а что дальше, например, происходит с этими людьми? Значит, пока что с ними происходит следующее. Они должны 90 дней пробыть в той стране, куда их отправляют. После чего им ставят вопрос. Что вы хотите делать, ребята? У вас есть два варианта. Даже нет. Три. Первый вариант. Вы из нашего detention center возвращайтесь к себе на родину, туда, откуда вы приехали. Это решение номер один. Решение номер два. Вы можете попытаться найти какую-нибудь страну, которая может вас легально принять. И решение номер три. Это здесь у нас, в нашей стране. Вы можете подать заявку на убежище, она будет рассмотрена, может быть, в течение 90 дней. И вам дадут ответ, может быть, вы здесь у нас останетесь и будете нам помогать строить нашу экономику и платить налоги. Но самое и самое главное, эти люди теряют возможность вернуться в США. И для Трампа, что будет с этими людьми потом, это его не касается. Его главное, что его касается, эти люди больше не вернутся в Соединенные Штаты. Такие дела. И, значит, вот в качестве примера есть один. Значит, отправили группу русскоговорящих людей в Молдову. Я так понимаю, что им предложили выбор. Руанда, Молдова, Сан-Сальвадор. Они решили лететь в Молдову. Там хоть кто-то, наверное, говорит на русском. Это как-то чуть-чуть облегчает жизнь. Особенно, если нету средств к существованию. И в марте 26-го года туда прибыл первый такой рейс. Там было всего лишь 16 человек. В основном это были россияне. И в апреле вторая группа. Там говорят... ну, в общей сложности, может быть, говорят о том, что 40 человек приехало, даже не полсотни. Но, тем не менее, это тут речь не в цифрах, не о цифрах, а речь о том, что как работает эта система. Значит, после того, как они прибыли в Молдову. Молдова им дала 90 дней безвизового пребывания. И в течение этого срока новоприбывший должен либо уехать из страны, куда он хочет, куда, или куда он может, либо оформить вид на жительство в самой Молдове. И как показал опыт, большая часть этих людей вернулась в Россию. То есть вернулась к себе на родину. Но тут есть один момент, с которым я, честно говоря, до конца не разобрался, но интересный момент, когда мы говорим, отправили туда большинство россиян, а кто были остальные, кто были не россияне? Это могли быть украинцы, я думаю. И им, конечно, возвращаться на родину, наверное, совсем не с руки, потому что на фронт могут отправить, поймать и отправить на фронт. Ну и тем более, если я так думаю, что если человек туда, поэтому это маловероятно, что это были украинцы. Или же они, может быть, найдут какие-то... Если это украинцы, то они, наверное, найдут какую-то возможность где-то найти какую-то третью страну, где их примут именно как украинских беженцев. Но такие дела. И, значит, процесс пошел. И, конечно, вот мне теперь интересно послушать ваше мнение. И я могу уже объявить первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. Значит, народ просто у нас кровожадный, как мне кажется. 66% принявших участие в этом антинаучном опросе общественного мнения, 66% хотят отправить все 20 миллионов. Ну и ну. Ребята, а там же есть действительно, наверное, какие-то преследуемые. Значит, против, за то, чтобы оставить этих людей, проголосовало 11%. И 22% проголосовали за то, чтобы частично этих людей оставить. И вот это для меня, конечно, такой важный вопрос. Если оставить, то кого оставлять? Молодых людей, потому что есть какая-то надежда на то, что они когда-нибудь выучатся или как-то найдут здесь свое место, станут полезными членами нашего общества. Или же оставлять женщин с детьми, которые сядут на шею нашу и будут сидеть всегда, просто потому что им каждый штат, в котором они останутся, гарантирует им бесплатное жилье. Оно у нас называется субсидируемым. Или почти бесплатное. Бесплатную медицину. И бесплатное образование для их детей. И если дети начнут размножаться, то это уже пойдет по кругу. Снова бесплатная медицина, снова субсидируемое житье, жилье и так далее, и так далее. И кроме хулиганов, которых посадят в тюрьму, где мы будем за них платить 50-60 тысяч долларов в год. Как быть, как решить эту проблему? Окей, друзья мои, я забросил много вопросов в зал. И надеюсь получить ответы на них в следующем часе. Оставайтесь с нами. В следующем часе микрофон будет передан в зал, и вы получите возможность высказаться по этому вопросу.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект Support Дэвидсон Радио.
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп не планирует присутствовать на первом в США матче чемпионата мира по футболу, который пройдет между командами США и Парагвая в Лос-Анджелесе. Парагвайский президент Сантьяго Пенья ранее указывал, что будет присутствовать на этой игре национальной сборной. Он прибудет в США 11 июня и планирует находиться здесь 4 дня. Официальную американскую делегацию на матче возглавит госсекретарь Марко Рубио. Первый розыгрыш чемпионата мира с участием 48 команд стартует сегодня матчем открытия, в котором сборная Мексики на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграет против команды ЮАР. Перед началом матча пройдет грандиозная церемония открытия. Андреа Бочелли, Дэвид Гетта и Джей и Меган Зи Сталлион представят гимн турнира. Шакира и Берна Бой исполнят неофициальный гимн «Дай-дай». Матчи будут проходить на 16 стадионах в 16 городах. 11 арен США, 3 в Мексике, 2 в Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах является сборная Бразилии, в активе которой 5 трофеев. США и Иран продолжают диалог для достижения соглашения, несмотря на обмен ударами минувшей ночью, передает CNN со ссылкой на источник. Шеф Пентагона Пит Хексет посетил американскую базу Гуантанамо на Кубе. Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и руководства Кубы, заявил Хексет, выступая перед личным составом базы. Что бы ни случилось, Министерство войны будет готово к любым возможным непредвиденным обстоятельствам, подчеркнул военный чиновник. По словам главы Пентагона, Куба – стратегически важный участок американской территории. Напомню, 30 мая Гуантанамо также посетил глава Южного командования Фрэнсис Донован. В штате Нью-Йорк вступает в силу закон, который обяжет производителей 3D-принтеров блокировать печать деталей оружия. Речь идет о так называемом призрачном огнестреле, самодельных пистолетах и винтовках без серийных номеров, которые можно собрать дома из напечатанных деталей. Джордж Клуни заявил, что, по его мнению, новым Джеймсом Бондом должен стать Каллум Тернер. В настоящее время Amazon MGM Studios проводит кастинг на главную роль. Фильм снимет Дэнни Вильнёв, сценарий напишет Стивен Найт. По мнению Клуни, Тернер будет отличным Бондом, поскольку он высокий, красивый, обаятельный британец. В списке других предполагаемых претендентов на роль культового шпиона назывались Джейкоб Элорди, Харрис Диккенсон, Том Харди, Том Холланд и другие. В свою очередь, Идрис Эльба, которого также называли среди кандидатов, выразил мнение, что публика никогда не примет темнокожего актера в роли Бонда.
14: Погода на Дэвидсон Радио.
13: Сегодня в столице мира очень жарко. Днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
16: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
17: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
18: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
17: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
16: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
19: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
21: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон в ваши надежные руки.
2: Здравствуйте, Вадим, и здравствуйте всем радиослушателям. Пока при памяти хотел бы сказать, что буквально вчера на Лонг-Айленде, это Five Towns, Cedarhurst, появилась удивительная возможность приобрести многосемейный кирпичный дом. Еще раз, многосемейный кирпичный дом в Лоренсе. Значит, там 5 спален, 4 туалета, 3 кухни, бассейн есть, огромный гараж на 2 машины. И все очень хорошо расположено. Кстати, цена для быстрой продажи. И хотел бы сказать, что в Лоренсе дома разлетаются очень-очень быстро. Не успевает дом появиться, тут же идет продажа. Поэтому, если вы заинтересованы купить дом в Лоренсе, на Лонг-Айленде, Five Towns, это многосемейный дом, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Теперь по поводу mortgages. У нас сейчас несколько запросов от докторов и от владельцев ресторанов. То есть два доктора приобретают practice. То есть один medical доктор, другой там другая у него specialty. Покупают билдинги. Одна доктор покупает за 1 555 000, другая покупает за 1 200 000. И они хотят перевести свою practice вот в эти вот новые билдинги. То есть мы делаем такие кредиты, когда, допустим, self-employed person вместо того, чтобы арендовать, хочет приобрести недвижимость, коммерческое помещение для своей practice. То же самое, то, что по поводу ресторана, я вам сказал, тоже на Лонг-Айленде человек хочет взять еще одно место для своего ресторана, и мы сейчас для него делаем mortgage. То есть мы оформляем покупку, плюс вот для доктора, допустим, да, то есть доктор покупает за 1 555 000, плюс ей надо где-то 500 000 на renovation, и мы все это дело финансируем с 10% down payment. 10% down payment. Поэтому, если меня сейчас слушают люди, которые self-employed, и которые хотят расширяться, либо купить себе бизнес, и прекратить платить, так сказать, рент лендлорду, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. Кстати, процентная ставка просто поразила меня. То есть мы нашли для клиента. Клиента изначально пошел в другую компанию, получил процентную ставку 9,25. Мы нашли для обоих докторов процентную ставку у них 6,68. Для людей, которые покупают коммерческую недвижимость, 10% down payment, и плюс мы финансируем 500 000 расходов на эти офисы, где будет происходить вот этот вот renovation. Поэтому по всем вопросам финансирования, residential или commercial, пожалуйста, звоните 917-397-3000. Также мы делаем hard money. Если вам надо приобрести какой-то билдинг или дом, или еще что-то, и вам надо закрыться быстро, пожалуйста, мы делаем эти hard money loans, мы делаем bridge loans, мы делаем все вот эти non-QM loans, mortgage, которые помогут вам приобрести недвижимость. Это может быть односемейный дом, четырехсемейный дом или коммерческую недвижимость. И мы сделаем для вас это финансирование. 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору. Доброе утро, вы в эфире. Если вы хотите поделиться какими-то соображениями по поводу того, что делать с нелегалами, то мы вас слушаем, затаив дыхание.
3: Доброе утро. И простите, Владимир Александрович, это Илья. У меня, конечно, есть что сказать по этому поводу. Значит, как я уже давно предлагал, надо дать всем нелегальным преступникам, которые здесь оказались противозаконно, полгодика, например, я говорю, полгодика, для того, чтобы они сами отсюда убрались. Если нет, если они проигнорируют это наше предложение, тогда остается очень простой вариант, который я сформулировал в виде слогана. «Кандалы, боржа, Гаити». «Кандалы, боржа, Гаити». Ну, это аналогично тому, что в Прибалтике было модно говорить в первые годы распада Советского Союза. «Чемодан, вокзал, Россия». «Чемодан, вокзал, Россия». «Кандалы, боржа, Гаити». Почему Гаити? Ну, потому что этот район острова, он сейчас находится в не очень, так сказать, ухоженном виде. Рабочие руки там нужны. Ну, а что они с ними там сделают? Съедят они их сразу или оставят на потом? Это нас не касается. Мы им дали время, чтобы они отсюда уехали и ушли. Или как-нибудь по-другому улетели. Это не важно. Вот так вот. А теперь, если позволите, Владимир Александрович, у меня одна просьба к вам есть. Как вы, наверное, уже знаете, я не украинец. Я совсем наоборот. Я из России, из Москвы, даже, будем так говорить, из московского улуса. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы нам рассказывали не только про Украину, но и о том, что творится в России, что вернее происходит. А то люди разные болтают. Болтают, что 40% нефтеперегонных заводов России уже разбомблены, что Крымский полуостров блокирован практически и тому подобное. Но это люди болтают, а мы верим, я верю только вам, Владимир Александрович. Поэтому будьте любезны, расскажите нам и про Россию тоже. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо вам. Да, между прочим, там бомбят эти, украинцы очень успешно бомбят и эти нефтеперегонные заводы. В Саратове, например, недавно горело очень крепко, потом в Чебоксары прилетают по военным предприятиям. Да, бомбят, безусловно, да, бомбят. Ну, я буду об этом говорить в следующих своих передачах. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Вот сейчас Илья сказал, что если ты топишь за Израиль, то чемодан, вокзал, Израиль.
1: Не, он такого не говорил. Ну что вы придумываете? Ну он такого не говорил. Ну он такого не говорил. Ну он такого не говорил. Давайте как-то будем ближе к реальным событиям нашей жизни. Мы вас слушаем. Доброе утро. Вы в эфире, говорите.
5: Доброе утро. Это Лев. Вы знаете, проблемы с мигрантами можно решить было в одночасье. Если все автобусы из Техаса приедут в Нью-Йорк, в Вашингтон, и окружат White House, это будет сотни, наверное, автобусов. Вот тогда правительство подумает об этом. Вот это была большущая ошибка Government of Texas. Спасибо.
1: Какая именно?
5: Так я сказал вам, чтобы все автобусы, которые отправлял в города-убежище, приехали в Вашингтон и окружили White House. Это единственное, что бы их заставило делать.
1: Да ничего бы их это не заставило делать.
5: Не заставило бы, уважаемый Вадим, заставило бы. Спасибо.
1: Ну хорошо. Окей, и вам спасибо. Окей, ну... Я вам так скажу, по поводу тех автобусов, которые к нам сюда присылают. На всякий случай я вам хочу напомнить, что у нас сюда, у нас здесь во Флориде наш губернатор Рон де Сантис, он финансировал отправку этих нелегалов в Нью-Йорк, например. Ну и это решило как-то эту проблему. Насколько я помню, нет, не решило. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Только, пожалуйста, соблюдайте приличие. Нет, не получилось. Как попросил соблюдать приличие, так сразу не получилось. Ну, хорошо. Давайте послушаем. Только, пожалуйста, соблюдайте приличие.

0: что они, наверное, бы они были вынуждены бы отсюда уехать. Многие из них, не все, кто-то бы, может быть, занялся бы воровством, не знаю еще чем-то, но многие были бы вынуждены уехать, мне так кажется. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Вадим Александрович. Вадим Александрович, я, наверное, что-то не понимаю, но сейчас клубника, например, у нас в Нью-Йорке стоит 9,99 вместо 3,99, и все потому, что из Техаса выгнали нелегалов. И мне кажется, я вообще думаю с ужасом, что будет, когда из скотобоин выгонят всех нелегалов. Ведь американцы не будут. Там, где я сейчас работаю, за все мое время работы только 2 американца пришли наниматься. Все остальные были, ну, не скажу нелегалы, но иммигранты, вот только приехавшие.
0: Так, хорошо, одну секунду,
1: Да, я слушаю.
0: Если вы говорите, что... Это интересный вопрос, клубника. Значит, вы говорите о том, что из-за того, что нелегалов из Техаса выгнали, они, значит, у вас там, где вы живете, 929, я не знаю, где-то, в Нью-Джерси, наверное, у вас клубника 9,99, 10 долларов, да? Значит, вот я живу во Флориде, и у меня клубника 4 доллара стоит. И вот объясните мне, если выгнали нелегалов из Техаса, почему у вас она стоит 10 долларов, а у меня 4? Должно было бы везде стоить 10.
1: У вас она там растет, у вас там климат достаточно подходящий, а к нам привозят из Техаса.
0: Я не уверен, что у нас клубника растет. У нас тут очень влажный климат для клубники. У нас тут кое-что растет, но далеко не все. Я думаю, вы ошибаетесь. Я думаю, ценообразование не связано с тем, кто собирает клубнику. И я думаю, что у нас существует масса здесь сельхозслужащих, которые это все делают совершенно законным образом. Поэтому и те, которые сюда приезжают... Одну секунду, еще последнее, что я хотел сказать. Те, кто сюда приезжают, они сюда не приезжают собирать клубнику. Они в основном направляются в большие города, типа Нью-Йорка, где собирать нечего. Или Лос-Анджелес, например. Те люди, которые едут в Лос-Анджелес, они 100% не будут собирать клубнику. Они другое будут собирать, а именно свои бенефиты, которые они получат автоматически просто.
1: Вадим Александрович, это официальные данные. Весь ресторанный бизнес стоит на иммигрантах. Все
0: согласен.
1: Не стоят
0: на Послушайте, с этим я готов согласиться, что у нас в ресторане, если вы зайдете на кухню, основная масса людей, которые там работают, это люди, которые не говорят по-английски. Я не знаю, какой у них статус, но они не говорят по-английски, и это... как бы намек для нас на то, что, наверное, это все-таки нелегалы. Я с вами согласен. С ресторанным бизнесом я, пожалуй, что соглашусь. С сельским хозяйством не соглашусь.
1: С сельским хозяйством особенно. В сельском хозяйстве вообще никого нет. А кто будет работать в хомотендере? Я не понимаю этих людей, которые сидят там в вокзал. Это просто смешно, люди не я не могу найти человека, который мне покосит траву. Сейчас это все стало безумно дорого, и у меня это не по карману. То есть мы жили за счет, это было масло на нашем бутерброде. Я вообще не понимаю людей, почему они вдруг так против иммиграции.
0: Одну секунду, остановитесь. Я с вами согласен. Вот этот трудящийся звонил, тут чемодан, вокзал, Гаити. Это он просто болтает, я не знаю, сам не понимает, что он говорит. И мы его слушать не будем. Это как бы экстремист. В том, что он говорит, толку никакого нет. Но в том, что вы говорите, есть смысл, что у нас действительно тут много народу, необходимо для того, чтобы работать руками. Потому что ту работу, которую раньше делали, например, американцы, они сейчас делать не хотят. Согласен. Но у меня... Причем, вы знаете что, я вам готов привести, кстати, пример своей флоридской жизни. У нас, когда ты заходишь в такой магазин, как Walmart, здесь они большие, просто огромные, и мегастор называются. И там любой простой человек, он... не найдет с первого раза то, что ему нужно. Поэтому между рядами ходят, значит, эти ребята, которые

0: должны помогать. Эти ребята не говорят на английском языке. Они, их задача уловить то слово, которым вы называете предмет, который вы ищете. Они на телефоне вам найдут в каком-то ряду и покажут руками, куда идти. Или, если это хороший трудящийся, он тебе вообще туда тебя приведет. Эти люди не говорят по-английски. Я думаю, что они нелегалы. Они дешевле на них. И как их нанимают, мы знаем. У нас здесь есть агентства, которые нанимают этих нелегалов. А такие большие корпорации, как Walmart, они нанимают людей в этих агентствах. И таким образом они как бы не нарушают закон. Но формально это нелегал. Что-то плохо слышно. У вас шум какой-то страшный. Нет, это нам не годится никуда. Это сделайте мне одолжение. Перезвоните нам, потому что у вас очень шум какой-то. То есть я понимаю, что у нас действительно тут есть какие-то созданные условия. Просто созданные условия для того, чтобы работали на каких-то работах нелегалы. Но у меня такой самый главный мой вопрос. К чему я это ввел свой рассказ? Всех надо оставить? Всех надо принять? Открыть двери? Или же завести какой-то порядок? Допустим, если ты живешь в Мексике, допустим, и у тебя там не хватает работы. Ты ищешь работу в Соединенных Штатах. Окей, подай заявочку. Я хочу работать в Соединенных Штатах. Встань в очередь. И в какой сфере ты хочешь работать? Я хочу работать в сельском хозяйстве. Или я хочу работать в розничной торговле. И тебя туда отправят. Но законным образом. Но законным образом. Тогда это будет как-то понятно. Но просто открыть двери и сказать, все, кто хочет, может сюда приезжать. Мне кажется, что это не совсем правильный подход. Потому что в конечном итоге масса этих людей, которые сюда приезжают, они не собираются, они даже в мыслях нету собирать клубнику или ходить или разгружать где-то какие-то товары в больших магазинах. Первое, что они делают, они селятся в гостиницу, потому что больше негде. А после этого они начинают обращаться за социальной поддержкой. Медицина, фудстемпы, пособия на и разные пособия. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
1: Хорошо, я с вами полностью согласен, и я, может, сформулируется проще. По-моему, да. Надо сказать просто это легально. То есть нелегалы должны получить, вот, выбрасывать людей, это тоже не очень правильно. Дать им какое-то время, чтобы они поработали, и дальше решили, что им делать. И насчет бенефитов, но они могут купить иншуранс, дать им возможность купить иншуранс.
0: Дать им что, который... вы говорите?
1: Дать им возможность купить иншуранс медицинский или там еще какой-то.
0: Слушайте, ну у нас, погодите, одну секунду, послушайте. У нас тут в нашей стране масса людей, которые работают, которые относятся к среднему классу, у них нет денег для покупки иншуранса. Эти люди, которые сюда приезжают, они работают на самую низкую зарплату, какая есть. Сейчас это $15 в час обычно, меньше не платят уже нигде. У них нету боли, откуда у них будут деньги на покупку этого иншуранса?
1: Ну, Вадим, это немножко другая проблема. Потому что наша медицина у нас overpriced, до небес. И за счет реальности, на самом деле. Поэтому, на самом деле, вы правы, надо менять медицину, чтобы она не стоила такие бедные. Тоже не может быть иншуранс. Ни я, ни вы. Если мы попадаем куда-то. Поэтому, сейчас мы просто заложники системы, но в принципе, какой-то иншуранс спросил. Они не могут купить, даже если хотят, потому что они купили, они не могут. То есть, и потом мне очень нравятся разговоры. Все нравятся разговоры. Все клубнику. Ну, мы заплатим клубнику. Ну, потом платим те бенефиты. Долг, который он получает бенефитов, которые получают люди. Мы платим за клубнику. $100
0: Просто помогает. Но надо... спасибо за звонок. Я прошу прощения, но вас очень плохо слышно. Я бы еще вас послушал, но связь прерывается, и я с трудом угадываю, о чем вы говорите. Спасибо вам за звонок. Ну, может, если есть возможность перезвонить с другого телефона, то можно попробовать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Значит, у нас во Флориде зарплата 2,5 раза дешевле, поэтому клубника дешевле. А еще я хотел сказать насчет того, что вот если ее перевозить даже в Нью-Джерси, если со клубнику привезти в Нью-Йорк. Это очень дорого обходится. У нас мосты, там вблизи. Я вот, например, 2 года назад ездил в Нью-Джерси собирать клубнику. Так? Mm-hmm. И там, значит, она стоила $4 паунд. Вот ты на ферму mm-hmm. приехал, ты сам собираешь. $4 паунд. И плюс они еще...
0: Ну, это не все... Ну, хорошо, но это не все же могут. Это правда ездить на ферму?
2: Нет, но она все равно дорого получается. $4 плюс еще поддон. Ты платишь за этот поддон, у тебя получается $5 за паунд. Понимаешь, то есть mm-hmm. он картонный такой. То есть это я сам собираю. А если люди, которые собирают по $15 в час, то это... Еще то, что этот Глеб говорил, что надо бы автобусы пригнать. Да, автобусы, когда был Байден, надо было пригнать к дому Пелоси и к дому Чака Шумера. Вот тогда, может быть, эту проблему решил.
0: Чак Шумер живет в Парк-Слопе, в Бруклине, и там помимо него живут другие люди. Это многоквартирный дом, и поэтому я не думаю, что это будет честно по отношению к этим людям устраивать им эти миграционные наводнения. Зачем им портить жизнь? И потом Чак Шумер, наверное, проводит большую часть своего времени в Вашингтоне. Ну, мне так кажется. Ну, окей. Но я, тем не менее, я вас понял. Это, знаете, привозы людей к домам тех или иных политиков, я не уверен, что это правильное решение вопроса. Вопрос должен решаться как-то глобально, и мне кажется, что тут очень важно что-то избежать вот этих вот диких рекомендаций, типа посадить всех людей на боржу и отправить их в Гаити. Это нереалистично. Это, мне кажется, что даже просто мы тратим время. Ну, я знаю, кто-то, может быть, пар выпускает. Но зачем говорить о нереальных вещах? Надо говорить о каких-то реальных. И мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й Эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хоум-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов, искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно. Еще раз номер телефона 718-934-84-84. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору. И я еще что хочу сказать. Вот у нас спрашивают, а почему, значит, если отправить, почему мы должны всех отправлять, если всех отправим обратно, то у нас тут некому будет клубнику собирать или в ресторане работать. Вы знаете, у нас тут сложилась такая культура своего рода. Раньше, даже в таких магазинах, как Walmart, например, или в других больших магазинах, на кассе, как правило, работали пожилые люди, которые работали там по двум причинам. Первое, им не хватало их пенсии на жизнь. И второе, им было скучно дома сидеть. И был еще третий, еще была третья группа потенциальных работников. Это были студенты, которые нанимались для того, чтобы, я не знаю, у них каникулы или у них есть свободное время, они хотят подработать. Вот, пожалуйста, за кассу и вперед из песни. У нас сейчас эти три группы, по сути, выдавлены из жизни, из производственной жизни. Вместо них у нас есть эти нелегалы, которые будут работать на меньшую зарплату. Но я не уверен, что это хороший подход. И есть магазины, которые решают эту проблему. Я могу пример привести. Например, Publix. У нас здесь это во Флориде. Это такой магазин, как типа Кифуда. Там действительно цены высокие. Это не дешевый магазин. Но ты видишь, почему они дешевые. Потому что на кассе стоит именно вот эта вот категория людей, о которых я говорю. То есть они нанимают легальных людей, они платят им более высокую зарплату, и по этой причине у них эти люди сохранились как рабочая сила. Ты видишь, это молодежь, студенты, либо это пожилые. Но это ты говоришь с этими людьми, они говорят на нормальном, на английском языке. И есть Walmart, где есть люди, которые ходят с телефонами и не говорят по-английски. Это понятно, что откуда эти люди? Они дешевле. И поэтому продукция, и поэтому товары в Walmart, они дешевле нормального уровня. Ну вот вам и ответы на все вопросы. И мне кажется, что у нас наше государство, оно это все понимает. Или им взятки дают в виде политических пожертвований. И оно закрывает на это глаза. Но если у нас ввести тотальный контроль за вот этой вот рабочей силой, дешевой, а точнее не за ними, а за работодателями, кого они нанимают на работу. Значит, их штрафовать за то, что они нанимают нелегалов. Тогда эта ситуация будет более сбалансированной. И тогда у нас в производство, в сервис вернутся молодые люди и пожилые люди. Но у нас как бы культура такая теперь. Молодежь, что она должна работать? Нет. Она не может работать. Они очень тяжело учатся. Они должны о себе мы за них позаботимся сами. Папа с мамой о них позаботятся. Окей, вижу, нам звонит Чак. Чак, доброе утро. Вы мой дорогой гость. Пожалуйста, микрофон предоставляется вам.
2: Здравствуйте, Вадим. Я бы хотел, если возможно, с вашим позволением, устроить тут приоритет. Потому что о чем вы говорите?
1: Hello. Чак, вас не слышно.
2: А не слышите?
1: Мы потеряли. Не, мы теряем связь.
2: Да, плохо.
1: Сейчас нормально, говорите сейчас.
2: хорошо. Значит, нам надо до того, как мы можем обсудить, то есть нам надо устроить приоритет. Иначе все это повторится вновь и вновь, и ничего не решим. И на первом месте нам надо решать проблему с судами, федеральными судами. На самом деле их существование подлежит Конгрессу. Мы должны следить за примером Джефферсона, когда он в 1802 году отменил судебный акт Адамс. А в этом акте Адамс назначил в последнем моменте судей много. И Джефферсон понял, как они... Тоже в то время они активистами были. Поэтому Джефферсон обращался к Конгрессу. Конгресс тогда отменил судебный акт Адамс и всех уволил. Единственный суд, который имеет место, согласно Конституции, это Верховный. Все. Все эти федеральные судьи, они вспомогательные. Они помогают...
1: Хорошо, что это нам даст нам в решении нашей проблемы?
2: Потому что вы видите, как эти судьи все ассоциации решают постоянно против Трампа. Они будут бороться с нами, с Трампом, по поводу выдворения этих нелегалов до конца. И мы ничего не получим. Во-вторых, нам надо разобраться с черными деньгами. Например, который выходит из этого Сингом, который находится в коммунистической Китае, который спонсирует все. Мы сейчас находимся в мягкой гражданской войне. Это так. Это не преувеличение. Сейчас идет мягкий переворот. Только Трамп им мешал. Все равно этот механизм еще работает против него. Но нам нужно, чтобы Конгресс начал заниматься своим делом. Иначе все это зря. Насчет, куда выдворить, обратно домой. Если они не хотят принимать их обратно, тогда тарифы, здесь пусть наказывают. То есть они должны принимать, они не наши граждане, это граждане этих стран, откуда они переехали сюда. Это просто в общем, я говорю.
1: Okay. Ну хорошо, я одну секунду. Мы, допустим, у нас есть здесь граждане, допустим, России, и они здесь находятся нелегально. Они перешли мексиканскую границу или они прилетели и остались нелегально. Мы их сейчас отправляем в Россию, допустим, и даже Россия готова их принять. Но эти граждане России, они тут же обратятся за защитой в американский суд. Они скажут, они начнут рассказывать о том, что как их преследуют на родине. И наш суд их оставит здесь, по крайней мере, может быть, не сразу решит их.
2: Надо разобраться с судами сначала.
1: Вы ничего не можете сделать с судами. Ну, Чак, ну как вы разбираетесь с судами? Где вы возьмете консервативных судей в таком количестве?
2: Существование этих судов подлежит Конгрессу. Конгресс держит власть. Только в Конгрессе у нас слабаки. У нас мужчины...
1: Слабаки. Вы знаете, как у нас демократы блокируют назначение Трампом новых судей? Вы знаете, как они это делают?
2: Это не только, это правда. И еще раз, в Луганске. Поэтому, может быть, у нас замкнутый круг. Но все равно рычаги есть. И нам надо использовать.
1: Мне кажется, надо начать наказывать работодателей, которые нанимают этих людей на работу в ущерб американцам. Вот мне кажется, что вот это можно сделать.
2: Окей. Ну, это возможно,
1: я не против того, чтобы заменить судей, но где вы возьмете новых судей в таком количестве? У нас их федеральных судов этих навалом. Хорошо, Чак, большое вам спасибо за участие в передаче. Как всегда, интересные мысли высказываете. Будьте здоровы. Окей, а следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Благодарю за чтобы за передачу. Я живу рядом с Бедминстер в Нью-Джерси, где у Трампа есть гольф этот
1: клуб.
3: Поля. Да. И там траву катят только испанцы. Никакой американцы там не работают. И деревья тоже.
1: Но они могут испанцы. Быть, но мы не знаем их статус. Может быть, они нелегалы, а может быть, нет. Правильно? Мы же не знаем их
3: ну,
1: статус.
3: Я говорю, что Трамп, это он популист. Он депортирует нелегалов, но которые работают и ничего не нарушают, их он не трогает. Так что это просто он актер, он популист. Он и на американцев играет, и на...
1: Слушайте, вот вы знаете что? Одну секунду. Вы знаете, вы дельные вещи говорите. Он не депортирует тех, которые работают. Вот это вот естественный отбор. Он, кстати, и не говорит о том, что он их собирается депортировать. Он собирается депортировать тех... он уголовник, как в основном, криминал. Вот этих он собирается депортировать.
3: Да.
1: Ну, хорошо, у меня есть такое мнение, что если человек, например, где-то работает, и он пытается как-то законно себя здесь найти возможность здесь остаться, то это одно. Но когда этот человек идет за пособием социальной помощи, то уже этого человека можно, наверное, взять на прицел и спросить, на каких основаниях он решил здесь остаться. Правильно?
3: Да, правильно. Ну, их тоже вычисляют, которые трудоспособные, которые, допустим, она беременна и в данный момент не может работать. Их тоже наблюдают. Не все так, что все на халяву дают. Нет, нельзя так сказать. И никакой американец, ни за какие деньги, в субботу, воскресенье не будут траву косить, ни за какие деньги.
1: Ну пусть они косят с понедельника по пятницу, зачем им субботу, воскресенье косить?
3: Ну они хотят овертайм, даблтайм, ну на такую работу американцы не пойдут никогда. Да. Вот это
1: окей,
3: реально.
1: Спасибо вам. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Алло, доброе утро. Да, значит, ну вопрос вообще сначала стоял первоначально, поставили вопрос о том, чтобы что делать с нелегалами, которые здесь находятся, а потом как-то было перешел в другую сторону, как приезжать сюда в Америку. Но и с той стороны, что вы сказали, как приезжать в Америку, я полностью с вами согласен, что надо делать заявку, и люди должны, прежде чем перейти, они должны дать заявку. То есть хотят они работать, на что они способны и что они могут делать. И по этим заявкам отбирать, делать естественный отбор и давать людям возможность приехать сюда. Что делать с теми людьми, которые здесь уже находятся? Мое мнение такое. В первую очередь, всех криминальных элементов надо отсюда удалить. Это однозначно. И вот сколько мы видим... В последнее время уголовных дел все эти криминальные случаи, они связаны с нелегалами. А в основном.
1: Ну, мы видим только эти случаи, потому что они газеты пишут. Но я не сомневаюсь, что есть и другие случаи, когда местное население вовлечено в криминальную деятельность. Просто об этом не говорят.
4: Нет, говорят тоже, но которые громкие, которые мелкие, конечно, нет. Но если там, допустим, изнасилование, убийство и такое, то, естественно,
1: да,
4: говорят и о
1: тех,
4: и о других. Да, тяжкие. И именно тяжкие, в основном получается, что делают нелегалы. То есть, в первую очередь, криминал надо удалить однозначно. Что делать с людьми, которые, допустим, вот находятся, я знаю одного человека из Венесуэлы, он работает почти уже 10 лет. Он нелегал. Он платит налоги. Он хочет...
1: Прекрасно.
4: Да.
1: Вот это нормально. Но вот таких людей, мне кажется, трогать не нужно. Потому что это понятно, что этот человек хочет и может, и уже стал полноценным членом нашего общества. Фактически.
4: Да,
1: правда?
4: И у него семья здесь. И кроме этого, Вадим, я хочу сказать, но это недостаточно, что он здесь, чтобы ему дали, допустим, статус. Никогда не быть гражданином и никогда какой-то пермит на жительство столько, сколько он хочет здесь находиться и работать. Работать по технологии. То есть человек хочет жить нормально, но чтобы у него было право на это жительство, надо, значит, какой-то, я думаю, Конгресс должен принять решение с этими людьми, которые вот здесь остались и находятся по 8, по 5 лет и больше, дать им какое-то право на то, чтобы они находились здесь, легализовать их, так сказать.
1: Но я вам скажу, что для этого нужно... Одну секунду. Я думаю, что им нужно просто дать грин-карту, но такую бессрочную. Не 5 лет, а такую бессрочную. Чтобы они все время находились в этом статусе, но легально, и не боялись за то, что их могут отсюда выдворить. Или что их детей не будут принимать в институты. Ведь, понимаете, я вам скажу, что вот у нас тут была эта битва за так называемых дримеров. Их так, по-моему, Обама назвал. Но я, при том, что я, как бы, ну, всем понятно, что я вроде бы человек консервативных взглядов, но тем не менее, я считаю, что по отношению к этим детям мы должны были и сейчас должны проявить снисхождение. Вот это великолепное русское слово «снисхождение», то есть снизойти до их ситуации и понять ее. Эти дети родились в этой стране. Как можно их считать нелегалами? Они пошли в наши школы, теперь они не могут пойти в институт, потому что у них нет документов. Или эти дети, допустим, их сюда привезли в возрасте до, я не знаю, ну до 14-15 лет. Они что ли решали им переезжать в эту страну или за них решили? Они что ли виноваты за то, что их сюда привезли? Они несут за это какую-то ответственность? Мне кажется, что это мы должны к этим детям проявить снисхождение. Однозначно. Но когда сюда приезжает человек в возрасте 25-30 лет, и он тут начинает заниматься черти знает чем, это однозначно с вещами на выход.
4: Да, конечно. Да. И вот именно я имел в виду, чтобы дать им статус на жительство и на работу постоянно. Я имел в виду, я сказал, что столько, сколько...
1: Понимаете, у них там одно... Да, у них там еще действия. Большое вам спасибо за звонок, вы очень дельные вещи говорите, я с вами абсолютно согласен по основным пунктам вашего выступления. Понимаете, у нас тут есть одна из проблем, действительно проблем, это когда кто-то приезжает, его легализуют, и дальше начинается цепочка, он тянет за собой, вытягивает сюда уже всех своих родственников из любого гондураса, из которого он сюда приехал. Мне кажется, что это неправильно. Допустим, если человек работает, даже если он работает, легализуй его, но не давай ему возможность привозить сюда всю свою семью, близких и дальних родственников. Потому что это просто, ну, теряет смысл. Он один будет работать какое-то время, для того, чтобы вытащить других. Потом сюда приезжают другие, и они занимаются черти знает чем. В основном дуют нашу систему социального обеспечения. Ты хочешь работать? Очень хорошо, работай. Семья должна выполнить какие-то условия. Ты хочешь их забрать сюда и содержать на свой счет, пожалуйста, но тогда как обязательство. Твоя семья не обращается за социальной помощью. И я говорю, это не о тех людях, которые сюда приезжают легально, а именно о нелегалах. То есть обойти их положение отчасти, они хотят лучше жить, мы все хотим лучше жизни, это понятно. Но это не означает, что мы готовы тебя посадить на шею, и ты будешь нас доить поколениями, как это иногда здесь происходит. Окей, друзья мои, последние данные нашего антинаучного опроса общественного мнения. 66% считают, что всех надо отправить. Около 10% считают, что нужно оставить. И 24% считают, что надо разобраться. Вот я сегодня с этими 24%. На этом я сегодня завершаю свое выступление и оставляю вас на последние минуты для поднятия настроения с единственной и неповторимой Фатимой Спар.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Точнее, от турниров FIFA и UEFA после полномасштабного вторжения в Украину. По версии авторитетного агрегатора спортивной статистики ОПТА, главный претендент на кубок – Испания, в тройке лидеров Франция и Англия. За ними идет Аргентина, а также Португалия, Бразилия, Германия и Нидерланды. Школы Нью-Йорка усиливают информирование семей иммигрантов об их правах. Новый шаг в работе – выпуск образовательного комикса. Он посвящен взаимодействию с иммиграционными службами. Public Schools уже проводили тренинги, распространяли памятки и направляли семьи к юристам и правозащитникам. Но городской департамент образования решил использовать более доступный формат для детей и подростков. Глава ведомства Камар Сэмюэлс заявил, что город стремится сделать школы безопасным пространством для всех, независимо от их статуса. Комикс отражает политику Нью-Йорка как города-убежища. Согласно этим правилам, ICE не может входить в госшколы без судебного ордера. Эта позиция стала предметом политических споров на фоне ужесточения миграционной политики администрации Трампа. Ранее федеральное правительство подавало иск против города из-за его подхода к защите нелегалов. Комикс будет распространяться в школах вместе с методическими материалами. Сюжет завязан на семье Альфонса из района Джамейка в Квинсе. В одной из сцен агент Айс подходит к двери их квартиры. Мальчик по имени Диего напоминает отцу о правах и советует не открывать дверь. По словам чиновников, иногда именно школьники становятся наиболее информированными членами семьи и могут защищать себя и своих близких. Штат Нью-Йорк занял второе место в стране по масштабу краж посылок с крыльца. За год похитили более 7 миллионов отправлений на сумму около миллиарда долларов. При этом Нью-Йорк возглавил антирейтинг по плотности таких преступлений – 965 краж на 1000 домохозяйств. Лидером списка стала Калифорния. В первую пятерку также вошли Техас, Флорида и Пенсильвания. Всего по стране зафиксировано более 90 миллионов инцидентов.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Жарко сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена. Когда на улице знойно, специалисты рекомендуют оставаться дома. Экстремальная плюсовая температура опасна для организма. Она может провоцировать обострение сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, а также респираторные осложнения. В группе риска пожилые люди, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями. Пейте много воды, советуют эксперты, контролируйте жажду. С собой всегда должна быть простая негазированная вода, влажные салфетки, ручной веер или вентилятор – тоже вариант. Обязательно свободная одежда с минимумом синтетики.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Радиослушатели, у нас сегодня 11 июня. Вчера на бирже был кошмарный день. Это было связано с тем, что объявили, что инфляция больше, чем ожидалось. Цены поднялись больше, чем ожидалось. Цены, которые мы с вами платим, поднялись за май месяц на 0,5%. Это объявили вчера. И это больше, чем ожидалось. И цены, которые, если отбросить энергетику, продукты питания, цены поднялись на 0,2%. И поэтому биржа вчера упала. Индекс Dow вчера упал на 953 пункта, 1,9%. Standard & Poor's 500 потерял 1,6%. И Nasdaq упал почти на 2%. Транспортный индекс минус 2,7%. И Russell 2000, индекс маленьких компаний, упал на 1,1%. Сегодня нефть Brent минус 87 центов, один баррель стоит $86.17, золото минус 35.44 тысячи, $97.60, стоит унция золота, унция серебра минус 99 центов, $63.75 за унцию, 1 евро равен $1.15, пятилетние госбумаги дают 4,264 тысячных процента за 10 лет, можно получить 4,532 тысячных процента, и 30-летние бумаги дают 5,7%. За границей сегодня Англия плюс 0,6%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс 0,2%, Швейцария плюс 1,1%, в Азии японский Никей незначительный плюс, Шанхай минус 0,15% и Гонконг минус 0,3%. Из экономических новостей у нас было сегодня объявлено, что цены, которые платят производители за май месяц, поднялись на 1,1%. И это на 0,4% больше, чем ожидалось. ожидалось. Если отбросить энергетику, продукты питания, то цены поднялись на 0,8%, это больше, чем на 0,5%, которые ожидали экономисты. Новых заявлений по безработице за май месяц было 229 тысяч, и это на 9 тысяч больше, чем ожидалось. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 286 пунктов, Standard Poor's 500 плюс 36 и Nasdaq плюс 250. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты. SpaceX выходит на биржу, и к нему аналисты относятся положительно. Sensei Therapeutics надо покупать, Intel надо покупать, Tesla будет вести себя хорошо, Advanced Micro Devices покупать, Henry Schein покупать, Black Hills покупать, General Dynamics покупать, Otto Gallagher покупать, Advanced Drainage тоже можно покупать, CME Group покупать, Oracle покупать. Oracle, кстати, вчера показал не очень хорошие результаты, они значительно упали. Meta покупать, Advanced Energy Industries будет вести себя хорошо, Micron будет вести себя хорошо, новый таргет $1250, Septerma покупать, Netflix будет вести себя неплохо, Twist Biosciences хорошо, Chewy теперь нейтральный, Nvidia будет вести себя хорошо, Voyager Technologies покупать, и еще один банк говорит, что SpaceX тоже будет вести себя неплохо. Цены, которые сегодня изменились. Intel. Intel сегодня прибавил 5%, два банка их подняли. Oracle упал на 8%. Applied Material Lam Research поднялись на 5%. KLA плюс 4%. ASML Holdings плюс 3%. Navan поднялся на 19%. Alcoa, наша большая алюминиевая компания, добавила 2%. Китайские компании, сегодня я вижу Alibaba минус 3,5%. JD.com потеряла 2%. Baidu, PPD Holdings потеряли 1%. Rocket Labs, AST, Space Mobile плюс 4%. Redwire тоже плюс 4%. Intuitive Machines поднялись на 5%. Western Digital SanDisk плюс 5%. И Micron, и Seagate. Пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните нам, Рэйман Джеймс, со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
8: России в Нью-Йорк с Матвеем Гонопольским.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Матвей Гонопольский. Программа «Киев-Нью-Йорк». Ну, честно говоря, сейчас по событиям надо менять, например, название. Ну, сделать, например, название «Бирмингем-Нью-Йорк». Потому что именно в Бирмингеме, пока вы спали, там бушевали волнения, невероятные волнения против нелегальных мигрантов, которые просто терроризируют местное население. Откровенно, по-хамски. И все это, ну, давайте скажем прямо, при попустительстве властей Британии, лично господина Стармера, да. Или, например, назвать можно было программу «Тегеран, Нью-Йорк». Потому что совершенно непонятная история, связанная с президентом Соединенных Штатов Америки, который 37 раз, это подсчитала CNN, говорил, что мы идем к подписанию договора. 37 раз. Ну, договора до сих пор нет. Я могу сказать, что, конечно, обвинить кого-либо в этом сложно, потому что это очень тяжелая, притяжелая история. Это иранская война, особенно после того, как сбили «Апачи». Ну, спасли летчиков. Кстати, это была совершенно невероятная спасательная операция, потому что их подобрали не люди, а дрон, морской дрон, что говорит о хороших технологиях Соединенных Штатов, но они всегда на высоте. В общем, короче говоря, конечно, центр внимания и ваш, безусловно, и европейский, он находится не в Украине. Но Украина делает свое. И об этом мы будем говорить, потому что это все-таки программа «Киев-Нью-Йорк». Вы, наверное, знаете, эта новость, ну, как сказать, пробежала, протолкалась сквозь сообщения и вокруг Ирана, и вокруг Европы, вот этих вот насильственных действий уже белого населения в отношении мигрантов, незаконных, законных. Это то, что началась блокада Крыма. И она очень серьезная. Об этом вам рассказывает Майкл Наки.
10: Последние дни только и разговоров, что о Крыме, где продолжается топливный коллапс и потихоньку начинается продовольственный. Интернет полон нытья зетников, причем как федеральных, так и местных. Жалоб местных жителей, туристов и тому подобного. Однако сегодня мы поговорим не только и не столько о Крыме и гуманитарной ситуации на полуострове, сколько о не таких медийных ударах в Донецкой и Луганской областях и о том, как они прямо сейчас обнуляют российское наступление на ключевых участках фронта в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Начать с Крыма все-таки придется, потому что там логистика ЦИТ вышел на качественно новый уровень. Под ударом железнодорожной линии. А на автодорогах украинцы от ударов по грузовикам перешли к физическому разрушению инфраструктуры в бутылочных горлышках. Удар по тепловозу поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник привел к остановке 5 поездов, следующих в Крым, и 3 поездов с полуострова, сообщила компания-перевозчик Grand Service Express. Пассажиров всех поездов на территории полуострова эвакуировали, сообщил перевозчик. В результате удара, по словам гауляйтера полуострова Сергея Аксенова, погиб помощник машиниста и был ранен сам машинист. Украинские власти не комментировали этот удар. До этого в ночь на 4 июня была атакована электричка на севере Крыма. Один человек тогда погиб. После этого станцию Джанкой закрыли для посадки и высадки пассажиров. А после последнего удара по Крыму вообще запретили движение пригородных поездов на участках Армянск-Джанкой, Симферополь-Джанкой и Яркая-Симферополь. Пророссийский ресурс «Крым-24» сообщает о задержке множества поездов дальнего следования. Отмечается, что из Крыма на территорию РФ по железной дороге можно добраться только из Керчи. Туда пассажиров будут подвозить на автобусах. Правда, непонятно, где взять топливо для этих самых автобусов, если в Крыму его не хватает даже для мобильных огневых групп ПВО. Посмотрите, как это выглядит. Фактически все ключевые железнодорожные магистрали Крыма признаны опасными для движения. И тут на самом деле очень хорошее решение для местных жителей. Венгрии, которые не будут подвергаться опасности на маршрутах, а еще очень хорошее решение для Украины, потому что теперь пойдут только поезда с военными, причем именно с личным составом, с которым у ВСРФ сейчас главный затык. Грузовые составы по Крымскому мосту, судя по всему, давно не ходят, так как незаконное сооружение стало слишком опасным после предыдущих украинских ударов. Значит, ничто не будет мешать украинским дронам охотиться на поезда с российскими военными на указанных участках. Ночь на воскресенье в результате атаки был поврежден Чангарский мост перед автомобильным пунктом пропуска в Крым со стороны Херсонской области Джанкой, сообщил гауляйтер Херсонщины Владимир Сасальда. После этого водителей стали направлять на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Это существенно увеличивает протяженность дороги в Крым и, как верно отмечает осинт-исследователь Климан Мален, подводит грузовики к расстоянию меньше 50 километров от линии фронта. Российские большегрузы и бензовозы в Чаплынке можно достать даже не хорнетами и булавами, а и дальнобойными FPV-дронами. То есть Крым теперь заблокирован со всех сторон. Де-факто перекрыто железнодорожное сообщение. Разбитые паромы на Керченской переправе. Мост не вынесет больше грузов. Единственная дорога для грузовиков в Крым пролегает в опасной близости от линии фронта. А мощности хранения топлива на полуострове тоже разнесены практически в ноль. Это при том, что крымские автодороги тоже под ударом. На карте, которую вы только что видели, красными точками обозначены поражения логистического автотранспорта. Проще удары по грузовикам. Думаю, теперь вы понимаете, насколько комплексную операцию проводит Украина и какая масштабная получается проблема для ВСРФ, а также почему Z-каналы подняли панику и всерьез вангуют возможное украинское наступление на Крым. Ну, о таких сценариях мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте перенесемся на Донбасс, где разворачивается не менее значимая логистическая история. Для начала давайте посмотрим на карту геолоцированных ударов по российской логистике. Данные взяты у аналитика Климана Малена, который с начала мая насчитал аж 290 ударов, причем это только геолоцированные. На самом деле их, как вы понимаете, гораздо больше. Уделим здесь особое внимание не трассе Р-280, которая проходит практически по берегу Азовского моря, а Донбассу вокруг Донецка и Луганска. Как видите, здесь тоже отмечено немало ударов. Я вам сейчас покажу, что они носят не абы как, а носят системный характер и служат вполне конкретной общей цели. Для начала немного хронологии. Бригада СБС К-2 сообщает, что взяла под огневой контроль логистику на трассе Дебальцево-Алчевск. Это на самом деле очень знаменательное событие. Дело в том, что в том числе и по этой трассе проходил маршрут переброски российской военной техники на Донбасс как минимум с июля 2014 года. Как в свое время установили в Беренкет, 15 июля по нему проехала колонна танков САУ, Гвоздика, БТР и какой-то непонятной фуры. Колонну сопровождали те же машины, которые два дня спустя снимут в сопровождении пусковой установки ЗРК «Бук», той самой, которая сбила «Боинг» малазийских авиалиний, что уже в 2022 году однозначно подтвердил голландский суд. Скорее всего, «Бук» ехал тем же маршрутом, только под покровом ночи, а потом его примерно той же дорогой спешно вывезли в Россию, чтобы спрятать орудие убийства 298 ни в чем не повинных людей, 193 из которых были гражданами Нидерландов. Кстати, тогдашний премьер Нидерландов Марк Рютте теперь генеральный секретарь НАТО. А сами Нидерланды потратили на помощь Украине почти 15 миллиардов евро, больше всех в Западной Европе, если считать в процентах от довоенного ВВП. В нашем мире все становится явным, и от кармы не убежишь. Но вернемся к этому самому маршруту. Он

Показать российскую логистику, а 12 лет спустя за дело взялись дроны, и время безнаказанного проезда через Изварино закончилось. Отмечу еще, что это не беспилотники СБС и даже не беспилотного полка при 3-м армейском корпусе. Речь о средствах линейной бригады, хоть и не простой, а знаменитой тройки, которая врывается в растущий клуб любителей ударов по российской логистике, в котором, по подсчетам ОСИН-сообщества, точной уже состоят 26 подразделений, применяющих 14 различных типов дронов. Конечно, можно посетовать на взаимопересекающиеся зоны ответственности, но главное — результаты, которые более чем впечатляют. Вот, например, очень вайбовый пост Зытницы, ведущий канал «Донецкая Мартынова». Донецк, 9 утра. Новости из первых рук пока такие. Часов с 7 беспилотники-убийцы уже заступили на дежурство над объездной. Фактически участок города, бывшие тыловые ленинские, буденовские, пролетарские районы. Свежайшая, прекрасная оживленная дорога. Бензина в городе, похоже, нет. Разрешится ли ситуация просто лютыми очередями или традиционно отдадут на откуп спекулянтам, скоро будет понятно. Люди не могут выехать на работу на своем транспорте. Транспортные компании и перевозчики задерживают фуры и грузовики с товарами. Будущее тоже туманно. Поставки и производственные процессы начинают схлопываться. В топовых каналах начинает встречаться очевидное слово «блокада» применительно к нашим регионам, пишет Зетница. Давайте посмотрим, как это выглядит с высоты полета дронов. 3 июня беспилотники 3-го армейского корпуса пролетают над Донбасс-ареной и ведут охоту на Донецкой окружной. Донбасс-арена – это вообще очень знаковый объект. Построенная к чемпионату Европы по футболу 2012 года, она считалась символом богатства довоенного Донбасса, эпохи, в которой стараниями Путина этот регион еще неизвестно, когда вернется. Это еще и была домашняя арена для донецкого «Шахтера» и его ультрасов, многие из которых с началом войны вступили в украинские добровольческие батальоны. Впоследствии арена была увековечена как одна из достопримечательностей вымышленного восточноевропейского города Верданск в серии Call of Duty. Но, наверное, таких сцен, как в этом видео 3-го армейского корпуса, игрокам в колду и не снилось. 4 июня дроноводы 28-й отдельной механизированной бригады бьют по Горловке в 35-40 километрах от ЛБС. Это практически стандартная дистанция для украинских бригадных беспилотных средств. И теперь киллзона пришла в Горловку, тоже оккупированную с 2014 года. В тот же день появляется видео с земли, на котором виден удар по дорожной ремонтной технике. Здесь, наверное, надо уточнить, что важность состояния прифронтовых дорог трудно переоценить. От этого зависит скорость движения, а значит и пропускная способность дорог и возможность уходить от ударов дронами. В Украине ремонт таких дорог на контроле Минобороны. Российские дроноводы регулярно пытаются помешать этому процессу, нанося удары по строительной технике. Но это еще одна игра, в которую можно играть вдвоем. Ночь на 5 июня. Бригада К-2 наносит удар по стоянке грузовиков, как тут же определяют осинтеры в районе оккупированного Енакиева, которая тоже считалась практически тыловым городом и тоже находилась на том самом маршруте, действовавшем относительно безнаказанно с 2014 года. 7 июня оккупационные власти Луганской области запрещают пассажирские перевозы по уже знакомой всем трассе Р-280, которая идет мимо Азовского моря, но также и по трассе Р-150 по маршруту Белгород-Старобельск-Луганск-Донецк-Мариуполь. Тоже правильное решение, теперь любой микроавтобус на этой трассе можно считать военным и смело его атаковать. Но это еще и значит, что эта трасса уже под ударом украинских БПЛА. Летопись украинской логистической операции на Донбассе, думаю, еще продолжится. Но давайте посмотрим, как вообще устроена российская логистика на этой территории и как эти удары могут повлиять на ситуацию на фронте. На этой карте я набросал свое представление о том, как именно проходят российские маршруты снабжения на оккупированной территории Донбасса. Какие-то я мог упустить, но общую мысль вы уловили, как и то, насколько хорошо эта карта соотносится с картой геолоцированных украинских ударов, выполненных Климаном Маленом. Но давайте все-таки попробуем проговорить. Итак, удары по трассе Белгород-Старобельск закрывают маршрут на Купянск, который российские войска сейчас активно атакуют с востока. Атаки в районе Луганска и Изварина означают перекрытие маршрута на Лиман, взяв который российские войска рассчитывают охватить Славянск с севера. Также через Луганск проходит значительная часть маршрутов на фронт под Славянском, Краматорском и Константиновкой, в том числе через Бахмут, где в свое время появились первые тоннели из противодроновых сеток. Это уже позже украинцы переняли у россиян и масштабировали эту схему защиты от БПЛА, да так, что зетники ноют, почему, мол, Украина закрыла 800 километров дорог по 200 километров в месяц, а россияне не могут затянуть сетки пресловутую трассу Р-280 протяженностью в 600 километров. Ответ простой. Работы можно проводить только там, куда еще не долетают дроны противника, а украинские дроны теперь долетают вообще везде. Вообще тут нужно напомнить, что, как я вам уже много раз прояснял, Славянск-Краматорск – часть глобального российского плана на 26-й год. Предполагается, что ВСРФ удастся окружить и захватить всю Славянско-Константиновскую агломерацию, которую, например, в Институте изучения войны окрестили поясом крепостей за хорошо подготовленную оборону. Скорее всего, захват этих городов не несет никакого серьезного оперативно-стратегического преимущества, потому что дальше придется наступать на подготовленные украинские тыловые оборонительные линии.

0: А как это у россиян получается, мы недавно наблюдали на примере Покровска. Собственно, почти никак не получается. Спустя полгода после того, как российская Минобороны объявила Покровск и Мирноград взятыми, россияне так и топчутся у их пригородов Гришина и Родинского. До Покровка мы еще дойдем. А сейчас вернемся к упомянутому поясу крепостей, где россияне все активнее просачиваются в Константиновку и окрестные села, чтобы взять город в полукольцо и наводнить его российской пехотой, тем самым принудив украинцев к отходу из Константиновки. Так вот, здесь один из логистических маршрутов пролегает через Янакиево и уже упомянутую Горловку, и дальше через разрушенный Торецк. Закрытие дороги из Горловки как минимум ослабляет давление на Константиновку с юга, что позволяет сосредоточиться на отражении атак с других направлений, которые при этом тоже под ударом. Еще один потенциальный маршрут на Константиновку пролегает со стороны Донецка. Оттуда же снабжение идет на Покровск, откуда российские войска продолжают пытаться наступать на Доброполье и вглубь Днепропетровской области. Кстати, здесь же наносились самые первые удары украинского массового логистического миддлстрайка, о которых я вам рассказывал еще в марте, и которые никуда не делись. Напомню, недавнее свидетельство подписчика одного из Z-каналов. Горят машины под Селидово. Это аккурат между Донецком и Покровском. Просто не могут заехать в Селидово. Горят Уралы на Донецкой кольцевой автодороге. Дроны летают по Донецку, ищут военных. А мы просто ебаные терпилы. Война с каждым полугодием становится все хуже и хуже, говорит он. Хотя, учитывая последние тенденции, скорее с каждым днем. Но продолжим о логистике. Также от Донецка через Курахово можно добраться до участка фронта на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, где как раз сейчас контратакуют украинские военные. В мае они отчистили от россиян аж 46 квадратных километров и, видимо, не собираются останавливаться на достигнутом, в чем должны помочь как раз вот эти вот удары по Донецкой окружной. Просто представьте себя на месте водителя российского военного грузовика. Вы заезжаете в зону своего подозварина, и вам нужно добраться до условного Курахова, где вы должны разгрузиться, после чего ваш груз кто-то другой повезет на линию фронта, на буханке или мотоцикле, а то и потащит на своих двоих. Так вот, Google в любом случае отправит вас туда через Донецк. Чтобы его объехать, придется пробираться совсем уж проселочными дорогами, где вас тоже легко могут подловить украинские дроны. Теперь представили и, наверное, понимаете, почему в российскую армию не стоит идти даже тыловым водителем, не штурм. И не только потому, что вас все равно могут отправить штурма, а потому, что служба водителя в нынешних реалиях не менее опасна. Нет, конечно, существует и альтернативный маршрут из России до Курахова. Но, во-первых, он идет сначала через границу до Мариуполя, а там давно хозяйничают дроны полка Пилум корпуса Азов, о чем я вам рассказывал в первом видео про локдаун российской логистики. А во-вторых, дальше вам придется свернуть на трассу Мариуполь-Донецк, на которой Мален тоже отметил несколько геолоцированных ударов по российским грузовикам. В общем, куда ни кинь, везде жопа. Кстати, этой же дорогой от Мариуполя, скорее всего, придется воспользоваться, если вы хотите отправиться под Покровское, не буду с Покровском, где украинцы продолжают контратаки на стырке Днепропетровской и Запорожской областей, или же под Гуляйполе, который считается одним из первостепенных направлений российского наступления. Именно здесь российские войска пытаются выйти к северо-востоку от Орехова, чтобы обойти великую и ужасную малую такмачку, которую у россиян никак не получается взять, чтобы вслед за ней оккупировать Орехов и дальше развить наступление на город Запорожье. Это второе главное российское наступление, намеченное на 26-й год. Поскольку российская группировка войск Днепр увязла под Ореховым, а под Степногорском и вовсе отступает, то все надежды здесь возлагаются на группировку войск Восток, которая как раз наступает со стороны Гуляйполя и параллельно отражает украинские контратаки севернее. Так вот, вся деятельность этой группировки завязана на Великую Новоселку, маршрут до которой как раз лежит через трассу Донецк-Мариуполь, причем чем дальше, тем ближе он пролегает от линии фронта и тем легче бригадным беспилотным батальонам брать его под огневой контроль. Это я вам сейчас описывал маршруты логистики на оккупированном Донбассе и в окрестностях. Но вместо того, чтобы рубить ветки дерева маршрутов снабжения, можно ударить в корень, а именно трассу М4 в Ростовской области, которая, как пишет украинский военнослужащий Александр Солонько, пролегает параллельно границе совсем недалеко от того же Изварина, которая, напомню, уже под ударом дронов 3-й штурмовой. То, что она при этом пролегает по России, где не работает Starlink, не преграда. Можно повесить над границей дрон-ретранслятор, который будет передавать сигнал беспилотникам над Россией, получая его со Starlink или другими способами. Они есть, как заверяют офицеры Азова, потому что там не желают повторять российский опыт в зависимости от левой ноги Илона Маска. Собственно, это ноу-хау украинцы недавно уже продемонстрировали, ударив по бензовозам в Прохоровке Белгородской области в 80 километрах от границы. Рубанув логистику на М4, можно устроить топливный и в целом логистический коллапс уже в Ростовской области, потому что по этой трассе идет львиная доля трафика из центральной России. Причем трассу можно перекрыть надолго, обрушив пару мостов в районе Каменск-Шахтинского. Задача, в принципе, не сложнее, чем с Чангарским мостом. Логистика, как любая сложная система, имеет кучу бутылочных горлышек, перекрыв каждый из которых, можно создать каскадный эффект, например, получив пробки в местах потенциального объезда или на спешно наведенных переправах, где российские грузовики можно вообще расстреливать, как в тире, что, в свою очередь, приводит к созданию еще большего затора. Это при том, что в регионе уже предупреждают о возможных ограничениях на отпуск бензина. Пока что не таких драконовских, как в Крыму или, например, в Донецке и Луганске, но местные власти уже анонсировали, что возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях из-за внеплановых ремонтов на НПЗ. В переводе с чиновничьего на ВАЭЗ это означает украинские удары. А также из-за загруженности российской железнодорожной сети. А это тоже выглядит как проблема, которую украинские дроноводы вполне могут усугубить. Взять хотя бы вчерашний удар по локомотиву в Брянской области. Между прочим, как пишут в 412-м полку СБС Рейд, дело было в районе населенного пункта Пантусов. В общем, все возможности повторить крымский сценарий с поездами в Ростовской области есть.
1: Майкл Наки рассказывал о всем, что связано с новым этапом, очередным, но новым, принципиально новым этапом российско-украинской войны. И я хочу сказать, что все говорят, что если удастся продержаться еще несколько месяцев, то война вообще категорически может измениться в сторону успехов Украины.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
3: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидзон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня число 26, а символ дня жаба. Луна убывает и находится в знаке Тельца. Непростой день. Людей так и тянет поругаться. Они попусту болтают, суетятся, зря тратят энергию. Этого надо избегать. Сегодня лучше воздержаться от чрезмерной активности. Делайте обычные повседневные дела. Какую-нибудь рутинную работу, где не требуется много думать и принимать решения. Деньги лучше экономить. Есть опасность растратить их впустую или потерять. У овнов вполне удачный день. И противоположный пол будет очень внимателен. Но новые знакомства нежелательны. Лучше созвониться со старыми друзьями и прекрасно провести время. А у тельца сегодня полны силы и энергии. И звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. Но одно важное условие. Не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. Близнецы получат известие относительно ваших ближайших планов. Чтобы вы не узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Пейте достаточное количество воды. Раков звезды убедительно просят заняться собственной внешностью, так как пора менять все в жизни. Давно не решали сказать слова любви партнерам по браку или избранникам, то звезды настаивают сделать это сегодня. Многие представители знака Львов будут нуждаться во внимании. Воздержитесь от критических высказываний и устройте себе царский ужин. Это немного отвлечет вас от мрачных мыслей и настроит положительно. У Дев отличный день, прекрасное время для общения с самыми близкими. Семья выйдет на первый план. Во взаимоотношениях с противоположным полом возможны сюрпризы. А какие именно, звезды умалчивают. Вполне удачный день для Весов. Возможны судьбоносные знакомства. А еще вы рискуете влюбиться с первого взгляда. Старайтесь проявлять спокойствие и не реагируйте на критические высказывания оппонентов, потому что у вас сегодня на повестке дня только любовь. Скорпионам светило советует быть внимательнее к знакам судьбы. Луна перешла в знак Тельца, а значит, день будет полон сюрпризов. Больше внимания младшим членам семьи, они вас очень нуждаются. Если стрельцы сегодня будут думать только о цифрах, то ничего хорошего все равно не выйдет. Этот день не для умственной, а скорее для творческой деятельности. У козерогов день будет перенасыщен разговорами по телефону, так что вам придется разрываться между партнером по браку и друзьями. Звезды советуют отключить телефон и назначить встречу на кухне, совместив приятное с полезным. Водолеям желательно избегать конфликтных ситуаций, используя природное чувство юмора. Откажитесь от дел, связанных с оформлением документов или любых других, требующих повышенного внимания. Рыбы сегодня очень сентиментальны и чувствительны. Отложите откровенные разговоры на другой день. А сегодня настройтесь на положительную волну. И еще больше уверенности в себе, а то ведь так можно и форму потерять. Переживать за вас звезды. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
5: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Слушайте нас в интернете
3: www.davidzonradio.com
2: davidzonradio.com.
8: Киев, Нью-Йорк, с Матвеем.

0: Продолжается наша программа. Матвей Гонопольский, Киев, Нью-Йорк. Ну, все-таки, вот я так подумал, слушал новости и подумал, что все-таки это логично, Киев, Нью-Йорк, потому что Крым забрали россияне, а теперь все-таки выясняется, что кроме российской гавани, вы помните знаменитая фраза, он вернулся в родную гавань, есть еще гавань и украинская. И еще неизвестно, как все это закончится. Ксения Ларина, которую вы хорошо знаете, моя уважаемая коллега с «Эхо Москвы», беседует с журналистом Андреем Мальгиным. Он живет в Италии, но очень широко публикуется, очень интересный аналитик. И вот у них идет разговор именно об изменении этой войны. Итак, Ларина, Мальгин, давайте послушаем.
1: Ну, вот с чего бы я хотела начать, дорогой Андрей. Буквально перед началом нашей передачи я получила письмо, вопрос от своей подписчицы. Ксения, поговорите, пожалуйста, с Андреем Мальгиным о том, каким образом сформировалась на пространстве страны общность людей, способных ехать вместе с детьми в явно опасные для жизни районы. Как у них голова работает? Каким они видят этот мир? Почему этим уродам ничего не страшно? Почему они позволяют государству так с собой обращаться? Я могу понять, когда в некоторых пригородах Петербурга люди с детьми, боясь обстрелов, спят в коридорах и в ваннах с детьми, но молчат об этом, потому что их запугали, не дают говорить. Но эти-то в Крым и в Сочи, куда с детьми прутся? Это же какая-то новая популяция. Что скажешь?
2: Ну, это, в общем-то, легко объяснить, потому что до самого последнего времени наша власть, несмотря на то, что война продолжается 4 с лишним года, всячески подчеркивала, что это маленькое, некое, где-то за пределами страны, какой-то экспедиционный корпус проводит специальную военную операцию, и нас это никак не касается. И действительно, жизнь подтверждала, что их это не касается. Поэтому те люди, которые едут, ну, я не знаю, ну, скажем, из Челябинска, да, традиционно каждый год в Крым, они и в этом году едут, потому что вот эти новости крымские, вот эти видеокадры им не показывают. Им не показывают. И если сообщается о чем-то, что там произошло, то это только в форме «сбили беспилотник», «доблестно предотвратили взрыв» и так далее, и так далее. Вот. То есть ничего на эту тему такого угрожающего наши люди не слышат, не видят и не желают знать. Вот и все. И весь этот восторг по поводу новых территорий, он, может быть, сейчас уже не такой, как сразу, когда Крым наш произошел, да, в 2014 году. Но все равно люди разделяют ту точку зрения, которую в голову вкладывает телевидение. А ничего другого они не знают и знать не хотят.
1: То есть когда они не знают про бензиновый кризис, что там бензина нет, что там стоят километровые очереди за каждой заправкой, что люди там перепродают друг другу в канистрах, что на гражданских машинах уже ездят туда из России, с материка, привозят туда в канистрах бензин.
2: Не знают? Конечно, они этого не знают. Они с этим сталкиваются там на месте. И мы видим в социальных сетях многочисленные ролики, когда люди несказанно удивлены этому.
1: А что случилось?
2: И там я видел, да, какая-то супружеская пара сидит в машине на пустой заправке, где ничего не продается. И так, шутя, они друг другу говорят, ну, придется теперь здесь поселиться, будем жить в Крыму. Вернуться-то мы не можем, где бензин? Вот. Естественно, они ничего этого не знают. И если сюжет на федеральном телевидении какой-то просачивается на эту тему, то это сюжет о том, как удалось справиться с проблемами. И местные власти, этот Развозжаев, Аксенов, все эти крымские власти, для нашей всероссийской аудитории сообщают, что справились, все хорошо, отлично. И зазывают туристов к себе. И это, вот посмотрите выпуски новостей, про это есть. Но дело в том, что вот эта паника бензиновая, а следом за ней обязательно идет паника, связанная с продуктами питания и с другими предметами первой необходимости, она по законам своим будет расширяться, и она расширяется. Мы видим, что если сначала это в Крыму было, потом это захватило так называемые новые территории, там тоже бензин пропал. Потом это пошло уже туда, в Ставропольский, Краснодарский
1: край. Да, на территории России. Да.
2: А потом пошло и дальше. И уже в Московской области, как вот я вижу сообщение, небольшие компании по продаже бензина ощутили это на себе. То есть большие как бы не ощутили. Но ведь параллельно с вот этой паникой Украина тоже не сидит сложа руки. И эти ежедневные обстрелы всякого рода энергетических целей, они продолжаются. И речь не только о том, что вот дорога жизни, так называемая, вот эта трасса Новороссия, по которой раньше шли бензовозы сплошным потоком, теперь обстреливается, и эти бензовозы проехать не могут. Но теперь это уже географически, это уже совершенно другие территории, на которых нет никакой дороги жизни, а тем не менее бензина там тоже нет. Люди вместо того, чтобы покупать 20 литров в неделю, покупают 150 литров в неделю, на всякий случай. Стоят в очереди, хотя у них может быть полный бак, они хотят, тем не менее, в канистру себе налить. И, ну, это законы, которые мы все проходили в начале 90-х годов, в конце 80-х даже это уже началось. Я сам, как автолюбитель, да, все это переживал и помню, у меня всегда были две канистры в багажнике, и когда я вдруг видел, что очередь не очень большая, я в эту очередь вписывался в Москве. И терпеливо дожидался, когда это все будет сделано. Потом, будучи депутатом Моссовета, мы в Моссовете принимали законы о талонах. Талонах на сахар, талонах на, там, на табак. Но были талоны и на бензин.
1: Вот сейчас они уже появляются, и талоны на бензин.
2: Тоже. Да, поэтому я считаю, что вот эта паника по всем своим законам будет развиваться. И кризис вот такой, который будет затрагивать каждую семью, а не просто там какого-то олигарха, он затронет все-таки каждую семью. Произойдет это лавинообразно. И уже происходит лавинообразно. И каждый день мы можем, если у нас была такая карта России и прилегающих к России территорий, мы бы могли отмечать флажками, как движется кризис по территории страны. Вот. Поэтому тут я не хочу злорадствовать, но это все будет в самое ближайшее время. И это ведь еще соединяется с очень кислым настроением так называемых путинских элит, да, элит в кавычках, что нам было очень ярко продемонстрировано на этом Петербургском экономическом форуме. Лучше бы они его вообще не освещали и не показывали. Все сидели с кислыми мордами, а сейчас еще никто там в элитах в кавычках не понимает, куда делась Эльвира Сахипзадовна. Да. Она куда-то исчезла, и непонятно, то ли ее. И у нее нервный срыв, то ли она решила уйти, то ли ее решили уйти. Ну, а она ведь это барометр экономических настроений, и во многом ее, она настоящая, конечно, военная преступница, и во многом ее заслуга то, что за эти 4 года экономика России не рухнула, как нам обещали, да, но те, кто вводили санкции. Но теперь-то она уже трещит по швам.
1: Да, и Набиуллина ее не удержала. Не удержала. И
2: заметно это именно снизу, вот по этим кризисам, топливным, энергетическим, продовольственным и прочим, которые за ними обязательно будут следовать. Поэтому, с одной стороны, кислые морды вот этих участников экономического форума, ярко
1: падающие в обморок роботы.
2: Да, об их настроениях. И потом вы видите, что пропаганда впала в истерику полнейшую. То, что сейчас несет там какая-то Мария Захарова там, по поводу, там, не знаю, украинско-польских каких-то там отношений или по поводу этого Старобельска. Ну, послушайте, когда этот Старобельск произошел, и вот в эти общежития упала чья-то, ну, скорее всего, украинская ракета, власти Луганской Народной Республики немедленно, спустя сутки, публиковали полный список погибших. И этот список опубликовали и Z-блогеры, и все. Там не было ни одного несовершеннолетнего человека, потому что это было фамилия, имя, отчество и год рождения. Я пошел по всему этому списку, там, я не помню, сколько было, человек 30. Там не было несовершеннолетних. Что говорит нам пропаганда? Убиты дети.
1: Педагогическое общежитие, что они все будущие педагоги.
2: Педагогическое общежитие – это еще ладно. В педагогическом общежитии могут учиться там и 25-летние люди, которые в свободное от педагогического обучения время дроны запускают. Это все возможно. Но то, что Путин неоднократно во время своего выступления называл погибших детьми, и это называет пропагандой, это разве не свидетельство, ну, уж такой грубой подтасовки? И это свидетельство паники у пропагандистов наших. И вот сейчас я, конечно, я не смотрю эти ужасные вот эти эфиры, эти ток-шоу, да, но мне достаточно двух дайджестов, которые делает телеканал «Дождь» и делает брекфаст-шоу у Плющева, да. И, судя по этим дайджестам, там тоже настроение отнюдь не радостное, и к обычной лжи, которая там всегда звучит из телевидения, добавилась еще паническая ложь. Поэтому я думаю, что события стали развиваться быстро. Куда они будут развиваться, как они будут развиваться, мы еще узнаем. Исчезновение Сахибзадовны очень показательно. И мы тоже, конечно же, узнаем. То, что каждый день украинские ракеты падают на российские города, это факт. Это происходит действительно ежедневно. То, что в Крыму отменили движение поездов в светлое время суток, это факт. А 2/3 поездов вообще дальше в Керчи не едут. То есть уже, чтобы приехать в Симферополь или в Севастополь, или на курорт южного берега Крыма, нужно очень постараться. Это тоже факты, с которыми люди сталкиваются, обычные люди, которые в новостях этого не видят, но не сталкиваются с этим в своей, ну, повседневной жизни, а если не они, то их родственники, и они перезваниваются, общаются и так далее. Кстати, общаться тоже стало очень трудно, потому что позапрещали какие мессенджеры, которыми люди привыкли пользоваться, да. И это тоже сказывается на общем настроении общества, больше, чем какие-то телевизионные передачи или даже наши с тобой беседы. Вот. На повседневной жизни война стала сказываться, наконец, на 5-м году войны. И будет сказываться. Вот посмотрим. И, а смотрите, вчера 3 или 4 автомобиля было взорвано, да? Ну, то есть должны были быть взорваны. Один взорвался и погиб там какой-то крупный военачальник.
1: Дамир Давыдов, который был начальником, да, как он называется, ну, который занимался поставками ракет, тяжелого вот вооружения и на фронт.
2: Да. Да, и сегодня уже инсайдер уже выяснил, что он занимался не просто поставками ракет, но даже и определением целей. А это очень важно, потому что цели-то мы знаем, какие в Украине. Это как раз и есть погибшие дети.
1: Гражданские инфраструктуры.
2: Все. Украина ведет поименный список погибших детей. И это 600 человек за время войны. Это очень много. И когда сейчас, брызгая слюной, Мария Захарова говорит об этом преступлении, и Небензи устраивает заседание Совета Безопасности о детях погибших в Старобельске, хотя там не погиб ни один ребенок. Конечно, каждая жизнь, которая оборвалась, она очень ценна, независимо от возраста человека. Но когда в пропаганде употребляют слово «дети», да, я начинаю вздрагивать и проверять, что там произошло. Так вот, в Украине дети гибнут ежедневно от российских обстрелов. И вот этот Давыдов, которого взорвали в автомобиле, он к этому причастен. Он военный преступник. И можно долго рассуждать, надо дожидаться заседания какого-то трибунала гаагского, чтобы судить этого Давыдова, или украинцы имеют право решить эту юридическую проблему вот таким образом. Можно долго спорить, но мы знаем, что он получил по заслугам.
1: Это... И он не первый. Давай на это, про это вспомним.
2: Конечно.
1: Там мы уже знаем, как минимум 4 генерала.
2: Взорвать,
1: уже...
2: Но одновременно должно было быть несколько взрывов, как я понял, даже по сообщениям Следственного комитета, который весьма скупо все это освещает, для того, чтобы как раз не сеять панику. Но если такое происходит в отношении всех этих генералов, а рядом с этим Давыдовым на расстоянии 300 метров уже одного генерала взрывали, это уже как бы второй случай на очень маленьком, да, на очень маленькой улице короткой, вот, то я думаю, что там настроение тоже не самое воинственное. Тем более генерал это лучше, чем Путин. Знают, что никакого победного продвижения в Украине нет и не предвидится. Они-то это знают. А тут еще их убивать начали. Они не на передовой, они в Москве в штабе сидят, а их убивают. Поэтому я думаю, что во всех слоях общество в разной степени, но уже это факт, разливаются вот эти пессимистические настроения. Уже сейчас я посмотрел сегодняшнее выступление Захара Прилепина.
1: Да, я тоже хотела про это сказать.
2: Нашего боевого Захара Прилепина, который говорит, что победы уже явно у нас не будет. У нас ее не будет. Конечно, люди разделились.
1: Подожди, вот среди... а ты помнишь, что он сказал? Он сказал, что Россия в ее сегодняшнем виде, надо признать, не способна победить.
2: Да, надо переучреждать Россию.
1: Надо делать другую Россию.
2: Да, переучреждать Россию. А как можно сделать другую Россию с прежним президентом? Тут совершенно понятно, что он имел в виду. И, кстати говоря, вот то, что загодя посадили этого Гиркина, да, и многих его сторонников, то, что обрушились репрессиями на оставшихся в живых вагнеровцев, это говорит о том, что, в общем, власть прозорливо, заранее подкладывает себе соломку, понимая, что те люди, которые вроде бы за войну, которые вроде бы против Украины, которые за империализм, тем не менее, даже у них копится раздражение против Путина и против нынешней власти. И это раздражение может быть даже для властей кажется еще более опасным, чем раздражение какой-нибудь Маши, которая сидит в автомобиле, приехав из Томска отдыхать в Крым, и не может сдвинуться с места, потому что у нее нет ни капли бензина. Вот я думаю, что вот сейчас какой-то очень интересный момент, и так же, как паника начала лавинообразно катиться по территории России, я думаю, что и вот этот пессимизм, и вот это нежелание солидаризироваться с верховной властью, оно тоже будет распространяться очень быстро, как лесной пожар.
1: Друзья, напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, конечно же, не забывайте, что открыт для вас чат, и я вижу, как поступают сообщения от вас. Спасибо большое. Спасибо нашим добровольным помощникам, модераторам, которые работают на нашем чате. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, чтобы как можно больше людей нас с вами сегодня увидело, чтобы люди подключились к нашему разговору хотя бы как зрители и как слушатели. Андрей, можно ли, мы не военные эксперты, но все как, мне кажется, все так очевидно, можно ли говорить о том, что тот самый перелом в войне, он наступил? Потому что вот смотрите, вот за эти вот 3 месяца летней кампании очень сильно поменялась тактика Украины, они стали очень сильными и очень точными в выборе целей. И вот мы начали с этого, и я просто посмотрела по статистике, за 3 месяца беспилотники Украины атаковали 55 объектов российской нефтяной инфраструктуры и десятки ключевых военных заводов, аэродромов и баз снабжения. А также мосты, железнодорожные вокзалы, которые предназначены для перевозки оружия. Да? И самое главное то, что они, вернее, не самое главное. Главное то, что ушли практически вглубь границ России чуть ли не на 1000 километров. Мы видим, какой разброс географический, да, уже из-за Урала. А во-вторых, конечно, судя по всему, российское ПВО совершенно очевидно не справляется с этими атаками. И, как мне кажется, свидетельством этого перелома стало то самое письмо Зеленского, которое так подробно обсуждали на прошедшей неделе, которое, как мне кажется, абсолютно это другой совершенно уровень разговора, другой стиль разговора, другая интонация. Я считаю, что это интонация победителя. Как, согласен ли ты со мной?
2: Ну, я думаю, что это письмо имело двух адресатов, и в число этих двух адресатов Путин, формальный адресат, не входит. То есть, с одной стороны, это письмо, конечно, сыграло большую роль в общественных настроениях в самой Украине, и украинцы увидели, что действительно мы находимся в состоянии перелома, и в состоянии, когда мы можем разговаривать вот таким образом, не просто сидеть в убежищах, а разговаривать с позиции, в общем-то, силы. И второй адресат – это, я думаю, Трамп. Потому что, когда Зеленский призывает к личной встрече с Путиным, я не думаю, что он надеется, что Путин прямо вот откликнется: «Ой, Владимир Алексеевич, давайте встретимся». А я думаю, что
1: Александрович.
2: Это... Александрович, да. Я думаю, что это способ напомнить Трампу о том, что, в общем-то, эти вещи стояли всегда на повестке дня, и как бы Иран ни был важен, но все-таки кое-что Америка должна сделать, а если она не собирается делать, то она должна открыто сказать, что пусть Европа это сделает, причем сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое по плану Соединенных Штатов. Ну, я не знаю, конечно, никто не надеялся на то, что Путин отреагирует на это письмо положительно, потому что оно и в самом деле в некоторых своих моментах издевательское. И
1: это когда как Путин... разрешение на парад этой истории.
2: Да, когда Путин говорит о том, что это, ну, выступая на Петербургском форуме, что это, что отправитель письма не автор письма, он сказал, он не назвал по фамилии, автор письма не рассчитывал на положительное решение вот, своих предложений, да, он, конечно, был прав, Путин, потому что, ну, это видно, это сквозит из каждой строчки, что пишет человек, это не какое-то письмо турецкому султану, хотя многие сравнивают по тональности, но это письмо одного человека другому, и оба этих человека друг друга ненавидят. Это прямо следует из этого текста. Поэтому я думаю, что адресат тут не Путин, а Путин на это письмо, в общем-то, ответил своими ожесточенными обстрелами. И я думаю, что с этим орешником, когда он опростоволосился, значит, сейчас сам стал объяснять, почему это было в сарай запущено. Вот, я думаю, что сейчас этот орешник снова полетит. И я думаю, что если даже не в ближайшие дни, может быть, и в ближайшие часы, это Путин явно должен ответить таким образом. Вот. Но и Украине есть чем ответить.
0: Ксения Ларина, Андрей Мальгин. Ну, события, конечно, будут развиваться прямо на наших глазах. В первую очередь, безусловно, это Иран. Это само собой понятно. Потому что, знаете, как говорят на улице, у нас было такое выражение, ну, иранцы совсем забурели. В общем, посмотрим, что из этого получится. А что касается Украины, то я могу сказать так. Мне кажется, что они будут продолжать блокировать Крым. И еще скажу вам одну интересную новость. Дело в том, что основной бензин и любое другое топливо сейчас идет из Беларуси. Так вот, предполагается, и об этом уже пошли слухи, что украинцы будут блокировать несколько шоссейных дорог, которые идут из Беларуси в Россию, потому что Беларусь теперь основной поставщик вот этого вот топлива и для военных, и для штатских. И, конечно же, удары будут на территории России, а не на Беларуси, потому что, я напомню, Беларусь не участвует в войне откровенно, и слава Богу. Ну что, мы встретимся с вами через неделю, а вы следите за новостями, дорогие.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство...
5: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
3: Служба информации Davidson Radio. Свежие новости ведущих мировых агентств.
7: Студия Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военных. военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, не вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
6: Вы на волне радио. «Дэвидсон» радио.
7: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на «Дэвидсон радио».
8: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. И должна сказать, что тема у нас сегодня исключительно красивая и, на мой взгляд, очень интересная. В середине 19 века по Европе колесили с концертами одновременно трое Штраусов. Все они сочиняли вальсы, подписывая их одинаково, только фамилии. Это было, кстати, семейное решение. И имели схожую манеру исполнения. Многие считали вот этих троих братьев одним человеком, потому что люди, когда шли на концерт, они не знали, кому именно они идут. И всех этих троих они вместе с этим путали и со Штраусом отцом. И в венских газетах того времени острили. Фирма «Штраус», торговцы музыкой, оптом и в розницу. Так что вот об этих музыкантах мы сегодня и будем говорить. Ну, а как всегда, наша программа начинается с благодарности нашим спонсорам.
7: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Друзья мои, мы начинаем нашу программу с одного из самых известных вальсов Штрауса-младшего, как его называют. А он тоже был Иоганн, Венский вальс, вы, безусловно, его знаете. Вообще, сегодня я постаралась, чтобы звучали самые любимые, самые красивые вальсы Иоганна Штрауса-младшего. И мы начинаем нашу программу об истории, вот этой удивительной истории этой семьи. Вот прежде всего сначала о младшем. Зал казино Домайера оказался полон, и те, кому не досталось столиков, покупали билеты без мест, чтобы слушать концерт стоя. Причем вовсе не потому, что кто-то, не разглядев мелкий шрифт на афишах, пришел по ошибке. Напротив, жители Вены ломились в тот вечер в казино, чтобы посмотреть, выдержит ли Иоганн Штраус-младший сравнение со знаменитым Иоганном Штраусом-старшим. И он выдержал. Вальс, первоначально называвшийся «Сердце матери», посвященный его матери Анне Штраус, но по ее же совету переименованный в «Надеющийся на благосклонность», такое специальное название, она должна была подчеркнуть скромно дебютанта и задобрить публику. Этот вальс вызвал шквал аплодисментов и был повторен на бис 4 раза, а другой аллегорический вальс зал бесировал 19 раз. Это был триумф, равного которому Штраус-отец не видел за всю свою карьеру. И юный Иоганн, уставший, измочаленный, обводил счастливым взглядом бешено аплодирующую публику. На следующее утро венские газеты вышли с заголовками «Добрый вечер, Штраус-отец!» и «Доброе утро, Штраус-сын!» Отец, который, в общем, был, не собирался становиться основателем династии музыкантов и вовсе не желавший делить славу с сыном, был взбешен. Ему самому было всего 40 лет. Он сам растет из своего таланта. Какой еще к шуту добрый вечер? И вот в результате вот этой истории и возникли затем очень сложные отношения с его сыном. Я просто хочу напомнить, Иоганн Батист Штраус, отец, австрийский композитор, скрипач, дирижер, родоначальник вот этой династии Штраусов. Трое его сыновей, Иоганн, Йозеф и Эдуард, тоже стали известными композиторами. Наследие папы насчитывает 251 творение, из них 152 вальса. И надо сказать, что это наследие было бережно сохранено его сыном Иоганном Штраусом-младшим, хотя их отношения были кошмарные, я об этом расскажу, и издал их в 1889 году в Лейпциге. И отношения, конечно, не украшали эту жизнь в этой семье. Но надо сказать, что Иоганн Штраус-старший был странным человеком. В 23 года он направил свой первый оркестр. К 28 годам, он вообще был сиротой практически, и к 28 годам сделался так знаменит, что даже холера, гулявшая по Австрии в 1832 году,

держит женщину за талию, их ноги почти соприкасаются, его голова склонена к его плечу, и никто не слышит, что там нашептывают друг другу танцующие, кружась вальсы. Это была настоящая сексуальная революция. Сердцем ее стала Вена, здесь балы давались повсюду, и нигде нельзя было обойтись без короля вальсов Иоганна Штрауса. Я хотел бы, чтобы сейчас прозвучал вальс Иоганна Штрауса, был посвящен королеве Виктории. Давайте послушаем.

Надо сказать, что работал он до изнеможения. Неудивительно, что ему было не до семьи. Единственное, зачем он следил, и что он требовал от своей жены Анны, это чтобы ни один из его пятерых детей не вздумал сочинять музыку и не брать в руки скрипки. Для фортепиано делалось исключение, ведь этим инструментом владел каждый уважающий себя венец. Что это было? Ревность к возможным конкурентам или своеобразная инерция? Раз уж ему самому в детстве чинили препятствия в занятии музыкой, так же должен поступать и он сам. Ясно только, что это меньше всего было заботой о будущем детей. До них Иоганну почти не было дела. Он давно уже имел вторую неофициальную, но более любимую семью с модисткой Эмилией Трамбуш, родившей ему семерых детей, старшая из которых была ровесницей младшего Законова, и дома появлялся лишь урывками. И вот в один из таких визитов домой Иоганн вдруг услышал из детской звуки скрипки. Играл он, и очень неплохо играл, его старший сын Иоганн, стоя перед зеркалом в нарядном костюме с бантом на шее. Мальчишка явно подражал отцовской манере и подражал хорошо. И я хотела бы, чтобы здесь в заключении нашего знакомства с папой я хотела бы, чтобы прозвучал такой гимн главнокомандующему австрийской армии Радецкому. И это было уже значительно позже, когда случилась революция, то папа, естественно, был за монархов, а молодой человек, естественно, был более демократично и за революцию, играл Марсельезу. Но вот папа сочинил этот марш, который практически является гимном Австрии.

выяснилось, что Иоганн II давно уже берет уроки у скрипки у Франца Амона, одного из музыкантов отцовского оркестра. Гнев короля Вайсов был велик. Он отобрал у мальчика скрипку и запер в сундук. Впрочем, Анна потихоньку купила сыну новую, и тот не только продолжал свои упражнения, но еще пристрастил скрипки своих младших братьев, Иосифа и Эдуарда. И теперь все трое азартно нарушали отцовский запрет, но уже старались не попадаться. И я хотела бы, чтобы мы вот здесь немножко остановились на братьях, потому что это тоже очень интересно, потому что они тоже представляют из себя очень интересных и известных композиторов. Ну вот начнем с Иосифа Штрауса, это второй сын, тоже австрийский композитор, скрипач, дирижер и инженер. Один из трех сыновей Иосифа. И он, Иосиф не собирался становиться музыкантом. Он учился в Венском политехническом институте, получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. Но после смерти отца на семейном совете в 1853 году, было решено, что так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями и сочинениями,

Чинительством, то Йозеф должен подменить брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. И вот именно тогда на афишах после стало писаться просто «Штраус», и публика не знала, кого из братьев она будет слушать. Он тоже был очень талантливым скрипачом и дирижером, писал вальсы, по стилю похожие на то, что сочинял брат Иоганн. Но Иосиф был романтик-поэт, он любил ее уединение и страдал приступами меланхолии. И когда брат Иоганн стал пропадать на полгода в России, ему пришлось очень много работать, так как он был очень слабого здоровья, то был в конце концов переутомился, и его заменил третий брат Эдуард. Но он умер очень рано, ему было всего 43 года. И я хотела бы, чтобы здесь прозвучал именно вальс второго брата Штрауса. Давайте послушаем.

0: Я хотела бы извиниться, я немножко запутала нашего замечательного звукорежиссера, потому что сначала поставила Эдуарда Штрауса, ну, тоже красиво, третий сын, тоже композитор-дирижер, он был третьим ребенком в семье и старший сыновей, и тайком учился играть на скрипке, и пристрастился тоже к музыке, как я вам сказала, затем он вслед за Иосифом возглавил оркестр, и надо сказать, что он был очень красив собой. И люди специально, особенно дамы, приходили специально, чтобы на него посмотреть. Он сочинил около 200 танцевальных пьес и считался лучшим интерпретатором произведений своего отца и братьев. И он концертировал до глубокой старости, но вы знаете, что с ним случилось? Вообще ужасно совершенно. Он стал писать все хуже и хуже в старости. И тогда он объявил, что эпоха венского вальса закончена, и сжег целый сундук рукописей отца и братьев в печах для обжига кирпичей. Владелец вот этой мастерской умолял Эдуарда этого не делать, но тот был непреклонен. Вот так бывает, друзья мои. Но мы зашкаливаем уже, конечно, за наш перерыв, но поэтому уже, так сказать, второго брата мы... Иосифа, его вальс мы послушаем в начале второй части.
1: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
2: Вы на волне радио. Дэвид Зон радио.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин. Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
11: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
12: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
17: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
18: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и прежде всего искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую. Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080. 646-431-3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Друзья мои, я напоминаю, что наша программа посвящена семье Штраусов. И мы сегодня слушаем очень много красивой музыки.

Это вот как раз звучит вальс Джозефа Штрауса и второго брата, как я вам говорила, который писал музыку, очень похожий на своего старшего брата. Давайте послушаем для сравнения именно Иоганна Штрауса второго, да, младшего. Это знаменитый вальс «Весенние голоса».

Друзья мои, ну я хотела бы теперь вот остановиться именно на Иоганне-младшем. Отец попытался его пристроить к делу, отдал высшее коммерческое училище, а по вечерам подрабатывать устраивал счетоводом. Он вовсе не возражал и против того, чтобы все свободное время сын теперь проводил в церкви в обществе аббата Иозефа Дрехслера. Если бы отец знал, чем именно его первенец там занимается. Юный Иоганн брал у аббата уроки композиции и в результате узнал о гармонии и контрапункте куда больше, чем самоучка отец. Правда, аббат заставлял юношу писать кантаты, а тот все норовил свернуть на вальсы. И даже однажды попробовал сыграл вальс на органе. «Опомнись, ты в храме Господнем!» — возмутился аббат. «Я славлю Господа на том языке, которым одарен его волею», — возразил Иоганн. И вот он решился, обратился в магистрат за лицензией на право дирижировать оркестром. Мать во всем абсолютно поддерживала его, и даже опасаясь, как бы отец не наложил вето на выдачу лицензии, спешно подала на развод по причине многолетних измен мужа. Я напомню, что от законной жены у него было 5 детей, от незаконной 7. Отец отомстил, лишив детей Анны наследства. Он отписал все детям Эмилии, на которой вскоре женился. Теперь Иоганну-младшему не оставалось ничего, кроме как сделаться знаменитым музыкантом, оправдав таким образом надежды своей матери. И вот он набрал оркестр. Я хотела бы, чтобы вот здесь, друзья мои, так как мне очень хочется, чтобы музыки было больше, а времени исчезает катастрофически, чтобы мы послушали фрагмент из... Вы помните этот фильм американский «Большой вальс», где Иоганн Штраус и Карла Донер едут в коляске по Венскому лесу, и то рожок почтальона, то птички запели, и вот как рождается знаменитый вальс сказки Венского леса. Вот я взяла буквально финал. Давайте послушаем.

Да. Вот, но это было очень красиво, я помню, в фильме все это было сделано. Но выжить на сцены ненавистного сына сделалось для Штрауса-старшего навязчивой идеей. Нам вообще дико все это слышит. Он подсылал Иоганну клакеров, знаете, это профессиональные убийцы, которые там свистят, кидаются помидорами. И это не помогло. Публика выдворила хулиганов, мешавших слушать виртуозную игру Штрауса-сына. Тогда отец зашел через антрепренеров, которые не осмеливались ему перечить. И очень скоро Штраус-сын обнаружил, что как бы горячо не принимала его публика, никто не захочет заключать с ним контракт. Для выступления ему оставалось только казино Домайера и еще одно небольшое каве. Отец играл на светских балах и при дворе. Все шло к тому, что Иоганну-младшему в скорости предстояло разориться и вернуться к будням счетовода, чтобы прокормить мать и братьев с сестрами. Но тут ему помогли. Видимо, кто-то из влиятельных людей, втайне сочувствовавший молодому музыканту. Словом, Иоганну пришло приглашение в капельмейстеры военного оркестра 2-го полка гражданской милиции. А папа Штраус уже много лет был бессмертным руководителем оркестра 1-го полка. Теперь на военных парадах, представьте себе, их оркестры строили друг против друга, играли по очереди. Как бы это ни бесило всевластного короля вальсов. 5 лет отец и сын Штраус с переменным успехом вели войну. В 1948 году, когда по Европе прокатилась революция, они в буквальном смысле оказались по разным сторонам баррикад. Я вам говорила, мы играли с вами марш Радецкого, который сделался со временем одним из неофициальных гимнов Австрии, а 2-й неофициальный гимн, я вам потом расскажу, что это такое. И я в те вот революционные дни венцы не пожелали оценить мастерство Штрауса-старшего и осыпали короля вальсов упреками. Его концерты теперь игнорировались, он растерялся, сник, и однажды в порыве гнева сломал смычок, который ему показалось, перестал повиноваться. На другой день он слег в горячке, опасаясь, что болезнь заразная, Эмилия сбежала из дома, его вторая жена, увезя с собой всех 7 наследников, состояние, и оставив короля вальсов умирать в одиночестве. А это была, между прочим, скарлатина. Узнав об этом, прежняя жена вместе с сыном Иоганном поехали к больному, но в живых его уже не застали. Похороны старшего Штрауса были грандиозны. Собралось 30 тысяч человек. У могилы Штраус сын играл реквием Моцарта. А вскоре, как я вам говорила, издал полное собрание сочинений отца за свой счет. Хотя, напомню, по завещанию им так ничего и не досталось. Но он получил все же что-то важнее денег, а именно оркестр Штрауса отца. Лишившись своего главы, оркестранты избрали Иоганна своим новым дирижером. И «Король вальса умер, да здравствует король», гласили газетные заголовки. И в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха. И здесь отдельный разговор об этом, но сейчас давайте послушаем лайв «Жизнь артиста», один из тоже очень известных вальсов Штрауса-младшего.

вернемся к жизни Штрауса, Иоганна Штрауса-младшего. В 1856 году у него были первые гастроли в России, и он стал постоянным дирижером летних концертов при Павловском вокзале с огромным по тем временам окладом 22 тысячи рублей за сезон. В течение 5 лет выступлений в Павловске Штраус переживает серьезное увлечение русской девушкой Ольгой Смирницкой, но родители ее воспрепятствовали их браку, и этому роману были посвящены советский фильм «Прощание с Петербургом» и книга Айгнера «Иоганн Штраус и Ольга Смирницкая. 100 писем о любви». И конец 60-х, начало 70-х годов XIX века – это расцвет штраусовского гения. И в этот период он создает свои лучшие вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», которые мы с вами слушали, и лучшие опереты. Поэтому давайте послушаем знаменитый вальс из опереты «Летучая мышь».

1895 году 70-летие Штрауса отмечала вся Европа. Но последние годы Штраус не концертировал и практически не выходил из дома. Но по случаю 25-летия оперетты «Летучей мыши» его уговорили дирижировать увертюры. Он слишком разгорячился и по дороге домой сильно простудился. Штраус скончался в Вене в возрасте 73 лет от пневмонии, не успев закончить балет «Золушка». И завершил работу над балетом в следующем году Йозеф Байер. Штраус был похоронен на центральном кладбище Вены. У него замечательный памятник золотой, где он играет на скрипке. Все свое состояние Иоганн завещал музыкальному обществу. Последнее его женение, он был трижды женат, детей у него не было. И Аделе досталась только рента. Но она пережила мужа на 31 год, полностью посвятив себя созданию музея Штрауса и публикации его произведений. Она даже разыскала и сохранила любовные письма мужа к Ольге. И я должна сказать вам, что надо, возвращаясь к тому, что я начала говорить, что в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха, власти занялись пересмотром многих архивов и документов на предмет чистоты арийской крови. И подвергся этой процедуре один из венских церковных приходов. Каково же было недоумение представителей этой власти, когда они обнаружили там документы, где черным по белому было написано о том, что предки Иоганна Штрауса были евреями, бежавшими в Австрию из Венгрии. Это был его прадед Иоганн Михаэль Штраус из Буды, это часть Будапешта, вы знаете. И он принял католичество, и данный факт позже с помощью фальсификации документов пытались скрыть нацисты, называвшие музыку Штрауса немецкой. И вообще, вот понимаете, оказалось, что здесь вот евреи, понимаете, отметились. И к тому времени уже музыка Мендельсона, Офенбаха была запрещена. Но как быть в этом случае? После долгих совещаний, докладов, оригинал документа был надежно упрятан на секретнейший архив, а вместо него положена копия, где в родословной Штрауса было все чисто. Только такой оказался выход из положения для них, нацистов, реальным. И оказалось возможным запретить многое, очень многое, но вальсы Штрауса запретить невозможно. И я хочу, чтобы в заключении нашей программы прозвучал именно вальс на прекрасном голубом Дунае. Он и является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. И каждый год в Европе проходят Штраус-фестивали, посвященные творчеству всех Штраус. В Испании, Италии, Австрии, Португалии, Франции, Германии наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами, ариями из оперет известнейшей династии композиторов и дирижеров XIX века Штраусов. И мы тоже наслаждаемся этим.

Я хочу просто перечислить вам за свою жизнь. Иоганн Штраус-младший создал 496 произведений, в том числе 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперет, самые известные из них «Летучая мышь» и «Цыганский барон», комическую оперу и балет. Он сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин сделал с джазом, поднял до симфонических вершин. И творениями Штрауса восхищались самые разные композиторы, от Офенбаха до Вагнера, от Лигара до Чайковского. Друзья мои, наша программа практически подошла к концу, но я хочу в результате поблагодарить свою любимую подругу Софию Шихман за то, что она мне помогла и предоставила очень много из этого материала. Спасибо, Софочка, как всегда, за поддержку. Друзья мои, наслаждайтесь красивой музыкой.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
16: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
17: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
16: Каждую пятницу в 9 утра на «Дэвидсон Радио».

0: четверки, час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Задержанный по подозрению в убийстве родителей Ник Райнер подал в суд Лос-Анджелеса, чтобы открыть доступ к наследственному фонду. Он хочет получить деньги на оплату своего адвоката. 32-летнего сына режиссера, известного по фильмам «Когда Гарри встретил Салли» и «Мизери», обвиняют в двух эпизодах убийства первой степени и совершения еще 4 тяжких преступлений. Ему грозит смертная казнь. По версии следствия, Ник убил отца и мать в ходе ссоры, а после скрылся. Сейчас мужчина находится под стражей в условиях усиленного надзора. Ранее он публично рассказывал о своей борьбе с наркозависимостью. Последнее время он жил в гостевом доме на территории родительского поместья. В австралийском штате Квинсленд решили продать один из самых маленьких городов мира. В нем сейчас живут всего 2 человека. Город Кулладзи продают за 400 тысяч австралийских долларов. Вместе с населенным пунктом покупателю достанутся придорожный комплекс с 4-комнатным домом, мотель, магазин, паб и ресторан. На пике развития в населенном пункте жили почти 270 человек. В нем были школы и полицейский участок. Упадок начался после продления железной дороги до другого населенного пункта. В 67-м году жители стали массово уезжать. Астар Шамир, певица и сонграйтер, скончалась в возрасте 71 года после длительной борьбы с онкологией в хосписе Тель-Авива. Похороны состоятся в пятницу на кладбище в Герцлее. Астар Шамир была одной из самых заметных фигур израильской авторской песни. Свою карьеру она начала в ансамбле «Нахаль» в 70-х. В 82-м выпустила альбом «В самом низком месте Тель-Авива». Помимо собственной карьеры, она написала тексты популярных песен для других артистов. Среди них «Сильнее ветра» для Гали Атари, «Тмунаш Вура» в исполнении Ияли Галана, а также песни для Ягуди Травец, Иорданы Арази, Дани Басана, Шлома Харцы и многих других. В 23-м году Шамир была удостоена специальной премии «Акум» за вклад в израильскую культуру.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Сегодня мы разговариваем с офицером украинской армии, священником, капелланом, который поддерживает дух и веру украинских воинов. Я приветствую вас. С нами Александр Мишура.
2: Мир Америке, шалом, шалом Украине, шалом Израилю. И прежде всего я желаю вам, друзья, чтобы вы укреплялись в вере, потому что вера – это фундамент победы добра над злом.
1: За мной находится менора. Это символ семисвечника, который когда-то стоял в Иерусалимском храме, который должен был провозгласить свет моральных, универсальных ценностей для человечества. Храм был разрушен, но зато ханукальные восьмисвечники сегодня, да? Специально это не семи, а восьмисвечник, чтобы отличить то, что было в храме, от того, что находится в изгнании. Так вот, это к празднику Хануки менора, которую сделали в Ешиве, образовательном центре в городе Сдерот, который находится недалеко от сектора Газа. И это было сделано, когда мой сын из Нью-Йорка приехал туда и изучал там Тору. Что уникального в этом? А в том, что это сделано из ракет, которые террористы выпускали по мирным жителям и обстреливали города израильские, обстреливали Сдерот, убивая мирных жителей. И смысл этого был в том, чтобы взять этот металл, взять эти ракеты и эту тьму, эту смерть перевернуть из тьмы в свет, сделать это источником света. То есть, в конце концов, победить лишь только одной физической силой, лишь только ракетами, лишь только бомбардировками зло невозможно. Эту тьму нужно рассеивать светом. Поэтому наша с вами передача прежде всего посвящена вере. Вере в Бога, вере в человека, вере в победу добра над злом. Вы сталкивались, конечно же, Александр, с войной, со страданиями.
2: Страдания, боль, слезы, они просто показывают, насколько жизнь и смерть, они ходят рядом. И я много видел свидетельств личных свидетельств, когда на веру выходил Господь Бог. Когда Он спасал, когда Он утешал разбитые сердца, казалось бы, с невероятной ситуацией, с которой с окружения выводил наших воинов, выводил гражданское население. Более того, я вам скажу, у меня семья была под Киевом, под Гостомелем, фактически 3 недели под оккупацией. Я был в Киеве с дочкой, когда нас застала война. Мы открывали Библию, 90-й псалом. Вначале я читал. Вот, потом читала моя дочь Мария. Читали за нашу семью, за наших односельцев, чтобы Господь защитил, сохранил. День, когда заканчивался, мы точно так же завершали 90-м псалмом. И это было, ну, для меня очень дорого. Я увидел, насколько Господь близок, рядом, как Он слышит наши молитвы. Я бы хотел вернуться в начало полномасштабной войны, когда я был в Киеве. Значит, буквально в течение первой недели у нас уже в Киеве был сформирован добровольчий батальон братства, куда вошли верующие разных конфессий. Там были христиане, были мусульмане даже. Объединяло то, что мы все вышли защищать Украину и наш родной город. Были парни, которые приехали там с Львовской области, с Ивано-Франковской. Были люди, которые приехали с Ирландии, вот, которые 16 лет уже жили в Ирландии, 2 воина. В свое время они жили в Херсоне, уже их ничего не связывало с Украиной, но они приехали сюда. Были, кстати, добровольцы с Америки. Вот у нас было отдельно сформирован взвод с иностранцев. И я вам скажу, дух был очень высокий. И я тогда был капелланом в батальоне Браса. И у нас утро начиналось с построения, с молитвы общей. Вы знаете, это очень вдохновляло. Когда была возможность, у меня был шофар. Я трубил в шофар, провозглашал победу. И знаете, это, как кажут на Украине, неимоверно людей вдохновляло. Вечер также у нас заканчивался по построениям. И так как дислоцировались мы рядом с Софией Киевской, я шел пешком в Софию Киевскую, поднимался на колокольню. Это была моя сторожевая башня. Мне Господь это положил на сердце. Охраняли Софию Киевскую тоже наши побратымы. Вот. И с самого, с последнего яруса я доставал шофар, совершал молитву и трубил. И провозглашал победу. Победу Господа Бога, добра над злом. Победу нашей украинской армии. И вы знаете, когда ты физическими глазами видишь там пожар, там прилет, знаешь ситуацию, какая на фронте, да, там бои за Гостомель, Ирпень, Буча, потом Черниговское направление, все. Как бы физически ты понимаешь, что мы окружены. И в то же время Господь давал такую веру крепкую, а ты молись. Я тебя поставил здесь, на сторожевой башне, молись. И каждый вечер я выкладывал эти ролики с молитвой в Facebook. И буквально где-то через несколько дней звонят мне братья римокатолики. И говорят, мы хотим с тобой совершить совместную молитву. Договорись, чтобы нас пустили. И представьте, в один вечер, значит, Господь собрал нас с четырех конфессий. Я евангельский верующий, потом был греко-католик, римо-католик и православный брат. Мы вчетвером поднимаемся на колокольню, и тут объявляют воздушную тревогу. И мы так, знак спускаться или наоборот подниматься. Вот. Мы решили подняться все-таки. Начинают работать выходы ПВО нашего, а мы молимся. И вы знаете, вот этот момент я никогда не забуду. Вот это ты понимаешь, что это Господь дал желание на сердце, потому что так и написано в Библии, желание, хотение к действию дает Господь. Вот. И священники призваны быть солью и светом. И я знаю, что Господь выходит на веру. Прошло около месяца, и враг бежал.
1: Каков был ваш путь к вере?
2: Я родился в СССР, как говорят, в 67-м году. И, скажем, застал весь вот этот, все прелести Советского Союза. Я помню, как нас, старшеклассников, водили на уроки атеизма, специально обученные лекторы, которые пытались промыть нам мозги, сказать, что Бога нет и так далее. Затем была советская армия, я служил в северной группе войск в Польше, там то же самое. И вы знаете, однажды мы поехали на учения, 86-й год, с Польши, ну, тогда говорили, в Прибалтику, в страны Балтии, через Калининград. И я видел, это учения были стран Варшавского договора. Вот. И я видел эти эшелоны техники. Танки, БТР с другим военным оборудованием. Наш полк делал связь для 4-й воздушной армии. Это полеты, истребители в три смены, утром, вечером, ночью. И когда ты всю видишь эту армаду, ты понимаешь, ты понимал, что это, ну, это глыба. Это глыба, это что-то, что нельзя сломать, сдвинуть. И тут приходит 91-й год, и все это рассыпается в мановение ока. Всего лишь 6 коммунистов вышли на Красную площадь защищать Советский Союз.
1: Я шел как-то с одним старшим другом нашей семьи, рядом с Детским миром, да. Там была статуя Дзержинскому. Если вы помните, Лубянка, Детский мир.
2: Конечно, конечно.
1: И статуя Дзержинского. И вот этот так сказать, друг семьи нашей поворачивается ко мне и говорит: «Лёва, ты видишь вот эту статую Дзержинского? Это колос на глиняных ногах. Это Советский Союз, который держится на страхе, на запугивании, на терроре. Как только страх пройдет, так же этот режим падет». Интересно, что когда вы говорите об этом времени, 91-й год, да, с чего все началось? С того, что эту статую Дзержинского, этот страх и ужас бросили на землю, да? К сожалению, сегодня опять-таки Россия находится в подобном состоянии запугивания. Людей за лайки и посты сажают на многие-многие годы, но в конце концов человеческая природа все равно стремится к освобождению из рабства, а по сути, конечно, освобождению от страха. Вот поэтому воинам, которые бесстрашно защищают свою землю, прежде всего, огромная благодарность, потому что вы боретесь с тьмой, силой духа и силой веры, и силой оружия, конечно, тоже. Хочу упомянуть, что вы говорили о воинах, которые приехали из Ирландии. Вы знаете, что воины израильской армии, добровольцы, тоже приехали защищать Украину. И воевали, yeah. И воевали на, так сказать, ну, и среди людей, которые вдохновляют воинов верой, есть также каплан Равин.
2: Яков его имя.
1: Относительно того, как американские русскоязычные, в частности, выходцы из Украины или из бывшего Советского Союза, сострадают тому, что происходит сегодня в Украине, и активно участвуют. Хочу привести маленький пример. Один из моих учеников зовут Грег. Он занимается технологиями, так сказать, возглавляет очень крупную компанию технологическую. Он когда-то ребенком приехал из города Одессы. И когда началась война, то со своим двоюродным братом из Чикаго, он живет в Нью-Йорке, его двоюродный брат живет в Чикаго, они начали поставлять в Одессу амбулансы медицинские. И потом они сделали такую компанию, которая брала разрушенные или разбитые, нефункционирующие амбулансы, переплавляла их в Польшу, а из Польши возвращала их в Украину. То есть они создали целую систему помощи и медикаментов, и все, что они могли делать. И вот в какой-то момент они узнали о солдате, о воине украинской армии, который был тяжело ранен, в руки и ноги, ему ампутировали и руки, и ноги. И они привезли его на лечение в Америку, и практически они, как сказать, его взяли себе в семью. То есть вот этот, он сегодня живет в Америке с этой семьей. И это тот малюсенький, конечно же, вклад, который можем делать мы. Это сделала конкретно эта семья, это сделал Грег со своим братом. И, конечно, все, кто слышит нас сейчас, они могут сделать свой посильный вклад

0: война.
1: Ну, вообще 12-й.
0: Ну, вообще-то говоря, конечно, с 14-го года, по большому счету, 14-й год. И хотелось бы, чтобы наши народы, еврейские, украинские народы, укрепляли дружбу и преодолевали те, может быть, тяжелые страницы истории, которые есть и которые российская пропаганда использует, безусловно, это разжигание ненависти между нами. Как вам видится, как мы могли бы укрепить дружбу и между нашими народами, в частности, естественно, между Америкой и Израилем с одной стороны и Украиной?
1: Я очень уважаю Израиль, уважаю всех, кто помогает нам, и я знаю ни одного израильтянина, которые были, помогали и сейчас помогают. Например, в 15-16 годах у нас под Киевом в Гостомеле называлась бригада быстрого реагирования. Это был пилотный проект по стандартам НАТО, очень амбициозный. И вот инструкторами как раз были выходцы с Израиля. Это Цви Ариэль, потом Виктор Верцнер, которые внесли свой вклад, у них был большой опыт. Благодаря таким людям, как Цви, как Виктор, много людей были обучены, наставлены, как правильно делать. И знаю также людей, которые и воюют, просто я сейчас об этом не могу говорить в силу определенных причин. Знаю также, как помогают нам по медицине, как наших раненых оперируют, проходят реабилитацию. Это большой вклад. Что сделать, чтобы были взаимоотношения лучше? Я думаю, в первую очередь надо уметь прощать друг друга. Да, были ошибки, были черные страницы истории. Надо делать выводы и шагать дальше, и смотреть, что нас объединяет. Объединяет, мы вместе боремся против зла. Это правда. Просто все, что вы перечислили, там Хамас, Хизбалла, там Иран, можно вспомнить еще Сирию и так далее, там Россию. Это все соединяющиеся сосуды. И люди доброй воли должны объединяться. А какие-то вещи, которые были в нашей истории, просто сделать выводы и идти дальше. Я просто знаю много людей, которые в то же время спасали евреев, как в Украине. Вот я был в Польше, когда ездил к своей семье, и был такой момент, мы с ксёндзом заехали на кладбище, где похоронены евреи, и рядом те поляки, которые в свое время их спасали. Знаете, и когда ты читаешь, и это память, люди это помнят, как кажут у нас в Украине, шануют. Вот эту любовь, которую Господь изливает, уметь расточать, делиться, вне зависимости, какой мы национальности. Любовь, она побеждает все.
0: Любовь преодолевает ненависть и рассеивает ее. И скажите нам пару слов о том, что происходит сегодня на фронте.
1: Ну, сейчас фронт, скажем так, имеет такой стабильный характер, хотя это не говорит о том, что ничего не происходит. Просто килл-зона, она, скажем, ну, выстроена, и противник, враг, пытаясь там в какие-то щели лезть, просто несет потери. Но это не говорит о том, что это как бы по щелчку пальца. За этим стоит труд, большое усилие всех подразделений, воинов разных специальностей. И самый низкий поклон – это нашей пехоте, потому что сейчас, чтобы пройти и дойти до позиции, где твое боевое распоряжение, это бывает 15-20 километров пешком. Это воин несет на себе БК, оружие, припасы. Вот, поэтому это заслуживает большого уважения, это тяжело.

0: благодаря тому, что у наших воинов есть вера и есть четкое понимание, что они защищают свой дом. Свой дом, который на данный момент, ну, к примеру, мы сейчас на Харьковском направлении. Сейчас мой дом здесь, на Харьковском направлении. Хотя я сам киевлянин. Это наши воины понимают. И знаете, была такая ситуация, это 23-й год, бои за Бахмут, очень жестокие бои. И ко мне подошел командир и попросил пообщаться с одним из командиров рот, говорит, потому что ну, часть солдатов боится выходить на ротацию. Я встретился с командиром роты, значит, такой крепкий молодой офицер, где-то 35 лет. Мы начали с ним общаться, и я спрашиваю, откуда ты? Он говорит, по-моему, он был из Сумской области. Я говорю, семья, дети? Он говорит, да, жена, двое детей. Я ему говорю, у меня тоже семья, жена, четверо детей. Я говорю, я мог, все дети малолетние, то есть имею право не быть здесь. Я говорю, понимаешь, но сейчас наш дом, который мы защищаем, здесь, в Бахмуте. Я говорю, и есть такой пример в Библии, когда Давид, будучи молодым парнем, которому было 16 лет, принес своим старшим братьям еду, как волонтер. И тут он видит такую картину. Стоит два войска, войско Божье, войско язычников, стоит Голиаф, огромный воин, и написано «Хулит войско Божье». И это возмутило этого парня, этого, по сути, пацан, 16 лет. И он говорит, кто это такой, кто этот необрезанный, который хулит войско Божие? Почему вы стоите и ничего с ним не сделаете? Да, так вот, и я говорю командиру роты. Так вот, представь, Голиаф – это был не мальчик для битья. В Библии четко написано, это воин от юности своей. Там описано, какой рост у него, какого веса копье и так далее. Но когда Давид вышел против него с пращой, он говорит, а я иду против тебя со своим Господом Саваофом. Почему он так говорил? Я говорю, знаешь, потому что это для него было да и аминь. И у него были личные взаимоотношения с Господом. Это его вера. Я говорю, это его вера. Так вот, ты сейчас здесь защищаешь свой дом. И тебе только это надо принять веру, а Господь тебе даст силы и власть победить этого Голиафа, который вот буквально в 2 километрах от нас. Я говорю, давай за это помолимся. Он говорит, давай. Мы помолились, у меня был с собой елей, я его помазал елеем. И вы знаете, он просто расправил плечи, такой воин, косая сажень, знаете, вот, говорит, можно завтра утром вы все это моим нашим солдатам. Я говорю, конечно, я же для этого здесь. Утром мы едем в 7:30, общаемся с солдатами. И знаете, как вот Бог просто вдохнул в них вот эту силу воинов, дух вот этот, победители. Я говорю, Господь, дай власть, как власть имеющими. Я говорю, парни, смотрите, дьявол собрал со всей России негодяев последней пробы, со всех тюрем, это последний у него запас. Я говорю, но правда такая, что с нами Господь Бог. И Он вкладывает руки, в ваши руки победу от себя. И все парни вышли. Более того, улучшили свои позиции, которые были. И это когда ты видишь такие ну, вещи, ты понимаешь, насколько Господь рядом, насколько Он желает, чтобы мы крепко держали за Его руку, доверяли. Вот это есть вера. Я всегда говорю, парни, делайте эти шаги веры. Вера тогда чего-либо стоит, когда она проверенная, тогда она дорогого стоит. В свое время я себя считал махровым атеистом. И Господь долго работал, трудился с моим сердцем. Стучал, и я его открыл. Это произошло 25 лет назад. И я верю, что многим россиянам Господь точно так же стучит в сердце. Обличает через совесть, через Духа Святого. И я бы желал, чтобы вы просто открыли двери своего сердца и впустили туда Господа. Открыли святое письмо, где все написано. Когда-то я хотел, так сказать, сказать, чего насколько понять, но я тогда не был готов. И Господь долго работал с моим сердцем, обрезал. Поэтому я вам желаю, чтобы вы открыли двери своего сердца, пустили туда Господа Бога, который есть любовь, и Он подскажет все, что Он здесь для человеков заповедовал и дал. Это книга для жизни и благочестия.
1: Я хочу перевести слово «обрезал» на иврите, оно на самом деле дословно означает «открыл». И потому дай Бог, чтобы сердца наши и даже сердца наших врагов открылись. И потому, говоря о псалме Давида, есть место, в котором говорится, Всевышний уничтожит грехи, и грешников больше нет. И там рассказывается об одном мудреце в Талмуде, который шел, увидел грабителей и хотел было проклясть их, а жена говорит ему, нет, ты не их, а их грехи прокляни, как сказал царь Давид. Поэтому мы надеемся, что все, кто нас слушают, выберут правильную сторону истории и, сделав этот свой выбор, не будут сидеть на диване и быть соучастниками преступлений, а будут посильно делать каждый, видя эту минору и помня, что это обязанность каждого человека на земле своим светом, светом своей души и своих добрых поступков рассеивать тьму. Обнимаю вас, Александр, всего самого вам хорошего.
0: Благословений, мира и благодарим за все, что вы делаете, помогаете. Пусть хранит Господь Америку, Украину, хранит Господь Израиль, Иерусалим.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
9: Мы любим Нью-Йорк.
4: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели. Безусловно, одним из самых главных событий минувших нескольких, даже я бы сказал, недель, стал парад солидарности с Израилем. Israel Day Parade на 5-й авеню в Манхэттене. Он проходит ежегодно. В этом году вокруг этого парада бурлили страсти. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, который весь прошлый год обещал бойкотировать этот парад, свое обещание сдержал и на парад не пришел, чему несказанно были рады очень многие участники этого парада, включая вашего покорного слугу. Мэра не ждали на этом параде абсолютно, и многие вообще возмущались его поведением, не только в том, что он не пришел на этот парад. Впервые за всю историю проведения этого парада он проводился в 61-й раз на 5-й авеню, но и в силу того, как мэр руководит нашим городом и что он говорит про евреев, про антисемитизм, про Израиль, как он сталкивает общины лбами, как он делит людей по национальному, религиозному, расовому и другому признакам. В общем, отсутствие мэра Мамдани на параде, похоже, только встретило понимание его участников. И более того, это привело к тому, что участников этого парада в этом году было гораздо больше, чем, скажем, даже в прошлом году. И все отметили замечательное поведение комиссара полиции Джессики Тиш, которая была самым высокопоставленным представителем мэрии Нью-Йорка на этом параде. Она маршировала в самом начале парада вместе с бывшим мэром города Нью-Йорка Майклом Блумбергом. И вот их обоих очень тепло встречали и приветствовали, как и бывшего мэра города Эрика Адамса. Но вот Джессика Тиш – это комиссар полиции. Она все сделала вместе с полицейскими, чтобы обеспечить безопасность этого парада, и в этот раз он был абсолютно безопасный. Хочу вас заверить, что все было с нами, даже Бог был с нами, погода была изумительная, полицейских было очень много, были и дроны полицейские, и на лошадях полицейские, и с собаками, металлодетекторы были, металлические барьеры между различными группами демонстрантов делали даже такое расстояние. В общем, парад был, что называется, блестящий. Вот за 33 года жизни в Нью-Йорке я хочу вас заверить, что, на мой взгляд, для меня, по крайней мере, это был наиболее организованный, самый лучший парад. Абсолютно безопасный. 60 с лишним тысяч участников. Все было очень красиво и здорово. И отсутствие, я повторяю, мэра Мамдани, похоже, даже помогло этому параду, что очень хорошо. Хочется поблагодарить, выразить отдельное спасибо, сказать благодарность и признательность главному организатору этого парада израильского на 5-й авеню. Это еврейская организация Jewish Community Relations Council, по-английски Совет по делам еврейской общины Нью-Йорка, и ей руководит Марк Трейгер, бывший депутат городского совета Нью-Йорка. Вот на открытии парада он выступал, приветствовал всех собравшихся, объявил всех политиков, в том числе, например, спикера горсовета Нью-Йорка Джули Менин, израильских дипломатов и депутатов Кнессета и министров. Была большая, влиятельная, очень большая делегация от израильского Кнессета, что тоже всех и только приветствовали. Повторяю, парад был организован просто блестяще. Разумеется, приняли участие в этом параде многие русскоязычные евреи, в том числе русскоязычные нью-йоркцы, причем не только евреи, и представители других религий национальности тоже. Но вот одним из организаторов русскоязычной еврейской колонны по традиции выступила организация Коджека, Совет русскоязычных еврейских организаций, Council of Jewish Emigre Community Organizations, вот во главе с Романом Шмулинсоном, исполнительным директором этой организации, вот держит плакат Коджека, Russian Speaking Jewish Community. Была очень большая русскоязычная колонна. Были там и представители очень многих русскоязычных еврейских организаций, Ассоциация восточноевропейских евреев, я видел Светлану Губенко, я видел депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк, и с ним вместе я тоже маршировал на этом параде, Алек Брук Красный, он шел вместе со своим близким другом, единомышленником и помощником во всех вопросах Ричи Барсамяном, и вот на этой фотографии также судья гражданского суда Бруклина Елена Барон, которая тоже пришла на этот израильский парад выразить солидарность с еврейским государством и с русскоязычными нью-йоркцами в том числе. И также были представители бухарской еврейской общины, в том числе хорошо вам известный Рафаэль Никталов, главный редактор газеты «Бухарин Таймс», вот на этой фотографии. Так что были представители всех, как мы говорим, представители всех иммигрантских общин из бывшего СССР, в том числе в данном случае бухарские евреи. И я видел игорских евреев, видел евреев не только из Нью-Йорка, видел из Нью-Джерси. И я сказал, были не только евреи. И вообще на этом параде была большая колонна, впервые, кстати, мусульман. Была большая колонна христиан. Было, я уже сказал, немало полицейских, в том числе и общество полицейских евреев. Маршировали тоже Шомрим Сосайти. В общем, было очень здорово на этом параде, красиво. И мы только благодарили всех полицейских. Они отмечали, что все мы шли с открытыми, светящимися лицами, что называется, радостными, улыбающимися. Ничего мы не закрывали и несли, как вы понимаете, не только израильские флаги, но еще и американские флаги. В общем, огромное спасибо всем, кто 31 мая этого года пришел на Пятую Эвеню выразить солидарность с еврейским государством. Сейчас Израилю как никогда нужна наша помощь. Она всегда ему нужна, но вот сейчас особенно. Теперь хотелось бы перейти к другой теме и поговорить о том, что в это время происходит в Олбани. В Олбани у нас, это столица штата Нью-Йорк, заседает легислатура штата Нью-Йорк. И хотя у штата Нью-Йорк, у города Нью-Йорка очень много местных, локальных, серьезных проблем, но депутаты и сенаторы штата, и большинство принадлежит в двух палатах легислатуры демократам, левым демократам и социалистам, заняты решением совсем других вопросов. Если вы думаете, что они очень озабочены качеством жизни, там, проблемами безопасности людей и так далее, дороговизной жилья, ничего подобного. Вот, например, есть такой сенатор штата Нью-Йорк, его зовут Луис Сепульведа. Так вот, Луис Сепульведа, он из Бронкса. Он считает, что самой главной проблемой города Нью-Йорка, штата Нью-Йорк и его округа в Бронксе является тот факт, что у нас по-прежнему в официальных юридических документах в штате Нью-Йорк используются термины «мама» и «папа», «mother» и «father». 21 июня вся Америка будет отмечать Father's Day, День Отца. Так вот, Луису Сепульведе это не нравится. Ну что ж такое, что это за термин? Мама, папа, это нужно отменить, нужно заменить. И он предложил законопроект, я не шучу, это не шутка, это не издевательство. Это вот такие взгляды у наших левых демократов и социалистов. Сенатор Сепульведа из Бронкса предложил законопроект, который дружно поддержали его коллеги-демократы в Сенате штата Нью-Йорк, а в Ассамблее инициатором аналогичного законопроекта выступила депутат Ассамблеи Эми Паулин из Вестчестера. Она, Эми Паулин из Вестчестера, тоже демократка левая. Они оба дружно предложили заменить во всех легальных юридических документах штата Нью-Йорк, особенно в семейном суде, ну, во всех документах юридических, отменить слова, не использовать слова «мама» и «папа», не использовать слова «mother» и «father», чтобы не было вместо «мама» и «папа» «мать» и «отец» заменить на «родитель». Родитель, который может рожать, и родитель, который не может рожать. Родитель номер один и родитель номер два. По словам наших левых демократов, господ, сегодняшняя ситуация неправильная, она ущемляет, дескать, права гомосексуалистов, лесбиянок, они заявили, и тех, кто вообще не определился, какого они пола. И вот когда семья, где есть кто-то, кто не определился, какого пола, потом не знает, как действовать в тех или иных ситуациях, когда приходят в суды, когда там слова «мама» и «папа». Хочу заметить при этом, что и госпожа Эми Паулин, и господин Луис Сепульведа вообще существуют на свете, потому что они родились, и родили их матери, а матери родили их, как вы знаете, при участии отцов. Так что без мамы и папы этих двух законодателей, горе-законодателей, вообще не было бы на свете. Это просто абсолютный абсурд и бред сивой кобылы. При этом они настолько были уверены, что их поддержат свои коллеги, что они особо не напрягались. Заменим два понятия «мама-папа» на родителей. Родитель, который может рожать, и родитель, который не может рожать. Номер один и номер два. И вы не поверите, вот этот бред поддержали их все практически коллеги-демократы, включая, я был особенно удивлен, узнав, что за этот insanity, за этот craziness, за это безумие проголосовали практически все демократы. И в Ассамблее штата, и в Сенате штата, в том числе демократы, которые называют себя консервативными демократами. В том числе демократы, которые представляют представляют религиозные общины, которые говорят, что они католики, которые говорят, что они ортодоксальные евреи. Все равно все вот эти демократы проголосовали за вот эту бредятину. И все республиканцы, к чести республиканцев, проголосовали против, сказав, что нужно оставить и маму, и папу в покое, чтобы были понятия, остались понятия мать и отец. Этот законопроект теперь уже на столе у губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Она имеет 10 дней, чтобы принять решение подписать такой вот новый закон, отменить понятие юридическое мать и отец, или на родителей номер один и номер два, или все-таки оставить и мама и папа. Если губернатор Хокул наложит вето на этот законопроект, что я сомневаюсь, конечно, вряд ли это произойдет, но если она наложит вето, тогда ключевым голосом в Олбани, который решит исход всей этой истории, будет сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен, у которого я работаю и которым я сейчас тоже расскажу. Но я хочу еще раз вернуться к обсуждению этого вопроса. Итак, демократы в сенате штата и в ассамблее штата Нью-Йорк считают, что самые главные проблемы нашего штата, в данном случае был законодатель из Бронкса, да, и законодатель из округа Вестчестер на Лонг-Айленде, да, самое главное, это не страшная дороговизна жилья, а мы с вами знаем, что сейчас очень высокая стоимость жилья в Нью-Йорке, и купить, и арендовать очень-очень трудно, очень дорогое жилье, очень дорогая арендная стоимость жилья, и вот по этому поводу законодатели отменяют маму и папу имена, да. Вторая очень важная проблема – это растущая, быстро, причем стремительно, растущие счета за коммунальные услуги. С каждым месяцем мы видим, наблюдаем, что происходит, например, со счетами компании «Кан-Эдисон» за электричество. Эти счета растут в геометрической прогрессии. За последние 5 лет удвоились счета за электричество практически у всех нью-йоркцев. Во-первых, Кан-Эдисон монополист. Во-вторых, у нас отменили добычу, запретила губернатор Хокул добычу природного газа, закрыли ядерную станцию Индиан Пойнт и запретили другие вещи, в результате чего стоимость электричества и газа взлетела до небес. Другая компания монополист National Grid тоже присылает очень высокие счета за газ. Итак, высокая дороговизна жилья, очень большая, растущая. Огромные растущие счета за электричество и газ. Бездомные, число бездомных на улицах нисколько не уменьшается. Сколько бы денег ни швыряли на эти проблемы из казны города и штата, число бездомных в городе Нью-Йорке не только не уменьшается, а наоборот увеличивается. В общем, вот эта проблема, но вместо этого мы занимаемся отменой с понятий «мама» и «папа». Почему никто не сказал из этих законодателей, в том числе сенатор из Бронкса, о серьезнейшей ситуации с преступностью? Только в этом году было совершено уже 152 преступления на почве ненависти против евреев. Это если мы говорим про антисемитские инциденты. А сколько инцидентов каждый день мы узнаем происходит в метро, бросают под колеса поездов, сколько нападений. Количество преступлений очень высокое. И в этих условиях, опять же, главная проблема – отменить понятие «мама» и «папа». И вот, когда это все было обсуждение, поднялся в Сенате штата Нью-Йорк сенатор Стивен Чен, у которого я работаю, представляющий районы Бенсонхерст, Грейвсон, Бест-Бич, Сансет-Парк, кусочки Боропарка и Бейриджа, и сказал, что он возмущен до глубины души, что он отец двух замечательных дочерей. Он муж и отец. У нас есть фотография с инаугурации сенатора Стивена Чена, где он со своей женой Тиффани и с двумя дочерьми Элизабет и Виктория. Я был на этом прекрасном событии, где он вот приносит присягу в январе 2025 года. Слева у него принимает присягу конгрессвумен Николь Малиотакис. Вот две дочери сенатора Стивена Чена. Он сказал, я отец, а моя жена Тиффани мать. И я хочу, чтобы эти понятия остались во всех документах в штате Нью-Йорк. Кому не нравится понятие мать и отец, пускай отдыхают. Потому что это как бы Бог создал. Как можно отменять маму и папу? Это вообще идет против всего, что создало человечество, что против Бога, против всех понятий человеческих. И никаких тут нету ущемлений чьих бы то ни было прав. Потому что даже те, кто выступает за эти понятия, даже те, кто не знает, какого он или она пола, все равно их родила мама. И все равно мама их родила только потому, что был папа. И как же это так? В общем, сенатор Стивен Чен категорически выступил против этого законопроекта. И все его коллеги-республиканцы и в Сенате штата, и в Ассамблее штата Нью-Йорк проголосовали против этой бредовой инициативы. Посмотрим, что решит губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Заранее вам скажу, что если бы губернатором был бы Брюс Блейкман, республиканец, он бы ни секунды не сомневался. Он уже выступил по этому поводу и сказал, что если бы он был бы губернатором, в первый же день наложил бы вето и сказал: оставьте в покое, руки прочь от наших мам и пап. Ну, не хотелось бы заканчивать на какой-то печальной ноте. Хочу в конце нашей передачи сделать одно сообщение. Я не только работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена, я еще работаю директором по связям с общественностью и прессой в агентстве по уходу на дому. Оно называется Welcome Care. Существует оно уже более 22 лет. И вот в воскресенье 14 июня, это следующее воскресенье, 14 июня, в 12 часов дня по адресу 23-36-86-я стрит, это в Бенсон-Хёрсте, туда первый автобус легко идет, там Дитрейн идет, пройдет первая ярмарка здоровья, которую проводит агентство Welcome Care, существующее уже больше 22 лет, и которое оказывает помощь на дому и пожилым, и инвалидам, и в том числе детям с аутизмом. Поэтому приглашаются все желающие. Это вход, как говорят, у нас свободный. Помимо того, что там будут бесплатные консультации сотрудников агентства, помимо того, что туда приглашены представители нью-йоркских госпиталей и страховых компаний, там еще будет очень приятная, на мой взгляд, и необычная церемония чествования тех хоум-аттендантов, тех помощников по уходу на дому, кто работает в агентстве Welcome Care уже много-много лет, а агентство, повторяю, 22 года, и тех, кто прекрасно справляется со своими обязанностями и хвалит и клиенты, и семьи. И вот таким хоум-аттендантам там будут вручены специальные награды 14 июня в 12 часов дня, 23-36-86-я стрит, агентство Welcome Care. Могу еще назвать телефон для справок: 718-232-48-50. 718-232-48-50. Как вы уже догадались, ведущим этой ярмарки здоровья будет ваш покорный слуга. Я буду ведущим этого события, и мне очень приятно вас туда пригласить. Желаю вам только крепкого здоровья, благополучия, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
9: Дэвидсон радио.
10: Дэвидсон радио.
9: Американское радио на русском языке.
10: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
11: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
14: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
15: Дэвидсон Радио.
16: Слушать подано.

0: Нью-Йорке 2:00.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Мировые энергетические рынки отреагировали на закрытие Армузского пролива умеренно тревожным ростом. Фьючерсы на международную эталонную марку нефти Brent закрепились на отметке $91.46 за баррель. Экономические аналитики предупреждают, что если блокада пролива затянется до конца недели, цены на топливо в США и Европе могут продемонстрировать резкий скачок, что ударит по и без того уязвимой логистике. Инфляция в США достигла трехлетнего максимума. На фоне затяжного геополитического давления Министерство труда обнародовало свежие макроэкономические данные. Уровень годовой инфляции в Соединенных Штатах ускорился и составил 4,2%, что является самым высоким показателем за последние три года. Потребители уже ощущают рост цен на базовые продукты питания и коммунальные услуги, что усиливает давление на Федеральную резервную систему в вопросе удержания процентных ставок. Европейские политики планируют заручиться поддержкой Трампа для организации июльского мирного диалога с участием Москвы и Киева, пишет Bloomberg. По их задумке, поддержка предложений Вашингтоном позволит усадить за стол переговоров делегации России, США, Европы и Украины. Глава компании Anthropic Дарио Амадей выступил на слушании в Комитете Конгресса. Он призвал правительство законодательно закрепить за собой жесткое право блокировать, отзывать или полностью отменять релизы новых передовых моделей искусственного интеллекта. По мнению Амадея, государственные органы должны обладать полномочиями вето, если коммерческие модели искусственного интеллекта не проходят обязательные государственные тесты на общественную безопасность или демонстрируют потенциал использования в кибероружии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Трамп сообщил, что любит инфляцию и считает ее полезной для страны. Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания Комитету Конгресса о своих связях с Эпштейном. В Нью-Йорке ожидаются сильная жара, грозы и риск торнадо. О погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 91 по Фаренгейту, 33 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
8: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
14: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
15: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
16: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси,
0: Дэвидзон Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа! С вами Александр Флинт. И сегодня я хотел с вами поговорить о том, ну, в общем, что у нас имеет место с Израилем, с Нетаньяху, как он, как говорится, себя ведет и так далее. Значит, я скажу честно, что я никогда вот не был таким, как говорится, большим поклонником Нетаньяху. Мне всегда казался он манипулятором, что он слишком зависит от религиозных партий, что он ввел в правительство вот этих религиозных партий, которые давят на него, и то, что нужные какие-то вещи сделать, он их не делает. Мне также казалось, что он умеет манипулировать американскими какими-то вот внешними событиями. То есть он имеет вход в различные кабинеты, он рассказывает так, как он хочет рассказать какие-то вещи. Он, как говорится, для каких-то своих, ну, своих вот выводов делает что-то, что нужно для него конкретно, и таким образом это создает давление на американские круги и так далее. То есть, например, то есть мы же никогда вот знали, почему всегда еврейская партия была всегда демократ. Каким образом она начала меняться в сторону республиканцев? Для республиканцев совершенно колоссально выгодно, чтобы евреи стали прореспубликанские. Это будет, во-первых, впервые такое достигнуто за очень-очень много времени, и это будет такое историческое свершение. Ну, слушайте, и просто выгодно, потому что это, как говорится, желанная группа, желанные деньги, желанные возможности, которые, понимаете, все время уходили демократам. И вот одна из... Мне всегда казалось, что почему частично это происходит, потому что Нетаньяху умеет работать с публикой, и он вот это вот, как говорится, эту линию проводит. Мне казалось, что это манипулирование. Но даже если так, вот я смотрю на все то, что происходит вот сейчас, и мы можем сколько угодно ругать Нетаньяху за то, что он сделал, то есть за какие-то... То есть, ну, вот я, например, считаю, что то, что правительство Буша ввязалось абсолютно вот в эту ненужную войну с Ираком, и все последующие действия, которые мы имеем, то есть, вы понимаете, вот мы фактически начали войну в 2003 году с Ираком, и вот с тех пор мы исправляем то, что мы сделали тогда с Ираком. То есть мы убрали Саддама Хусейна, усилился Иран. Теперь мы пытаемся убрать Иран, и мы имеем тот колоссальный геморрой, который вот мы сейчас не знаем, как решить. Не знаем. Давайте говорить об этом. И вот мне казалось, что Нетаньяху сыграл одну из главных ролей в том, чтобы, понимаете, чтобы именно вот каким-то образом продать вот эту войну в правительстве Джорджа Буша-младшего. Вот было мое мнение. Даже если все это так, то есть при этом, вы посмотрите, за вот эти вот 26, там, я не знаю, 28 лет, что Нетаньяху председательствует в Израиле. Причем очень многие говорят, что он должен уйти, потому что это уже какая-то, понимаете, просто становится, понимаете, вечный премьер-министр какой-то и так далее. То есть, возможно, они правы. Но посмотрите, то есть Израиль вот-вот войдет в большую двадцатку стран с триллионными экономиками. Не имея при этом, у них нет большого добывающего сектора, понимаете, то есть там, ну, то есть в Израиле есть вот относительно недавно найденный газ, там есть какая-то нефть, но это не играет той роли, которая, вот, как говорится, это играет в каких-то других странах. То есть они совершенно четко строят современную экономику, а не какую-то древнюю экономику в смысле полной зависимости от недр. В Израиле этого нет. И вот за счет этого мы получается, что Израиль достиг совершенно каких-то невероятных
величин вот за эти вот последние 28 лет. То есть Израиль уже больше не бедная страна. Израильтяне любят иной раз притворяться, понимаете, бедными родственниками, и у них есть этот такой момент. Но Израиль уже далеко не бедная страна. То есть я, наверное, даже могу утверждать, что на $1, допустим, вот, ну, в эквиваленте в Израиле можно купить больше, чем можно купить в Америке, потому что цены как бы получаются, то есть на что-то все более доступны. На что-то нет, на что-то да. Там при общих высоких налогах они имеют очень, как говорится, схваченную медицину, они имеют неплохое образование. Но, во всяком случае, я думаю, что оно даже лучше, чем у нас. Они очень много ездят. Они нормально отдыхают. Ну вот, понимаете, ну то есть, разумеется, я не снимаю с весов то, что в Израиле служба постоянная, надо, как говорится, один раз призвали, потом призывают еще раз на повторные какие-то вот сборы. Вот о чем ведется речь. И вот надо это все это понимать. И вот тут вот я вот зачту небольшую заметку, которую написал один из моих респондентов в Израиле. И вот он пишет: я сижу в маленьком кафе на улице Дизингов в Тель-Авиве. Пытаюсь придумать, о чем написать. Пролистываю ленту новостей в телефоне, глядя на очередные заголовки о том, как наши левые прогрессивные политики и активисты призывают к социальной справедливости, которая должна исправить так называемые ужасы израильского капитализма. Я откладываю телефон и просто смотрю по сторонам. Вокруг меня глупая молодежь. Она свободно общается за ледяным кофе, работает на своих MacBook, заказывают еду, получают которую через секунды. Я вижу новые электромобили, проезжающие снаружи. И меня поражает этот парадокс. Мы живем в самом процветающее время в нашей истории. А эти малолетние умники полностью ослепли к этому. Высокие технологии, доступ к любой роскоши, свобода лететь куда угодно, молоть языком все, что вздумается. Эти вещи так глубоко укоренились в их израильской жизни, в этой сытной нации стартапов, что они понимают это как должное. Мы здесь, в Израиле, построили настолько мощную рыночную экономику, что уровень жизни и ВВП на душу населения обогнали многие европейские страны. Мы входим в ТАП самых развитых государств мира. В Израиле стандарты жизни выросли колоссально. И все это все же в эпоху, когда эти дети могут заказывать посылку с Амазон, и она прилетит на другой конец света за пару дней, это новое поколение демонстрирует фантастическую неблагодарность, инфантилизм и вечное недовольство. Их неблагодарность очевидна в том, как растет популярность социалистических и левопрогрессивных идей среди этих 20-летних страдальцев. Местные левые популисты с трибуны Кнессета то и дело заявляют, что целое поколение

и чье мнение там считается правильным. Но я отвлекся. Почему же тогда, несмотря на все подавляющие доказательства вокруг нас, которые я вижу прямо сейчас, прямо глядя на этих унылых юнцов в кафе, они не воспринимают это как чудо? Пока левые интеллектуалы оплакивают крах израильской мечты, нашу страну, несмотря на все войны и трудности, ежегодно стремятся репатриироваться тысячи людей. Они бегут из стран с разрушенной экономикой, бегут от реальной нищеты. А наше зажравшееся молодое поколение, выросшее с родительскими кредитками, картами Сибус и каникулами в Европе, убеждено, что капитализм их обобрал. В итоге они голосуют за политиков, которые мечтают задушить бизнес налогами и вернуть нас в пору тотального госрегулирования. Почему? Ответ прост. Это молодежь видела только процветание. У них нет контраста. В отличие от нас, они не знают истории. Они понятия не имеют, как эта страна выкарабкивала социалистические нищеты. Они не застали гиперинфляцию 80-х в сотни процентов, когда деньги превращали в тыкву за один день, пока жестокие реформы свободного рынка не спасли Израиль. Они не помнят Израиль до эпохи хай-тека, когда это была бедная изолированная страна, где телефонную линию от государства нужно было ждать годами. Они не видели краха социалистических кибуцов, которые обанкротились за своей неэффективности и которые потом всей страной вытаскивали из долгов. Они не знают, каково это жить без интернета, без кондиционера в каждом углу, без смартфона. У них нет проблем с отсутствием процветания. У этой глупой молодежи проблемы с завышенными ожиданиями, инфантильной неблагодарностью и левым популизмом, который распространяется среди них как чума. Вот Селяви. Звучит знакомо? Да. Понимаете, в Израиле оно еще исправляется тем, что пусть вся эта инфантильная молодежь, пусть они там шумят по поводу Израиля, по поводу, как им не нравится, как недостаточно того, недостаточно этого, какой Израиль несправедливый и так далее. Они попадают в армию, где на примере, который они видят собственными очами, у них вот этот вот, ну вот этот инфантилизм, скажем так, начинает исправляться. И поэтому у них есть больше шансов исправиться это, чем, допустим, у американской молодежи. Намного больше шансов, потому что, ну вот как бы, там нельзя быть совсем дураком в Израиле. Мне совсем дураки в Израиле, я думаю, погибают первыми на этом самом фронте. А те, кто остаются, ну, то есть они у них, они вот первые вот в какую-то новую газовую печь. Знаете, в Америке этого нет, поэтому в Америке ситуация, я думаю, вот среди молодежи хуже, чем в Израиле. Но почему в Израиле это более опасно? Потому что если, допустим, вот представить, что эта ситуация перестанет вот корректироваться армией, или там будет разрушена какая-то вот модель вот этого общество, которое как бы начинает понимать, что они должны быть в армии, и они должны вот любить этот капитализм, любить Израиль, понимаете, потому что сейчас получается так, что левые сейчас говорят, что убить собственную страну нельзя, потому что она такая ужасная. То есть, если вот это будет разрушено, то Израиля не станет. Одна из проблем в Израиле, в частности сейчас, которая постоянно вот муссируется, и Нетаньяху, в частности, не хочет ее исправлять, не может, скорее всего, потому что у него в коалиции религиозные партии. Это то, что религиозные или служат не так, как надо, или не служат вообще, и вот там постоянно возникают какие-то трения, вопросы. Вот сейчас последнее, что я слышал, что религиозные из какого-то, значит, какой-то общины не должны служить, потому что там, типа, служат девушки. То есть они говорят, что нужно как бы вот их разделить, потому что иначе это они служить не могут. Ну, вот, я считаю, что пока религия в Израиле не отделена от государства, вот эти вопросы будут продолжать возникать, понимаете? Вот я, убейте меня, не понимаю, как можно по-другому это делать. Но, опять-таки, вот если вот говорить о том, что в Израиле они достигли, даже при всех вот минусах, там нет конституции, там постоянно идут какие-то, понимаете, я считаю, что это позорное совершенно явление, что нужно ехать, допустим, куда-то на Кипр заключать брак. Потому что, понимаете, потому что в Израиле

0: например, там, понимаете, не дадут тебе подписать брачный контракт, потому что, например, твоя, там есть, если ты, допустим, имеешь фамилию Коган или Коуэн, и выходишь там и женишься, понимаешь, на даме, которая была, допустим, замужем до тебя, тебя не распишут. Потому что ему должна достаться только девственница. Это вот такой вот религиозный, вот, ну, построенный религиозной доктриной закон. И, а если ты не религиозный, вот едь на Кипр. Я считаю, это достаточно позорное вообще явление, вот само понимание, что нужно от собственной страны убегать на Кипр и там в посольстве подписывать брачный контракт. Целый ряд каких-то проблем с кладбищами. Религиозными, нерелигиозными. То пускают, то не пускают. Проблемы с какими-то кошерными ресторанами. Проблемы с кошерным, понимаете, могут ли самолеты летать в субботу. Понимаете, то есть это, конечно, эти проблемы должны быть решены за счет того, что вот есть светские люди, пожалуйста, они могут летать в субботу, понимаете, есть не в кошерном ресторане, хоронить на том кладбище, которому они хотят. Без участия, понимаете, товарищей из Равината. Я считаю, это должно быть. С другой стороны, те, кто хочет, как говорится, жить по каким-то религиозным канонам, они имеют право на это. Должен быть выбор, должно быть вот какой-то, вот, понимаете, то есть я надеюсь, Израиль к этому придет. Но насколько эти проблемы являются главными для жизни людей? Я не думаю, что они главные. Понимаете? И вот то, что я наблюдаю, что при Нетаньяху действительно страна выходит, вот-вот войдет вот в эту... Знаете, вот как только они сейчас, по-моему, на 26-м или 25-м месте. Так как доходы в целом ряде стран падают, и производство падает, а в Израиле оно растет. Причем растет достаточно быстро. И в Израиле растет население, именно еврейское население растет. Там коэффициент рождаемости выше. И не только за счет религиозных, у обычных светских евреев тоже трое детей, как правило. Это очень хороший показатель, потому что если население растет, это один из показателей, что общество здоровое. Вот если в обществе завозят дополнительных мигрантов, чтобы забить какие-то места, вот, например, в Германии, с одной стороны, высокое требуется, понимаете, инженеры, а с другой стороны, они их найти не могут. Почему? Потому что они не могут завести нормальную, а они могут завести только какую-то очень дешевую рабочую силу, а не инженеров, тех, которые требуются в Германии. Знаете, ну вот просто, вот чисто с этой точки зрения, поэтому вот когда мы увидим, что Израиль войдет в эту большую двадцатку, когда это произойдет, я не знаю, но во всяком случае произойдет, то в этот момент, я думаю, что это будет огромное количество криков, понимаете, каких-то требований, бойкота и так далее и тому подобное, со стороны тех, кто в эту двадцатку не вошел или был исключен из нее, потому что они падают. Мне просто будет интересно посмотреть на эту Испанию и так далее и тому подобное. Понимаете, в Испании отрицательная рождаемость, колоссальная. Что они будут делать там лет через 10? Наверное, все Марокко к себе пустят. Надо будет построить мост через Гибралтар, и, пожалуйста, вот зеленый свет, понимаете, даже не надо документы предъявлять. Пожалуйста, вся Африка, приходите. Ну вот, только если так. Интересная реконкиста получилась. Туда-сюда. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс дал официальные показания перед профильным комитетом Конгресса. Гейтс подтвердил, что осужденный за сексуальные преступления покойный финансист Джеффри Эпштейн в свое время пытался шантажировать его. Согласно показаниям, Эпштейн угрожал раскрыть информацию об интимной внебрачной связи миллиардера, пытаясь принудить Гейтса к финансовому сотрудничеству и инвестициям. В штате Луизиана бывшему мэру города Де Ридер вынесли приговор за надругательство над подростком, сообщает Нью-Йорк-Пост. По данным издания, Мисти Робертс устроила вечеринку по случаю дня рождения своего сына. На ней присутствовал и 16-летний друг молодого человека. Во время мероприятия чиновница отвела юношу в одну из комнат, где флиртовала, затем они занялись сексом. Вскоре за процессом ее застали собственные дети. Гости также обратили внимание на... на произошедшее, а сын устроил скандал. После инцидента Робертс задержали. На одном из заседаний суда она заявила, что будет винить себя всю оставшуюся жизнь. Робертс раскаялась. Изначально мэру запрашивали срок 17 лет. Такую меру прокурор мотивировал тем, что пострадавший не достиг возраста согласия. В Луизиане это 17 лет. Суд приговорил Робертс к 90 дням тюремного заключения. Власти нашей страны работают над тем, чтобы допустить в Соединенные Штаты на чемпионат мира по футболу только правильных людей, заявил Трамп, комментируя данные о резком ужесточении условий въезда в США, в том числе в отношении некоторых участников чемпионата мира по футболу. В детали Трамп вдаваться не стал. Ранее американский пограничный контроль не допустил в страну судью чемпионата мира из Сомали. Кроме того, было отказано во въезде одному из сотрудников технического персонала сборной Ирака, а одного из нападающих иракской сборной пропустили в США только после 7-часового допроса. Трамп пообещал, что турнир станет самым успешным в истории. И в продолжении темы президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с официальным заявлением в ответ на критику со стороны болельщиков, возмущенных слишком высокой стоимостью посещения матча чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Инфантино подчеркнул, что спрос на билеты достиг беспрецедентного исторического уровня за всю историю турниров, и текущая ценовая политика оправдана огромными расходами на безопасность и сложнейшую логистику между городами-организаторами.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
4: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
7: По пятницам с 4 до 5.
6: «Эрудит».
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. И вот после наших израильских говорится новостей, которые, я считаю, все-таки положительные, я считаю, там идут изменения, которые раньше предположить, в принципе, даже невозможно было. то вот мы переходим к нашим новостям. У нас новости, я считаю, намного хуже. Трамп очередной раз передумал и отменил бомбежку Ирана, несмотря на то, что Иран обстреливает американских союзников, американских городах, вернее, государства-клиенты, американские силы, ведет себя как хулиган, перекрывает Ормузский пролив, делает, что хочет. Иран делает, что хочет. Трамп его ограничить никак не может. Это миф, понимаете? Это ерунда, которую он продал своим сторонникам, которые считаются, что что-то действительно и делается. Реально? Реально. Никакого Иран не захлебывается нефтью, ее продает, теперь посылает. Да, ему сложнее стало делать, они посылают теперь поездами эту нефть. Вы знаете это? Она идет эшелонами через Туркменистан, через Таджикистан и так далее. По железной дороге. Они продолжают получать оружие из Китая, из России. Мы продолжают кошмарить, повторяю, соседей. А мы продолжаем слушать вот эту болтовню, пустую болтовню Трампа. Вот давайте так скажем, я теперь это называю пустой болтовней. О том, что он, вот понимаете, ведет какие-то совершенно потрясающие переговоры. Скажите мне, что можно с этим Ираном вообще договариваться? О чем? Вы же верите, что с ними можно договориться? Значит, все, что Трамп вам сможет предложить, я просто по-другому не понимаю, как это может быть что-то по-другому с таким государством, с такой властью, как мы имеем в Иране, это такой же вариант, как был у Обамы. Немножко, может быть, подправленный. Тут было 10 лет, тут будет 15 лет. Ну хорошо, через 15 лет Трамп, Иран нам скажет, что все, понимаете, мы можем теперь обогащать уран, делать, что хотим. Договор закончился, и получается, с логической точки зрения, что они же выполнили этот договор, они 15 лет ничего не делали. А мы, типа, понимаете, взяли и поменяли свое мнение, а 15 лет их не трогали, и после этого решили взять опять начать бомбить. Понимаете, то есть получается, что наша вот линия объяснений, а что мы делаем, то есть от этого вот сразу проигрывает. Договор должен быть бессрочный. Кстати говоря, сейчас вообще они, как выясняется, на этих переговорах вообще не выясняют отношения по ядерным материалам. Сейчас идет речь о том, чтобы, господи, спасибо, чтобы Иран, ну давай, пожалуйста, дорогие наши иранцы, откройте нам Ормузский пролив, потому что иначе и республиканская партия, которая ничего не делает для выборов, проиграет их еще с большим треском. Вот в чем дело-то. Что вы думаете? Наш телефон 718-303-9090. Скажите мне, что Трамп не недотепа во всем этом. Полнейший. Нет у него никакого плана. Его зажали в угол, господа. У него единственный план, который может быть, и, к сожалению, надо это признать мне, вам, всем остальным, что это может быть только какая-то военная операция наземная по изъятию этого урана. Насильственному изъятию, под огнем, да, со всеми вытекающими событиями. И тогда война, как говорится, будет выполнена, вот эти вот конкретные цели войны, которые ставили. Мы не ставили цель войны, чтобы открыть Ормузский пролив, он был открыт. Мы его закрыли нашими действиями, потому что мы не можем заставить Иран действовать так, как мы хотим. Признайте это уже наконец. Противно говорить про это все время. За 30 минут он на сегодня, они собирались уже начать, как говорится, бомбардировку, он отменил, потому что шикарные тут переговоры. Мама дорогая, боже мой, я хочу увидеть, что там шикарного в этих переговорах. Иран сейчас сдаст нам все военные заводы, откажется, понимаете, от обогащения урана, пустит везде американских инспекторов и с Израилем начнет Хабанагилу танцевать вместе. Нет, не надо говорить о смене власти в Иране. Скорее всего, мы не можем это сделать. Или если это делать, то нужно миллионную армию собрать американскую, миллионную. Нам никто помогать не будет, все забыли про помощь. Почему мы забыли про помощь? Нет, и даже курды нам помогать не могут, потому что в свое время Трамп показал курдам средний палец в 19-м году, если вы не помните. В Сирии. Курды были наши лучшие союзники. И Трамп их просто кинул. Мы тогда, понимаете, ну как же, нет, Трамп их не кинул, они же коммунисты. Мне все сторонники Трампа тогда пытались объяснить, какой я дурак. Как я не понимаю совершенно колоссальную его гениальную стратегию с курдами в Сирии. Я говорю, ребятки, она нам аукнется. Вот она нам аукнулась. Курды не хотят больше быть вот этой вот разменной монетой, понимаете, в планах Трампа. Понимаете, им передали деньги, им дали оружие, они не хотят этим больше заниматься. Они не будут решать за нас наземными вопросами, понимаете, с таким президентом. Не будут никогда в жизни. Не захотят. Потому что он их опять кинет. Я их понимаю. Я их понимаю. Зачем ему ругаться с Ираном? У них турки намного более сложная проблема. И турки, кстати говоря, это понимают. Поэтому турки, понимаете, давят и на нас, и на Иран, понимаете, и так далее. Понимаете? Как раз соперничество между Турцией и Ираном для них может быть даже чем-то выгодно. Ну, в общем, короче говоря, не будут они влезать в это. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Александр, это Илья. Сначала про Израиль. Я повторял и повторяю, что всех паразитов израильских надо лишить всех и всяческих пособий, всего государственного обеспечения. Я имею в виду так называемых ультраортодоксов, которые предпочитают всю жизнь мусолить одну и ту же книжку, вместо того, чтобы учиться, работать или служить в армии, способствовать процветанию государства. Раз они против государства, их надо лишить всей государственной помощи. И тогда они сами захотят жрать, будут и работать, и служить. По поводу Ирана. Я говорил и говорил, надо лупить из всех средств, которые у нас есть, по их инфраструктуре. Одна ракета «Томагавк» минус одна электростанция. Скоро лето, иранцы захотят
0: замечательно, что вы, ну, это замечательно, что вы говорите. Трамп этого не делает. Ну, мы так, это все давно знаем.
8: Кстати,
0: все это знаем.
8: Чтобы понять, что хочет и о чем думает Трамп, обратитесь, если это возможно, к Геннадию Кацову. Он же Трампа любому, как говорится, пасть.
0: Слушайте, не надо, я не хочу никого дергать по поводу далее. Геннадий Кацов имеет право на свое мнение. Сколько угодно. Я по поводу Трампа тоже имею свое мнение. Я считаю, что он много чего хорошего сделал, но здесь он абсолютно полностью плавает. Полнейшим образом. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Вот, пожалуйста, Барак Равид, это вот тот человек, который рассказал про вот эти вот все эти скандальные дела между Нетаньяху и так далее. Вот он пишет в Axios, что президент Трамп анонсировал то, что он отменил планируемые удары по Ирану в четверг, говоря, что иранское руководство опрувало какой-то черновой вариант соглашения, который продлевает соглашение о прекращении огня, открывает Ормузский пролив и собирается запустить 60 дней переговоров с Ираном по иранской ядерной программе. Ну вот я хочу увидеть это. Особенно иранскую ядерную программу. Что они будут делать? Что они нам предложат? Отдать ядерное топливо Пакистану – это провал для нас. Отдать его русским – это провал для нас. Отдать его китайцам – это провал для нас. Что еще мы будем обсуждать? Нам они его не отдадут. Потому что они не... Знаете, почему они нам не отдадут? Объясняю популярно для всех, кто не понимает. Они не могут своей собственной публике в Иране сказать, что мы наше обогащенное топливо отдали американцам. Они тут же потеряют лицо как говорится, среди своих же собственных сторонников. Они не могут это сделать. Если они это сделают, это для них, то есть все внутри зададут вопрос, что же за победа, они же это победой объявляют. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
9: Слушаю, Трамп. Ну, он не тактик, он не стратег, он не военный, он даже не политик. Этот Пентагон сжирает больше половины нашего бюджета. Где эти махровые генералы? Или они специально его вот так водят, как собачку по кругу?
0: Я не понимаю. Это не причин никакого отношения.
9: Это что, он не
0: Вы не обращаетесь, абсолютно не понимаете, о чем вы говорите. Абсолютно. Пентагон никакой во всем этом деле. Пентагон заинтересован как раз провести эту операцию как надо. Пентагона наши расходы, все, которые вот они должны удвоить, они себя абсолютно оправдывают в том мире, в котором мы живем. Если вам это непонятно, мне сложно вам это объяснить. Мы живем настолько ненормальное время, у нас практически нет никаких союзников, которые могут нас хоть где-то в чем-то прикрыть, если вы не в курсе. Вот эта хваленая НАТО, это абсолютно пустая бумажка об этом, понимаете? Они не могут прикрыть собственную задницу. Вот сейчас вот на днях, вот этот вот знаменитый, они собирались запускать какой-то там самолет между Францией и Германией, все, выяснилось, что они это не могут запустить, ни технически, ни финансово. Значит, опять-таки, понимаете, проклятая Америка с их F-35. Проблема с Ираном полностью проблема Трампа. Он считает, что, он зажат в угол, где он хочет, как говорится, выиграть, понимаете, быстро, блестяще и, как говорится, без больших потерь, потому что потери всегда воспринимаются плохо. Но он не может это сделать. И плюс у него, понимаете, горит, у него повысилась инфляция, у него горят цены, у него закрыт вот этот Ормузский пролив, он ничего сделать с этим не может, кроме как военным путем. Поэтому он пытается нажать на Иран или уговорить их. У него же и гудет, как вот завтра я из Ирана сделаю отбивную котлету. Ровно через 2 часа у нас прекрасные переговоры с иранским руководством, слушают, что я им говорю. Опять дальше. Завтра я закончу иранскую цивилизацию. А потом, понимаете, у нас колоссальный прогресс. Ребят, ну вы решите, что у вас, наконец-то, в Белом доме-то там. Потому что выглядит это все, понимаете, как какой-то сумасшедший дом немножечко в последнее время. Это не Пентагон виноват в этом. Это виноват только Трамп с его совершенно полностью проваленным, несуществующим планом Б, потому что план А не удался. При полном, понимаете, уничтожении иранской инфраструктуры военной, которую Трамп достиг в плане А, они не могут с воздуха решить все эти проблемы. Не могут. Коль скоро восстание в Иране не появилось, не, как говорится, реализовалось, нету его. Трамп так долго тянул время с этим, что это восстание захлебнулось. А может быть, и не было никогда, понимаете, реальностью такой. Может быть, курды, повторяю, помощь тоже захлебнулась. Им передали деньги, им передали какое-то оружие, их что-то, как говорится, понимаете, на это все науськивали. Понимаете, но тут вмешалась Турция и сказала, что зачем нам это надо. И они не дали это делать. Они нажали на курдских, как говорится, лидеров, сказали, что если вы, как говорится, попытаетесь там что-то... Турки смертельно боятся, что будет вычленен, понимаете, из Турции кусок, понимаете, под новый Курдистан. Может быть, может быть. Это, кстати говоря, будущее какое-то вот действительно серьезный шаг, который надо думать. Вычленить из Ирака, из Сирии, из Турции государство, которое будет называться Курдистан. Это будет самый лучший союзник и Израиля, и Америки, который может только себе представить. Даже если у них там у власти будут самые коммунисты, которые только могут быть. Там одна из группировок, да, они левые. Но это абсолютно ничего не меняет. Вот эта группировка левая, одна из, они полностью перебили вот тот самый ИГИЛ. Не американцы их перебили курды. На земле американцы курды наземные силы в Сирию не вводили, ни в Ирак не вводили. В основном на земле воевали курды. Мы их только поддерживали с воздуха в основном. Бомбили те объекты, которые, кстати, курды нам показывали. Сейчас этот вариант отменяется. Потому что у нас есть совершенно недружественная нам Турция, тоже член НАТО. Представляете? Член НАТО. У нас есть недружественные нам, фактически, ну, которые встали в такую полуфронду, арабские государства, их бомбят, но при этом они... Понимаете, с арабскими государствами тоже просто. Вот почему-то никто не хочет это признать. Они не хотят, понимаете, они понимают, что Иран, это, конечно, ужасно. Но они, им не нужно, чтобы за счет того, что Иран уронит вниз, чтобы встал на все, как говорится, на полную вот силу, встал Израиль. Им тоже это не надо. Господа евреи, понимаете, если вы думаете, что из-за того, что вы водите хороводы с какими-то там вот этими арабскими шейхами, и с ними танцуют какие-то ортодоксы, понимаете, там, и те, понимаете, мило улыбаются, что это как будто, это что-то изменило в этом мире. Господа, ну давайте не будем вот-вот, знаете, совсем дубовыми идиотами. Арабы общаются с Израилем, потому что им удобно общаться с Израилем, раз, им это нужно экономически, они пытаются отвязаться от какого-то там, я не знаю, идеологического курса, возможно, экономика для них, как говорится, играет роль и так далее. И плюс их давит Иран, поэтому они, как говорится, находят естественного союзника в Израиле. Если их Иран давить не будет, то зачем им нужен Израиль? Зачем он им нужен тогда? Чтобы с евреями, наконец, найти общий язык? Да нет, они могут еще 1000 лет с ними не находить этот общий язык. На Востоке ждать и умеют, понимаете, там не мыслят, понимаете, одним президентом, одним премьер-министром, одной какой-то конденцией. Они мыслят, понимаете, ну пусть 1000 лет уйдет, понимаете, пусть там, я не знаю, мы истратим 100 миллионов человек, понимаете, на борьбу с сионизмом, мы рано или поздно добьем его. Вот как они говорят, вот как они мыслят. Поэтому что там? Добрый день, вы в эфире. У вас 2 минуты. Еще раз, 718-303-90-90. Значит, если в какой-то момент Трамп, понимаете, не согласится просто со здравым смыслом, что для того, чтобы добить вот эту программу, нужно высаживать там десант со всеми вытекающими, значит, он эту войну просрал, проиграл. Добрый день, вы в эфире. Господа, ваши телефоны не берут, вас не слышно. Ваши селфоны, дерьмо, пардон, конечно, полнейшее. Потому что вы звоните, и вас не слышно. В общем, вот как-то так. Поэтому для Трампа совершенно четко нужно понять и прийти к пониманию, что он не может решить эти проблемы с воздуха. Если он этого не поймет, значит, при блестящей проведенной военной кампании до ее остановки, он фактически в общем и целом эту войну проиграет. И никто мне по-другому заявить, что, понимаете, это какая-то блестящая победа не может. Максимум, они отодвинули вот эту разработку ядерного оружия на 2-3 года. Ну хорошо, Трамп может себе приписать какую-то, понимаете, ну хорошо, давайте ему Нобелевскую премию очередную. Через 2-3 года эта проблема встанет заново. Что будем делать опять? Опять будем ее отодвигать на 2-3 года? Все, что мы сделали, это завалили обломками вход вот в эти facilities. Иранцы, они как те муравьи, понимаете? Если завтра им скажут, что давайте разроем то, что надо разрыть, они разроют, что нужно построить, допустим, какое-то хранилище, которое будет 200 метров глубиной. Что мы будем делать тогда? Бросать ядерную бомбу на Иран? Это, кстати говоря, тоже не поможет при такой глубине залегания. Только если радиация будет, и туда попасть никто не сможет. Ребят, понимаете, есть совершенно четкие какие-то limitations, которые может вести военная кампания с воздуха. Если вы эти limitations не хотите признавать, это ваши проблемы. И проблемы Трампа, который не хочет это понять никак. Я понимаю, что у него сложности, я понимаю это, но если он просрет это из-за этих выборов, эти выборы он уже проиграл. Я практически уверен в этом. республиканцы оставят себе большинство, может быть, в нижней, ну, Сенат, скорее всего, так и так получится нормально, но в нижней палате только если они из редистриктинга доведут туда больше конгрессменов. Вот единственный путь. Никакого другого пути нет. Перерыв.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
4: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-41. 718-615-41-00.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Новости.
4: Аналитические передачи.
11: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучше.
6: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому. В программе «Эрудит».
7: По пятницам с 4 до 5.
6: «Эрудит».
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
13: «Дэвидсон Радио».
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминала.
14: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
2: Новости на
15: «Дэвидсон Радио».
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи обнаружили новый механизм лекарственной устойчивости рака, который не связан с генетическими мутациями и действует уже на самых ранних этапах терапии. Оказалось, что часть раковых клеток, выживших после первого курса лечения, используют сублетальную активацию программ клеточной гибели не для того, чтобы погибнуть, а как триггер к перестройке и последующему размножению. Именно эти клетки впоследствии последствии дают начало рецидиву опухоли, зачастую более агрессивному, чем исходный. Авторы показали, что описанный феномен универсален для разных типов рака и не зависит от конкретного примененного препарата. Более того, стресс от лечения парадоксально усиливает пластичность выживших клеток. Они переключаются на более агрессивный фенотип с повышенной способностью к метастазированию и формированию устойчивых клонов. Это указывает на принципиально новую мишень. К стандартным схемам лечения можно добавлять агенты, которые дослушивают начатую программу гибели до конца, не давая клетке перехватить ее в собственных целях. Эпигенетическая природа механизма означает его принципиальную обратимость, а значит и возможность фармакологической коррекции. Результаты перекликаются с наблюдением, что пациенты, у которых возникает рецидив после ремиссии, зачастую отвечают на первоначальное лечение хуже, чем новые пациенты. Это долго объяснялось накоплением генетических мутаций, однако новые данные указывают, что эпигенетическое перепрограммирование – более ранний и, возможно, более значимый фактор устойчивости к терапии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
16: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
17: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
19: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
21: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
22: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
23: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прахин.
27: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
28: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
29: Юрий Прахин.
11: Новости.
0: Аналитические передачи.
11: Репортажи, мнения экспертов.
0: И прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
0: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
0: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
11: RTN. Смотрите лучше.
1: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хоум-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Вот я вам хочу прочесть по поводу Мамдани. Тут вот один человек пишет интересную вещь, далее, что вот я как-то приводил этот документ, социальная программа германского фашизма. Нет, я не перепутал. Это не программа КПСС, не конспект речей Мао Цзэдуна или Мамдани. Это программа НСДАП. Социальная программа германского фашизма. Основные элементы социальной программы нацистов включали борьбу с безработицей, масштабные государственные инфраструктурные проекты, строительство автобанов, общественных зданий. Государственная программа трудоустройства в результате официальной безработицы в Германии существенно снизилась в 1933-1939 годах. Поддержка семьи, льготные кредиты молодоженам. Социальные программы для рабочих. Организация «Сила через радость» «Kraft durch Freude», предлагавшие недорогой отдых, экскурсии, спортивные мероприятия, культурные программы, развитие массового спорта и досуга, безусловное улучшение жизненного уровня трудящихся. Жилищная политика, поддержка строительства жилья, льготное кредитование некоторых категорий граждан, идеи народного сообщества, Волгерманшафт, я плохо понимаю, по-немецки читаю, преодоление классовых различий между рабочими, крестьянами и предпринимателями, поддержка крестьянства, защита мелких и средних фермеров от разорения, ограничение дробления сельскохозяйственных земель, политика продовольственного самообеспечения, молодежная политика, массовое вовлечение молодежи в организации типа Гитлер-Юз, бесплатные спортивные и воспитательные программы. Да. И это все это предлагается на сегодняшний день демократами. Но проблема не в том, что это предлагали фашисты, нацисты и предлагают сегодня демократы. Или пытаются предложить хоть что-то из этого тогда. Вопрос заключается в том, что это жутко популярно. Понимаете, вы же поймите, никто не будет стоять и трясти кулаком и кричать, что это предлагал Гитлер когда-то. Что это предлагал Гиммлер, что это предлагал Геббельс, что это была, понимаете, переделанная программа, где пытаются увязать капитализм с большевизмом одновременно. То есть вот гибридная программа Гитлера. Никто не будет это делать. Они просто скажут, что это сейчас нужно для всех, как говорится, нуждающихся, тех, кто падает в экономике, в стране и так далее и тому подобное. И при этом это будет популярно, потому что это получается, что эта программа рассчитана на нижние слои. Вот как я вам рассказывал, что будет популярна программа с бессрочным лизом на квартиры, потому что кто будет выступать за квартиры владельцев? Никто. Никто. Даже самые откровенно анти-мамдани люди, что они будут поддерживать лендлордов, если они снимают квартиру и имеют проблемы с лендлордами, да никогда в жизни. То же самое и здесь. Поэтому почему нет? Это колоссально популярный довод. нравится нам или не нравится. Вот в чем дело. И вот дальше. Пишет Игорь Курас. ФБР вчера арестовало 8 радикалов по обвинению в заговоре и атаках на руководство Мичиганского университета. Среди арестованных нынешние бывшие студенты, также люди без какой-либо связи с университетом. В заголовке левых СМИ пишут, что аресты связаны с пропалестинской активностью. Это вводит читателя в заблуждение. Обвинение предъявлено не за протесты и не за политические взгляды. Обвинение предъявлено за ночные рейды с разбитыми окнами. За химикаты, распыленные в частных домах, в том числе в тех, где спали дети. За угрозы руководства университета. За угрозы полицейским Еврейской Федерации Детройта. 63-страничный обвинительный акт подробно описывает все 10 пунктов обвинения. Среди задокументированных эпизодов переписка, в которой один из обвиняемых, медицинский студент, пишет от члена совета попечителей: «Буду медленно ее травить». Соучастница отвечает: «Нужно забраться в этот дом и сжечь его». Все это, разумеется, не имеет ничего общего со студенческим активизмом. Это уголовщина под политическим прикрытием. Левые СМИ уже начали продвигать версию о политических репрессиях. Но когда ты вламываешься ночью в дом, где спят чужие дети, травишь людей химвеществами, это не борьба за свободу Палестины. Надеюсь, у всех участников будет достаточно времени обдумать свои действия и обсудить их с сокамерниками в одной из федеральных тюрем. Но у тех немногих, кто находится здесь по студенческой визе, появится прекрасный шанс повидать родные места, в некоторые из которых за подобный активизм просто расстреливают на площади без суда и следствия. Замечательно, если их посадят. Вы понимаете, вот когда мы говорим о том, что в нашей стране в связи с приходом Трампа началась борьба вот с подобными явлениями, я аплодирую это. Аплодировал, аплодирую и буду продолжать аплодировать, потому что этих подонков надо не просто травить, их надо держать в тюрьмах на пожизненном. Потому что они фактически ломают Соединенные Штаты пополам, понимаете, об колено. При этом, если Трамп начинает какие-то авантюры, а это теперь получается авантюра, связанные с этой войной, то что вы хотите? Чтобы все, понимаете, хавали вот это вот, понимаете, этот булшит, который продает Трамп, и в него верили, они верить в это не будут. Не будут. Не надо мне рассказывать о том, что сейчас им сейчас, что мы ничего не знаем. Ну, это обычное. Вот наши товарищи говорят: вы ничего не знаете, мы не знаем всех подробностей, это преждевременное мнение. Трамп знает, что он делает, у него не может быть плана, не может быть не быть плана. Вот у иранцев сейчас зальется сейчас нефтью, там последний какой-то кувшин, они типа вынуждены будут. Они уже закупоривают скважины. Вы знаете это? Никакой проблемы с закупоркой скважин нет. Проблема только в том, что потом, если раскупоривать ее, может быть, нефть качаться не будет. Надо будет делать новую скважину для того, чтобы появилось давление. Ну хорошо, что вы думаете, когда у них зависит от этой жизни смерти, они не пойдут на это? Наплевали они на все ваши экономические доводы. Закупорить скважину – это экономика для вас, для них это выживание. Что вы думаете, они не пойдут на это? Пойдут, конечно. Вы не понимаете, насколько это не люди, озабоченные деньгами. Это люди, озабоченные, как Осама бен Ладен, как убить неверных. А вы с ними пытаетесь вести переговоры, как-то понимать, через призму мозгов. Какие мозги, блин? Боже упаси! Да. Жалко, понимаете, вот жалко, что вот такое вот все это происходит у нас на глазах. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Наум, у вас не работает связь. Позвоните с улицы. Вот выйдите на улицу, сделайте лишнее движение. Выйдите на улицу, здесь хороший прием. И я вас услышу. Вот я сейчас могу проверить сам, понимаете, сам себя. Я вас услышу там. Понимаете, проблема у вас, нету нормальной связи. Вот я сейчас звоню, и я свой телефон вижу. Значит, телефоны работают. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день.
4: Добрый.
5: Вот неужели...
4: Радио выключите, пожалуйста.
5: Я выключаю. Выключаю сейчас прямо. Выключу. Неужели в мире нет людей, которые могут определить ход развития цивилизации? Надо перейти уже, потому что разные партии, разные направления путают людей. Те борются за то, чтобы неверных убить, те, чтобы убить религиозных. Должны быть уже люди в правительствах, которые бы определяли развитие цивилизации.
4: По-моему, можно... Ну, значит, нету, значит, нету, или... У вас эхо, I'm sorry. Значит, таких людей нет. Или в правительство они не идут. Сейчас вообще в политику не идут умные люди. Не хотят. Потому что это проблемно, это, понимаете, политика это на сегодняшний день. Вы понимаете, вот для чего, почему я, например, никогда не хотел идти в политику. Потому что это надо обладать, прежде всего, знаете, хорошо подвижными губами. Чтобы целовать все задницы, которые тебе подставят. Всем голодным обещать покушать, всем безработным обещать работу, всем неженатым говорить, что найдем по жене, всем голодным, что мы, понимаете, кашу сварим, и так далее. Я не хочу это делать. Категорически. Потому что я знаю, что я этого не сделаю. Я знаю, что это не сделаю. Я знаю, что это вранье полнейшее. Можно накормить кого-то, но не всех. Можно найти жену какому-то количеству, а не всем. Можно найти работу тем, кто хочет ее найти. И так далее и тому подобное. То есть все это идет с нюансами. Как только ты начинаешь говорить про нюансы, все, твоя популярность падает. Поэтому я не хочу врать людям и продавать совершенно полный булшит, который продают им наши политики. Мне это не надо. Я не хочу этим заниматься. Мне проще об этом сказать на радио вот, и сказать вам честно на радио. Вы можете, вам может это нравится, может не нравится, ради бога. Но нигде вот эту такую правду, как говорю я вам здесь на радио, вы ни у кого больше не услышите. Ни у кого. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Вообще, управлять странами на сегодняшний день, тем более такой страной, как Соединенные Штаты на сегодняшний день, это крайне сложно. Крайне сложная процедура. Ничего уже больше не просто, понимаете? А образование перестало быть образованием, понимаете? Добро превратилось в зло, зло превратилось в добро. Люди перестали обладать прагматизмом. Все хотят каких-то абсолютных максималистских результатов, понимаете? Если их вот какие-то мелкие просьбы не учитываются, все, они начинают поддерживать другую партию. Никто не хочет понять, что для того, чтобы чего-то достигнуть, нужно что-то вложить. То есть нужно в чем-то пострадать. Нужен какой-то компромисс. Компромисс – это когда вы и ваши соперники все согласились потерять что-то ради общего блага. Не выиграть все вместе, а всем вместе потерять. Именно ударение на слово «потерять». И вы согласились на какую-то потерю, и он согласился на какую-то потерю. Тогда возможен компромисс ради всеобщего блага. А если вы хотите выиграть, и он хочет выиграть, значит, вы тогда стоите до упора, и не выигрывает никто. Вот почему в политике на сегодняшний день, особенно в западных странах, преобладает вот этот идиотизм, который мы видим. Например, у демократов почему преобладает... Рост эмиграции, несмотря на то, что все понимают, что вот рост такой вот этой нелегальной эмиграции никому не нужен. Потому что они пытаются купить голоса каким-то образом. Они ведут замену населения, хоть если не... Правда, не катанием так, понимаете, как заставим. Ну что могу делать? Вот так? Они пытаются вначале ввести этих нелегалов, потом начинают кричать, что их, понимаете, надо их пожалеть, что их надо легализировать, им надо дать то, надо дать это и так далее и тому подобное. И они годами не уезжают. У нас в стране где-то по 35-38 миллионов нелегалов. Все нам говорят, что у нас кто-то там 11-12. Намного больше. Они растеклись по всей стране. Мы их выловить, конечно, всех не можем. Это понятно. Это понятно. Но нужно делать ударение именно на том, чтобы новых хотя бы не запускать. Чтобы это количество не увеличилось, нужно делать ударение, например, на то, что совершенно необходимо. Какие-то программы ассимиляции и требовать, чтобы эта ассимиляция происходила. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Вот в чем дело. Когда мы говорим про вот эти вот все, понимаете, тарифы, которые производят, вот смотрите, сейчас немцы и французы, которые, ну, явно штрампы.

0: Потому что только протекционизм может спасти от такой несправедливой экономики. Глобализм стал фактически игрой в одни ворота. Добрый день, вы в эфире. Вот о чем я веду разговор. Мы всегда, понимаете, говорили, свободная экономика, глобальная экономика, об этом трещал Рейган, об этом, как говорится, в книге написано, Милтон, Фридман и так далее, и тому подобное. Все мы были сторонниками этого. Но свободная экономика может быть между Америкой, Канадой, Италией, Германией, Японией, Австралией, Швецией, Францией, Англией. Вот там может быть свободная экономика, свободная конкуренция. Потому что у них примерно плюс-минус там всякие тарифные дела, те же расходы на рабочих, что у нас. Пенсии, медицина, workman compensation, social security, Medicare. У них примерно все то же самое. Вот с ними мы можем конкурировать. То есть мы можем конкурировать только на качестве и на цене. Конкурировать с китайцами невозможно. Потому что у них нету всех этих расходов, потому что у них рабская или полурабская рабочая сила, которая не стоит ничего, никаких regulations, никаких правил, ничего вообще никак, нигде, ни в чем. С этим можно конкурировать никогда в жизни. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте. А вы знаете, что религиозной молодежи в Израиле становится больше, чем нерелигиозной? Это плохо, потому что генералы жалуются, не платят солдат. Я думаю, что вишивы нужно не учить химию, физику. Это математика не нужна, хватит, чтобы деньги посчитать. А вот военное дело должны они изучать. Ведь они должны защищать свои большие семьи, своих братьев, сестер, родителей. Они должны защищать государство. Разве вы с этим не согласны со мной?
0: Это спасибо. Понимаете, ситуация такая. Значит, я вообще считал и считаю и продолжу считать. Вообще, как таковые здоровые мужики, пусть они изучают хоть три Торы вместе взятые, не должны получать велфер. Они должны работать. И в свободное от работы время, или на деньги, которые им платят община, или какие-то религиозные, или еще что-то такое, они, пожалуйста, изучайте Тору сколько вы хотите. За свой счет. Не за счет общества, не за счет государства, не за счет кого-то другого. А они сели фактически на шею израильского общества. В Израиле досов, как их досы называют, просто колоссально ненавидят. Если вы в это не верите, это, конечно, ваше дело. Я не, еще раз повторяю, не против религии. Я против того, чтобы делать из религиозных культ. Понимаете? Культ. Где они не платят налоги, где они занимаются всеми видами крючкотворства для того, чтобы, понимаете, ни одна женщина не замужем официально, при этом у нее 8 детей. И дети продолжают рождаться. То есть, понимаете, вот о чем мы говорим. А то, что они верят в Бога, у меня нет проблем с этим. Никаких, ради Бога, сколько угодно, как угодно. Слушайте, вы взрослые люди, сами решайте, во что вы верите, что вы кушаете, как вы живете. Это не есть проблема. Проблема только то, что я не собираюсь вас содержать, пока вы учите Тору. Учите Тору за свой счет. Вот что должно быть. Для этого надо, возможно, провести вот отделение церкви от государства. Что все религиозные организации не имеют права получать никаких отсрочек, никаких доходов, никаких подачек, никаких подарков от всего остального израильского общества. Потому что если вот многие евреи, которые живут в таком обществе, говорят, слушайте, знаете что, мне надоели все эти религиозные, я уезжаю отсюда. Знаете, сколько таких людей есть? Огромное количество.

0: И в израильском обществе нарастает количество религиозных, потому что они рожают больше. Рано или поздно это придет к какому-то критическому состоянию. Что религиозных станет так много, что, понимаете, вот эта сумма налогов, которую на них тратят, будет просто колоссальной. При этом они, еще раз повторяю, очень многие не служат в армии. Я не говорю про вязаные кипы, это религиозные сионисты и так далее. То есть у очень многих именно ультраортодоксов или ультрахасидов, там у них вообще нет никакой службы. Многие еще Израиль не признают. Но при этом получают израильские денежки. Там это регулярная проблема. Повторяю, очень многих из светских евреев, они абсолютно не хотят участвовать в этом распиле. Если мы это не хотим понимать или не хотим признать, ну так это наши с вами ментальные проблемы. В Израиле это совершенно четко одна из главных проблем, которые вот стоят перед всеми правыми правительствами. Правые правительства вводят религиозные партии в состав правительства для того, чтобы получить власть, для того, чтобы создать коалиционные, потому что сами по себе Ликуд очень слаб. Они поэтому играются с дьяволом, они вводят каких-то, понимаете, сумасшедших, ну, или почти сумасшедших, правительства, и начинают с ними создавать коалицию. Потом появляется вот такой вот, понимаете, как Бен-Гвир, понимаете, который, он громкий рот чистейший, который ничего никому, в принципе, своими действиями дополнительными в Израиле не помог, он только создал себе лишние голоса среди религиозных для дальнейшей коалиции какой-то. Все. То есть он делает это ради себя. Израиль от этого не выиграл ничего, от его действий, от его громкого рта, от его поведения и так далее. Там, вот как пример. Может ли он это делать? Да, может. Официально может, да. Ну, слушайте, официально можно быть любым шмоком, пожалуйста, это, слушайте, в конце концов. Среди евреев очень много шмоков, к сожалению. К сожалению великому. Очень много гениальных, очень много шмоков. Понимаете, у нас, к сожалению, две крайности. Но то, что стоит за действиями вот подобного характера, непонятно. Поэтому Нетаньяху, понимаете, он завязан по рукам и ногам. То есть он не хочет потерять коалицию, если он не будет, как говорится, постоянно, как говорится, поддакивать вот или там подбрасывать какие-то куски религиозным партиям. Он потеряет коалицию на этом. Поэтому он вынужден делать то, что он вынужден делать. Ну вот. Мне его откровенно жалко, ну слушайте. Селяви. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
1: Радио. Мы любим Нью-Йорк. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Австралийские психологи установили, что стиль привязанности человека существенно влияет на то, как он переживает одиночество. Люди с тревожным или избегающим типами привязанности значительно чаще воспринимают время наедине с собой как нежеланное и вынужденное, и в итоге острее ощущают социальную изоляцию. Теория привязанности, разработанная Джоном Болби в середине 20 века, выделяет три основных стиля. Надежный, человек комфортен как в близости, так и в одиночестве. Тревожный, склонность к чрезмерной озабоченности отношениями. И избегающий, дискомфорт от эмоциональной близости. Стиль формируется в раннем детстве под влиянием характера взаимодействия с основным опекуном. Статистический анализ показал, что тревожная привязанность предсказывает тяжелое переживание одиночества. По мнению авторов, развитие навыка продуктивного одиночества, способности намеренно и с удовольствием проводить время без социального взаимодействия, может служить терапевтической мишенью и снизить хроническое ощущение одиночества у людей с тревожной привязанностью. Авторы также подчеркнули практическое значение результатов для работы с одинокими людьми в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Сессии, направленные на развитие навыков осознанного и добровольного одиночества, так называемые способности к уединению, могут существенно снизить хроническое ощущение изоляции у людей с ненадежной привязанностью.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
1: Дэвид Зон, радио.
11: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон, радио.
11: Дэвид Зон, радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что Иран и США могут выйти на соглашение уже в ближайшие 2-3 дня, после чего начались взаимные обстрелы между Соединенными Штатами и Ираном. А Трамп, согласно решению судьи, не имел права устанавливать сбор в $100,000 для людей, подающих заявки на получение рабочей визы для квалифицированных сотрудников. Сотрудников H-1B. На вопрос, хотели бы вы жить в другой стране, но не в США, утвердительно ответили 55% демократов. Paramount Skydance обвинил Netflix в попытках сорвать сделку по покупке Warner Bros. Разработчик ChatGPT компания OpenAI вслед за Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций на бирже IPO. Трамп стал первым действующим президентом США в истории, который посетил матч финала NBA. Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд, скончался в возрасте 92 лет после того, как на него наехал автомобиль. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что Иран и Соединенные Штаты Америки могут выйти на соглашение уже в ближайшие 2-3 дня. По его словам, соглашение предотвратит появление у Исламской Республики ядерного оружия и приведет к немедленному открытию Ормузского пролива. Цитирую, мы находимся на завершающем этапе заключения очень-очень выгодной сделки, которая ни в коем случае не допустит наличия ядерного оружия у Ирана. Пролив откроется немедленно, он откроется сразу после подписания соглашения, что может произойти через 2-3 дня, сказал глава государства. Трамп подчеркнул, что считает позиции Вашингтона и Тегерана максимально близкими. При этом несколькими часами ранее Трамп утверждал, что объявит о полной победе над Ираном в течение ближайших 2 недель. Цитирую, они готовы дать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия. Я думаю, мы выигрываем эту битву. Мы выиграем ее за следующие 2 недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа и произойдет очень скоро, сказал президент, добавив, что после этого мировые цены на нефть упадут. По данным CNN, Трамп анонсировал скорую сделку с Ираном уже 37 раз. Впервые он заявил об этом еще 2 месяца назад. Отмечает CNN, цитируя Трампа, нет никаких признаков того, что это утверждение сегодня более актуально, но Трамп продолжает это повторять, то ли потому, что он пребывает в заблуждении, то ли пытаясь успокоить финансовые рынки, то ли потому, что думает, что может воплотить это в жизнь силой воли, отвечает недружелюбный к Трампу CNN. Пока Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры, боевые действия на Ближнем Востоке не прекращаются, Израиль продолжает атаки на Ливан, что вызывает недовольство Ирана. Так, 7 июня израильские военные атаковали объект шиитской организации террористической Хизбалла в пригороде ливанского Бейрута. Иран ответил на это ракетным ударом по Израилю, после чего Израиль объявил о масштабной серии авиаударов по иранской территории. Отказ Израиля прекратить свои операции в Ливане осложняет отношения между Тель-Авивом и Вашингтоном. Трамп уже предупредил израильского премьера Бенямина Нетаньяху, что дальнейшее обострение может тому дорого обойтись. По словам Трампа, Иран передал через посредников сигнал о готовности снизить напряженность, если Израиль прекратит удары. Вице-президент Джейди Венс, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, признал, что интересы США и Израиля в некоторых случаях расходятся. Цитируя Венса, очевидно, что у израильтян и у США есть много общих интересов, но есть и ситуации, где наши интересы расходятся. Президент, то есть Трамп, четко дал понять, что главная цель США в Иране – гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия, объяснил Венс. Отвечая на вопрос о переговорах с Тегераном, вице-президент отметил, каждый всегда пытается обыграть друг друга. По его словам, главным станет не то, что иранская сторона согласится зафиксировать на бумаге, а готовность выполнять достигнутые договоренности. Цитирую, будем честны, иранцы не хотят продолжения этой войны, это не в их интересах, и я думаю, они приходят за стол переговоров, выкладывая на стол реальные вещи. мы, конечно, будем это проверять. Но если мы заключим эту сделку, то это будет home run для американского народа, резюмировал Венс. Иран при этом сбил американский самолет AH-64 Apache над Ормузским проливом и, написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, Соединенные Штаты обязаны ответить на это. Он написал: оба пилота, находившиеся в вертолете, живы и невредимы. Тем не менее, Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение, написал глава Белого дома. 9 июня, напомню, газета New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников New York Times заявил, что причины крушения не были установлены. По его словам, следователи выясняли, был ли вертолет сбит иранскими силами или авария произошла из-за технической неисправности. Трамп при этом написал, что 10 июня американские власти опубликуют отчет о крушении воздушного судна. Президент Дональд Трамп, согласно решению суда, не имел права устанавливать сбор в 100 тысяч долларов для людей, подающих заявки на получение рабочей визы для квалифицированных сотрудников H-1B. Белый дом планирует подавать апелляцию на это решение. Ранее другой суд признал сбор законным. Окружной судья Лео Сорокин в понедельник, 8 июня, вынес решение по иску о законности сбора в 100 тысяч долларов для рабочих виз H-1B. Иск подали генеральные прокуроры 20 штатов, это все штаты под демократами, демократические штаты. Администрация президента США настаивает, что президент имел полномочия ввести дополнительный сбор, так как федеральное миграционное законодательство позволяет ему ограничивать въезд в страну иностранцев, если он считает это пагубным для интересов США. Однако, по мнению судьи, также либерала, новый сбор – это, по сути, налог, а у президента нет полномочий устанавливать новые налоги без одобрения Конгресса. В своей аргументации судья Сорокин процитировал решение Верховного суда США, который в феврале этого года признал незаконным часть введенных Дональдом Трампом тарифов. Тогда президент использовал закон, предназначенный для случаев чрезвычайного положения в стране. Верховный суд признал незаконным часть тарифов Трампа, а президент ввел новую пошлину для всех стран в размере 10%. По той же самой логике, пишет судья, Трамп не имел полномочий вводить налог в рамках иммиграционного законодательства. В Белом доме при этом не согласна с этим решением. Представительница администрации президента Тейлор Роджерс отметила, что у Трампа есть право ограничивать въезд иностранцев в страну, что он и сделал, введя сбор. В рамках программы H-1B в год Соединенные Штаты выдают 65 тысяч виз и еще 20 тысяч виз для сотрудников с высшим уровнем образования. Работодатели до прокламации Трампа обычно платили от 2 до 5 тысяч долларов за подачу заявления. Платить 100 тысяч долларов должны только те соискатели, которые подаются на визу H-1B за пределами Соединенных Штатов Америки. Чаще всего виза H-1B получают профессионалы в сфере IT, но среди обладателей этого статуса есть также и работники медицины и образования. Цитирую, сегодняшняя победа защищает программу H-1B как инструмент для решения острой нехватки рабочей силы в таких индустриях, как образование, здравоохранение и медицинские исследования, отметила генпрокурор штата Массачусетс, демократка Андреа Кэмпбелл. По данным от 15 февраля 2026 года, служба гражданства и иммиграции получила сбор 85 раз, пишет Reuters. Указ о сборе вступил в силу 21 сентября 2025 года. Иск, который рассматривал Лео Сорокин, не единственная попытка оспорить сбор в суде. В декабре судья в Вашингтоне вынес решение по иску Торговой палаты США и признал спор незаконным. Это решение оспаривается. В рамках общенационального опроса Elon University, YouGov America, 250 National Survey, National Survey это 250, мы отмечаем 250-летие Соединенных Штатов Америки, отсюда эта цифра. Опрос был проведен с 30 апреля по 4 мая. Респондентам был задан вопрос, есть ли на Земле какая-либо другая страна, в которой вы предпочли бы жить сегодня вместо Соединенных Штатов. На этот вопрос утвердить действительно ответили 55% демократов. Среди независимых избирателей «да» сказали 38%, тогда как среди республиканцев такой ответ дали лишь 10%. Опрос был проведен среди взрослых жителей США. Размер выборки составил 1000 человек, а погрешность онлайн-опроса 3,95%. Как сообщает Breitbart News, в сентябре опрос 2020 года показал, что большинство избирателей демократов больше симпатизирует социализму, чем капитализму, и поддерживают кандидатов крайне левого толка. Неудивительно, цитирую, что исследование показало, социализм в значительной степени неприемлем для республиканцев и многих независимых избирателей. Это объясняет, почему крайне левые демократы добиваются большего успеха в таких местах, как Нью-Йорк, но испытывают трудности в консервативных штатах и колеблющихся округах. Опрос также показал, что большинство независимых избирателей и республиканцев отдают предпочтение капитализму, отмечало издание. То есть хотят жить в Соединенных Штатах Америки. Демократы, как мы видим, в общем-то, это довольно серьезная цифра, 55%. Они хотели бы куда-нибудь переехать. В Северную Корею, допустим. Там социализм расцветает полным цветом. Несколько месяцев спустя, после сентября, другой опрос показал, что большинство демократов относятся к социализму положительно. В статье Breitbart News также подчеркивалось, что жители Нью-Йорка избрали мэром Захрана Мамдани, который является мусульманином и открыто называет себя социалистом, но и марксистом, добавлю. Президент Дональд Трамп отреагировал на это словами: «После вчерашних результатов выбор, стоящий перед всеми американцами, стал как никогда очевидным». Он это говорил после выборов в Нью-Йорке. «Нам предстоит выбрать между коммунизмом и здравым смыслом». Конец цитаты. В 2013 году бывший марксист, впоследствии ставший известным консервативным публицистом Давид Хорвиц, выступил в Heritage Foundation. В своей речи он заявил, что его родители, коммунисты, называли себя прогрессистами. «Их целью была Советская Америка», — сказал он. Лозунгом коммунистической партии в те дни был «Мир, рабочие места и демократия». «Звучит знакомо?» — спросил он. Но, как отмечалось в статье Breitbart News, эта мысль стала центральной темой выступления Хорвица. Это была тема речи Давида Хорвица, когда он продолжил, как коммунисты захватили демократическую партию. Цитирую. «Коммунистическая партия – это демократическая партия», – заявил Хорвиц. В романе «Великий Гэтсби» Скотт Фицджеральд описывает богатых как людей, которые ломают вещи и оставляют их уборку другим. Это замечательное описание левых. Конец цитаты. Хорвиц, который начинал как радикальный марксист, сказал, что современные левые извлекли урок из своих неудач 1960-х годов. Цитирую, левые извлекли урок из 1960-х. Мы в 1960-х не хотели притворяться джефферсоновскими демократами. Именно поэтому мы потерпели неудачу в 1960-х. Именно поэтому они добились успеха сейчас. Конец цитаты. Согласно Breitbart News, по мере приближения важных промежуточных выборов в ноябре, американские избиратели в настоящее время все меньше поддерживают демократов. Издание сослалось на недавний опрос CNN, который, по его утверждению, показал снижение популярности партии. В апреле конгрессмен Джим Джордан, республиканец со штата Огайо, свел аргумент в пользу республиканцев простой формуле. «Я думаю, что эти выборы на самом деле сводятся к двум предложениям. Они сумасшедшие, мы нет. И я считаю, что именно это мы должны донести до американского народа». Конец цитаты. Paramount Skydance обвинила Netflix в попытках сорвать сделку по покупке Warner Bros. Discovery и запуске, как сказано, компании «выжженной земли» по противодействию слиянию. Об этом пишет издание «Политика» и ряд других изданий со ссылкой на имеющееся в распоряжении «Политика» письмо Paramount Министерству юстиции США. В документе главный юрисконсульт компании Макан Дель Рахим, возглавлявший антимонопольное подразделение Минюста в первый срок президента Дональда Трампа, утверждает, что Netflix пытался, цитирую, «настроить регуляторов и других заинтересованных лиц против сделки, и что паническая реакция компании продемонстрировала, насколько серьезно Netflix воспринимает Paramount как крупного конкурента». Конец цитаты. «Это является одной из самых резких нападок Paramount на конкурента», отмечает «Политику». По данным издания, письмо Минюст является ответом на отчет за март, представленный антимонопольному подразделению ведомства Международным братством водителей грузовиков International Brotherhood of Teamsters, IBT. Этот профсоюз работников IBT, сферы автомобильных перевозок из США и Канады, в которые входят также около 15 тысяч водителей, работников съемочных площадок и других трудящихся киноиндустрии, заявил, что слияние Paramount и Warner Bros. Представляет прямую угрозу работникам кино и телевидения по всей стране. IBT призвал Минюст подать иск с целью заблокировать сделку, если, как сказано, не будут приняты существенные, подлежащие исполнению, гарантии для увеличения внутреннего производства и защиты рабочих мест. Конец цитаты. В своем письме Paramount заявляет, что сделка, напротив, создаст больше работы для членов профсоюза водителей и других работников Голливуда, объединенных профсоюзы. Дель Рахим утверждает, что организованные профсоюзы получат прямую выгоду от сделки на $111 миллиардов, которая, по его словам, будет способствовать новой конкурентной энергии, я цитирую, и увеличению инвестиций в контент. Он также отверг опасения IBT по поводу слияния. Профсоюз в своем отчете привел пример похожей сделки – покупки компании Walt Disney Company в 2019 году киностудии 20th Century Fox, заявив, что тогда это привело к сокращению рабочих мест и отмене проектов. По словам юрисконсульта Paramount, Disney увеличил расходы на производство контента в целом после приобретения, и любое обсуждение кинопродукции компании должно учитывать последствия пандемии COVID-19, которая нарушила работу индустрии развлечений примерно через год после завершения этой сделки. Дель Рахим также вновь обвинил Netflix, утверждая, что компания, цитирую, пыталась убедить профсоюз водителей и других заинтересованных лиц в том, что приобретение Fox компания Disney оказало негативное влияние на производство контента и возможности трудоустройства. Paramount находится в процессе поглощения Warner Bros. Компания уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США FCC на одобрение сделки. Последняя оценивается в $111 миллиардов. Сделка была согласована после того, как Paramount обошла Netflix в борьбе за Warner Bros. Ожидается, что она будет завершена до конца года после одобрения акционерами и регуляторами. Напомню, что 22 мая газета Financial Times сообщила, что европейская киноиндустрия призывает регуляторов Евросоюза провести антимонопольное расследование в отношении сделки Warner Bros. И Paramount из-за опасений, что это может нанести ущерб культурному разнообразию, ослабить независимое производство и укрепить доминирование американских развлекательных гигантов. Ну а разработчик ChatGPT компании OpenAI вслед за Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций IPO в Соединенных Штатах. Сообщение было опубликовано на официальной странице компании в соцсети X. Цитирую, недавно мы подали конфиденциальную заявку по форме S1. Мы ожидаем, что она будет обнародована, поэтому просто сообщаем об этом, говорится в сообщении. OpenAI отмечает, что точные сроки проведения IPO пока не определены. Это займет какое-то время, потому что есть вещи, которые нам проще сделать в качестве частной компании, добавили в компанию OpenAI. Но в конце мая Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что OpenAI начала подготовку к подаче документов для проведения первичного публичного размещения акций, то, что называется IPO. Мы об этом говорили в те дни в нашей программе. При этом, по данным Wall Street Journal, компания сталкивается с рядом проблем перед размещением. В начале июня конфиденциальную заявку на IPO подал главный соперник OpenAI Anthropic. Предполагаемое первичное публичное размещение акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры и других факторов, говорится в сообщении компании, а по данным Bloomberg, компания может выйти на биржу уже этой осенью. Несколькими днями ранее оценка Anthropic превысила $900 миллиардов после нового инвестиционного раунда, в ходе которого компания привлекла от инвесторов $65 миллиардов. Это позволило ей обойти по оценке бизнеса OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. OpenAI сегодня оценивают $730 миллиардов, и Anthropic стала в результате самым дорогим стартапом искусственного интеллекта в мире. Инвестиционный раунд возглавили Green Oaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Ранее компания сообщала о получении инвестиций от Amazon и Google. Трамп стал первым действующим президентом США в истории, который посетил матч финала NBA. Он смотрел игру из ложи владельца Никс Джеймса Долана. Вместе со своей внучкой Трамп был Кай и личным советником Борисом Эпштейном. Трамп давний болельщик Нью-Йорк Никс. Он появлялся на их матчах еще в 1990-х годах. Из-за визита Трампа на стадионе в Нью-Йорке были усилены меры безопасности, а власти города отменили традиционный просмотр на больших экранах на улице около стадиона. Поскольку свист, как реакция аудитории, в США обычно говорит о позитивном приеме, то здесь возникло несколько мнений. Президента, отмечают правые СМИ, прекрасно приняли, то есть засвистели. А левые пишут о том, что Трампа освистали во время традиционного предматчевого исполнения национального гимна. Но зрители засвистели, когда президента на несколько секунд показали на экране на арене. В это время Трамп улыбался и отдавал воинское приветствие. Когда камеры переключились на игроков Никс, свист продолжился, и на его фоне прозвучали громкие овации. Сам Трамп отнесся к приему спокойно. Думаю, в основном это были приветственные возгласы, сказал он журналистам после игры. У Трампа и NBA давние непростые отношения. Национальная баскетбольная ассоциация на протяжении многих лет считается наиболее либеральной из всех четырех главных американских профессиональных спортивных лиг. И многие ее игроки открыто выступают против Трампа. Президента еще со времен его первого срока неоднократно лично критиковали главные звезды лиги – Кевин Дюрант, Стивен Карри, Леброн Джеймс. В 2017 году Трамп даже отменил традиционный ежегодный прием в Белом доме для чемпионов NBA Golden State Warriors из-за резких комментариев спортсменов о Трампе. Матч, который посетил Трамп, в этот раз был третьей игрой финальной серии до 4 побед. Сан-Антонио одержал победу со счетом 115-111. Пока Нью-Йорк ведет в серии 2-1, следующий матч пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня. Нынешний финал – повторение решающей серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио выиграли серию у Нью-Йорка 4-1. С тех пор Спэрс еще четырежды становились чемпионами NBA, в последний раз в 2014 году. А Никс ни разу не выходили в финальную серию. Последнее чемпионство команды из Нью-Йорка датируется 1973 годом. Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд, скончался в возрасте 92 лет после того, как на него наехал автомобиль. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на дочь ученого Эми Вуд. Его дочь Эми Вуд сообщила, что он скончался в больнице после того, как его сбил автомобилист в Ист-Провиденсе, штат Род-Айленд. Говорится в публикации в Нью-Йорк Таймс, это случилось на парковке супермаркета. Вуд родился в 1933 году в городе Конкорд, штат Массачусетс. Окончил университет Тафтса, после чего получил степень магистра и доктора философии по истории в Гарвардском университете, в котором также позже преподавал. Также он вел свою профессорскую деятельность в Мичиганском университете, а в 1969-м перешел в Брауновский университет. Вуд считался одним из ведущих американских историков, специализировавшихся на эпохе американской революции и становлении США. Его первая крупная работа – книга «Создание Американской Республики», 1776-1787, была удостоена премии Бенкрофта в 1970 году. Наибольшую известность Вуду принесла книга «Радикализм американской революции», за которой в 1993 он получил Пулитцеровскую премию по истории. Среди других его известных работ «Империя свободы», «Американизация Бенджамина Франклина» и «Революционные характеры». В 2011 году его наградили национальной гуманитарной медалью за исследования, посвященные основанию Соединенных Штатов и разработке Конституции страны. Также он был удостоен премии имени Авраама Линкольна и премии Бенкрофта.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Лауреат Оскара Шон Пен заявил, что больше не будет делать селфи ни при каких обстоятельствах. Его слова передает Фигаро. «Люди никогда не должны делать селфи ни с кем. Это плохо для всех. Это язва. Я откажу даже бабушке, пережившей геноцид, и ее 6-летнему внуку в инвалидном кресле», – высказался Пен. Актер признался, что не хочет превращаться в объект для фото, подобно Монне Лизе. Пен также заявил, что избегает массовых мероприятий, поскольку толпа у него всегда ассоциировалась с социальным неудобством. Американский боец абсолютного бойцовского чемпионата UFC Джош Хокет заявил, что в случае победы над Дереком Льюисом на турнире в Белом доме бросит ракушку для пахов Трампа. «Кину ракушку для пахов Трампа, хотя, наверное, не буду это делать. Вырежьте это, ребята, извините. Кину в хорошем смысле. Может, они поставят ее в овальном кабинете», — сказал Хокет. Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости США. Хокет и Льюис подерутся в тяжелом весе. Хокет имеет непобежденный профессиональный рекорд в смешанных единоборствах. 9 побед без поражений. Выступает в UFC, где одержал 3 победы. Режиссер Стивен Спилберг убежден, что инопланетяне не только посещали Землю в прошлом, но и продолжают находиться здесь по сей день. Спилберг признался, что в этом вопросе он опирается на свои исследования, свидетельства людей, документальные фильмы и даже показания, которые обсуждались в Конгрессе. 12 июня выходит новый фильм Спилберга «День разоблачения», который продолжает исследовать тему контакта с внеземными цивилизациями. В 1982 году он уже обращался к этой теме в фильме «Инопланетянин», где рассказал историю дружбы мальчика Эллиота и пришельца, оставшегося на Земле. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Трамп сообщил, что любит инфляцию и считает ее полезной для страны. Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания Комитету Конгресса о своих связях с Эпштейном. В Нью-Йорке ожидаются сильная жара, грозы и риск торнадо. О погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 91 по Фаренгейту, 33 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Продукция программы?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

Добрый день, дорогие друзья. Добрый, жаркий нью-йоркский день. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». 15 вопросов, 36 вариантов ответов. Ну и, конечно, вознаграждение. Надеюсь, что вы находитесь дома, и погода на улице сегодня очень жаркая. До 35 градусов в Нью-Йорке, и это реально много. Это очень много, это очень жарко. Лучше находиться дома под кондиционером или, возможно, в каком-то центре. Центре, который специально под это дело оборудован. Центре, который оборудован, возможно, лучше, чем любые другие центры. И я говорю сейчас о центре Enriched Adult Daycare. Внимание всем, уважаемые нью-йоркцы. Внимание Бруклин, в первую очередь, Бенсонхёрст. Внимание Квинс, которые немножечко обделяют количеством таких вот центров абсолютно потрясающих. Фараковые, где их вообще, может быть, 1, 2, 3, и все, и больше нет. Обратите внимание на центр Enriched Adult Daycare. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке. Играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное дружить. Все, что является вашим интересом, есть в этом замечательном центре. Хотите учить язык? Пожалуйста. Хотите учиться играть на гитаре, на пианино? Пожалуйста. Хотите обучиться компьютеру или английскому языку? Пожалуйста. Все для вас приготовлено. Есть отдельные тренажерные залы. Есть кинотеатр с массажными креслами. Ну, что еще можно пожелать? Только записать номер телефона и приехать в гости. 718-928-7373. 718-928-7373. Заходите на сайт adultdaycare.com и посмотрите, как весело проходят там концерты и различные другие мероприятия. Принимаются все планы MLTC, программа NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Я хочу предупредить всех, что центр очень-очень хороший. И если вы опоздаете, знаете, со своим решением, то, возможно, вам уже там и не хватит места. Поэтому сделайте это вовремя. Это очень важно. 718-928-7373. Еще несколько сообщений. Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток, и кровообращение, снимает воспаление тканей. Приходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование. Последнее и последующее лечение очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев получите выздоровление. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 718-769-7191. Ну и еще одно сообщение, оно очень важное, поскольку оно ограничено по времени для тех, кто хотел бы принять участие в этом событии. Агентство Welcome Care приглашает тех, кто желает
получить работу. Главное – иметь разрешение. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. В частности, напомню, что лицензированное агентство по уходу на дому более 22 лет успешной работы во всех районах Нью-Йорка. Проводит ярмарку здоровья и приглашает всех желающих, всех, кому необходима помощь и те, кто хотят найти работу. В воскресенье, в это воскресенье, 14 июня с 12 до 2 часа дня. По адресу 2336 86-я стрит в Бруклине. Транспорт. Автобус B1, метро D-Train. В программе встреча с представителями медицинских страховых планов. Сотрудники и администрация Welcome Care ответят на ваши вопросы. Новая информация о сервисах для пожилых и детей с аутизмом. Обратите на это внимание. Бесплатная консультация специалиста по Медикейту. Напомню, что, дорогие друзья, в этот день, именно в этом месте, на ярмарке здоровья, будут чествовать home attendant, которые проработали 10 лет и больше специальными дорогими подарками, но подарки получат и все гости этой ярмарки. Ведущий ярмарки Ари Каган, директор по связям с общественностью и прессой. Приглашаются home attendant и желающие получить работу по уходу на дому. Все будут рады вас видеть там. Телефон для справок 718-232-48-50. 718-232-48-50. Приходите и посмотрите своими глазами. Что ж, вот я вроде как все основные мысли и новости озвучил. Еще раз хочу напомнить всем, что надо больше пить, надо находиться под кондиционером. Кондиционеры сушат воздух. Добавьте какой-нибудь влаги, чтобы не так сухо было. Ну, а в остальном не надо идти на улицу, там жарко. Берегитесь. Напомню еще, что первые признаки обезвоживания – это потемнение в глазах, легкая тошнота, головокружение. Если вдруг вы почувствовали данные симптомы, первое, что необходимо сделать – лучше присесть, чтобы не свалиться, и выпить водички. Ну, хотя бы 250-300 грамм. А лучше вот эту маленькую бутылочку, в ней грамм 500, вот, взять и выпить залпом. И посидеть спокойненько, и, возможно, вас отпустит. Что ж, основные предупреждения сделаны. Осталось что? Осталось зарегистрироваться на игру. Потому что сегодня, как и всегда, компания «Дозор Цви Сыновья» предоставляет совершенно потрясающий подарок. Это бальзам «Мустак». Не все в нашей компании, в нашей дружной семье радиослушателей выигрывали этот напиток. Не все успели приобрести его в магазинах города. Но сегодня, как и обычно, его можно просто выиграть своим умом, сообразительностью, быстротой пальца, умением работать с интернетом или, может быть, с искусственным интеллектом. Не знаю как, но у вас 15 секунд для того, чтобы принимать решение. А этого времени вполне достаточно, чтобы оценить специалистов, которые смогут добраться до 12-го вопроса. Итак, напоминаю, что правила нашей игры очень простые. Первое, надо зарегистрироваться. Телефон 718-303-7570. И я начинаю регистрацию. Прозвучал сигнал 718-303-7570. 303-7570. Добро пожаловать в игру. У нас сегодня, дорогие друзья, хорошие вопросы. Здесь есть и спортивные вопросы, здесь есть и исторические вопросы, и географические вопросы. Ну и много разных всяких других, на мой взгляд, весьма интересных вопросов. Даже комментарии вполне интересные для того, чтобы послушать вопрос, варианты ответа, возможно, где-то улыбнуться. Ну или узнать в конце в комментарии что-то новое, даже что-то новое о знакомом, такое тоже бывает. Какие-то подробности, которые вы не слышали и не знали. Во всяком случае, иногда даже радиослушатели дозваниваются в эфир и говорят: «Михаил, а вы знаете, что вот по этому поводу есть еще кое-какие дополнения?» И это всегда интересно, это всегда приветствуется. 718-303-7570, 718-303-7570, 303-7570. Напомню правила игры коротко для того, чтобы вы не сбились с правильного пути. Набираете номер регистрации, становитесь на старт первого вопроса. Далее ожидаете до момента начала игры. На это уходит приблизительно 1.5 минуты, 90 секунд, плюс-минус 10-15 секунд. И далее мы начинаем игру. Я диктую вопрос, далее
даю три варианта ответа. У вас есть возможность выслушать вопрос, выслушать три варианта ответа и далее выбрать тот ответ, который

0: Начинаем игру с простых вопросов, двигаемся потихонечку к сложным. В конце у нас бальзам «Мустак» от компании «Дозорцев и сыновья». Прекрасное вкусное зелье, 45 градусов крепость, но вкусное. И поэтому полезное, очень полезное, потому и дорогое, как коньяк, помните? Цитату из «Фитиля», это был «Фитиль». Первый вопрос, он звучит так. Внимание. Она течет издалека, и она течет еще и очень долго, ко всему прочему. Нефть, кровь, река.
1: Введите свой ответ.
0: Кто течет? О ком идет речь? Нефть, кровь или река? Время заканчивается. Не все успели ответить на этот простой вопрос, но те, кто успели, успели. Давайте-ка вас послушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мишенька. Далеко долго течет река Волга. Ну, в общем, и дальше. Куда-то вытекает.
0: А лет, море. Лет сколько было? Сколько было лет? А мне
2: 17 лет.
0: 17 лет, сказала.
2: А больше не хочу.
0: Я понял. А что, а вы сегодня не успели зарегистрироваться или не получилось?
2: Не, Миша, ну, мне не нужна бутылка. Мне интересно так играть.
0: Интересно играть. Хорошо, Ирочка, спасибо. Издалека долго течет река Волга. Сказала мать, бывает все, сынок. А вы успели зарегистрироваться или вас программа не пустила?
3: Как всегда, не пускаю программу. Я думаю, что река.
0: Вы думаете, что река – это правильный ответ. Действительно, о реке Волге идет речь, а мы с вами двигаемся дальше. Второй вопрос. Внимание. Когда человек проявляет весьма слабые деловые качества, то о нем говорят – с ним кашу не купишь, с ним кашу не сваришь или же с ним кашу не поешь.
1: Введите свой ответ.
0: Не купишь, не сваришь, не поешь. Время закончилось. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Кашу не сваришь.
0: Кашу не сваришь. И, наверное, и не поешь тоже. А вы что скажете? Здравствуйте.
5: Ну, безусловно, с ним кашу не сваришь.
0: Это да. То есть в партнеры с ним не пойдешь. Правильный ответ нас не сваришь. Ответ под номером 2. Общепризнанное выражение, которым пользуется и по сей день. Мы переходим к третьему вопросу. Вопросы станут чуть-чуть сложнее. Третий вопрос. Сельскохозяйственный винтовой сепаратор для очистки семян от примесей носит название «Змейка», «Ужик», «Козлик».
1: Введите свой ответ.
0: Сельскохозяйственный винтовой сепаратор для очистки семян от примесей носит название «Змейка», «Ужик», «Козлик». Как вы думаете, быстрее надо, быстрее? Ну, абсолютное большинство правильных ответов. Хотя все три версии набрали голоса, и даже Коля, кто остался за бортом игры. Давайте узнаем, а что вы думаете. Здравствуйте.
3: С ним кашу не сваришь.
0: Ну, кашу не сваришь, а следующий вопрос-то у нас уже.
3: Не слышал, я же был на линии.
0: Не слышал, я понял, был на линии. Хорошо, пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Миша, ну если винтовой, то, наверное, змейка.
0: Если винтовой, то он, вероятнее всего, змейка. Кстати, где еще используют винтовые змейки? На каких таких других, в кавычках, сепараторах? Итак, сельскохозяйственный винтовой сепаратор для очистки семян от примесей носит название «Змейка». Давайте о нем кое-что узнаем, может быть. Есть дополнительная информация. «Змейка-сортировка» он называется. «Змейка-сортировка» – винтовой сепаратор. Машина для отделения семян от примесей, различающаяся по форме и свойствам поверхности. «Змейка-сепаратор» состоит 113 нескольких внутренних винтовых желобов, наверное, одинакового диаметра и наружного большего диаметра.

0: диаметра. Зерновая смесь разделяется под действием центробежной силы. Гладкие и круглые семена движутся быстрее, переходят с внутренних желобов на наружные, а плоские и шероховатые семена задерживаются на внутренних желобах. И производительность такого змейки-сепаратора 75-150 килограмм в час. То есть должна работать круглосуточно. Правильный ответ у нас под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Это будет 4-й вопрос. Под этим номером дядя Степа выступил за «Динамо» на состязаниях конькобежцев. Под этим номером дядя Степа выступил за «Динамо» на состязаниях конькобежцев. Самый длинный впереди. 1, 8, 10.
1: Введите свой ответ.
0: 1, 8 или 10?

0: Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Ну, все, что я помню, это что-то там сказала мама, номер 8 за «Динамо». Спасибо.
0: Я понял, Илья, спасибо. Мама, возможно, так и сказала. А что вы скажете? Здравствуйте.
2: Да, Миша, самый длинный впереди, номер 8 на груди.
0: Номер 8 на груди. Спасибо нам. Я как раз вот специально подсказал «самый длинный впереди» и дальше не продолжил. Потому что какая у него цифра была там на груди? Здравствуйте.
3: Я думаю,
0: 10. 10, понятно, хорошо. Ну что ж, да, похоже на 10, 2 раза по 8. Ну, 16 тогда уже, Наум и Илья. Спасибо, друзья, спасибо. Номер 8 на груди, самый длинный впереди. А у нас середина часа, 4 часа 30 минут в Нью-Йорке. Время, когда надо прерваться на короткие новости. Оставайтесь с нами на волне 620М. Слушайте Дэвидзон Радио. Сразу после новостей мы продолжим программу и доиграем этот наш раунд до 12-го вопроса. Я надеюсь.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Коллекция из 48 картин, включающая работы Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Казимира Малевича, уйдет с молотка в Лондоне. Ее предварительная оценка достигает 200 миллионов фунтов стерлингов, 270 миллионов долларов. Аукционный дом Сотбис проведет 24-25 июня торги в британской столице. Коллекция принадлежит британскому бизнесмену и инвестору Джо Льюису, который собирал ее вместе со своей дочерью Вивьен. Речь идет о самой большой оценке для коллекции, принадлежащей одному человеку, который когда-либо выставляется на торги в Европе. Картину Рене Магрита «Замок в Пиренеях» 59 года повредил 6-летний мальчик, несколько раз ткнувший в работу сосновой шишкой, сообщает Times of Israel. Работа Магрита выставлялась в Музее Израиля в Иерусалиме. 6-летний посетитель пронес шишку из сада институции в залы и несколько раз ткнул ей в холст. «Замок в Пиренеях» передали в реставрационный отдел музея. Процесс реставрации займет несколько недель. Картина была написана по заказу адвоката и друга Магрита Гарри Торчинера, который хотел закрыть ей неприглядный вид из окна своего офиса в Нью-Йорке. В 1985 году он передал работу Музею Израиля к 20-летию учреждения. Музей принципиально не помещал картину под стекло и не оснащал сигнализацией, чтобы посетители могли рассматривать ее с близкого расстояния. Власти Киева демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой» на въезде в украинскую столицу, сообщил украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что этот символ пополнит экспозицию Государственного музея авиации имени Антонова. Соответствующее решение депутаты Горсовета приняли еще 18 декабря прошлого года. На том же заседании парламентарии постановили снести памятнику Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также убрать мемориальную доску Петру Чайковскому.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Рудит» Михаилом Братславским. Приветствую всех тех, кто сейчас, во-первых, находится на линиях и продолжает игру, и тех, кто находится у своих радиоприемников, как Ирина и просто слушает. Кто-то дозванивается, кто-то нет. На всякий случай, если вы никогда не дозванивались в эфир с коррекцией ответов, то напомню номер телефона 718-303-9090. По этому номеру я принимаю ваши ответы в студии. Переходим к следующему вопросу. Вопрос по поводу дяди Степы, под каким он номером выступал за «Динамо». Номер 8 был у него на груди. А следующий вопрос у нас будет под номером 5. Вопрос такой. Выборная разбойничья должность. Батька, атаман, смотрящий.
6: Введите свой ответ.
0: Выборная разбойничья должность, батька, атаман или смотрящий?

0: Время закончилось, ответы ваши получены. Давайте-ка обратимся к нашим знатокам. Что вы скажете? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, атаман.
0: Атаман, а вы что скажете? Здравствуйте.
2: Смотрящий.
0: Смотрящий, ну и еще раз.
3: В Российской Федерации эта должность называется президент. Спасибо, Миша.
0: Илья, долго мы ждали вашего звонка. Вот он, пожалуйста. А вы что скажете? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а я так случайно услышала, что сегодня какой-то будет бизнес-стрип, да, на ПИС-15, что ли?
0: Так.
4: А скажите, пожалуйста, а как можно, а скажите сайт или что-то, потому что вот только сегодня я это услышала.
0: Вы знаете, я не знаю. Позвоните на фронт-деск. У меня нет этой информации.
4: А как туда? Какой туда номер, а? Какой номер?
0: 718-303-8000.
4: 303-8000.
0: Спасибо. Да, 303-8000. Вы понимаете, у ведущих программ нет всей информации, которая выходит в эфире Дэвидсон Радио. Я знаю о трипе, но это такое дело. Пожалуйста, вы что скажете? Здравствуйте.
5: Да, смотрящий, конечно.
0: Смотрящий, конечно. Ну, выборная разбойничья должность. Смотрящего, насколько я знаю, ну, разбойниками их назовешь, бандиты скорее, у них смотрящий. И должность не была выборная, она была назначаемая, назначают старшего смотрящего. А вот атаман, предводитель-начальник, старший в роду и предводитель у степных народов, предводитель казаков, или же, это устаревший вариант, вообще старший в деле, по одной из версий. Слово происходит от тюркского слова «ата» – «отец» или «дед» с личным окончанием «ман» – «мен», и буквально означает «я отец», «я дед», что в патриархальном тюркском обществе было равносильно утверждению «я тут главный». Аналогами титула атаман являются такие обращения к старшим и начальникам, как батя-командир, батюшка-царь, батька-атаман и так далее, которые очередной раз напоминают об определенных пластах культурного и исторического наследия Великой Степи. Правильный ответ у нас под номером 2, а мы переходим к следующему вопросу. Это 6-й вопрос. Японское понятие «сеппуку» более известно нам под другим словом. Каким же другим словом? Икебано, казинаки, харакири.
6: Введите свой ответ.
0: Японское понятие «сеппуку» более известно нам под словом «икебано, казинаки, харакири». Так, что вы скажете? Здравствуйте.
7: Японское слово «харакири».
0: Харакири. Что скажете вы? Здравствуйте.
7: Я думаю, что это харакири.
0: Это правильный ответ. Это харакири. Давайте ж. Сеппуку и харакири – это, по сути, одно и то же. Итак, сеппуку – ритуальное самоубийство посредством вспарывания живота, принятое среди самураев, и совершавшиеся либо на добровольных началах, либо по принуждению. В первом случае самурай совершал сеппуку, к примеру, в знак верности своему сюзерену, или же сюзерену, наверное, или когда считал, что затронута его честь. В то время, во втором же случае, сеппуку применялось в качестве наказания для провинившихся самураев. Впоследствии ритуальное самоубийство стало весьма популярным занятием среди военных и зачастую даже принимает массовые явления. Особенно это заметно в период затяжных войн. Каждый самурай искал возможность либо погибнуть в бою, либо совершить сеппуку, так как не желал сдаваться в плен, или же, если было проиграно сражение, или самурай совершал какой-либо серьезный проступок. Были известны случаи, когда целые подразделения совершали сеппуку, или же харакири, вспарывали себе пузо. И это явление тоже имеет отдельное значение. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы. И седьмой вопрос. Седьмой вопрос. Потихонечку мы перевалили через вершину нашей игры. Осталось вопросов 6, а было 12. Седьмой вопрос такой. Абрис. Абрис – это что же это такое-то? Вид птиц, очертание предмета, горизонт.
6: Введите свой ответ.
0: Абрис – это вид птиц, очертание предмета или же горизонт? Я хочу напомнить, что известно, что часть вопросов встречаются у нас периодически в играх. Так, ответы получены. Я вижу, что у нас много желающих подсказать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Миша, я не самый большой специалист в географии, топографии и тому подобное, но вот я помню в одной из песен Юрия Висбора, там, не помню мотив, не помню, в общем-то, но суть-то помню. Там есть песочки, а мы идем по абрису. В общем, короче, это контур, эскиз, можно сказать, контур без деталей, просто, так сказать, очертания. Ну, в данном случае предмета, наверное. Спасибо, Миша.
0: Понятно. Илья, спасибо, рад был вас слышать. А что вы скажете? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миша. Я скажу, что это то, что обрисовывают. Абрис, обрисовать.
0: Абрис, обрисовать. Очертания предмета, правильно я понимаю?
2: Да-да, очертить.
0: Очертить. Надеюсь, Артон, вы дома сидите под кондиционером и с холодной водой?
2: Да, сижу, кондиционер, все системы включены. Ноги в горячей воде, все в порядке.
0: Я понял. Ну, хорошо. Хорошо, все, ваши ответы приняты. Очертания предмета. Абрис, конечно же, конечно же. Абрис, контур, набросок, очертания предмета, линия, показывающая форму какого-то объекта. Предварительный очерк рисунка одними линиями. Набросок какого-либо плана или работы, определение Брокгауза и Эфрона. Также абрисом называют ручной набросок при геодезической съемке с указанием промера. Но, знаете, часто в офисах иногда, дома я не видел, нет, дома тоже видел у кого-то из знакомых, картины, большие картины, когда одной линией весь контур прорисован безотрывно абсолютно, лицо, там как-то и ушки, и ноздри, и глаза, и все это одной линией, без отрыва. Это здорово. Получается очень красиво, стильно и по-философски, я бы сказал. Ответ правильный под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Вопрос 8. Самая крупная человекообразная обезьяна. Только не торопитесь, да? Гамадрилла, горилла, макак.
6: Введите свой ответ.
0: Самая крупная человекообразная обезьяна – это гамадрилла, горилла, макак. 3 секунды осталось. Ответы ваши получены. Ну, давайте-ка попробуем вас спросить. Здравствуйте.
8: Я скажу, Миша, но мне кажется, вот в одном вопросе упустили мы главное. Вот про змейку. Ведь это основная так. часть самогонного аппарата. Вот это забыл сказать.
0: А я это же на это намекал. Я же на это намекал.
8: Я хотел сразу сказать, ну как ты стеснялся, а потом нет, надо озвучить. Из обезьян человекообразных, я думаю, шимпанзе, горилла, там, ну, скорее всего, это горилла самая крупная, самая мощная.
0: Понял, спасибо, спасибо. Да. Змейка охлаждающая, да, конечно же, это о ней идет речь. Ну, шла тогда, в конечном итоге, когда мы решили пошутить по этому поводу. Что вы скажете? Здравствуйте.
9: Я думаю, человекоподобная горилла.
0: Это горилла. Ну и еще один ответ примем. Здравствуйте.
10: Добрый день. Еще со школьной программы я знаю, что это горилла, а ты мандрилла.
0: Так, умный человек, очень умный. Как-то шутил один Ричард. Ну, подождите, я вас в лицо не узнал. Повернитесь задом. Повернитесь задом, мы с вами поговорим. Итак, самая крупная человекообразная обезьяна – гамадрилла, горилла или макак. Горилла были ответы. Ответ горилла – это правильный ответ. Итак, давайте небольшой комментарий по этому поводу. Ответ такой. Итак, горилла – латинское название. Самые крупные представители отряда приматов. Открыто в 1847 году американским миссионером Соважем. Рост взрослых самцов может варьироваться от 1,65 м до 1,75 м. По другим данным, до 2 м. В Ширина плеч около метра. Масса самцов в среднем 140-170 килограмм, но может достигать и 200 килограмм, и даже более. Самки весят примерно в два раза меньше. Сложение горилл массивное, сильно развита мускулатура, обладают огромной силой. Вот такие они, эти гагориллы. Правильный ответ у нас был под номером 2. Те, кто ответили цифркой 2, те, соответственно, переходят к следующему вопросу. И следующий вопрос у нас будет под номером 9. Внимание, друзья, 9-й вопрос. Девятый вопрос. Он такой. Какой из этих городов расположен не на Рейне? Какой из этих городов расположен не на Рейне? Вайль, Дортмунд, Манхайм. Вайль, Дортмунд, Манхайм.
6: Введите свой ответ.

0: Время закончилось, ответы получены. Возьмем вас. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Я думаю, что Дорсман.
0: Так, есть такой ответ. Что вы скажете? Здравствуйте.
1: Да, я успел на глобус посмотреть. Да, это Дортмунд.
0: Ха-ха. Хорошо, а вы что скажете? Здравствуйте.
2: Я думаю, что это Вайль.
0: Вайль, я понял. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: Миша, а я самый честный человек. Я знаю точно, что Ростов расположен на Дону, Франкфурт на Майне. А вот что на Рейне, хоть стреляйте меня, не знаю, понятия не имею. Спасибо, Миша.
0: Спасибо, Илья, спасибо. Честно, правильный ответ у нас, какой из этих городов расположен не на Рейне? Дортмунд, потому что и Вайль, и Монхайм расположены на Рейне. Они так и называются. Вайль на Рейне, город Германии. Районный центр расположен в земле Баден-Вюртенберг, подчинен административному округу Фрайнбург, входит в состав района Леррах. Население составляет 29 519 человек на 31 декабря 2006 года. Занимает площадь 19,47 километров квадратных. Монхайм на Рейне. Видите, в названии на Рейне, на Рейне. Город Германии в земле Северной Рейна, Вестфалия. Подчинен административному округу Дюссельдорф. Входит в состав района Маттман. Население составляет 43,3 тысячи человек. Это на 2009 год. А в 2000 году 43,2 тысячи человек, чуть меньше, занимает площадь 23,1 километров квадратных. Достаточно большой. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это у нас уже 10-й вопрос. 10-й вопрос такой. В названии одного музыкального коллектива джаз соседствует с чем? Водкой, селедкой, текилой.
4: Введите свой ответ.
0: В названии одного музыкального коллектива джаз соседствует с водкой, селедкой, текилой. Вопрос достаточно простой. Ответы ваши получены. Кого бы спросить? Ну, давайте вас спросим. Здравствуйте.
5: Это Текила Джаз, но я хотел еще добавить про гориллу. А ее детеныш называется Горилка.
0: Ой, это круто тоже. Это круто. Ну, вот такой юмор я понимаю. А бестолковый нет. Не люблю даже. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Добрый день. Думаю, Текила.
0: Текила, текила, текила, понятно, текила джаз. Текила джаз, известнейший коллектив у любителей, текила джаз. Первым упоминанием о группе и, соответственно, днем своего рождения группа текила джаз обязана легендарному питерскому клубу «Там-Там», где 4 сентября в 1993 году прошло ее первое выступление. До этого музыканты Текила Джаз вместе играли в последнем составе группы «Объект насмешек», а Александр Воронов был участником группы «Ноль». Правильный ответ. Я помню такую группу. Правильный ответ у нас под группой под номером 3. Текила. Текила Джаз. Мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Внимание. Вопрос такой. Монтевидео – столица чего? Эквадор, Перу, Уругвай.
4: Введите свой ответ.
0: Монтевидео – столица Эквадор, Перу, Уругвай. Время закончилось. Давайте вам скажем. Здрасте.
7: Мишенька, это я на второй вопрос уже отвечаю правильно. Но я вообще-то ответил бы на пятый же вопрос, чтобы меня не брали. Ну, конечно, безусловно, Монтевидео – это столица Уругвая.
0: Спасибо, Геннадий. Окей, хорошо. А вы что скажете? Здравствуйте.
8: Я думаю, Уругвай.
0: Уругвай. А вы что скажете?
9: А я добавлю, что в времена моего босоногого детства очень была популярная песня такая во дворах. Мы идем по Уругваю, ночь хоть выколи глаза, слышные крики раздевают и так далее. Вы не в курсе?
0: Нет, не, Илья, не, но я...
9: Слышно, говорите, помогите раздевать догола, да? Спасибо.
0: Я понял, хорошее веселое воспоминание. Нет, но я как бы про Монтевидео и Уругвай знаю, что это было место, где в свое время родился танец, который называется танго. И
9: да.
0: Танго, да. И они в бесконечном споре с Буэнос-Айресом, кто же именно законодатель моды в этом удивительном танце, и что это такое. Хотя они утверждают, что это больше, чем танец. Аргентинское танго – это больше, чем танец. Спасибо, Илья, спасибо за ответ, а я добавлю по этому поводу. Итак, действительно, Монтевидео. Столица Уругвая, административный центр департамента Монтевидео. Площадь города составляет 540 километров квадратных, а в 1680 году португальцы построили на левом берегу залива Ла-Плата, напротив Буэнос-Айрес, город-крепость, колония Дель-Сакраменто. Этот форт был базой контрабандистов, которые нелегально ввозили товары в Буэнос-Айрес. Для борьбы с контрабандистами в 1726 году испанцы основали крепость Монтевидео, расположенную у входа в залив. Таким образом, они получили возможность контролировать оба берега Ла-Платы. Вскоре Монтевидео стал важным торговым центром провинции Восточный берег, которая в 1750 году была окончательно закреплена за Испанией. В 1766 году он вошел в состав вице-королевства Ла-Плата, столицей которой был город Буэнос-Айрес. На рубеже 20-21 веков, благодаря проведению реформ по реконструкции экономики, либерализации и торговли в стране, наблюдается экономический подъем, способствующий росту промышленного потенциала крупнейших городов и, в первую очередь, Монтевидео как столицы Уругвая. Правильный ответ у нас под номером 3. Молодцы те, кто отвечают уверенно и четко и двигаются вперед к 12 вопросу. Честное слово, молодцы. 12 вопрос. Какую реку китайцы и японцы называют черным драконом? Енисей, Амур, Волга.
4: Введите свой ответ.
0: Повторю вопрос. Какую реку китайцы и японцы называют черным драконом? Енисей, Амур, Волга. 7 секунд осталось. 5 секунд осталось. 4 секунды. 3 секунды. 2 секунды. Время летит быстро. Быстро-быстро летит время. Кто нам будет подсказывать сейчас? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Я думаю, что Амур, потому что он находится на границе Китая и России.
0: Принята ваша версия. Что вы скажете? Здравствуйте.
10: Амур, это он на границе России и Китая. И был как еще... раз...
0: Понял, еще и Россия, и Китая, и Япония. А вы что скажете?
6: Ну, я скажу, что же Амур, но я еще скажу, чем отличается сипуку от харакири. Добавлю так. От себя. Одним иероглифом. Там разница написания один иероглиф. Когда, если вы будете читать на иероглифах, это название... то там один иероглиф больше в одном слое получается. А так одно и то же.
0: Ну, по смыслу-то, по действию одно и то же, а в написании получается на один иероглиф. Это иероглиф, если я по-японски да. буду читать, правильно?
6: Да, да, да.
0: Но я вас уверяю, я не буду читать по-японски.
6: Я в этом и не сомневался, Михаил.
0: Хорошо. Но на иврите прочел бы. А вы что скажете? Здравствуйте.
9: Я думаю, Миша, если Амур, это, вернее, если вы имеете в виду древних, так сказать, китайцев и японцев, ну, откуда пошло название, то они про Волгу и Енисей, наверное, понятия не имели. Так что, естественно, Амур. А вот про гориллу я хотел добавить буквально. Я где-то слышал, что когда ее открывали, так, впервые увидели, то ей предложили на выбор водку, там коньяк и горилку. Но она выбрала горилку, поэтому ее назвали гориллой. Спасибо, Миша.
0: Я понял. Еще одна хорошая шутка. Вот это шутки. Это шутки. Такие шутки не стыдно шутить в эфире. И прилично, на самом деле. Горилка. Горилла. Какую реку китайцы и японцы называют черным драконом? Вы сказали, что это Амур. И это правда, дорогие друзья. Нанайское название реки Амур – черный дракон. Китайцы перевели на свой язык как Хэйлунцзян. Еще это может быть фамилия какая-нибудь – Хэйлунцзян. Согласно легенде, черный дракон, он добрый. В давние времена он победил злого, белого дракона, который топил лодки на реке. Мешал людям рыбачить и вообще обижал все живые существа. Победитель остался жить на дне реки в районе Хинганских щек, что на границе Амурской и Еврейской автономных областей, и с тех пор эта река и называется рекой Черного Дракона. Хвост Черного Дракона находится в степях Монголии и Даурии. Туловище лежит в 4 российских регионах и в 1 китайской провинции. 2 левые лапы дотягиваются до самого Станового хребта, где берут начало притоки Амура, Зея и Бурея. А 2 правые лапы – притоки Сунгари и Уссури в Китае и в Приморье. Голова же дракона упирается в Охотское море, и он пьет воду Татарского пролива. Длина тела черного дракона от хвоста до головы более 4500 километров, а площадь его бассейна Амура, достигает 1,8 миллионов квадратных километров. Ого-го-го-го. Представляете, такая река 4500 километров длина. Друзья, у нас есть победители сегодня, которых я поздравляю с победой. Поздравляю вас с правильными ответами на 12 вопросов. Надо будет перезвонить к нам на фронт-деск, как обычно, подтвердить свое участие, подтвердить номера телефонов, узнать, где и когда можно получить призы. Это всегда очень важно. Вручение призов победителям. Вот. А я бы хотел сейчас прерваться на рекламную паузу. Да, по сути, уже, в принципе, наверное, можно и заканчивать программу. Я вижу, что времени у нас не осталось. Будьте здоровы. Пока. С вами был Михаил Брославский. Встретимся в эфире завтра. Помогал мне Дмитрий Банников. Будьте здоровы. Пока-пока.
11: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
12: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг. Это сильное окружение. Пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
16: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity.
17: В Нью-Йорке 5 часов утра.
18: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
17: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
20: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство внутренней безопасности столкнулось с жесткой критикой из-за инцидентов на пунктах пограничного контроля. Как стало известно из утренних отчетов, официальные лица и даже некоторые игроки сборных, прибывающие в США для участия в финальной части чемпионата мира по футболу, столкнулись с отказами во въезде, аннулированием виз или многочасовыми задержками на границе из-за резко ужесточившихся правил нацбезопасности, введенных администрацией Трампа. Ситуация уже вызвала дипломатическое трение с ФИФА, которое требует от Вашингтона обеспечить обещанный беспрепятственный проезд для всех участников международного турнира. Сильнейшие грозы с торнадо и шквалистым ветром обрушились на штаты Иллинойс, Канзас, Миссури и Айову, оставив без электричества сотни тысяч жилых домов и коммерческих предприятий. Основной удар стихии пришелся на транспортную инфраструктуру. Национальная метеослужба зафиксировала падение деревьев и локальные наводнения в Чикаго. В результате аэропорты О'Хара и Мидуэй были вынуждены задержать или полностью отменить более тысячи авиарейсов, что спровоцировало масштабный транспортный коллапс по всей стране, затронув в том числе и стыковочные рейсы в направлении Нью-Йорка. Стриминговые гиганты меняют стратегию из-за забастовок. После разрушительных забастовок сценаристов и актеров, завершившихся в прошлом году, крупнейшие стриминговые платформы, включая Netflix и Disney, объявили о радикальном сокращении бюджетов на производство экспериментальных сериалов. Вместо этого компании переходят на классическую модель вещания. Упор будет сделан на полнометражные франшизы и еженедельный, а не единовременный выпуск серий, чтобы удерживать подписчиков дольше и снизить финансовые риски. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Трамп сообщил, что любит инфляцию и считает ее полезной для страны. Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания Комитету Конгресса о своих связях с Эпштейном. В Нью-Йорке ожидаются сильная жара, грозы и риск торнадо. О погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 91 по Фаренгейту, 33 по Цельсию.
19: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
21: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
22: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 11 июня. Сегодня на бирже был достаточно интересный день. Вначале Трамп сказал, что он разбомбит Иран. И сегодня ночью он разбомбит Иран. Более того, он захватит все иранские нефтяные терминалы и все разгрузочные, погрузочные варианты нефти. И, естественно, биржа отреагировала очень отрицательно и пошла вниз. Но потом в середине дня он посмотрел на то, что происходит со стокмаркетом, и сказал, что ничего, он бомбить не будет. Он передумал. И биржа развернулась и пошла наверх, и мы закрылись в значительно положительной территории. Мы поднялись выше на Standard & Poor's 500 на NASDAQ. Мы поднялись выше, чем больше пунктов прибавили, чем мы потеряли вчера. Standard & Poor's 500 сегодня прибавил 127 пунктов, 1,3%, 7394 был конечный результат. NASDAQ поднялся на 640 пунктов, 2,5%, 25810, конечная точка. Dow поднялся на 930 пунктов, чуть-чуть не дотянул до вчерашнего рекорда, поднялся на 1,9%, 50849. Это один сегодня был один из самых лучших дней года. А нефть минус 2,82, 1 баррель Брента стоит $84.22. Золото плюс $98.10, $4232.50 стоит унция золота, и унция серебра стоит $67.43. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги у нас в стране дают 4,176%. За 10 лет можно получить 4,455%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,951%. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция плюс 0,5%, Германия небольшой плюс, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей незначительный плюс, Шанхай минус 0,15%, Гонконг минус 2,3%. У нас, в принципе, все акции технологических компаний поднялись, и поднялись значительно. Ну, за исключением нескольких. Oracle, например, показал результаты, которые не вдохновили инвесторов. И Oracle упал на $17.16. Microsoft упал на $7.02. Но зато Amazon поднялся на 3,51. Nvidia поднялась на 4,45. Micron поднялся на 103,99. Dell поднялся на 21,62, Broadcom прибавил 13,47, DoorDash поднялся на 3,59, Taiwan Semiconductor прибавил $13.28. А лучше всех сегодня на Standard & Poor's 500 был SanDisk, они поднялись на 14,5%. KLA Core поднялся на 12,9, Lam Research на 12,6, Micron на 11,6, Applied Material на 11,19. PTC Inc. упал на 12,3, также Oracle, Autodesk, GoDaddy, которые были в минусе на NASDAQ. На NASDAQ SanDisk, KLA, Lam Research, Micron, ARM Holdings все поднялись. И Autodesk, Adobe, Workday, Applovin, Intuit упали. На Dow, Honeywell, Boeing, Caterpillar, Amgen и Nike поднялись, упали. Salesforce, Chevron, Microsoft, Coca-Cola и Visa. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. На завтра все локаторы настроены на SpaceX. Завтра выходит IPO SpaceX. Основная цена, выходящая цена IPO $135 за одну акцию, но насколько они откроются, никто не знает. Они могут открыться значительно выше и потом упасть. Они могут открыться на 135, пойти вниз и потом значительно подняться. Будет волатильность, без сомнения. Поэтому для конкретных действий говорите с вашими консультантами, спрашивайте, что вам нужно сделать, если вы не уверены, что вам нужно сделать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы. Всего вам доброго.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей, и какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме уме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски «Черносмородиновый очищающий крем». Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый.

0: чёрно-смородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина С, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвературолы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы черная смородина полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, 5-й продукт системы черная смородина – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечности и темных кругов. Звоните 888-765-8752. После перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид...

0: Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
1: Нью-Йорк слушает.
2: Радио. Дэвидсон Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
16: У микрофона Лена Вишневецкая. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк совместно с Министерством здравоохранения объявили официальное предупреждение об опасности для здоровья в связи с резким повышением уровня приземного озона. Особый режим будет действовать до 11 вечера на всей территории мегаполиса Нью-Йорк, включая Рокленд и Вестчестер, а также в округах Нассау и Саффолк на Лонг-Айленде. Из-за установившейся жары и выхлопных газов индекс качества воздуха превысит критическую отметку в 100 единиц. Власти рекомендуют сократить время пребывания на улице детям, пожилым людям, а также жителям с астмой, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Департамент транспорта Нью-Йорка в партнерстве с некоммерческой организацией Street Lab запустил масштабный передвижной фестиваль Soccer Streets of Schools. Программа охватит 50 государственных школ во всех 5 бора города, превращая открытый общественный пространства и пешеходные зоны в футбольные мини-поля. Уже сегодня днем в Квинсе состоялся первый большой праздник с симуляцией матча Мексика против Южной Африки и массовым групповым велопробегом для местных школьников и болельщиков.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, да. Я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа.
0: Угу.
1: Готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
0: результат.
1: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке. Для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите. Вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства. И они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, Он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах. Но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тельцин Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин, практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
0: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле, плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут. Тараканы, тараканы, тараканы.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Москве 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры,
2: интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вот это Вася, я его глажу. Рукой его гладит Сева, наша фамилия Каплан. А сзади это вдохновитель всех трудов наших с Васей, которого не замечает никто, кто смотрит «Русский голос Америки» на YouTube. Потому что я спрашивал, а что меняется в вашем окружении? Это на предмет проверки того, что называется observational skills. Я помню, смотрел в детстве какой-то фильм, то ли про разведчиков каких-то, то ли про капитана Немо, не помню. Но там якобы разведчик, наверное, скорее всего, разведчик, он говорит пацану, давай проверим твою наблюдательность. Заводит его в какую-то большую комнату и считает там... я не помню, до 5, и потом говорит, закрой глаза и расскажи, где что лежит. То есть это отличное, между прочим, упражнение. Но у меня с этим делом все очень неплохо. То есть у меня даже где-то болезненно. Например, у меня фотографическая память, с которой я боролся много лет, мешает на самом деле. Потому что если, скажем, когда сдаешь экзамен, и вдруг не помнишь фразу, которая в конце... второй страницы текста, ну, так вот получается, что вижу текст. Я даже по книжкам, если какая-то фраза крылатая мне запомнилась какая-то, я помню, на какой странице, примерно в какой части страницы эта фраза. То есть выпадает все остальное, то есть наступает страх, с которым довольно трудно бороться, и выпадает все остальное. Так что observational skills – это хорошее упражнение, причем в прямом и в переносном смысле, на навыки наблюдения за окружающей средой. Во времена политизации и всеобщей, так сказать, поляризации, это все считается уже недостатком скорее, но это все пройдет. Причем я подозреваю, что пройдет примерно через 2.5 года. А теперь приступим к новостям. Сначала мирового масштаба. Российская армия в минувшую ночь нанесла серию ударов по инфраструктуре Украины. Самым масштабным стал прилет по нефтебазе в Киевской области. Картинка слева наверху. А украинские дроны подвергли атаке город Нижнекамск в Татарстане. Там 4 пострадавших. И вроде там какой-то заводец должен был воспламениться. Европейцы хотят заручиться поддержкой Трампа на... встречи G7 для проведения новых переговоров с Россией, и Зеленский принимает там сегодня участие. Трамп отказался от своих угроз несколько часов назад о новых военных ударах по Ирану и о захвате его нефтяной инфраструктуры, заявив, что Соединенные Штаты приближаются к соглашению по мирным переговорам с Тегераном. Об этом и вообще о словах президента, о новостях с ним связанных, потому что он – это самый мощный катализатор финансовых, так сказать, потрясений планеты. И это следует сегодня, значит, осветить в деталях. 3 индийских моряка были убиты в ходе американской операции по обеспечению американской блокады Ирана. Именно так. Трамп и его союзники обсуждали возможность добиться принятия резолюции, направленной на аннулирование 2 импичментов по его адресу по поводу действий, так сказать, все это было в первый срок. Трамп заявил, что выдвинет Джея Клейтона, позже покажу его фото, бывшего председателя SEC на пост следующего директора национальной разведки. А уходящая глава разведки Тулси Габбард отозвала 2 доклада эпохи Байдена о загадочной болезни, известной как синдром Гаваны, поражавшей в свое время сотрудников дипломатических миссий в столице Кубы. Тулси заявила, что они, то есть эти 2 доклада, не соответствуют аналитическим стандартам. Оценки, согласно Тулси, показали, что причиной могли быть уже существующие заболевания, традиционные болезни и факторы окружающей среды. Вот насчет факторов окружающей среды, у меня есть персональный опыт. страшенный совершенно опыт. Это когда я 2 года назад, наверное, поехал в Индию, на севере Индии провел месяц, и в результате у меня кожа начала сморщиваться, как у голливудской актрисы, которая в старые недобрые времена проводила слишком много времени на солнце. Это было модно, у них должен был быть оранжевый цвет, кстати, Трамп из того же поколения. Но там как не то что шагреневая кожа, то есть как в кино я вдруг увидел, как я становлюсь, ну, я не знаю, там, я не знаю, 90 с чем-то лет. И через 2 дня после того, как я вернулся из Индии, все прошло. Хороший, кстати, урок для тех, кто хочет переосмыслить, так сказать, свое существование и образ жизни. Страховщики Medicare имели значительно различающийся уровень отказов для пациентов, желающих проживать в домах престарелых и желающих получить прочие услуги. Об этом 2 подробных отчета в офисе генерального инспектора HHS, которые можно прочесть в полном объеме сегодня в Wall Street Journal. Министр обороны Великобритании ушел в отставку в знак протеста против, как он сказал, отказа правительства существенно увеличить военные расходы для обеспечения боеготовности страны. А теперь, что касается бизнеса и финансов. Сегодня после открытия торгов акции SpaceX будут продаваться по цене, наверное, минимум $135, а то и выше. И это предполагает, что рыночная стоимость компании составит почти 1,8 триллиона. И при такой оценке гендиректор Илон Маск, скорее всего, станет первым в истории триллионером. А BlackRock разместила заказ на покупку акций SpaceX как минимум на сумму в $5 миллиардов перед IPO, о которой была объявлена вчера, то есть Initial Public Offering, то есть это выход на фондовую биржу. Citigroup создает способ для своих состоятельных и институциональных клиентов торговать акциями частной компании через блокчейн. То есть это предприятие, которое, как надеется Citigroup, будет принято другими банками на Уолл-стрит. Кстати, в свое время один из директоров Citigroup стал членом совета директоров первого русскоязычного радио Соединенных Штатов Америки WMNB. Интересно, есть в нашей аудитории, которая слушает радио русское уже, наверное, 40 лет, кто-то, кто знает, чье имя я не назвал? Причем имя его сына, который стал CEO этой компании, скорее всего, они должны помнить. Наш телефон студии 718-303-9090. Проверка, в принципе, телефонной связи. Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Да, Европа утерла нос нашей Федеральной резервной системе, возглавив центральные банки развитых стран в борьбе с инфляцией, вызванной войной в Иране. Кстати, на инфляцию Трамп положил с прибором и не один раз уже сам про это сказал. Чуть-чуть другими словами. Волатильность основных американских фондовых индексов продолжилась. S&P 500, NASDAQ и Dow выросли, соответственно, на 1,8, 2,5 и 1,9% во вчерашней сессии. Я думаю, что сегодня будет еще дополнительный значительный рост. Просто можно не работать и становиться богаче и богаче, потому что вы слышали, что Трамп сказал, что будем мириться. Если не произойдет какого-то сбития вертолета, в чем, кстати, заинтересованы как Иран, так и Израиль в продолжении войны, то сегодня будет еще больший рост. И, соответственно, это все отразится не только на индексах, но и на основных, так сказать, игроках в этой сфере. То есть, если мир будет подписан, начнут падать акции военных компаний, то есть, которые занимаются производством. Интересно, что будет с Lockheed Martin, потому что их вот этого ракета, перехватчик знаменитая, как она называется? Наш телефон студии 718-303-9090. То есть у нашей радиоактивной аудитории, которая обожает звонить в эфир, совсем специфических знаний, очевидно, нет, или памяти, потому что по поводу Тони Мора ни одного звонка. Теперь по безработице. Количество заявок по безработице выросло на прошлой неделе, но осталось пока в диапазоне, указывающем на здоровый рынок труда. Практика предоставления крошечных займов скромным предпринимателям, то, что называется микрофинансирование, начатое экономистом Мухаммадом Юнусом, не улучшает, как выясняется, экономические условия большинства заемщиков. Это экономические исследования последних нескольких лет. И Novo Nordisk сообщила, что их таблетка для похудения Wegovy была одобрена в Великобритании, поскольку датский этот самый фармацевтический производитель стремится вернуть себе лидерство на рынке лечения ожирения. А как, кстати, правильно, а похудение или похудание? Наш телефон в студии 718-303-9090. И в чем разница между двумя словами? Если разницы нет, то зачем два? Может, у нас телефонная линия не работает? Такое бывает. Теперь внутриамериканский. Чисто мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани продемонстрировал свою политическую мощь, получив эксклюзивное местечко на финал NBA в Madison Square Garden, возможно, нарушив при этом правила городской этики. Это еще пока вопрос без ответа. Причем он преуменьшил сумму, которую сам заплатил за билет. Мэр сказал, что заплатил примерно 1000 за стоящее, кстати, место на третьем матче между Никс и Сан-Антонио Спёрс, что был в понедельник вечером, хотя источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что билет на самом деле стоил 750. Обычные люди должны были платить около 7,5 тысяч долларов за билет. Кстати, это говорит о высоком интеллектуальном уровне и образовании мэра Нью-Йорка, как бы его не любили правые, потому что, во-первых, он учился и хорошо учился, причем за 90 тысяч в год, ему сейчас 35 примерно, 90 тысяч в год стоило образование в колледже. А почему я на основании этой новости сделал этот вывод? Потому что знаменитый Шекспировский театр в Лондоне, который сгорел, там были стоячие места, это внутри, так сказать, арены, прямо перед сценой, и сидячие. И самые богатые люди покупали только стоячие места, потому что они были там, внутри, почти на сцене, и это было совершенно другое ощущение. Белый дом ответил Ариане Гранде вчера, после того, как она раскритиковала администрацию Трампа за использование одной из ее песен в видео, изображающем аресты иммиграционной и таможенной инспекции. Сейчас, секунду. То есть под конец передачи я благодарю Васе. Как-то я не отрыгиваю клубы шерсти, совсем непонятно. Но не могу ему отказать. Приходит все время, ну, the show must go on, кот, часть шоу. Да, так значит, ей 32 года, эта певица, кто не в курсе, она раскритиковала Белый дом за использование ее песни «Buy», но не в смысле «купить», а в смысле «пока». «Пока». Вот как вот покакают те, кто живет в русскоязычном информационном пространстве, просто пока не говорят. Они пока. Это как под столом мечи и бутсы. Это детская такая скороговорка. Попробуйте очень быстро ее произносить. Под столом мечи и бутсы. Но это про футбол, а не про то, что у вас получится, если вы быстро будете произносить это. Значит, она написала в комментариях: «Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной, отвратительной чепухой». И дальше она написала F Ice. И я не удержался и подверг онлайн-переводу последнее F Ice. И онлайн-перевод выдал мне E, черточка, лед. Клево, правда? А вы знаете, что многие средства массовой информации, работающие на иностранном языке, пользуются именно онлайн-переводом? Да, и звук этот самый, ее песня, Белый дом удалил из этого ролика. Законодатели все большего количества штатов пытаются ввести ограничения на печатное оружие, такое трехмерное оружие, на фоне борьбы при этом за вторую поправку по поводу призрачного оружия. В то время как двухпартийная группа штатов, кстати, да, обратите, редкий случай в наше время, пытается ограничить хранение и производство призрачного оружия, огнестрельного оружия, то есть без серийных номеров, часто изготавливаемого и измодифицируемого с помощью 3D-принтеров, активисты второй поправки и защитники прав на оружие утверждают, что ограничения влияют на их конституционное право на ношение оружия. Тут понты, конечно. Это какое оружие? Оружие – это то, что должно иметь серийный номер. А пистолет без серийного номера, он под разряд оружия не подходит, хотя может использоваться как оружие. Вот, например, как тоже в одном каком-то фильме про шпионов, помню, поразило меня в детстве, человеку, у которого была коробка спичек, он старых еще такая, тонкофанерная коробка, он вынул оттуда спички, зажал их между пальцев, вот так вот, головками наверх, обломав внутри, и вот таким вот образом ударил в висок охраннику и убежал. Очень классно. Так, и последняя коалиция, выступающая за права пациентов с инвалидностью, подала вчера федеральные иски с целью отменить законы Нью-Йорка и Иллинойса, это штаты, о самоубийстве с помощью врача. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк недавно опубликовал правила применения этого закона, которые вступают в силу 5 августа этого года, и которые позволяют неизлечимо больным жителям Нью-Йорка, вы должны быть жителем Нью-Йорка, с менее чем 6 месяцами оставшейся жизни, что должен сказать врач, добровольно запрашивать лекарства, препараты для прекращения жизни с помощью самоубийства. Но пока с 5 августа, если они не подсуетятся, это можно будет сделать в Нью-Йорке. Но в исках, кстати, утверждается, что законы о самоубийствах с участием врача в обоих штатах дискриминируют людей с инвалидностью, выделяя их для получения ими смертельных рецептур, вместо того, чтобы предоставлять равный доступ к уходу, поддержке и услугам по предотвращению суицида, который предоставляется другим пациентам, воспринимаемым как не инвалиды. Тут у меня сейчас интересная мысль о массовом протесте появилась. Если организовать ряд людей, которым осталось жить не более 6 месяцев в рамках закона, который будет в Нью-Йорке таки принят, скорее всего, 5 августа, на массовую акцию, что они протестуют против дороговизны медицины, которую не могут себе позволить не только они умирающие, но те, которые хотели бы еще жить, то это могло бы быть подхвачено даже некоторыми влиятельными блогерами. Я уже не говорю о наших радиослушателях, которые могли бы воспользоваться телефоном студии 718-303-9090, если это их ситуация, и рассказать о своем к ней отношении. А подумать во время рекламы.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
5: Такой жесткий текст пришел через телефон. Мог бы показывать, но не буду, потому что тогда увидите имя человека, и у него могут быть какие-то приятные последствия. Я не оговорился, приятные последствия. Человек написал, многие радиослушатели уже умерли, только это еще пока не диагностировано. Имя, скорее всего. Да, телефонные линии у нас работают, звонков нет, поэтому я перехожу к следующей теме. Это то, что было вчера на бирже, но очень вкратце. Потому что основное про индексы, просто повторю, S&P подрос на 1,8, NASDAQ на 2,5. Это высокие технологии, между прочим. S&P это более широкий профиль, 500 компаний, иначе бы не было 500. А Dow Jones, куда входит только 30 компаний, вырос на 1,9. И цены на нефть и доходность казначейских облигаций, соответственно, снизились, что всегда бывает. Кстати, вот здесь вот простой способ делать деньги, совсем простой. Это если, скажем, вам уже понятно, причем при нашем президенте это делать просто как два пальца обоссать. Ну, иначе просто не скажешь, легко. Потому что сегодня он говорит, что сейчас помиримся, а завтра он говорит, что сейчас мы им таких пизделей навешаем. И каждый раз, когда он говорит одно, то происходит на рынке, соответственно, всегда одно. Сейчас помиримся, весь рынок подрастает. А если он говорит, что наоборот, сейчас будем убивать, то рынок весь падает. Причем, когда рынок падает, цены на нефть, естественно, подрастают. Так что вы можете, когда Трамп обещал сейчас бомбить будем, вкладывать деньги в нефть до открытия биржи. Ну, там есть всякие варианты, фьючерсы и так далее. И наоборот, если будет мир, то, значит, вот мне страшно сказать,

0: Кстати, он вырос на 1,8% за один день. А дилетантам кажется, что это мало 1,8%, но в году 252 недели, 260 рабочих дней, 260 умножаем на 1,8%, где-то 540% годовых, если вовремя делать ставки подобные. Да, кстати, если вы не будете помогать, это ваше личное мочеполовое, конечно, дело, если вы не будете помогать Donations этому радио, то радио прекратит свое существование. Я какое-то время останусь на «Русский голос Америки», а если я увижу, что у меня там появляется достаточное количество подписчиков, чтобы это материально было оправдано. Причем материально мне нужно только, чтобы кормить Васю. То есть ему консервы нужно. Ну, приличные консервы стоят трешник в день. Вот если у меня будет количество подписчиков, которые YouTube будет оплачивать $3 в день, то я буду продолжать это дело. Вот. А если не будет, то я тогда введу членство. И только те, кто реально хочет нестандартных советов по поводу того, как жить здраво и как зарабатывать на жизнь, на такую, на длинную, здоровую, будут иметь доступ к телу, так сказать. А теперь посмотрим, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, сэр. Я просто
0: Доброе.
1: хотела,
0: Здрасте.
1: во-первых, сказать вам, что обязательно будут дан donations, я это знаю. Просто хотела вам напомнить, и, конечно, вы будете у нас всегда с нами. Просто хотела напомнить то, что вы сказали в самом начале передачи. Это фильм, вы смотрели фильм «Тайна двух океанов». Написан
0: А,
1: роман
0: вон что,
1: Аду
0: да.
1: Адамовым. Адамов на самом деле был Герцль, Адамов, Авраам Герцль Борухович Ипс. Но он писался Адамов. Роман написан в 1938 году, а фильм, который попался на советское телевидение, он появился в 1955-56 годах. Это о шпионе на подводной лодке. Там был мальчик, ему нужно было шпиона украсть карту. И он использует вот этот момент. Тот закрывает, а он крадет. Вот это был старый-старый-старый фильм. Любимый фильм моего папочки 49-го года рождения. Это шикарный фильм. Адама был великолепный. И молодец, у вас гениальная память. Но не
0: беспокойтесь, спасибо.
1: будут donations. Вам спасибо, что напомнили. Папа обрадовался очень. Спасибо вам.
0: Вам спасибо. До свидания. Не, ну, в принципе, donations на самом деле не нужны. Нужна постоянная какая-то сумма, которую вы можете раз в месяц пересылать, и все. Без заморачивания. Я напомню, что сейчас и зайдут желчью 2-3 бота у меня в чате. Я, кстати, сейчас их покажу, как они начнут исходить желчью в текстах. Потом те, кто не могут это увидеть, включите, пожалуйста, чтобы увидеть, насколько я сильный прогнозист. Запись этого шоу на 26-й минуте. Вот в это время. Значит, но нужна для радио, я не знаю там на самом деле, сколько человек на это способно, но если по моим многолетним данным у нас в Нью-Йорке, ну, у моего шоу порядка там, я не знаю, от 150 до 200 тысяч слушателей, если, скажем, все по $5 в месяц будут давать, то у вас останется этот исторический музей. Вы знаете, как вот, скажем, мы идем... Когда в музей, и нас уже приучили, скажем, музей секса в Манхэттене стоит там, по-моему, $28 вход один раз. А здесь будет музей, в который вы можете зайти всегда, если вы будете платить только за билет входной $5 в месяц. Вот наши боты сейчас начнут, или они спрячутся, потому что это была открытая провокация. То есть вот он опять 10 раз за день просил денег, я не для себя. Я для вас прошу денег, потому что это ваша единственная движуха, это ваше единственное развлечение, которое, как парк юрского периода, может существовать. То есть пришло время после почти четверти века, что Дэвидсон Радио работало на вас, чтобы вы чуть-чуть в виде благодарности, но регулярно отстегивали на существование этого радио. Причем я не буду заниматься администрацией, я не уверен, что у нас в администрации есть люди, которые способны это сделать, но я бы ввел то, что делает National Public Radio. То есть, скажем, вы можете это сделать. Если, например, вы решаете

0: пожертвовать в месяц $1000, то вы получаете эксклюзивное членство, как бы в первом ряду. То есть вы можете сами звонить в любое шоу. А это может быть ваша прабабушка, у которой нет этих денег. То есть сделайте подарок прабабушке, пока она жива. Она будет звонить и говорить, что хочет за $1000, но регулярно в месяц. Ну, короче, полно всяческих игр, причем активных игр. Но я знаю очень хорошо, что русские не дают, нет таких навыков. Особенно русские, которые живут в русскоязычном информационном пространстве. Это правило имеет исключение. Русские, живущие такие в информационном русском пространстве, дают, если они выходят в мейнстрим. Потому что я делал фандрейзеры с увлечением мейнстрима, и люди давали большие деньги. Так, теперь по поводу еще одной вещи, которая характерна для людей. Это совершенно феноменально, потому что то, что сейчас вы услышите, это имеет отношение практически ко всем нам, причем никакой политики. Последнее исследование, которое опубликовано было вчера во второй половине дня, по-русски про это еще никто не вякнул, выявило, что люди постоянно предпочитают движение против часовой стрелки. То есть, когда я только прочитал этот заголовок, я подумал, что это таким образом идет борьба с неотвратимостью движения времени. То есть, if you can turn back time. Ну-ка, из чего суперхита я напел первую строчку? Time is on my side. Это другая песня и другой подтекст. If you could turn back time. Наш телефон в студии 718-303-90. Это явление, как заявили ученые, пока не изучено досконально, но актуально для всех различий среды, для всех возрастов, для всех полов, культур и владения руками, правой и левой. Фантастика. Люди постоянно предпочитают вообще неосознанно движение против часовой стрелки. А почему я был совершенно в шоке от этого? Потому что я последние месяца два пытаюсь овладеть левой рукой. Левой. То есть я нагрузку даю на левую руку. Я перешел на пиклбол, я играю там с теми, кто послабее, левой рукой. Я готовлюсь к тому времени, когда у меня откажет, скажем, плечо правое, потому что оно побаливает от перегрузок. И я стал давать себе отчет в том, что происходит со мной в плане моей лево- и правосторонностью. Это благоприобретенное право и искусственно создаваемое лево. И я обнаружил интереснейшую вещь, что когда я иду за шариком или за мячом, в одной руке у меня ракетка, а другой рукой я подбираю мяч, и это всегда левая, то потом, когда я возвращаюсь обратно к столу или позиции ударной на корте, я поворачиваюсь против часовой стрелки. Я не разворачиваюсь вот так. Это чрезвычайно странно, потому что, вот скажем, помните, я несколько раз говорил о странном явлении, что мужчины, а сейчас и женщины подхватили, они телефон подносят к уху не так, а вот так. Ну, тут может быть кое-какое объяснение. Если ты подносишь вот так, то у тебя напрягается только рука. А если вот так, то грудная мышца. Возможно, у женщин начинает выпирать сиська из бюстгальтера. Это очень сексапильно. У мужчин напрягается грудная мышца и бицепс тоже. Возможно. Но это другая тема. Значит, вот эта тенденция к всеобщему движению против часовой стрелки впервые проявилась во время пандемии, совсем недавно, когда исследователи в Испании изучали, как сохранять социальную дистанцию в толпе. И в 32 из 33 экспериментов пешеходы в итоге свернули влево и двигались против часовой стрелки. Поскольку большинство животных ходят без направления, а, кстати, одно только исключение, интересно, что направление выбирают только темно-тораксовые муравьи, они выбирают направление. То есть следователи после того, что вот они выявили во время пандемии, были сильно озадачены. Они провели дополнительные эксперименты вне условий пандемии в Испании, в Японии. Все это подтвердило результаты с той же степенью вероятности. Причем сюда вводили в эксперименты и подростков, и малышей, и взрослых в различных условиях и с разными группами толпы. И это предпочтение было особенно заметно в детских садиках, но не там, куда ходят наши сеньоры. И это говорит о том, что явление это, я теперь так думаю, оно может просто иметь не благоприобретенные, а биологические корни. Если биологические, то есть от рождения, мы только ждем, когда мы пойдем, а потом начинаем двигаться против часовой стрелки. И исследователи надеются провести дальнейшие изыскания в пространствах уже виртуальной реальности. Результаты могут помочь понять, как проектируются аэропорты, торговые центры, прочие общественные пространства. Да, вот интересно, когда, скажем, мол, и там есть круг, то как ты начинаешь идти по этому кругу? По левой части или по правой? Если он пустой, естественно. Если тебе навстречу не движется, как в Америке, кстати, главное отличие американцев от россиян, это то, что американцы двигаются шеренгой. То есть они вот так вот идут фронтально. И если они занимают весь проход, всю улицу, то довольно трудно их обойти, приходится выходить на проезжую часть. А русских в Америке можно идентифицировать, потому что они идут в колонну. Ну, как отряд спецназа. То есть, если стреляют, то убивают только первого. С этой темой все. Теперь у нас, если кто желает по этому поводу высказаться, у вас есть такая возможность. Телефон студии 718-303-9090. И пока вы набираете этот номер, я в нескольких словах обозначу еще ситуацию со SpaceX, Илона Маска, которая провела самое первое и самое первичное, самое крупное публичное размещение акций в истории. Они собрали 75 миллиардов долларов при оценке примерно в 1,77 триллиона. Акции, повторяю, начинают торговаться сегодня, что потенциально сделает Маска первым в мире триллионером и превратит более 4400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX в миллионеров. Компания была основана довольно давно, то есть 24 года назад, в 2002 году. Конечная цель была колонизация Марса. А SpaceX сейчас получает порядка 61% своей выручки от спутникового интернета Starlink. И решение выйти на биржу во многом обусловлено необходимостью капитала для развертывания дата-центров на базе искусственного интеллекта в космосе с использованием инфраструктуры Starlink, что, по словам Маска, может преодолеть энергетические ограничения Земли и на Земле. Большая часть успеха SpaceX зависит от проектирования вот этой самой многоразовой ракеты Starship, с которой было 10 последних раз были проблемы, поэтому, честное слово, очень интересно, как же все-таки будут торговаться акции? Потому что люди должны понимать, что продукт, если не летит, то во что они вкладывают деньги? Им нужно снизить затраты на запуск и увеличить частоту запусков. Для этого нужны деньги. Поэтому SpaceX выходит на биржу. И от их успеха зависит будущее фактически наше, как инопланетян. Starship также является одним из главных претендентов на доставку астронавтов НАСА на Луну. В 28 году уже это запланировано. А ранее крупнейшим IPO за всю историю стал листинг саудовской нефтяной компании Aramco, это было лет 7 так назад, который привлек сегодняшний эквивалент в 38 миллиардов. И покупатели, кстати, запросили в 4 раза больше доступных акций еще до начала торгов, тут ключевое слово «доступных», потому что они не были всем доступны. Об этом сообщает Bloomberg, которому все верят. Причем необычно много, 20% акций были зарезервированы для розничных трейдеров, которые разместили ордера на сумму в 100 миллиардов долларов. 20%. И остальные поглощаются институциональными управляющими фондов, такими как BlackRock, суверенными фондами. Но в то же самое время что-то останется. И вот этот IPO – это настоящий праздник для ранних инвесторов, среди которых венчурные капиталисты, естественно, университетские endowments и ранние сотрудники SpaceX с акциями, которые им вместо зарплаты полностью выдавались с самого начала. И вот их порядка 4,5 тысяч. И с этой темой все. А теперь посмотрим, что нам скажут те, кто набрал номер телефона студии. Прошу вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте, будьте добрые.
0: О, Яшенька, привет.
1: Ты знаешь, If you can turn back time, это же легендарная песня нашей знаменитой Cher. По-моему, это конец 80-х. Да.
0: 100%.
1: Скажи мне, могу ли я воспользоваться 5-й поправкой к толковищу?
0: Давай, конечно, Яшка.
1: Окей. Знаешь, 4 дня уже прошло с тех пор, как новость, печальная новость облетела весь мир, но она как-то пролетела над толковищем, как фанера над Парижем. Anyway, в любом случае, в Европе, в стране, где водятся леперконы, знаешь эту страну?
0: Кто водится? Не понял.
1: Леперкон.
0: Нет,
1: короче,
0: не
1: Ирландия. Ирландия — это леперконы, с ним все связано. И они, в любом случае, 4 дня назад переселенец из Северной Африки, в Африке это модно, обрезать головы людям, напал на белого мужчину и пытался ему отрезать голову огромным ножом. Хорошо, что там оказались люди поблизости, били этого парня, он сейчас находится в критическом состоянии. Так что вот такая вот система какой-то мести или просто ненависти. В любом случае, в этот же день, когда люди прознали, кто этот мужчина из Африки, значит, подпалили его дом, и, по-моему, сгорела вся его семья. Вот так. Mm-hmm. Как говорил Владимир Ульянов Ленин, из искры возгорится пламя. Наверное, это началось.
0: Окей, Яш, спасибо.
1: Что-то похожее, но в любом случае, хорошего всем уикенда. Пока.
0: Ну, отлично, тебе тоже. На самом деле, я, конечно, читал про эту новость, но я не понимал, зачем она нужна моей целевой аудитории совсем. Я не знаю, кто вообще читает там всякую криминальную хронику, но если только там нету близких имен, там, скажем, если вы прочитаете... Вот я даже не стану задевать голосование на этот счет. У меня, между прочим, только 2 звонка сейчас. Один от Максика из Ростовской области. Максик, я мне все-таки жалко твою бабушку. 79 центов. Гуляет. Пусть гуляет бабушка. И второй от Чуверла, у которого погоняла вермахт. Он на лайв-чат канает под куратора Валентиновича. Я его тоже отрубаю. Пусть все телефонные линии свободны. Но... Это немножко обобщение, вернее, проекция. Я так, например, устроен. Вот вчера была новость о том, что Петр Марговский украл в церкви, несколько раз приходил в церковь и воровал из какого-то сосуда денежки, которые туда прихожане опускали на церковь. То есть это вообще атас. Я услышал эту новость. Естественно, по всем англоязычным радио. Обратил внимание на то, что это Петр Марговский. И подумал, обратил ли бы я на это внимание, если бы это был бы Джон Смит. И сразу ответил себе, что, конечно, нет. Но у меня occupational hazard. Я стараюсь не обделять мою аудиторию никакими новостями интересными, которые связаны со словом «русский». Наши махинации, наш криминал, наши достижения некоторые. Хотя, когда человек достигает чего-то и выходит за рамки, так сказать, observational skills нашей комьюнити, условно говоря, то он перестает быть русским сразу. Вот можно считать, что Миша Барышников – это член русской общины. Но если честно. А теперь... Следующая тема. Секунду. Я вот заслушался сообщение о том, что произошло в Ирландии от Яши Цыбушника. У нас есть еще рекламный перерыв один. Я бы хотел его сейчас отыграть. Акмаль, если есть, запусти его, пожалуйста, потому что у меня следующая тема достаточно длинная, не хочу прерываться. Если нет, то значит...
2: Травма
0: спасибо.
2: На работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
5: Радио-шоу всего Копенгагена.
6: За него стоят громадные массы.
7: Не поймешь, что за люди.
8: Толковище.
0: Сейчас предлагаю вам сыграть в одну игру, но очень быстро. У меня 4 телефонные линии свободны. Если хоть один человек в течение ближайших 30 секунд позвонит и скажет «прими звонок от Максика из Ростовской области, который висит на 5-й линии», то я приму. У вас 30 секунд. Я пока только начну последнюю тему. Это то, что я сегодня рубрицировал под названием «Телефон студии 718-303-90-90». Максик, это кто не в курсе, это пурашист из Ростовской области, который очень хочет, значит, разыграть пранкера, как он считает. Он хочет матом что-нибудь сказать, там, про пососать и так далее. Обязательно про Навахова что-нибудь скажет. Это у них мантра про акулу, возможно, и мои с ней отношения. У вас истекает последние 10 секунд. Телефон студии, кто не запомнил, 718-303-90-90. Хоть один звонок для того, чтобы Сева Каплан принял телефон от Максика. А меня подмывает, так сказать, прослыть на этом рынке пророком не только по части фондовой биржи. Президент Трамп вчера отменил планы, как вы знаете, по удару по Ирану, сославшись на прогресс в дипломатических переговорах, и объявление прозвучало буквально через несколько часов после того, как Трамп заявил, что Соединенные Штаты скоро захватят остров Харг, и сравнил этот план захвата острова с операцией в Венесуэле. Причем намекнул при этом на скорейшее подписание мирного соглашения, и, к сожалению, я вспомнил классическое словосочетание «свежи предания». Остров Харг – это коралловый выход, примерно, то есть кораллы поднялись на поверхность в 20 милях от побережья Ирана. Изумительно интересный стратегический остров. Его площадь примерно 8 квадратных миль, то есть это треть Манхэттена. То есть там можно жить и работать, и порт можно построить, что уже и сделано. Остров критически важен для нефтяной инфраструктуры Ирана. Там около 90% экспорта нефти проходит именно через него. В основном по подводным трубопроводам. И поскольку этот остров окружен глубокими очень водами, то супертанкеры могут пришвартоваться там легко, в отличие от иранского побережья, где мелкота. Большая часть, поэтому трафика идет именно через Харг, и поэтому можно было бы даже как-то и про Армузский подзабыть. Остров экспортирует до 7 миллионов баррелей нефти в день, большая часть из которых приходит в Китай. То есть взять этот остров под стражу, и сразу у Китая помягчеет выражение лица, когда он смотрит на Вашингтон. И в отличие от большинства других островов Персидского залива, остров Харг состоит из пористого известняка. И это знаете, что означает? Что внутри моря, где там соленая вода, пористый известняк – это фильтр. Он позволяет сохранять пресной эту воду. И там на острове даже поддерживается популяция газелей. Хищников нету, растительности сколько хочешь, и есть вода. Морской водой, потому что не получится. Значит, Максик сам отпал. А теперь это первая новость из таких, которые я отношу к разряду «Трамп и войны». Вчера, я повторю, сегодня уже говорил об этом, Трамп заявил, что выдвинет Джея Клентона, федерального прокурора в Манхэттене, на пост следующего директора национальной разведки после того, как президент столкнулся с бунтом буквально законодателей по поводу выбора им временного директора без соответствующего опыта для этой должности. Это Билл Пулте. Сейчас я, кстати, картинки надо найти соответствующие. Секундочку. А вот он, Билл Пулте, он у вас внизу. Он вообще больше по жилищному строительству разведкой не занимался. И он таки сменил временно, но сменил Тулси Габбард, которая заявила об отставке, еще не ушла. И назначение Пулте сорвало повторное санкционирование Конгрессом лидера одного из самых влиятельных органов по надзору в правительстве. А теперь я попробую поиграть в мирового судью от слова «мир» в войне пиписька, в этом смысле, а не земля. Хотя земля вся в войнах. Значит, я попробую поиграть сейчас в мирового судью, а вы можете поиграть в жюри присяжных, если не засыте, конечно. Смотри, какая ситуация тупиковая, я бы сказал, насчет войн. Война – это, конечно, разновидность дипломатии. У лидеров Израиля, Ирана, Хизбаллы, Хамаса и Соединенных Штатов есть одна общая черта. Да, никто из них не хочет создавать комиссию по расследованию их собственных действий в этом затянувшемся с 22 года, с 7 октября, конфликте на Ближнем Востоке. А похоже, что это война на Ближнем Востоке, которую все проиграли. Причем это еще не конец войне. Вот этот последний конфликт на Ближнем Востоке, он начался 7 октября 2023 года со вторжения Хамаса в Израиль из Газы, напоминаю, в ходе которого за один день было убито более 1200 израильтян, мужчин, женщин, детей, похищено было более 250. Какова была военная цель Хамаса? Военная цель была, надо сказать, продумана блестяще. Во-первых, всему Израилю показали, чего стоит их контрразведка. Я был в это время в Израиле как раз. Разговаривал со многими, все говорили, мы просрали. И во-вторых, ненависть к евреям во всем мире из-за этого, так сказать, возросла значительно. Хамас выиграл по этой части. А насколько сейчас известно, фантазия заключалась в том, предположение, замысел, что, вторгшись в Израиль, Хамас вызовет региональное восстание, в ходе которого силы сопротивления, включая Хизбаллу, Иран и даже некоторые арабские страны, помогут уничтожить еврейское государство. То есть мы размышляли, мы, американцы, точно так же, когда ударили по Ирану, объяснили, что они там убивают своих в январе там на демонстрациях, и сейчас начнется восстание. Лысого ничего не началось. Иран только консолидировался. Значит, тут у нас общее с Хамасом, у нас Соединенных Штатов. Хамас не начал эту войну с каким-либо мирным намерением, то есть, как вот, скажем, пытается благоверный, так сказать, всех концессий представить себя: в одной руке пистолет, в одной руке был нож, пистолет в другой, а в другой карта мира, которая показывает в данном случае, то есть со стороны Хамаса, что два коренных народа этого региона, евреи и палестинцы, могут сосуществовать между рекой Иордан и Средиземным морем. Нет, такой карты у них не было. Единственные карты, которые несли бойцы Хамас, показали, как потом стало ясно, где найти евреев побольше для убийства их, причем это в приграничных общинах. А вспомните телефонный звонок, который был опубликован израильской армией, звонок от боевика Хамас, участвовавшего в нападении 7 октября, который с восторгом сообщил маме, что он сейчас в Мефалсиме, это кибуц недалеко от границы, и что он убил уже 1-10 евреев. «Посмотри, сколько я убил своими руками, мама, твой сын герой». Премьер-министр Израиля и его крайне правое правительство, там еврейские супремасисты, это нормальное определение, сразу начали войну на уничтожение. Единственная карта, которую предложил Биби, была та, на которой только евреи могли бы контролировать территорию от реки, упомянутой, до моря. И поскольку Хамас отказался позволить жителям Газы укрываться в сотнях милях вот этих самых военных туннелей, выкопанных под Газой, гражданское население было опустошено фактически жестоким ответным ударом Израиля. И по данным Министерства здравоохранения Газы, конечно, можно не верить, но это если вы сильно политизированы. А есть какие-то вещи, которым верят другие, кого надо бы послушать. Израиль убил более 70 тысяч человек, причем в основном мирные жители, включая тысячи детей. Ранил не менее 170 тысяч. То есть речь идет о примерно 10% из примерно 2 с чем-то миллионов человек, проживавших в Газе до войны. А лидер Хамаса Яхья Синвар назвал такие потери необходимыми жертвами, то есть он охарактеризовал свои потери как необходимые для продвижения палестинского дела во всем мире. То есть мои самые ранние подозрения, что это была конечная цель, которую я озвучил еще будучи в Израиле, они могли вам не понравиться, что именно это конечная цель. Они подтверждены лидером Хамас. То есть их расчет сработал. Жертвы палестинских гражданских лиц делегитимизировали фактически Израиль по всему миру. Ну, так бывало, но степень нынче просто невиданная. Движение еврейского народа за самоопределение на библейской родине, называемое сионизмом, оно просто стало ругательным словом на университетских кампусах, и в том числе у нас в Штатах, и в либеральных политических партиях, что легко понять и понятно, но и в некоторых консервативных это уже появилось. Израильские художники и ученые сегодня просто нежеланны во многих уголках мира, неделя не проходит, чтобы не узнали мы о том, что какая-то выставка отменена. То есть получилось, что жесткая война Израиля, который иначе поступить и не мог, дала прикрытие антисемитам, фактически легитимизировала их действия, точно так же, как, скажем, наша вторая поправка Конституции по части призрачных пистолетов. Каков итог? Израиль потратил миллиарды, разрушил свою международную репутацию, потерял большую часть поддержки либеральных партий в Америке и Европе, а Хамас все еще контролирует 40% Газы. И при этом сегодня нет ни малейшей перспективы мира с палестинцами. Мне даже неловко от мысли, что многие из этих решений были приняты для того, чтобы Нетаньяху мог сохранить поддержку крайне правых в своих рядах, которые удерживают его у власти, и избежать возможного тюремного заключения по обвинениям в коррупции. Вы же знаете, что Биби делает все возможное, чтобы подавить израильское расследование, возглавляемое судом, кстати, по делу о невозможности предотвратить теракты 7 октября. Это отдельно, помимо коррупции. То есть его шансы на переизбрание сильно может подорвать это дело. У Биби такая же точно ситуация, как у Зеленского по части перспективы суда после войны. Но у Зеленского в смысле там обвинений в коррупции. Если есть среди вас не болельщики просто за свою политкоманду о мыслителе, вы можете подать голос, потому я сказал, я сейчас поиграю в мирового судью, а вы можете поиграть в жюри присяжных. Но если один человек, только который звонит всегда, все 21 год, как существует Дэвидсон радио, и у него он никогда ничего практически не слышит, поэтому я не буду принимать его звонок. То есть телефон студии, он доступен, 718-303-9090. Теперь, что касается Хамаса, у него тоже не будет никакой комиссии по расследованию деяний. Какую пиар, так сказать, тактическую победу он не одержал для палестинского дела, она не может дать долгосрочной политической выгоды для палестинской государственности. Потому что, как Нетаньяху, точно так же и Хамас отказывается принять идею, что земля между рекой и морем может быть разделена двумя народами. О какой победе нахуй речь? Нету победы. Ни там, ни тут. А война с нами. И с этим соперничает только победа Хизбаллы в Ливане. Хизбалла втянула весь Ливан в войну с Израилем, за которую никто в Ливане, кстати, не голосовал. И это было сделано, безусловно, по инициативе и в интересах Ирана, потому что до 7 октября 23 года Израиль не оккупировал ни одного дюйма ливанской территории. Израиль теперь располагает войсками по всему Южному Ливану и ответил на атаки Хизбаллы на север Израиля разрушением шиитских деревень там, на юге Ливана. И еще военные действия в шиитских районах Бейрута, естественно, и примерно 1 000 000 ливанцев превратились в беженцев в их собственной стране. А Хизбалла показала теперь без понтов, что она является наемнической армией, действующей в интересах своих иранских плательщиков, а не в интересах Ливана или даже не в интересах ливанских шиитов. Так что не стоит надеяться на комиссию по расследованиям деяний Хизбаллы тоже. Вот такая вот ситуация. А что касается Иранского фронта, у нас есть желающие пробиться, но это патологически, так сказать, радиоактивная публика. Я боюсь даже, что у меня начнется раковая опухоль от приема звонков от них. Что касается Иранского фронта, теперь ясно, что президент Трамп и Нетаньяху начали войну с исламским режимом, чтобы свергнуть его с помощью авиабомбардировок. И никакого плана «Б», если план «А» провалится, у них не было. А вот у Ирана, как и у Хамаса, был план «Б» и план «В». А после того, как режим пережил первоначальную атаку Соединенных Штатов и Израиля, хотя из потери 40 примерно высокопоставленных чиновников и военных командиров и большого количества военной техники, Иран заблокировал Ормузский пролив и, знаете, все остальное. Неохота кончать на этом, но время закончилось, поэтому всем хорошего уикенда. И сегодня поосторожнее, потому что будет жарко, но как на линии фронта.
8: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
9: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
10: Кубок мира, чемпионат мира по футболу. Два матча в Мексике. Там играют команды группы А. В Мехико-Сити, команда в столице страны, сборная Мексики выиграла 2-0 у Южноафриканской республики. И Южная Корея выиграла у Чехии. Чехи лидировали 1-0, потом корейцы вогнали 2 мяча, 2-1. Я напомню, в турнире участвуют 48 команд, они разбиты на 12 групп по 4 команды. В каждой по 2 команды из каждой группы выйдут в кубковую часть турнира. И в кубковую часть турнира выйдут также 8 лучших третьих команд. Окей. Сегодня вступает в турнир Соединенные Штаты. Играют с Парагваем. Матч в Калифорнии по нашему времени, по времени Восточного побережья, он начнется в 9 часов вечера. В 3 часа Канада играет с Боснией и Герцеговиной. Окей, переместимся на хоккейные поляны. Вчера в роли, это столица Северной Каролины, это столица моего штата, состоялся 5-й матч финальной серии Кубка Стэнли. Хозяева Каролина Херикейнс выиграли у Золотых Рыцарей из Лас-Вегаса со счетом 4-2, лидируют в серии 3-2. Следующий 6-й матч состоится в Лас-Вегасе, и если гости победят, они чемпионы. Если победят хозяева, предстоит 7-й решающий матч в городе Роли. Герой вчерашнего матча Андрей Свечников, российский хоккеист, забросил 2 шайбы в воротах хоккеистов Лас-Вегаса. И надо отметить самого пожилого игрока каролинской команды Джордан Стал. Он также забил гол. стал во всех 5 кубматчах Кубка Стэнли, в финальных матчах, забивает 1 гол. Такого, чтобы в каждом матче, окей, такого до сих пор не было. И еще одна хоккейная новость. Вчера был назван лучший игроков НХЛ в регулярном чемпионате. MVP, Most Valuable Player, лучшим игроком признан форвард команды Tampa Bay Lightning Никита Кучеров. Ну и сегодня в Сан-Антонио болельщики команды Нью-Йорк Никербокер стоят, естественно. Я прошу прощения, это будет не сегодня, это будет завтра. Болельщики Ник стоят. А на бровях, окей, Никербокеры лидируют в серии Сан-Антонио Спёрс со счетом 3-1. И в 3 оставшихся матчах, чтобы стать чемпионами, им нужно выиграть 1 матч. Хочется верить, что это произойдет завтра в Сан-Антонио. И что еще сказать, дамы и господа, бейсбол, окей, вчера разгрузочный день в чемпионатах главных бейсбольных лиг, было только 9 матчей, в частности, команда Нью-Йорк Метрополитанс, это моя команда, которая барахтается на последнем месте в своей группе, выиграла у птичек о Кардиналс, у Сент-Луис Кардиналс, выиграла со счетом 5-4. На востоке национальной лиги, где играет Мэтс, уверенно лидирует команда из Атланты, Атланта Брейвс, 46 побед, 23 поражения. Янкис вступают сегодня в очередную серию, они будут играть в Торонто. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до воскресенья в 6 часов вечера воскресенья. Как всегда, будет передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Акваль. Акваль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Ну, к обычному пожеланию. Обычное пожелание такое. Оставайтесь на волне Дэвидсона Радио. Будьте здоровы. И дополнительное пожелание. Смотрите выступление сборной Соединенных Штатов на чемпионате мира по футболу. Всего хорошего. Пока-пока, дамы и господа.
9: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня я хотел сосредоточиться на том, что, как говорится, главным образом влияет на вообще всю мировую политику, именно на мировую торговлю. Но чтобы вы знали, на этой неделе, насколько я понимаю, собирается большая семерка разговаривать именно об экономике. Экономика идет не очень. Что интересно складывается, что мы знаем, что она идет не очень в Америке, мы знаем о проблемах с Китаем, прежде всего с Китаем, в связи с этим, но что интересно, что начали просыпаться в Европе, европейцы. То есть, в частности, Франция, Макрон, ну, то есть я не очень сильно придаю значение словам французского президента, потому что он говорит много, делает мало, думает вообще непонятно о чем. Поэтому, говорится, но тем не менее, они сталкиваются абсолютно, то есть если начать раскладывать на запчасти, то их проблемы в экономике, прежде всего с Китаем, вот это вот дисбаланс торговли и дисбаланс, прежде всего, валютный, я сейчас расскажу, о чем я говорю, точно такой же, как у нас. То есть небольшими там какими-то специфическими добавками точно то же самое. То есть Китай торпедирует нас, торпедирует европейцев, торпедирует всех вокруг себя с целью глобального доминирования. Мы это все прекрасно понимаем. Понимаете, это... Если бы речь шла о чем, что, например, есть какая-то китайская цивилизация, есть европейская цивилизация, допустим, европейско-американская, есть, допустим, какая-то исламская цивилизация, есть какая-нибудь там латиноамериканская цивилизация или африканская. Окей, замечательно. И да, и все они говорят, давайте как-то жить дружно, давайте договоримся о каком-то детальте, вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. Вы соблюдаете одни какие-то правила, мы соблюдаем другие какие-то правила. То тогда бы весь этот разговор, что мы сегодня вообще проводим, и вот то, что проводит Дональд Трамп, то, что проводит, вот сейчас начал проводить Эммануэль Макрон и так далее, вообще был бы абсолютно неуместен. Потому что, в принципе, мир достаточно широк и большой для того, чтобы спокойно взять все это, разделить на куски. И совместно пользоваться, и никого не вытеснять. Проблема именно в том, что есть определенные страны, в частности Китай, которые требуют эксклюзивного подхода к экономике, только они и никого больше. То есть у них чистейшее идет доминирование, причем такое доминирование силовое на рынке, глобальном рынке. И вот... Я прихожу к мнению, что, ну, думайте, как хотите, конечно, я считаю так, что если Западная Европа не найдет какой-то модус операнди вместе с Соединенными Штатами, то я думаю, что не будет хорошо нам здесь и будет очень плохо им там в Европе. Потому что мы должны, это против Китая надо выступать сообща. Понимаете, мы дошли до очень слабой позиции в Америке, очень слабой. Сейчас я вам расскажу, ну, в общем... В очень таком умном журнале, который, знаете, он не за кого, он не за Трампа, он не за Китай, он за, как говорится, объективность. И вот они пишут, настоящая проблема мировой торговли. Как валютные манипуляции Китая искажают мировую экономику. Это за 11 июля 2026 года. И вот в преддверии саммита Большой Семерки, который открывается в 15 июня во французском Эвиане, президент Франции Эммануэль Макрон стремится добиться широкого признания того факта, что растущий дисбаланс торговли является глобальной экономической проблемой. Тем не менее, лидеры G7, вероятно, обойдут вниманием одну из важнейших причин этого дисбаланса – занижение курсов валют крупных азиатских экономик и, прежде всего, Китая. Обойдут почему? Объясняю вам. Все смертельно боятся связываться с Китаем. Они спускают на тормозах вас, господа. Они хотят подольше оставаться в креслах президентов, премьер-министров. А когда будет уже поздно, вот тогда они спохватятся, но уже будет поздно. То есть они ведут абсолютно себя нечестно. Вы можете гавкать на Трампа сколько угодно. Он хотя бы вам честно об этом говорит. Вот в чем разница. Это вызывает сожаление.
что они не будут говорить об этом. Вот журнал дальше пишет. Это вызывает сожаление, формирует все более устойчивое мнение о том, что размер торгового профицита азиатских стран стал чрезмерным. Однако без обсуждения проблем занижения валютных курсов у G7 практически нет никаких шансов предпринять реальные шаги для изменения политики, породившей этот дисбаланс. В 2021 году крах пузыря на рынке недвижимости Китая привел к ослаблению юаня, что способствовало переходу Пекина к модели роста, опирающейся на экспорт. Снижение курса сделало китайские товары более дешевыми для иностранных покупателей, а зарубежную продукцию более дорогой на внутреннем рынке Китая. Слабый рост спроса, обесценивание национальной валюты и масштабные промышленные субсидии привели к тому, что с 2018 года общий торговый профицит Китая утроился. Более того, китайские государственные банки и другие государственные структуры искусственно обеспечивают китайским экспортерам преимущество на внешних рынках, сдерживая курс национальной валюты. То есть я вам объясню, что происходит здесь, чтобы, как говорится, было. Если вы хотите успешный экспорт, у вас должна быть заниженная валюта. Или низкая валюта. Если вы хотите успешный внутренний спрос, у вас должна быть более твердая валюта. В Америке сейчас идет так называемый длительный курс, это идет волнами. Это не зависит от президентов, это не зависит от Федерального резервного банка. Это достаточно самовольная такая вещь сильного доллара. Этот сильный доллар начал подниматься где-то при Обаме. И он продолжает, как говорится, оставаться сильным. Вот на сегодняшний день курс продолжается от 15, да, можно от 10 до 20 лет. Если у вас сильный курс доллара, значит потребление внутри США растет. Это нам чем-то выгодно, потому что это тормозит дополнительную инфляцию, которая у нас была бы, если был бы слабый доллар. Но это создает лучшие условия для китайского экспорта. Вы поняли? То есть тут и так плохо. Потому что нас давит Китай. У Китая, вот они говорят, что у них сдулся рынок недвижимости. Чтобы это поправить, они перекинули все деньги во внешнюю торговлю. Причем у них заниженный юань. Он должен быть где-то 2 юаня за 1 доллар, а у них 8 юаней за 1 доллар. Из-за этого у них экономика просто парит на том, что они делают все вот эти вот тапки и гвозди, которыми забивают весь американский, ну и вот теперь уже и европейские рынки. И либо мы придем к полному бойкоту и запрету их товаров в какой-то момент, то есть мы придем к антирыночным мерам, антирыночным, еще раз повторяю, по полному запрету их товаров, для того, чтобы стимулировать товары из других стран или у нас самих. Потому что то, что делает Трамп, недостаточно. Сейчас вам объясню, почему. Введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины были призваны замедлить стремительный рост китайского экспорта. Однако ожидаемого эффекта достичь не удалось. Вместо того, чтобы собирать готовые продукты собственных комплектующих для прямой отправки в США, Китай теперь поставляет промежуточные товары, зачастую высокотехнологичные компоненты, в соседние страны для окончательной сборки, тем самым обходя пошлины. Чтобы сохранить конкурентоспособность собственного экспорта и обеспечить занятость в производственном секторе, многие соседи Китая вынуждены поддерживать низкие курсы валют, своих валют. Действительно, курсы ряда других азиатских валют по отношению к доллару находятся на исторических минимумах. Растущий дисбаланс в мировой торговле представляет собой проблему не только для США, но и для Европы. Европейские отрасли, автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия и станкостроение оказались на передовой этого так называемого второго китайского шока. Именно поэтому Макрон сделает проблему глобального торгового дисбаланса одной из центральных тем саммита G7 в этом году. Однако и в Европе, и в США по-прежнему не решаются сделать валютную дипломатию неотъемлемой частью более широкого обсуждения вопросов торговли. Это слепое пятно, как в интеллектуальном плане, так и в сфере политики, чревато провалом координации экономической политики. Пока оно сохраняется, торговые дисбалансы будут лишь нарастать в пользу Китая и Азии. Такое положение дел неустойчиво. Большая семерка должна поставить Пекин перед выбором либо допустить укрепление своей валюты, либо столкнуться новыми торговыми ограничениями.
Торговые проблемы, значительные профициты и дефициты торгового баланса порождают как финансовую, так и торговую напряженность. Пытаясь решить эти проблемы, министры финансов стран Большой Семерки согласовали текст коммюнике, который сводится, по сути, лишь констатацией общих интересов стран с профицитом и дефицитом в деле устранения устойчивых дисбалансов в торговле. При этом они не стали настаивать на изменении валютной политики Китая. Более того, призыв G7 подготовить очередной доклад Международного валютного фонда об основных причинах дисбалансов вряд ли убедит Китай отказаться от нынешней ставки на экспорт ради достижения целевых показателей роста, который невозможно обеспечить за счет внутреннего спроса. Китайский аналитический центр, государственные СМИ и официальные лица по-прежнему объясняют рост профицита торгового баланса страны ее сравнительными преимуществами в новых промышленных секторах. Тем временем США, похоже, утратили интерес к повестке дня, направленной на одновременное сокращение торговых профицитов и дефицитов. Первоначальные заявления министра финансов США Скотта Бессента о масштабной перестройке мировой экономики растворились в потоке коммюнике, обещающих конструктивную стратегическую стабильность. Пекин это, вероятно, расценил как сигнал о том, что Вашингтон не будет требовать существенных изменений в текущем экономическом курсе КНР. Кажется, сошли на нет и первоначальные амбиции Бессента и Белого дома по снижению бюджетного дефицита, который вновь превышает 6% ВВП до уровня 3%. Вместо этого администрация приветствует резкий рост импорта средств производства, связанных с технологиями искусственного интеллекта, что, вероятно, приведет к еще большему увеличению торгового дефицита США. Объясняю, в чем проблема. Трамп идет на выборы. Республиканцы идут на выборы, заранее проигрышные. Значит, почему? Потому что, в частности, они не делают нормальных объяснений, почему нужны тарифы, почему нужны ограничения в торговле. Тарифы приводят к дополнительной инфляции. Они допускают на тормозах, потому что национальная политика, как говорится, побеждается экономикой. Вот в чем дело. То есть Трамп начинает сдуваться, и это уже все заметили. Это Китай заметил. Видимо, я так понимаю, что ему сделали серьезное предупреждение на том самом встрече в Пекине, где он был. Очень возможно, что мы именно поэтому нас серьезно взяли в оборот из-за вот этих редкоземельных минералов, которые вообще идут везде и во все. И это полностью из Китая идет. То есть мы, видимо, не можем на сегодняшний день в той мере, как надо, проводить вот этот бойкот из китайских товаров. И вот дальше. На фоне этого возникло странное противоречие. Осознание растущей проблемы в США не привело к поддержке наиболее очевидного пути ее решения. Экономисты разных уровней и взглядов признают, что масштабы Китая, его технологический уровень и огромный разрыв между стримами,

верующими собой местных властей, что позволило Китаю освоить и масштабировать производство передовых технологий. И все же нет единого мнения относительно необходимости устранения значительной недооценки валют. Несмотря на то, что именно этот шаг стал бы той мерой политики, которая позволила бы напрямую сбалансировать мировую торговлю. Лица, принимающие решения в сфере международных и экономической политики, пока старательно избегают любых обязательств по макроэкономической координации или обсуждению валютной политики, настаивая вместо этого на том, что сотрудничество ограничилось усилиями каждой отдельной страны по проведению надлежащей денежно-кредитной бюджетно-налоговой политики. И друг другу не доверяют ни Трамп европейцам, ни европейцы Трамп. Без единого фронта мы это дело не решим. Не решим. И Трамп создал эти трудности для европейцев, и европейцы эти трудности создали для Трампа. Чего-то недостает. Как за последние 5 лет правительства и международные финансовые институты пришли к убеждению, что валютная политика крупнейших экономик мира не оказывает никакого реального или устойчивого воздействия. В недавнем докладе МВФ, валютного фонда, посвященного проблеме дисбалансов, утверждает, что колебания валютных курсов будут нивелироваться изменениями уровня внутренних цен. Однако эмпирические данные свидетельствуют об обратном. Внутренние цены отличаются инертностью и меняются лишь медленно. Такое пренебрежение валютными вопросами отчетливо появилось на состоявшейся в мае встрече министров финансов стран Большой Семерки. Участники даже не признали, что растущая недооцененность юаня сыграла существенную роль в недавних высоких показателях китайского экспорта. Аналогичным образом, в том числе в Международном валютном фонде, недооценивается тот факт, что благодаря контролю над движением капитала в Китае, валютный курс становится самостоятельным инструментом политики, находясь под прямым контролем Пекина. Например, в последнем обзоре экономики Китая, подготовленном Международным валютным фондом, не упоминается, не говоря уже об анализе, роль государственных банков в поддержании узкого торгового коридора для юаня, что фактически позволяет Центральному банку Китая контролировать динамику курса этой валюты. Лишь немногие специалисты, также непосредственно валютные трейдеры, понимают, какие инструменты использует Пекин и некоторые другие азиатские столицы для поддержания курсов своих валют на уровне значительно ниже их реальной стоимости. Нынешнее пренебрежение валютными вопросами знаменует отход от прежних подходов. Экономисты в послевоенный период понимали взаимосвязь между валютными курсами и торговым балансом. Именно на этом строилась Бреттон-Вудская система, предусматривающая фиксированные, но подлежащие корректировке валютные курсы. И на протяжении десятилетий сохранялось понимание того, что изменение валютных курсов играет ключевую роль в выравнивании внешнеэкономических дисбалансов. Когда в 1985 году торговый дефицит США достиг огромных размеров, представители Франции, Японии, Великобритании, США, ФРГ встретились в нью-йоркском отеле «Плаза» для решения этой проблемы. Они договорились о скоординированных интервенциях на валютном рынке и приняли меры экономической политики, направленные на ослабление доллара. Эти действия позволили успешно сократить торговый дефицит США, хотя иногда это связывается с одновременным ужесточением бюджетно-налоговой политики США. Действительно, корректировка курса доллара и бюджетный контроль взаимно усиливали друг друга. Манипуляции валютных курсов сыграли ключевую роль в формировании торговых дисбалансов. В чем Китай, это вот они пишут, не единственная азиатская страна недооцененной валютой. Курс корейской воны по отношению к доллару и евро находится на столь же низком уровне. Вот они дальше пишут о том, что то же самое наблюдается в Тайване и так далее и тому подобное. Значит, нам нужен скоординированный курс, но об этом никто не хочет говорить. Я вам расскажу следующее. Значит, поймите такую простую вещь. Если вас не очень сильно интересуют все эти торговые дисбалансы, юань, доллар и так далее и тому подобное. Главное, чтобы молоко было свежее. Я скажу следующее. Дело в том, что вот эти все вещи приводят к войне. Причем ни разу, если это решено не было мирно, вот путем каким-то, эта война не задерживалась. Все это приводит к войнам. Причем это регулярно происходит. Вторая проблема с дисбалансом торговли, то, что целые огромные державы,

0: империи падают из-за того, что меняется торговый вот этот баланс или торговля уходит. Например, вот знаменитый Константинополь очень почти там что-то 6 или 7 веков процветал прежде всего за счет того, что он был главным центром торговли между Западом и Востоком. Когда рядом с Константинополем выросла Венеция, которая начала обходить его с торговлей с Востоком, Константинополь начал мгновенно увядать. И в течение нескольких веков это привело к тому, что вся империя рухнула, потому что исчезла торговля. Поэтому, господа, воспринимайте это максимально серьезно. Сделаем перерыв и продолжим.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
17: Дэвидсон Радио. Радио.
18: Американское радио на русском языке.
17: Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
19: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И я вам вот еще расскажу один пример из истории, который связан с Китаем, который в свое время привел к войне. Если вы помните, что из курса советской и любой другой истории, там регулярно вот Китай, в частности, и в СССР, учили, что Китай унизили за счет опиумных войн. А вы знаете, почему происходили опиумные войны? Вот я как-то об этом рассказывал, я повторю. В свое время, в какой-то момент, в Англии стал популярен китайский чай. Причем это стало настолько популярно, что это фактически подсадило всю английскую нацию на чай. Это стало церемониалом при дворе, это стало повседневным напитком и так далее, и так далее. Для этого нужно было поставлять чай из Китая. Китай с удовольствием это продавал. Причем продавал Китай это только в обмен на серебро. То есть никакие бумажные деньги они не принимали, только в чистом виде, серебро. Серебряные деньги по весу, в определенной чистоте монеты. И вот англичане платили за этот чай, причем платили это уже к тому времени, было больше 100 лет. Платили за этот чай, внезапно, значит, ну, то есть министр финансов Британии пришел к королеве, ну, тогда к королю, и сказал, что, ребятки, если мы продолжим делать так, как мы это делаем, у нас не останется серебра при всех колоссальных возможностях Британской империи, при всех ее колониях, при всех ее влиянии, огромном флоте и так далее, у нас нету денег больше. Почему нет денег? Потому что Китай не покупает у нас ничего, а продает нам все. Китайская экономика до 1890 года была первая в мире, чтобы вы поняли. До 1890 года была первая в мире. Почему? Потому что у них огромное население, которое производило все, что можно было производить. Только с образованием машинного производства и появлением конвейеров в 1890 году на первое место вышло США. Или англичане вначале вышли, а потом США. Потому что Америка стала заменять так огромного количества людей машинами и за счет этого обогнала Китай. Но вернемся обратно вот к англичанам. И англичане совершенно четко знали, что из-за того, что Китай ничего у них не покупает, то есть обратно вот это серебро, которое ушло из Англии в Китай, оплачивать этот чай, обратно не возвращается. На полном серьезе, вы можете смеяться. Вроде бы чай. Что такое чай? Тем не менее. Значит, что решили делать англичане? Они внезапно выяснили, то есть, я так понимаю, через своих агентов на земле в Китае, что единственная вещь, которую китайцы покупают, это опиум. То есть, если увеличить поставки опиума в китайские города, где опиум исторически употреблялся, то можно выровнять вот этот дисбаланс. То есть какая-то часть денег, может быть даже не вся, но какая-то хотя бы, английских денег, английского серебра потечет обратно в Англию. В Китае опиум употреблялся в очень разведенном виде, как тоник своего рода. То есть его разводили там 1 к 400, что-то вот такое вот. Получалась какая-то такая водичка, которую выпивали, и оно типа стимулировало, ну, работу мозгов, там, понимаете, хорошее настроение и так далее. То есть это не был наркотик в чистом виде, потому что он был настолько разведен. Но, во-первых, ошибиться в этом разведении очень просто, во-вторых, если усилить дозу чуть-чуть, то это становится, да, наркотиком, становится привязанностью, ну, мы все знаем об этом. Это становится наркотической зависимостью, болезнью и так далее и тому подобное. Опиады – это самая такая мощная группа, одна из самых мощных – это героин, это морфий, это страшная вещь. И вот англичане начали поставлять ничем не переделанный опиум из Индии, из Афганистана, прежде всего из Индии, в Китай для того, чтобы начать, как говорится, балансировать эту торговлю. Баланс торговли, господа. В Китае вначале не обратили на это внимания, но пошло большое количество китайцев, которые стали умирать от наркотической зависимости, потому что опиум курили, прежде всего, в неразведенном виде во всех этих вот местных там каких-то клубах, ресторанах. И количество умерших просто зашкаливало. И китайцы выяснили, что это опиум поставляется англичанами. Что сделали китайцы? Они наложили полный запрет на английскую торговлю. Закрыли все порты для англичан. И вот в этот момент англичане начали войну. Потому что у них не было никакого выхода из вот этой ситуации. Да, я считаю, что англичане были правы в этом отношении. Не Китай, а англичане. Китай их, да, понимаете, англичане торговали, у Англии было огромное количество возможностей торговать чем-то другим. Китай не покупает ничего, как и сейчас. Внутреннее потребление в Китае, вот эта статья про это говорит, абсолютно минимальное. Сколько они не пытаются его стимулировать, Китай, сколько об этом не говорилось. Я слышу про это последние 20 лет. Они так пытаются и так пытаются. Китайское потребление внутри не растет. И этому, кстати, да, способствует низкий вот этот курс юаня. То есть любое внутреннее потребление очень дорогое. Чтобы купить там какие-нибудь американские тапки, нужно потратить очень много юаней. Потому что юань слабый. Если он был бы сильнее, то потребление бы выросло. Но если сильнее будет юань, то накроется китайский экспорт. А они предпочитают экспорт импорту. Но это все предпочитают фактически. Если мы не скоординируем наши действия с европейцами, у которых та же самая головная боль, что у нас будут очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы, господа. Вот эта статья, которую я вам привел, она заканчивается, что G7 и ее партнеры должны предложить Китаю четкий выбор. Либо столкнуться с согласованными, то есть совместными тарифами на свой экспорт, либо допустить скоординированное повышение курса национальной валюты, что пойдет на пользу всем. То есть либо мы договоримся с европейцами, с Макроном, с Канадой, с Германией прежде всего, с англичанами о совместных тарифах, не тарифах в одной стране, а совместных. Причем мы адресуем то, что Китай поставляет теперь запчасти когда-нибудь в Мексику или в Доминиканскую республику, там собирает, а потом поставляет это оттуда, что нужно теперь санкции накладывать именно на Мексику и с мексиканцами договариваться на эту тему. То есть делать так называемые вторичные санкции. Вторичные тарифы. Либо мы вот это все это провалили, господа. Повторяю, это ведет к войнам, самым натуральным, не холодным, а горячим войнам. Потому что в какой-то момент страна просто начинает падать из-за того, что в ней нету правильной торговли, правильно скоординированной валюты. Или это может привести, к самый минимум, к финансовому кризису. Причем такому, что мало не покажется никому из вас. Никому из вас. То есть вы станете просто нищими натурально. Понимаете, лишите всей медицины, всех фудстемпов, всех каких-то субсидированных квартир, как такового всего. Потому что будут резать все подряд, везде и каждое. Вторая вещь, которую я хотел обсудить, это... Вот смотрите, Ники Хейли выступила. Ну, вы знаете, кто такая Ники Хейли, она бывший посол в ООН. Да, умнейшая женщина, конечно. Жаль, что ее нет в правительстве Трампа, но она с Трампом бы не сработалась, я практически уверен в этом, потому что она, в принципе, не тот человек, который будет кричать «Да, сэр!». Понимаете, она... умная слишком, понимаете, для того, чтобы... вот это все это делать. Она вот рассказывает такую вещь, что Израиль не стреляет по Ливану. Вы должны понять это. Израиль атакует Хизбаллу, который ни на минуту не останавливается, атакуя Израиль. Израиль уже выходил, как он вышел в свое время из Газы при Шароне, так при Эхуде Бараке, еще до Шарона. Они вышли из Южного Ливана. Южный Ливан был под израильской оккупацией, зона Южного Ливана, с 1978 года, с операцией Литани, которая называлась тогда, та же самая река Литани, до 2000 года. 22 года они держали эту зону. После этого они решили, что надо выходить оттуда, что Хизбалла типа научилась чему-то. Я сам верил в это, честно вам скажу, что... вот этот вот страх того, что их Хизбаллу превратят, понимаете, в отбивную котлету, в случае чего, предотвратит их попытки перейти через забор. Значит, но это я думаю. Понимаете, я... Вот если мне скажут, что за забором живут какие-то дикие арабы, которые меня ненавидят, я туда не буду нос свой всувать. Я буду стоять наготове, но сам я туда не полезу. Оно мне 1000 лет не надо. ни арабы, ни их территория, ни их взгляды, ни переиначивание их взглядов. Нет, все это абсолютно не нужно. Доживите как хотите, хоть в дерьме в полном. Других не трогайте. Вся проблема в том, что ни один из этих режимов не может жить внутри себя. То есть Хизбалла не может существовать внутри Ливана, не трогая никого других вокруг. В частности, Израиль. Окей, там Сирия, выясняйте отношения, это ваше дело. Но перестаньте трогать нас. Такого быть не может. Любой здравомыслящий человек в мире, кто знает эту ситуацию, это не только Хизбалла, это любой исламистский режим так. Они все построены на мессианской идее распространения. Поэтому я знаю, что Талибан рано или поздно выйдет из границы Афганистана, там будет какая-то, уже идет схватка с Пакистаном. Поверьте мне, я думаю, будут задействованы другие страны. Вот Иран, как только, понимаете, чуть что, он атакует всех соседей, шантажирует весь мир. Это не чисто израильская или чисто американская проблема. Это проблема всего мира. Мы знаем про ИГИЛ, мы знаем про Аль-Кейду, мы знаем про всех остальных. Так вот, что говорит правильно Хейли? Что Израиль не атакует Ливан, он атакует Хизбаллу. Что это Хизбалла, это иранская финансируемая террористическая прокси, которая ударила по Израилю 2000 раз с апрельского вот этого сисфайр, который вот был. В апреле заключен был прекращение огня, и вот они 2000 раз с тех пор ударили по Израилю. Израиль имеет полное право защищать себя. И поэтому не надо нашему Трампу делаться, или он на самом деле не понимает, или делаться полным дурачком, в том, что он пытается запретить Израилю отвечать на это. Или пытается связать мир. Это вот это перемирие недоделанное, которое он пытается провозгласить. Не знаю на чем, не знаю почему, не знаю как, в чем оно будет состоять и из каких пунктов оно будет состоять. Я уверен, что это не сработает. Что это будет полная профанация. Не мирное соглашение, а полная профанация. Потому что Трампу я в этом деле не верю ни на йоту. Извините, господа. Но лобог с Трампом. Трамп, в конце концов, может уйти в Америку, понимаете, объявить полный провал, полной победой, и все ему будут хлопать. Потому что это Трамп, потому что у него вот так вот это. Израиль этого не сделает. Понимаете, Израиль не может, понимаете, взять на себя какие-то обязательства, не отвечать на то, что творит Хизбалла. Значит, как только Израиль начнет отвечать, значит, вот этот мир Трампа, который он так, понимаете, с ним так носится, как с писаной торбой, тут же рухнет. Потому что если Иран, ливанские вот эти все дела Израиля связывают с войной в Иране, значит, извините, господин Трамп, но вы сядете в очень такую серьезную вонючую лужу, которую вы просто не хотите замечать. Не хотите замечать. Вот о чем ведется речь. Все вокруг, кто не в правительстве Трампа, это понимают. Это говорят. Это провозглашают. Кроме Трампа. Понимаете? Вот есть, я сегодня поставлю на Фейсбуке, это то, что, понимаете, как Трампа изображают в мире. Что вот он стоит перед огромным таким тако. Понимаете, и жутко его боится. Тако имеет иранский флаг на себе. Ну, вы хотели, вы добились, вы получили. В общем, так или иначе. Вот это вот та беда, которую мы на сегодняшний день сами у себя понимать не хотим, потому что, ну, то есть... Прежде всего, из культа личности Трампа. Знаете, мы не можем ему сказать, что он не прав. Мы все время думаем, что у него какой-то гениальный, скрытый план, который мы не понимаем, не знаем все подробности, не знаем все детали. Он это все знает, он мудро решит, он мудро поймет и так далее и тому подобное. Господа, вы знаете, вот это вот, когда мне это очередной раз кто-то говорит, причем с очень пафосным таким вот лицом, я понимаю, что человек ничего не понимает, или, вернее, ведет страусиную политику. Давайте я засуну голову вот в этот вот мутный песок с болотом и буду думать, что вот, вот так оно есть на самом деле. Это вот то, о чем мы говорим. То, что делает Израиль, это совершенно правильно в отношении Хизбаллы. Может быть, они это делают медленно. Мы можем сказать, может, они делают недостаточно решительно. Возможно, там есть какие-то выгоды, допустим, для Нетаньяху и его партии, его, как говорится, коалиции. Вот это вот все время наращивать, вот этот периодические вот стычки с Хизбаллой для того, чтобы получить какие-то бенефиты на внутри страны, как говорится, когда страна ведет внешнюю войну, то есть внутри страны, вот партия, которая ведет войну, получает обычно дополнительные голоса. Возможно. Но я, убейте меня, вот сейчас не буду обвинять Нетаньяху в том, что Хизбалла на него нападает. Мы знаем совершенно четко, что после, вот что когда было 7 октября, и вот этот набег со стороны на юге, со стороны Газы, что готовился такой же набег со стороны Хизбаллы на севере. Почему это не произошло, я, убей меня, не знаю. Они были к этому готовы. У них было скоординированные действия с Хамасом на юге. Может быть, это, может быть, оказалось, как говорится, главной причиной то, что Хамас — это все-таки сунниты, это братья-мусульмане, а Хизбалла — это шииты, и никакого отношения с братьями-мусульманами не имеем. И вот эта вот межрелигиозная война оказалась, как говорится, между ними. Может быть, сыграла ту роль, что, как говорится, остановила этот набег на севере. Иначе, поверьте мне, количество погибших было бы под 3000 человек. Изнасилованных, сожженных, замученных. И количество сидящих в плену было бы под несколько тысяч, может. Понимаете, вот о чем ведется речь. Поэтому слава Богу, что этого не произошло. И Израиль, в который вот верил, и вот и я лично верил в это, и в позицию Шарона, и в позицию Барака, что нужно, как говорится, поставить их перед фактом, что вот с этой стороны мы, с этой стороны вы, и сосуществовать, даже если вы нас ненавидите. Просто только с забором, там, с двумя, там, я не знаю, линиями мин, которые закрывают этот забор. Вот это, к сожалению, тактика, то есть разделение со странами вокруг Израиля, она, видимо, себя не оправдывает больше. Например, вот мы знаем такую вещь. Египет отгородился от Газы там тремя или четырьмя стенами. При этом, куда шли все подземные ходы из Газы? Они шли в Египет. То есть в Египте действовала подпольная сеть и террористов, и черного рынка поставщиков, которые поставляли из Египта в Газу все необходимое, вплоть до цыплят из ресторана KFC, который есть на Синае, но нету в Газе. На полном серьезе. Можете смеяться, я видел это. Был репортаж, по-моему, в каком-то журнале, но несколько лет назад, лет 10 уже, где они показывали, что там чуть ли не машину через вот эти подземные туннели перегоняли из Египта в Газу. И наоборот. То есть огромный черный рынок работал. Египет про это все знал. При этом Египет это считается как бы страной Катара, которая с Израилем в дружеских отношениях, ну относительно хотя бы, имеет дип-отношения, имеет разговоры и так далее. И тому подобное. Тем не менее, доверять им в охране этой границы невозможно. Поэтому нужно совершенно четко провести, не просто забор поставить, а нужна какая-то вот именно вот эта буферная зона, которая будет служить не тем, что она не остановит ни ракеты, и, скорее всего, даже артиллерийские обстрелы она не остановит современные, ни тем более дронные надо не остановить. Что эта буферная зона будет останавливать? Она будет останавливать попытки набегов каких-то вот этих летающих и переходящих границу дикарей, которые кидаются на все живое, что есть, понимаете, рядом с ними. Вот это вот, вот эта буферная зона сможет с большей эффективностью, конечно же, чем просто какая-то линия с забором, обеспечить. Вот поэтому это и делается. И коль скоро, понимаете, вот происходят такие вещи, это не война с Ливаном. Ливан — это абсолютно импотентное государство. Все эти министры, которым там заседают с важным видом в Ливане, где-то в Бейруте, это, извините меня, это потешное правительство. Они могут обещать что угодно, они могут говорить о чем угодно. Они не имеют никакой власти над, ни над Хизбаллой, ни над страной фактически. Страна в любой момент может либо сползти обратно к гражданской войне, либо быть разделенной даже, понимаете, на какие-то анклавы. И может быть это, кстати говоря, неплохо, чтобы страна была разделена. Вот есть христианский какой-то анклав, где никого больше нет, вот есть исламский и так далее и тому подобное. Практика показывает, что все это взаимное сосуществование не работает. Мультикультуризм не работает нигде. Потому что тут же начинается подавление за счет вот и даже не ислама, а исламистов. Начинается подавление всех вокруг, потому что они хотят доминировать. Вот опять-таки мы пришли к тому, что мы начинали эту передачу сегодня, что Китай хочет доминировать, исламисты хотят доминировать. Они не могут сосуществовать с кем-то. Не могут. Если мы не готовы с ними драться там, значит, мы должны как-то отгораживаться здесь. Что Израиль и делает. Но при этом виноват Израиль. Так, сделаем перерыв и продолжим.
10: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
20: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
21: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
22: My name is Gil Zohar.
23: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
25: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
24: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
25: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
26: Вы ждали его.
1: Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Такого вы еще не слышали.
2: Только в нашем эфире.
3: По пятницам с 7 до 8 вечера.
4: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
22: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
26: Новости на
22: Дэвидсон Радио.
26: Информация к этому часу.
27: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2-0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи мексиканцы возглавили группу А с 3 очками. Матч проходил на стадионе «Ацтека» в Мехико. Следующий матч в группе А пройдет 12 июня. Его проведут команды Южной Кореи и Чехии. Президент Трамп заявил, что война с Ираном фактически завершена, и Тегеран согласился отказаться от создания ядерной бомбы. Выступая на предвыборном мероприятии в поддержку вице-губернатора Джорджии Берта Джонса, Трамп сказал, цитирую, «Не знаю, слышали ли вы, но сегодня мы закончили войну с Ираном». Заявление прозвучало через несколько часов после того, как Трамп объявил об отмене запланированных ударов. При этом президент отметил, что американская блокада судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, будет сохраняться до окончательного оформления договоренностей. Ариана Гранде запретила администрации Трампа использовать ее музыку для продвижения своей политики. Это заявление певица опубликовала в комментариях к видео в ТикТоке. В опубликованном на этой неделе видеоролике федералы арестовывают и надевают наручники на задержанных, при этом на фоне звучит песня «Бай». «Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской гнусной чушью», написала Гранде в комментариях. Белый дом ответил, цитирую, «На самом деле варварскими и бесчеловечными являются преступные действия нелегалов, которые причинили вред и убили невинных американских граждан», заявила Эбигейл Джексон в ответ на публикацию. Напомню, администрация Белого дома периодически публикует кадры, сопровождающиеся известными хитами. Британский художник Дэвид Хокни, чье творчество стало символом поп-арта 60-х и оказало огромное влияние на современное искусство, умер в возрасте 88 лет. Не дожив месяц до 89-летия. Хокни приобрел мировую известность благодаря картинам с бассейнами, которые сформировали эстетику Лос-Анджелеса. Такие работы, как «Большой всплеск» и «Портрет художника», «Бассейн с двумя фигурами», передавали гедонистические сцены любви и потери под палящим калифорнийским солнцем. Последняя из них в 2018-м была продана на аукционе за 90 миллионов. За 6 десятилетий карьеры художник не ограничивался одним стилем. Он создавал портреты в технике фотоколлажа, экспериментировал с абстрактным пейзажем и использовал новейшие технологии.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Дэвидсон Радио.
28: Самые горячие новости,
5: радиоигры
28: и конкурсы в прямом эфире,
5: аналитические программы
28: и радиомосты.
5: Дэвидсон Радио.
28: Политическая ситуация,
5: события культуры,
28: интересные люди.
5: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
6: внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
7: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
8: Sinai Diagnostics – все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics – 718-615-4100. 718-615-4100.
9: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
12: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
14: Какую промывку мозга?
12: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
29: Дэвидсон Радио. Радио.
30: Американское радио на русском языке.
29: Дэвидсон Радио.
30: Дэвидсон Радио.
19: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Мы вот сегодня обсуждаем наши проблемы с торговлей, что как бы наши вот эти тарифы работают, конечно, но работали бы лучше, если бы мы согласовали действия с европейцами, у которых тот же самый, как говорится, тупой, вот как говорит, ну вот этот тупик со всем этим, те же самые беды, но это абсолютно не работает, потому что мы не разговариваем. Понимаете? С другой стороны, мы, конечно же, должны каким-то образом не просто только согласовывать наши действия, но и проактивно что-то сами, как говорится, сами предлагать. мы все время ждем, что оно как-то решится за счет изменений с манипуляцией с валютой. Это один только подход, это не решение полное. Поэтому тоже надо понимать. Ну и, наконец, Хизбаллой. Ну, тут вообще все яснее ясного. Но мы на что-то надеемся, что-то ждем, понимаете, народ обижается, когда я пишу им совершенно очевидные вещи. Все, потому что сидят и ждут в ожидании. Я жду, я верю. Ну, это из, если мы говорим, что это из разряда веры, то тогда обсуждать-то бесполезно. Понимаете, вот тут вот пишут, что очередной... Соглашение вот с Ираном. 14 пунктов. Немедленное постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство США не вмешиваться в внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики. Полное снятие морской блокады на 30 дней. Обязательство США вывести свои войска из районов, прилегающих к Ирану. Это типа из Кувейта? Повторное открытие Ормузского пролива в течение 30 дней в соответствии с иранскими договоренностями. Приостановка санкций на продажу нефти и нефтехимической продукции, их производных, также предоставление Ирану полного доступа к его финансовым ресурсам. Обязательство США и их союзников предоставить планы восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Нормально. Проведение 60-дневных переговоров для выработки окончательного соглашения, основанного на ядерных вопросах, полном снятии основных второстепенных американских санкций, а также отмене решений мер Совета Безопасности ООН, Совета Управляющего Международного Агентства по атомной энергии против Ирана, отменить все. Повторное подтверждение обязательств Ирана в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. В течение периода переговоров США обязуются не увеличивать свои войска в регионе, не вводить новые санкции. Освобождение 24 миллиардов долларов замороженных иранских средств. Создание механизма контроля над выполнением соглашения. Принятие окончательного соглашения посредством решения Совета Безопасности ООН. Финансовые переговоры не начнутся до освобождения половины замороженных средств. Ну что это вы, ребят, ну вы что? Вот эту ахинею мы обсуждаем? Они что, обкурились там чем-то? Добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте, это Хаим. Вы знаете, Сога четвертый раз Трамп вчера сказал, что он сделал Сога четвертый раз.
0: Я слышу вас, перезвоните. 718-303-90-90. Ой. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Телефоны не работают. Ну, в общем, вот как-то так. Понимаете, пока мы будем поэтому, в общем, у меня нет ни малейших, как говорится, сомнений в том, к чему мы приходим во всем этом. Понимаете? Абсолютно нет никаких. Мы должны каким-то образом действовать и с Китаем, и с Ираном, понимаете, должны действовать, причем исходя из разных каких-то ситуаций, потому что, понимаете, видите, вот тарифы как бы сработали, они взяли, перепрятали это, значит, нужна какая-то дальнейшая политика по этому поводу, нужны какие-то дальнейшие решения по этому поводу. Поэтому, вот пишет человек из Израиля, израильтяне скрипят зубами, не знаешь, с какой новостью проснешься и пугают, что нам не дадут добить Хизбаллу, значит, опять 25.

0: Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, доброе утро, шаббат шалом. Ну, эта сделка, это сделка, это не сделка, это бутафория. Он просто знает и понимает, что он ничего не может там сделать. Поэтому он разругался с Израилем. Израиль это не потерпит, потому что Иран настаивает, чтобы Хизбалла не трогать.
0: И не должен.
1: И не должен, терпеть. конечно. Это и все понятно. Хизбалла не успокоится. Окей, они будут оттягивать Иран до ноябрьских выборов. И тогда Трампу зажмут, сами понимаете, что. И он не сможет вообще ничего делать, и никакие президентские законы ему не помогут. Вот и все. А то, что у нас в стране происходит, и экономически, и люди жалуются, с кем я не говорю, богатые, бедные. Люди идут в магазин, покупают 2-3 вещи, они оставляют $50. И вот на этой, по этим, ну, поэтому и люди будут голосовать против него. Уже голосуют. Голосуют за нацистов, за социалистов, потому что те обещают им свободные квартиры. Я не знаю, но это кошмар происходит. Он запутался, в его правительстве вообще нормальные люди не хотят работать. Вы говорите за Ники Хелли, умнейшая женщина, это no question about it. Но никто с ним работать не хочет.
0: Вот и... Ну это, понимаете, но это, между нами говоря, Игорь, это плачевный результат за какие-то неполные 2 года. Понимаете, смотрите, как это хорошо начиналось.
1: Так я что же самое...
0: И во что это превратилось? Вот в чем дело.
1: Да.
0: Понимаете, во что это превратилось?
1: Он забывает, что он не ведет свой бизнес, что это политика. Он разругался Европой. С Европой разругался. А Китай, Россия и все остальные страны, они же не слепые, они же не дурачки, они это все видят.
0: Да,
1: и тем более, что они не хотели вмешиваться в иранский конфликт, тоже все видят. У нас нехорошие дела, и Израиль, он взорвется, Израиль не даст Хизбалле и другим.
0: Игорь, я вам скажу такую вещь, я буду на стороне Израиля во всем этом.
1: Конечно.
0: Не на стороне Трампа. Не потому, что я не уважаю Трампа, а я буду на стороне Израиля. Потому что, вы знаете, ситуация простейшая. По Израилю стреляют.
1: За что его надо уважать на сегодняшний день?
0: Нет.
1: Что он закрыл границы? Согласен. Дальше что?
0: Что он пытается прижать университеты. Я за это. Он пытается ввести тарифы,
1: это чтобы поздно. Вернуться в политику. Александр, это
0: но,
1: поздно.
0: Но хотя бы он начал. Окей, он
1: это
0: начал это делать.
1: Другое. Это надо было делать 30-40 лет назад. Вместо того, чтобы все миллиардеры деньги туда давали, они хотя бы должны были сидеть на уроке, на одном, на втором, на третьем, и слушать, чему учат этих бестолковых детей на сегодняшний день.
0: Ну, Игорь, я скажу такую вещь, что хотя бы он начал это делать, понимаете, это может быть поздно, как вы думаете,
1: я думаю, это ерунда.
0: Что надо делать.
1: Туфта, все. Но это надо, okay. Надо, говорить надо, это невозможно сделать уже, все, поезд ушел. Поколение дурное, все.
0: Но поколение дурное, надо, чтобы следующее не было дурное, понимаете, что-то начать, ну, хоть в какой-то момент начать делать. Понимаете, что-то шевелиться или умирать слечь. Но это тоже не выход. Спасибо за ваш звонок. Да, наверное, с каким-то частью населения это будет поздно. Они теперь будут учиться на собственных ошибках. Потому что жизнь, в принципе, не может их не научить. Понимаете, ситуация такая, что вот этот вот социализм, он долго работать не может. Это везде доказано, понимаете, каждому и в отдельности, и всем вместе взятым. Рано или поздно они поймут, что они были идиоты. Особенно, когда получается собственная семья, и надо кормить собственных детей. Понимаешь, а ты должен, понимаете, кормить каких-то бездельников на улице. И у тебя не хватает на самое необходимое. Ты начинаешь думать, понимаете? Тебя жизнь заставляет думать. Поэтому рано или поздно они тоже начнут думать. Я не уверен, что все они придут к правильному результату. Нет, но думать они начнут. Это жизнь их заставит. Но начинать какой-то образовательный процесс, чтобы еще одно поколение не упало, понимаете, в марксизм. Потому что, повторяю, вот я, это моя мысль, это до меня тоже дошло. Почему они автоматически должны понимать, что Маркс — это плохо? Или почему они, например, понимают, что Гитлер — это плохо? Потому что у нас в обществе полно разных вот регулярных вот звонков, которые, или каких-то триггеров, которые говорят, что вот ты, когда начинаешь скатываться куда-то к фашизму, к каким-то идеям, тебе говорят: нет, это плохо, это ужасно, это было то-то, то-то, то-то, то-то. То есть мы уже имеем иммунитет против этого, хоть какой-то. Он тоже должен быть постоянно обновляем, но он имеется против коммунизма, никакого иммунитета не привито. Поэтому эти дети, которые вот это все это верят, как их можно винить в этом, если им никто ничего другого не объясняет, не говорит? Поэтому я говорю, что хотя бы сейчас надо начать это делать, чтобы следующего поколения такого идиотов не было. Хотя бы. Потому что только безграмотный человек, безграмотный, малокультурный человек, несмотря на все образование в Гарвардах или в Елях, может верить в марксизм в наше время. После всех опытов и всех вариантов, которые были поставлены. Понимаете, это или безумный человек, понимаете, который подходит под вот этот разговор Эйнштейна. Что если человек продолжает с упорством фанатика собирать все то же самое из тех же самых компонентов и считать, почему не получается другой результат, он безумен. 2 + 2 всегда будет 4. Это не будет 10 никогда. Во всяком случае, в нашей современной реальности, я не знаю, что будет в будущем, может открыть какое-то 10-е измерение. И тогда мы будем думать, понимаете, может быть, 4 + 4 станет, понимаете, или там 2 + 2 станет 20. Не знаю, может быть. Но сейчас оно так не работает. В нашей линейной реальности. Поэтому учить, конечно же, надо. Начинать что-то делать надо. И Трамп действительно что-то начал. Но, понимаете, мало начать. Вторая часть вот этого марлезонского балета, после того, как вы начали, это правильно продолжать. И третья часть этого марлезонского балета, чертова, правильно заканчивать. Вот в частности с Ираном, с Хизбаллой, правильно закончить. То, что он начал по ним стрелять, честь ему хвала. Теперь давайте закончим, потому что иначе то, что мы стреляли, не будет никакого толку. Никакого. Мы сами себе объявим великую победу, повесим все лавры и ордена, понимаете, получим все премии. И при этом не решим ни одной той проблемы, которую мы ставили. Поэтому я да за Израиль в этом отношении намного больше, чем за, понимаете, вот эту совершенно близорукую политику, которую ведет Трамп. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день.
2: Доброе утро, это Илья.
0: Да, выключите радио, у вас эхо.
2: Слушаюсь. Значит, скажите, пожалуйста, вы в курсе, сколько фильмов вообще выпустил Голливуд? Я думаю, что вы не знаете так же, как я не знаю, но очень много. Так вот, за всю историю Америки люди, смотревшие фильмы о Голливуде, вернее, фильмы, выпускаемые Голливудом, так и не поняли, о чем им говорили и к чему их призывали. Если они голосуют за марксистов и прочих, значит, социалистов, ну, значит, они просто...
0: Повторите, что я сказал, да.
2: И в состоянии, да. Одну секундочку. И вот поэтому у меня надежда только на так называемый искусственный интеллект. Или, я думаю, правильнее было бы его назвать искусственный разум. Он не ошибется, он аккумулирует в себе все знания и выдаст правильное решение на основе предыдущей истории. Потому что люди, как мы видим, сколько волка не корми, как говорится, они все по-русски пословица, а он все в лес смотрит. Стоит им, этим людям, пообещать золотые горы, и они тут же будут избирать этого человека. Понимаете? Поэтому, значит, надеяться на то, что нынешнее поколение и будущее поколение, которые, обладая такими знаниями, о которых мы и мечтать не могли, имея в кармане телефон совсем со всей библиотекой Конгресса и британской, значит, библиотекой, И тем не менее, они смотрят в этом телефоне, я вижу с собой или мультфильмы, примитивнейшие, скажем, японские мультфильмы, или играют в игрушки. То есть никто ничему не учится, хотя имеет все возможности. Вот. А по поводу политики Трампа, видимо, он просто не смотрит бокс, спорт по телевизору. Ведь в боксе что интересно, я подметил, если боксер отправляет соперника в нокдаун, он тут же стремится его добить, не дать ему опомниться, не дать ему восстановиться. А Трамп, отправив в нокдаун и раунд, отошел в сторону и смотрит, как он из этого дела выкарабкивается. Все, спасибо огромное.
0: Ну, то, что дети у нас здесь долго взрослеют, это правда. Это мы с вами, с одной стороны, виноваты.

Но мы специально хотели, чтобы они занялись какой-то нормальной жизнью. Понимаете, мы там думали о баррикадах каких-то и так далее. Понимаете, а может быть думать надо о любви, понимаете, там, я не знаю, о кавалерах, о жизни, о семье, о чем-то. Действительно, что действительно является важным, понимаете, вот так между нами говоря. Вот эта вся эта политика, это же... В чем, что мы обсуждаем? Мы что, обсуждаем какие-то важные вещи? Да боже упаси. Мы обсуждаем какую-то полную ахинею. Знаете, если нужно людей учить марксизму, понимаете, и против марксизма, за счет того, что тут курс марксизма-ленинизма в Америке нужен намного больше, чем нужен был в СССР. В СССР против марксизма-ленинизма работало то, что мы жили в этом марксизме-ленинизме. А здесь это работает по-другому. Поэтому... Ну ладно, бог с ним, с марксизмом. У нас, понимаете, у нас даже те, которые не марксисты, не понимают на сегодняшний день, что понимаете, например, Хизбаллу Израиль не добьет. Я это знаю прекрасно. Он ее не может добить. Но он ее может очень серьезно ограничить в ее действиях. Он может ее отодвинуть на север за эти 20 километров, и эти 20 километров сделать, ну, вот как в свое время была засечная черта против нашествия татар. Из Крыма, которые вот нападали, вот, как говорится, на все северные земли, к северу от них, на Россию, на Украину, там, ну, все это в составе Российской империи. Вот о чем ведется речь. Засечная черта была построена. Вот то же самое фактически сейчас делает Израиль. Как это непонятно, я не понимаю. Поэтому вот то, что вот я только что зачел, вот это 14 пунктов, что Трамп вот объявляет, вот то, что Трамп вот пишет. Сегодня мы завершили войну с Ираном, согласитесь, никогда не обладать ядерным оружием. Вот сейчас я возьму и поверю Трампу в его болтовню, я поверю Ирану. Господи боже. О, да, вот же надо, понимаете, вот дожить до каких-то времен, чтобы понять, что глупость, это, конечно, серьезнейшая проблема. Это очень серьезно. Что, короче. Да, жаль. Добрый день, вы в эфире. Причем будут написаны, вот сейчас вот множество будет написано каких-то работ и так далее и тому подобное. Вот мы вот сейчас, вот я вот смотрю на карту, которая публикует вот издание Middle East Eye, что значит, что Израиль создает постоянные укрепленные базы вдоль границы на севере, что они такие же базы создали вот на Хермоне, на вот этой вот горе, это один из... отрогов гор Антиливана, что там созданы постоянные базы, которые вот наблюдают за Сирией, и вот такие же базы будут наблюдать за Ливаном. Ну, плюс вот эта вот зона. То есть я так понимаю, что они должны просто закрепиться там. На севере Ливана, вернее, на юге Ливана они должны закрепиться. Особенно там, где Литани поворачивает на север. Это там очень хитрая география, понимаете? Если вот я бы мог бы вам это показать, вот визуально, вы бы поняли, о чем я говорю. Очень хитрая география. Там, где река Литания начинает поворачивать на север, там и израильская граница тоже поворачивает на север. Поэтому получается, что вот эта 20-километровая зона западнее вот этого поворота реки, она относительно ровная. А вот она, когда поворачивает на север эта река, то тут вся вот эта вот 20-километровая зона уходит глубоко дальше на север в Ливане. И вот из-за этого идет весь этот сыр-бор, что получается, что Израиль контролирует вход фактически в центральный Ливан.

0: подрывает фактически возможности Хизбаллы. Вот о чем ведется речь. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партий, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
2: Выборы состоятся 3 ноября.
3: Paid for by ABK for Assembly.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
9: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
8: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио. Радио.
11: Американское радио на русском языке.
10: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Вот я вам просто подготовил еще, как говорится, на всякий случай разговор вот по поводу вот этих тарифов. То есть теперь это уже пишет человек из Америки, очень грамотный, Тимур Сейдмуратов. Почему Европа повторяет путь Америки? В книге немецкого географа Курта Гессерта из 1913 году есть фраза, которая позже несколько в иной вариации сделается крылатой фразой Махатма Ганди. Истина проходит через три стадии. Сначала ее высмеивают, потом ее яростно сопротивляются, наконец принимают ее как очевидное. Сегодня, пожалуй, мы наблюдаем именно тот случай. США. Спустя 14 месяцев после возведения администрации Белого дома большой тарифной стены, средняя таможенная ставка на импорт США выросла с 0,2% до 15-17,5%. С уверенностью можно говорить, что страшные предсказания либеральных экономистов-алармистов не нашли подтверждения реальностью. Согласно последним данным, в мае производственная активность США выросла больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня за 4 года. По данным Института for Supply Management, индекс PMI, Purchasing Management Index, в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце вырос до 54.0, что является самым высоким показателем с мая 2022 года. Просранец 52.7 в апреле. Показатель выше 50 указывает на расширение обрабатывающей промышленности. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост PMI до 53, выросших до 54. Рост при этом наблюдался сразу в 16 отраслях, включая текстильную промышленность, производство бумажной продукции, электрооборудование, бытовой техники, комплектующих, а также металлургия, автопром, машиностроение и производство транспортного оборудования. Кроме того, Бюро статистики труда сообщило, что рынок труда США продолжил уверенный рост в течение года. В мае число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 172 тысячи с учетом сезонных колебаний, что значительно выше консенсус прогноза Dow Jones 80 тысяч. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,3%, как и ожидалось. Но здесь надо поправиться, что 172 тысячи нанятых на работу – это мало. Нам нужно ежемесячно иметь около 220 тысяч человек, принятых на работу, чтобы безработица каким-то образом понижалась. Этот рынок труда сильнее, чем в прошлом году, и выглядит довольно устойчивым, несмотря на высокие цены на энергоносители, цитирует CNBC Гаса Фаше, главного экономиста PNC. Нет никаких признаков того, что рынок труда нуждается в поддержке. Но у нас стагфляция, поэтому оно и не нуждается в поддержке. Впечатляет своим ростом американский фондовый рынок. Ну, то есть, да, наша Dow Jones S&P растет. Постоянно с середины 26 года индекс широкого рынка S&P 500 поднялся примерно на 28-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преодолев отметку в 7400 пунктов и обновив исторический максимум. Промышленный индекс Dow Jones за последние 12 месяцев прибавил 19-20%. Индекс стабильно торгуется в районе 50 000-51 500 пунктов, достигнув рекордных пиковых значений на уровне 51 660. С точки зрения поставленных целей немаловажно отметить, что США достигли значительных успехов на главном треке политики деглобализации, разъединения, декаплинг с экономикой Китая. Доля китайских товаров в структуре американского импорта упала до исторических минимумов, вернувшись к показателям 2006 года около 9%. Объем двусторонней торговли упал до самых низких значений за последние 19 лет. Но надо учитывать то, что пишет эта статья, о которой я говорил раньше, что китайцы начали обманывать, они поставляют комплектующие детали, допустим, в Мексику или в Канаду и ставят другой штамп теперь. То есть мы теперь не знаем, откуда это идет. Поэтому мы сами себя обманываем в этом. Такой резкий разрыв был обеспечен не только импортными тарифами, но и практикой оншоринга и френдшоринга. Американский бизнес активно переносит цепочки поставок из КНР обратно на территорию США в другие страны. Мексика, Вьетнам, Индия, Таиланд. Но вот они переносят и просто, как говорится, меняют бирку. Это тоже не есть правда до конца. На фоне сдерживания китайского экспорта торговый дефицит США с Китаем существенно сократился, упав по итогам до 202.1 миллиарда с пиковых значений в 382 миллиарда, это в месяц. Европа, критиковавшая поначалу новую американскую торговую, вот это вот правда, торговую политику Европы, спустя 14 месяцев, фактически готовится повторить американский путь разъединения с Китаем. Европа сегодня открыто обвиняет Китай в создании избыточных производственных мощностей, industrial overcapacity и масштабном демпинге. По мнению европейских лидеров, массированные государственные субсидии КНР искусственно занижают цены, позволяя китайским товарам захватывать рынки и уничтожать локальную промышленность в странах ЕС. То же самое, то есть занижение валюты, заход на рынок и полная победа над конкурентами. Почему? Потому что конкуренты не могут сражаться с нечестной игрой. Это и есть демпинг. И знаете, почему взвыли европейцы? Потому что китайцы перенаправили свои товары из Америки в Европу. В Америке закрылись, в Европе открылось. Вот что они сделали. Накануне саммита ЕС 18 июня ряд государств-членов во главе с Францией выдвинули требования проведения более жесткой линии в отношении Пекина, предупреждая, что китайское перепроизводство и дешевый экспорт подрывают и без того хрупкую европейскую экономику. Аналитические центры, политики и СМИ все чаще предупреждают о надвигающейся торговой войне между ЕС и Китаем. Торговый дефицит почти в 1 миллиард евро в день ставит под угрозу промышленную базу Европы, высококачественные рабочие места, заявляют европейские политики. Европе необходимо открыть новую главу в отношениях с Китаем, предупредил представитель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в интервью Bild am Sonntag. «Эпоха наивности закончилась», заявил он. Слушай, новый Трамп там появился. Призвав ЕС более четко и последовательно отстаивать свои экономические интересы и выстраивать отношения с Китаем заново. Либо мы дадим отпор, либо Китай парализует отдельные отрасли нашей экономики. Он все парализует, не отдельные, он все парализует. ЕС должен сейчас решительно и без колебаний задействовать инструменты своей торговой политики, подчеркнул Вебер. В качестве примера таких инструментов он привел пошлины ЕС, пошлины, тарифы на китайские электромобили, подчеркнул, что Брюссель должен быть готов применять их шире и, возможно, даже расширить их действия. Кроме того, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О. Салливан в интервью Euronews заявил, что КНР поставляет китайские версии продукции, которые ЕС ранее запретила поставлять как европейских, так и осуществляется реэкспорт европейских западных товаров. Это большая проблема. Мы обсуждаем это на постоянной основе с китайскими коллегами на самом высоком уровне. Но вы знаете их ответ. Они не считают, что они делают что-то неправильное. Поэтому мы будем вынуждены продолжить принимать односторонние меры против китайских компаний и финансовых институтов, сказал О'Салливан. Ну, вот вам. Это вам тот самый пример, про который я говорю. Они пришли к тому же самому, что пришли мы. Мы просто пришли, потому что американская экономика исторически была больше открыта. У нас процент тарифов был где-то вот от 0,2 до 2% максимум всего. А в Европе он исторически был от 10 до 20%. Вот сейчас мы, как говорится, договорились, что европейские товары, которые идут сюда, облагаются 17,5% пошлин. Идеально было бы, чтобы у нас нет пошлин для европейцев, а у европейцев нет никаких пошлин для нас. Но это, прежде всего, кто не согласен? Европейцы. Мы согласны. Мы согласны открыть французам или итальянцам или немцам или еще кому-то, допустим, там вот, например, допуск всех европейских вин и сыров на американский рынок. Пожалуйста. Как только мы говорим о том, что давайте разрешите, чтобы наш американский сыр, допустим, который не такой же вкусный, не такой же пахучий, не такой же там, но массово был возможен доступ, допустим, в сыр из Висконсина. Висконсин самый сыропроизводящий штат. Был допуск в Европу, допустим, в ту же Францию, там начинается крик. Начинается истерика, там начинается проклятие. Знаете почему? Потому что мы знаем, что, допустим, американский сыр не такой вкусный, но он дешевле в 3-4 раза. Если его поставлять на тот же рынок Франции, какое-то бедное население Франции, а там есть бедняки, ну как в любой стране, очень серьезно подсядет на американские вот эту вот американскую еду, которая более дешевая. И тогда они свой дорогой сыр продавать не смогут в том же объеме у себя дома. И вот это у них, из-за этого у них начинается сидеть. То есть они хотят попасть на наш богатый рынок. Но свой бедный рынок они открыть не хотят. Вот в этом вся штука. То есть поэтому, понимаете, когда говорят, что, понимаете, европейцы больше заботятся о своем населении, это чушь собачья. Они точно такие же монополисты, они точно такие же протекционисты, как они всегда были. И поэтому они, к сожалению, до них доходит это дольше, чем до нас, потому что у нас никогда протекционизм, в принципе, в моде не был. Мы ушли от протекционизма фактически, еще при Рузвельте, во время, перед Второй мировой войной. В чем-то это было правильно, потому что, понимаете, ну, страна процветала много-много лет, много-много десятилетий, на этом глобализме сам, но глобализм, вот, понимаете, пока не было Китая, можно было говорить о процветающем глобализме. Когда появился Китай, как доминирующая сила в дешевой экономике, этот глобализм стал игрой в одни ворота. То есть все играют против нас. Все. И Африка, и Латинская Америка, и какие-то бедные страны в Азии, и, конечно же, Китай. Значит, я не говорю, что нужно со всеми поругаться, что со всеми надо разойтись в разные стороны, но начать защищать свой рынок, свою промышленность, свои рабочие места – это совершенно необходимая вещь. Как это можно делать? Ну, кроме как тарифов. Или надо полный бойкот объявить китайским товарам. То есть вообще не бойкот, а запрет. И все, что сделано в Китае, в Америку не поставляется. Все, период. Точка. Можем мы это сделать сейчас? Скорее всего, нет. Мы настолько сели на китайскую иглу нашим ленивым задом, что слезть с нее это колоссальная проблема, колоссальнейшая. Поэтому, понимаете, если Трамп открывает рот, ему тут же его закрывают. И он сам его закрывает, потому что он понимает, что не только он один обладает рукой, понимаете, взять кого-то за яйца. Его возьмут точно так же с другой стороны. Мы, конечно, обладаем большим рычагом, я считаю. Но у нас, повторяю, вот видите, у нас идет инфляция. Из-за тарифов инфляция будет подниматься. Инфляцию, конечно, ни одно население не любит. Мы не любим это. Вот только что звонил Игорь, говорил, что, понимаете, цены в магазинах поднимаются. Конечно, поднимаются. Все это замечают. Что вы? Мы что, живем в другом мире, что ли? Я с вами вместе в одной лодке. Я точно так же иду в супермаркет и вижу, что, понимаете, что сколько стоила колбаса, сколько стоило мясо. Понимаете, что сейчас мне выдают там, понимаете, какую-то курицу, которая, понимаете, раньше шла по 99 центов, мне ее выдают за 2,99. И говорят, что это шикарная цена. Я это все прекрасно вижу. Я с вами в этом абсолютно солидарен. Поэтому ни тарифы не идут. Понимаете, тарифы идут не на пользу, вот если говорить в масштабе национальной политики, что будет там, я не знаю, через 50 лет. Вот в этом точке зрения, когда меня уже, наверное, не будет, скорее, ну, не наверное, точно не будет. Вот тогда, наверное, эти тарифы начнут показывать свою правильность. Через 20-30 лет, когда меня это, в принципе, уже волновать-то особенно не будет. Сейчас, сегодня, ни для меня, ни для вас эти тарифы, понимаете, хорошими не кажутся. Селяви, вот так оно работает. Потому что тарифы повышают цены для меня, для вас. Но при этом это заставляет, вот это повышение цен, заставляет менять цепочки поставок на более дружественные страны. Насколько это хорошо работает, видите, вот эта статья, которую я приводил раньше, говорит, что не очень, что нужно продолжать эту политику. Вернее, не продолжать, а углублять ее. То есть в смысле того, что если мы теперь видим, что Китай поставляет запчасти куда-нибудь, кого-нибудь, Казахстан, скажем, а Казахстан теперь наращивает производство и поставляет это в Америку, значит, мы должны говорить серьезно с Казахстаном и говорить, что, ребятки, мы, конечно, за то, чтобы с вами торговать, но давайте не будем делать из нас идиотов. Если вы фактически берете китайские запчасти и просто собираете на территории Казахстана, ставив туда, понимаете, теперь казахский флаг, то есть мы просто, получается, просто изменили цепочку поставок, но не изменили само вот это вот, весь смысл происходящего. Значит, тогда, если вы не измените вот эту ситуацию, мы наложим тарифы и на вас. Или наложим на эти конкретные индустрии. И да, придется, видимо, должно быть какой-то постоянно действующий орган, типа Министерства торговли, Министерства финансов, которые наблюдают, что вот они перенесли завод там, допустим, какого-то, начали компоненты собирать, допустим, для каких-то там тапочек для американских, стали собирать, допустим, в каком-нибудь там, я не знаю, Вьетнаме теперь. Но это китайское производство. Значит, мы должны Вьетнам предупредить вначале, а потом, понимаете, начать действовать. Или проводить переговоры, садиться за стол переговоров и договариваться. Окей, вы понижаете то, мы повышаем это, или наоборот. С китайцами мы договориться не можем. Практика показывает, что мы не можем с ними договориться. Они именно стоят на своем. Они именно проталкивает только свою линию поведения. Потому что, повторяю, Китай не хочет ни с кем делиться. Вот в том-то вся и беда. Что американская политика, вот, например, в той же Восточной, Юго-Восточной Азии, эта политика, я уже много раз-то рассказывал, называется политика от свободы рук. То есть, вот у вас есть рынок, пожалуйста, вот у тебя есть американская лавка, вот у тебя есть китайская лавка. Где покупатель, который туда придет, купит, там и будет. Но пусть покупатель сам это решит. А китайцы хотят так же, они хотят поставить на всем базаре только китайские лавки, пусть под разными флагами, пусть под разными там ширмами и так далее. И чтобы китайцы, чтобы покупали только китайские продукты, американцев вообще туда не пустить. Европейцев вообще туда не пустить. Индию вообще туда не пустить. Вот как действуют они, как действуем мы. Поэтому вот эти страны, которые вокруг Китая, они прекрасно понимают, что американская позиция более справедливая, более щадящая для них же самих. Понимаете? То есть они как бы это все это понимают. Мы это понимаем, они это понимают. Поэтому, в принципе, у нас есть очень серьезный рычаг с возможностями против всех этих китайских приемов. Но мы должны это, мы должны что-то делать. Мы не можем, как говорится, перестать вообще чем-либо заниматься. Понимаете, это очень сложная тема. Очень сложная тема, понимаете, потому что мы же живем при демократии. Вот у меня цены поднялись, все, больше голосовать за тебя не буду. Молоко ж подорожало, понимаете, ты виноват. Мне сложно стало ездить там, понимаете, дорого стало жить и так далее. А что, у меня, еще раз повторю, господа, что, у меня другие деньги, что ли, тут? Я точно так же живу на те же самые заработанные доллары, что живете вы. Если у вас ваша зарплата не поднялась настолько же, как понимаете, поднялись наши цены, у меня она не поднялась, то получается, что мы все вместе страдаем одинаково. Поэтому я прекрасно понимаю ваши заботы, как я свои понимаю. Но, например, то, что населению наше правительство не объясняет, почему оно все это делает, а это надо подробно вот так вот на пальцах объяснять, это точно. А надо делать. Господа, спасибо, что были сегодня со мной. Шаббат шалом всем. Хороших выходных. Дай Бог, чтобы было только лучше. Встретимся в понедельник. Пока.
12: Мы любим Нью-Йорк.
13: Привет, меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
14: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
13: Счастливое детство начинается здесь.
15: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
16: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
17: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
18: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
19: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
20: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
21: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
22: Мой адвокат.
23: Мой адвокат.
24: Юрий Прахин.
25: Опыт.
26: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
27: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
27: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
27: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио».

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо. Радіо. В Нью-Йорку 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Девідзон Радіо.
1: Новости на
0: Девідзон Радіо.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Буслицкая. Президент Трамп выбрал главного федерального прокурора Нью-Йорка Джея Клейтона в качестве кандидата на должность главы нацразведки. Против предыдущей кандидатуры Билла Пулта из Федерального агентства по жилищному финансированию возражали в Конгрессе из-за отсутствия у него необходимого опыта. В конце мая Тулси Габбард сообщила, что подала в отставку. Свое решение она объяснила желанием помочь мужу справиться с редкой формой рака костей. Ее последний рабочий день – 30 июня. Трамп ранее намекал на разногласия с Габбард в их подходе к Ирану, заявив в марте, что она была более мягкой, чем он в вопросе сдерживания ядерных амбиций Тегерана. До промежуточных выборов в Конгресс осталось несколько месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов FBI на тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Департамент юстиции также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. В Берлине проходит учредительный съезд политической партии, которая, как объявил политик Илья Яшин, будет представлять интересы оппозиционных россиян. Официального названия у партии пока нет. Яшин писал, что оргкомитет предложил назвать ее «Мирные силы России». Первый день съезда будет проходить в закрытом режиме, на втором уже будут представители СМИ. В Нью-Йорке одну из улиц назвали в честь легендарного французского футболиста, экс-игрока Арсенала Тьерри Анри. Церемония открытия таблички прошла на пересечении 50-й улицы и 6-й авеню в Манхэттене, недалеко от Рокфеллер-центра. Название останется до 1 ноября. В настоящее время Анри проживает в городе Большого Яблока. Известно, что мэр Мамдани – большой поклонник Арсенала. Анри – его любимый игрок. Инициатива исходила от члена горсовета ирландского происхождения Вирджинии Мелони. Идея вызвала недовольство среди тысяч американцев с ирландскими корнями. Причиной стало то, что до сих пор не забыта игра рукой Анри в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2010 года между сборными Франции и Ирландии. Тогда после касания мяча рукой Анри возник волевой момент, который помог Франции одержать минимальную победу. Этот эпизод по-прежнему вызывает негативную реакцию у ирландских болельщиков.
0: Служба информации Девідзон Радіо. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 июня, и вчера, после того, как наш президент сказал, что он не будет бомбить Иран, сделка с Ираном близка, биржа поднялась значительно. Индекс Dow Jones прибавил 930 пунктов, 1,9%, 50849 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 127 пунктов, 1,3%, и NASDAQ остановился на отметке 25810, прибавив больше, чем 2,5%, или 640 пунктов. Транспортный индекс упал на 2,7%, маленькие компании прибавили больше 3%. Сегодня нефть упала на $2.03, один баррель Брента стоит $83.51, золото $4220, плюс $106.20 за одну унцию, серебро $66.75 за унцию, 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,207% за 10 лет, можно получить 4,485% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,975%. За границей сегодня Англия плюс 0,9%, Франция плюс 1,5%, Германия плюс 1,2% и Швейцария плюс 1,1%. В Азии японский Никей прибавил 2,8%, Шанхай плюс 1,1%, и Гонконг поднялся на 1,9%. Наша биржа сейчас выглядит следующим образом. Индекс Dow Jones плюс 220 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 13%, 15, и NASDAQ минус 33 пункта показывает в данный момент. Но это еще не значит, что мы так закончим свое движение в конце дня. Все локаторы настроены сегодня на SpaceX. Сегодня выходит на биржу SpaceX. Спрос огромный. И несмотря на то, что может быть цена на SpaceX больше, чем она должна была быть в данную секунду, инвесторы смотрят на то, что будет со SpaceX через 5 лет. Однако большие специалисты говорят, что они торопиться не будут, потому что у них в течение этого года будет возможность купить SpaceX подешевле, потому что lock-up период закончится, то есть когда акции нельзя будет продавать. И когда 2 августа начнут продавать акции инсайдеры, будет большая возможность купить акции. Из того, что попало на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты. Опять один из банков считает, что SpaceX будет вести себя хорошо. Broadcom надо покупать, в Орбопарке надо покупать, Вильям Санома покупать, Avala Therapeutics покупать. Coca-Cola, Euro Pacific Partners будет вести себя неплохо. Celsius Holdings и Keurig Dr. Pepper тоже будет вести себя неплохо. AMD, Advanced Micro Devices можно покупать, Terra Energy покупать. Air Global будет вести себя хорошо. Kratos Defense и Security тоже будут вести себя хорошо. Их проект Evolution. И PR Properties будет Market Typhoon, точно так же, как все остальные. Adobe надо теперь держать. Finia будет вести себя неплохо. New Oriental можно покупать. OneGas покупать. Guardian Health будет вести себя неплохо. И Nvidia можно покупать. Она будет подниматься наверх. Из компаний цены, которые изменили сегодня, Adobe. Adobe упала на 6,8%. Linar, строительная компания, упала на 0,7% после своего отчета. AMD плюс 1%. Все компании, связанные со Space, Rocket Lab прибавил 6%, AST Space Model плюс 4%, Redwire поднялся на 4%, EchoStar, который владеет SpaceX, тоже у него есть небольшая часть SpaceX, поднялся на 5,7%, State Street Energy ETF упал на 0,7%, One OK и Williams тоже упали на 0,3%, а Delta, United Airlines поднялись, Carnival Royal Caribbean прибавили 1,5% и 2,3% соответственно. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Успехов вам в SpaceX и в ваших инвестированиях. Всего вам хорошего, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
6: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
5: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
6: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
5: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
6: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт-Сайнай в Бруклине.
5: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
6: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
5: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
6: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
5: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
6: Мы принимаем большинство страховок, включая Workers' Compensation и No-Fault страховки после автоаварии.
5: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
6: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
5: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
6: Спасибо вам большое.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86 стрит. Это угол 23 Avenue. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
9: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
8: Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие? Кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов? Обращайтесь в реабилитационный центр «Сикрест». Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре «Сикрест». О ваших близких забота – это наша работа. Звоните 718-372-4500, 718-372-4500.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Предлагаем вашему вниманию недавнее телеинтервью с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
12: Приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. В эфире новости, спецвыпуск. Главное кинособытие мая – Каннский фестиваль. Обсудим вместе с нашим экспертом. К разговору подключается кинокритик, главный редактор онлайн-издания «Репаблик» Зинаида Пронченко. Зина, приветствую.
13: Добрый день.
12: Итак, фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева получил гран-при, вторую по значимости награду фестиваля после «Золотой пальмовой ветви». Ты с мнением жюри не согласна. Почему?
13: Ну, я просто впервые, наверное, за все мои поездки на Каннский фестиваль многолетние болела по-настоящему, как болеют на футболе, хотя это неправильно, за Андрея Петровича и за его фильм, потому что он важен лично для меня. Это, как я уже писала в своей рецензии, первый художественный фильм, первая попытка осмысления в форме художественного фильма «Гражданина России. Войны в Украине». И для меня это, ну, по-прежнему супер болезненная тема, это настоящая боль, и мне было важно, я очень ждала этого фильма, узнать и убедиться в том, что Андрей Петрович справился с этой сложнейшей темой и отразил все переживания людей, которые против войны. Короче, для меня эта тема важнее, чем тема бездушных евроократов, поднятая в картине «Победивший» Кристиана Мунжио «Фьорд». Вот и все.
12: Кто, расскажи про картину «Победительницу» и про режиссера.
13: Кристиан Мунжио, во-первых, стал во второй раз лауреатом «Золотой пальмовой ветви». Он уже побеждал в Каннах более 15 лет назад, мне кажется, почти 20 лет назад, с фильмом «4 месяца, 3 недели, 2 дня» о запрете на аборты, кроме иначе, Вышевского в родной Румынии. Он яркий представитель так называемой «новой румынской волны», мощнейшего движения в европейском кино, родившегося после того, как Румыния так или иначе освободилась от диктатуры. И та картина была очень сильной. Мы как бы погружались собственно, мы становились на место этой несчастной девушки, которая в течение там суток или полутора пыталась избавиться от ребенка, учитывая, что это была нелегальная практика. Новый его фильм «Фьорд» – это критика европейских ценностей, которые, как мы знаем, совершенно нетрадиционные. И своего рода провокация. Обычно Каннский фестиваль, как флагман всего прогрессивного, естественно, приветствует ЛГБТК-плюс повестку, всегда соболезнует прочим меньшинствам, заботится о том, чтобы освещалась проблема миграции, причем миграция в основном из Северной Африки и Ближнего Востока. А тут все ровно наоборот. Главный герой картины – это румыны. Ну, там смешанная семья. Отец румын, его играет, кстати, американский актер Себастьян Стэн, который недавно играл Дональда Трампа в картине «Ученик», и он совершенно неузнаваем. А его супругу, норвежку, играет Рената Ренсвей, крайне модная сейчас актриса. Только что мы ее видели на «Оскаре» в картине «Сентиментальная ценность». И они, это консервативная семья, многодетная, у них пятеро детей, очень набожная. Они возвращаются на родину, соответственно, Рената Ренсвей, в Норвегию, поэтому картина называется «Фьорд», в малюсенькое местечко, где тут же сталкиваются с новыми порядками европейскими, в котором ЛГБТ можно пропагандировать в школе, а Иисуса Христа нет. А дальше с ювенальной юстицией, знаменитой ювенальной юстицией Норвегии, самой жесткой системой контроля за воспитанием детей в Европе, возможно, в мире, у них отбирают детей, ну и дальше начинается. И провокация в том, что Мунджилу ставят на место угнетенных обычно людей, как бы несимпатичных среднему зрителю Каннского фестиваля, посетителю, потому что это люди ультраконсервативные. И он их ставит на место угнетенных. Обычно критикует консерваторов, которые не пускают мигрантов, запрещают аборты, заняты гомофобией 24 часа на 7. А тут все ровно наоборот. И показывает, что ну, как бы догматизм левой повестки, захватившей умы европейцев, он так же невыносим, как и догматизм правый или ультраправый.
12: Вот. Ну, к слову, Себастьян Стэн, эмигрант из Румынии, он буквально там лет 7 назад получил американское гражданство, и неспроста он был приглашен в фильм румынского режиссера. И продолжение темы хочу спросить тебя все-таки о фильме «Минотавр» Андрея Звягинцева. В одном из интервью Звягинцев рассказал о главной сложности создания «Минотавра» – поиске финансирования. К числу возможных инвесторов относят уроженца Одессы, американского бизнесмена, проживающего в Лондоне, Лена Блаватника. Тебе что-то известно об этом? В титрах он не указан.
13: Я не обладаю никакими инсайдами на эту тему. Это огромный копродакшн, ну, как бы основные продюсеры французы из компании знаменитой МК Дуэ, основанной Мартином Карницем, это его два сына. Сейчас МК Дуэ одна из самых главных французских компаний, потому что у них полный цикл. Они и продюсируют кино, и катают его, у них есть свой журнал, у них есть все на свете. И большая часть картин, номинированных на «Оскар» в последний раз, ну, уже в прошлом году, это тоже картина производства МКДУ. А дальше там есть разные инвесторы, от людей, которые дают, там, не знаю, по 100 тысяч евро, до людей, которые дали несколько миллионов. Для европейского кино довольно большой бюджет у «Минотавра», для европейского авторского кино, подчеркнем это. Но про Блаватника я ничего не знаю. Он, конечно, большой любитель кино, и он был в Каннах, устраивал вечеринку на своей лодке, куда все ходили, кроме меня. Но никакой официальной информации у меня нет. Нет. Действительно, Андрею Петровичу всегда было довольно сложно находить деньги по своим проектам, потому что это крайне всегда были политизированные ленты, хотя он не любит называть свое кино политическим, но это ленты, которые поднимали и политические проблемы в том числе, или там проблемы нравственности, морально обанкротившего российского общества. Частично это произошло еще до войны. Вспомним картину «Левиафан» или «Нелюбовь». Ну вот «Минотавр» никогда бы не нашел, конечно, финансирование в России. Ведь Звягинцев, допустим, не на агент.

0: и промычал свою речь. Мы с коллегой тоже поспорили, буквально немножко инсайт закулисный такой наш внутренний. С коллегой поспорили, он говорит, нужно было использовать обсценную лексику, нужно было послать по матушке. Я говорю, что Звягинцев гуманист, художник, он сказал то, что посчитал нужным. Так что не так, на твой взгляд, с речью Андрея Петровича?
1: Да, с речи Звягинцева, по-моему, все так, не так с Гарри Каспаровым, мне кажется. Я рада, что он всегда не мямлет, а говорит громко и прямо, оскорбляя одновременно многих. Тут можно вспомнить скандал этого года, произошедший в парижском ресторане. Кто сколько отсидел, и поэтому кто имеет право, а кто нет, значит, полемизировать при посе. По-моему, это ужасная глупость. Исходя из того, что чемпион мира по шахматам могут быть крайне далекими людьми в жизни, которая не шахматы. Звягинцев сделал главное антивоенное заявление своим фильмом. Его фильм – это важное высказывание о войне и против войны. Как бы речь, по большому счету, комментарий к этому фильму. Индульгенцию ему выписывать себе не надо, потому что он никогда ни в чем не состоял и не участвовал постыдному. Он не живет в России, не снимает на деньги российского государства, критикует российское государство. И ругаться матом на сцене дворца братьев имени братьев Люмьера, на мой взгляд, было бы крайне вульгарно. Тем более, что русский мат плохо переводится на иностранный языки, все его тонкости. Поэтому мне кажется, что критиковать речь Звягинцева просто как-то мелко. И главное, что это делают люди, которые не видели фильма, что в войне смешно.
0: Тут, судя по спойлерам, в фильме нет хэппи-энда. Я тоже не смотрела пока еще фильм, хотя очень хочу. Нет хэппи-энда, финал как бы размыт. А какой главный месседж картины?
1: Главный месседж картины, как часто бывает у Звягинцева, это история семьи, это частная драма на фоне большой истории, которая тоже крайне драматична. Напомню, что картина «Минотавр» – это еще и ремейк классической ленты Клода Шаброля, одного из лидеров «Новой волны», фильма «Неверная жена» 69-го года. И, собственно, ремейк вот этой вот истории неверности, истории адультера, он происходит, имеет место быть в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в рамках специальной военной операции, знакомый нам парад эвфемизмов. Месседж в чем? В том, что как бы два минотавра в картине. Один минотавр – это российское государство. А второе – это тот, который у каждого человека сидит где-то в глубинах его подсознания, в лабиринтах этого подсознания, и однажды он может поднять голову, и ты из человека превратишься в быка. А общественная ситуация, обстановка только способствует озверению каждого. Вот и все.
0: Как думаешь, возможно ли возвращение Звягинцева в Россию?
1: Знаете, есть такой телеграм-канал, который называется «Путин умер». Каждый день там публикуется одно и то же сообщение. «Путин не умер», потому что он не умер. И вот пока Путин не умер, я думаю, что Андрей Петрович Звягинцев вряд ли поедет в Российскую Федерацию, тем более после этого фильма и своей каннской речи, потому что речь его, как мы знаем, услышали, откомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так что путь на родину при нынешнем режиме, воплощением которого является Владимир Путин, заказан.
0: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вновь вернемся в студию. Оставайтесь на Арте.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить вам, что день грядущий нам готовит. Лунный календарь показывает нам число 27. Луна убывает, находится в знаке Тельца.

0: трезубца. Символ дня – трезубец. Это атрибут бога морей Нептуна, поэтому этот день очень тесно связан с водой. Удачные морские путешествия, полезные водные процедуры. А еще сегодня у нас особенно сильна интуиция. Можете неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая вам давно не дает покоя. У овнов в центре внимания будет финансовое благополучие. Но вы сегодня немного рассеяны, поэтому будьте осторожны при подписании важных документов, предупреждает светило. Тельцам звезды советуют особенно беречь голову и не переутомлять глаза. Сегодня можно голодать и очищать организм. Новости издалека заставят поменять планы на ближайшее время. Отличный день у близнецов. Звезды предвидят приятные изменения и в работе, и в личной жизни. Но расслабляться рано. Ставьте новые цели и вперед. У раков сегодня проявятся такие качества, как чувствительность, ранимость, сентиментальность. И поэтому избегайте сомнительных разговоров и старайтесь сдерживать свои эмоции. Если львы почувствуют неискренность со стороны партнеров по работе, то не стоит об этом говорить прямо. Важные переговоры перенесите на другой день, а сегодня на массаж и полный релакс. Девам звезды советуют не напрягать зрение и чаще смотреть под ноги, день травмоопасный. А еще вы рискуете поссориться с партнерами, поэтому отбросьте все обиды и под флагом любви и взаимопонимания посетите любимый ресторан. Многие весы вновь находятся между двух огней. Не позволяйте воспользоваться вашими слабостями. Медитации и молитвы помогут настроиться на правильный путь и принять верное решение. Скорпионам сегодня откроется какая-то тайна. Но чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, что одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Если стрельцы почувствовали недомогание в первой половине дня, это признак неправильного использования психической энергии. Настройтесь на хороший день. Очень скоро ситуация изменится к лучшему, уверенно светило. Хороший день для козерогов. Дела удаются, и партнеры все еще проявляют к вам интерес. А еще если верить звездам, возможно получение финансовой помощи. Водолеям звезды советуют тоже не расслабляться. Возможно, вам потребуется поддержка партнеров. Не забывайте проявлять внимание самым близким, и они вам ответят тем же. Рыбы все еще сопротивляются течению судьбы. Расслабьтесь, кричат вам сверху звезды. Все будет хорошо. Светило абсолютно не против, если вы позволите несколько глотков хорошего вина в узком кругу близких людей. После работы, конечно. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Внимание! Знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на собственных заводах фирмы в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Кстати, у этой посуды пожизненная гарантия. А также в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Bioptron, которые защищают наши глаза от ультрафиолетового и компьютерного излучения. Еще много-много-много других подарков компании Цептер порадуют вас, ваших друзей, родных и знакомых в праздничные дни. Не забывайте, скоро папин день. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113, 646-312-9113 или посетите веб-сайт septerbrooklyn.com, septerbrooklyn.com.
4: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
5: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com www.davidsonradio.com.
3: Вы слушаете телеинтервью с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
4: «Дэвидсон Радио».
6: Слушать подано.
7: Приветствую наших зрителей, зрителей канала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Вы смотрите специальный выпуск новостей. Беседуем с кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Зина, скажи, пожалуйста, что известно об американском прокате фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева?
8: Говоря, я не знаю, какая судьба у фильма «Минотавра» в Америке, но, безусловно, он выйдет в американский прокат, а европейский назначен на середину октября, по-моему, 15 октября примерно. Думаю, до Америки он точно доедет. И в целом, поскольку теперь это французский фильм, его, мне кажется, может даже дать какая-то номинация на «Оскар», как иностранный фильм от Франции, например. Поэтому такие дела.
7: Вот, учитывая то, сколько людей уехало из России, это около миллиона человек, многие сейчас проживают там, в Испании, во Франции той же, в Таиланде, в Америке. Как ты думаешь, не знаю, приобретет ли это какой-то массовый характер, вот такие фильмы, антивоенные фильмы на русском языке?
8: Нет, массовый характер эта тенденция точно не приобретет. Во-первых, Звягинцев один, я имею в виду художник такого масштаба. А во-вторых, очень трудно находить финансирование. Эта тема, она все больше и больше уходит на второй план. Я имею в виду тема войны в Украине и тема моральных терзаний и бытовых трудностей россиян, которые выступили против и уехали, допустим. Их оптика. Уже по нынешнему Каннскому фестивалю мы видим, что Украина, ну, буквально мало кого волнует. На всем фестивале показали один единственный фильм из Украины «Весна», там в какой-то 10-й значимости параллельной программе, и действительно в зале был полупустой зал, почти никого не было. Важны совершенно другие вещи. Важен Ближний Восток, важен так называемый правый поворот, важна своя собственная внутренняя политика, поскольку в той же Франции, где Канны в следующем году будут президентские выборы, их исход совершенно не очевиден. Тем более для леволиберальной интеллигенции, для которой Канны – это бастион. Поэтому не, я не думаю, что таких фильмов будет сильно много. Они, надеюсь, будут появляться, конечно. Но это как бы для того, чтобы такая ужасная трагедия была отрефлексирована, это еще мы не учитываем, что она как бы проистекает прямо сейчас, она не закончилась, да, нужно примерно то же количество фильмов, что американцы сняли после войны в Вьетнаме и во время. Поэтому фильм «Минотавр» — это как бы первое высказывание, дальше посмотрим, но не думаю, что российские режиссеры смогут также подробно осмыслить произошедшее с ними, как американские вьетнамскую войну или корейскую войну.
7: Звягинцева часто сравнивают с Тарковским. Сам Андрей Петрович называет своим учителем Антониони. А с каким американским режиссером можно сравнить Звягинцева?
8: Ну, действительно, с Тарковским его, мне кажется, сравнивать — это такое общее место. Часто это делают люди, которые невнимательно смотрели фильмы Звягинцева или и вовсе их не смотрели. Я бы сказала, что к Антониони, наверное, стоит добавить Бергмана, то, что касается европейских референсов. В американское кино настолько далеко находится от Звягинцева, ну, может быть, я бы вспомнила, допустим, Боба Раффлсона, автора картины, например, «Пять легких пьес», да, Джеком Николсоном. Некоторые опыты Вуди Аллена не комедийные, потому что Вуди Аллен, как известно, большой любитель Бергмана тоже, а также Достоевского, и у него есть серьезные фильмы, в которых совершенно ничего смешного не происходит, даже ирония не ночевала. Это семейные драмы о невозможности взаимопонимания между мужчиной и женщиной, и тут, как бы, мне кажется, вполне уместно провести параллель.
7: Ну, капельку светской хроники очень многие телеграм-каналы, очень многие папарацци запечатлели такую сцену, когда Андрей Петрович берет за руку Ирис Лебедеву, главную героиню, актрису, которая сыграла главную героиню в фильме «Минотавр». Известно, что Звягинцев разведен, у него новая муза.
8: В смысле, Звягинцев разведен? Вот это новость. Звягинцев не разведен, у него есть жена Аня, которая его сопровождала на красной дорожке и сидела рядом с ним в зале. Ну, не рядом с ним, на ряд позади, потому что рядом сидит съемочная группа. Не знаю, откуда такая информация, что он разведен. Нет, он, по-моему, счастливый женат. Не нужно наговаривать Звягинцева.
7: Хорошо. Изначально Каннский фестиваль создавался как альтернатива венецианскому. На твой взгляд, главный косяк на сегодняшний день Каннского биеннале?
8: Ну, Каннский фестиваль не создавался, на самом деле, как альтернатива венецианского. Он мало венецианского только по той простой причине, что в тот год, когда должен был произойти первый Каннский фестиваль, в сентябре 1939 года, началась Вторая мировая война, а Италия оказалась по нужную, удобную сторону баррикад, и поэтому у них фестивали происходили на Лидо, в специально построенных муссолиних зданиях, а в Каннах как бы терпели немецких фашистских захватчиков, скажем так, образно. Ну, не в Каннах конкретно, а во Франции. Какой главный косяк Канн? Ну, во-первых, сам фестиваль, если конкурс слабый, очень последовательно виноват в данной проблеме, потому что какой выдался год, какие фильмы наснимали во всем мире, такой фестиваль. Это скорее вопрос к авторам, которые не в состоянии остро, умно отреагировать на происходящее прямо с нами. В этом году, то есть люди понимают и чувствуют, что в мире все не слава богу, идет несколько войн одновременно, никто ни в чем не уверен, сплошной цинизм, но они не находят слов для того, чтобы говорить о дне сегодняшнем, и прячутся за историческими декорациями. В этом году было невероятное количество фильмов о Второй мировой. Практически как в Российской Федерации, где это главная тема, только называется «Война отечественная», да? Ну и каких-то других войнах прошлых лет, Первой мировой, гражданской войне в Испании, буквально засилье. И это выглядело, если честно, немножко смехотворно. Ну, потому что вот у людей явная импотенция. А вообще основная проблема Канн заключается в том, что им все тяжелее добывать американские фильмы и, соответственно, американских звезд, потому что полностью перестроился кинопроцесс и вообще вся эта индустрия кино, она действительно находится в упадке. И большие американские режиссеры, типа Стивена Спилберга, у которого буквально через неделю начнется мировой прокат его новой картины «Disclosure Day». Раньше такие фильмы вне конкурса показывали в Каннах. Теперь Стивен Спилберг не заинтересован в этом, так же, как не был заинтересован там, Пол Томас Андерсон с картиной «Битва за битвой» или автор картины «Грешники», потому что студии, с одной стороны, боятся негативных реакций, всей этой огласки, всей прессы, которая там собралась и точит ножи. А с другой стороны, символический капитал Канна сильно потерял в стоимости, и это невзаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Венеция еще как-то держится, потому что они ближе к Оскару в этом календаре, но я думаю, что и у них тоже скоро начнут дефицит, это раз. А два – это отсутствие новых имен. Все меньше и меньше новых имен в программе. Канны имеют свой пул, своих абонентов, так называемых, типа Педро Альмодовара, который, что бы ни снял, сюда будет в Каннах, даже если он снял слабый фильм, все равно берем. Таких полно. И это тоже очень чувствуется, что Канны не хотят как-то двигаться дальше. Ну, для меня вот это вот две основные проблемы. Потом можно там бегать и кричать, как делают многие. О боже, засилье повестки, сколько можно нас агитировать за, не знаю, там, за транссексуалов условно. Но эти люди заблуждаются, потому что Канны смотр именно такого кино на темы, которые рядовому зрителю чужды, это главная площадка, они обязаны давать слово действительно всем меньшинствам и всем угнетенным.
7: Твой список из 5 картин победительниц Канн, обязательных к просмотру до наступления апокалипсиса.
8: Вообще за всю историю Канн?
7: Да.
8: Или в этом году?
7: Ну, давай за всю историю.
8: Ну, не победительница, а, скажем так, призеров. Ну, понятно, «Таксист», понятно, «Криминальное чтиво». Это как бы вечные ценности. Последние годы, конечно, я бы не стала ничего рекомендовать, так, чтобы вот... «Апокалипсис за окном», нужно непременно посмотреть эти фильмы. Ну, наверное, «Ханеке», я думаю, «Белая лента», тоже обязательно просмотр, картина очень актуальная сегодня. Что еще? Мне кажется, вот три как бы из не таких давних окей, летят журавли, давайте поддадим, давайте летят журавли, и давайте будем романтичными и оптимистично настроенными людьми, давайте мужчину и женщину подали лучше тоже включим, чтобы этому человеку не хотелось умирать, который должен посмотреть опять фильм.
7: Сейчас блогеры-миллионники взяли за моду снимать малобюджетные короткометражки. Означает ли это, что блокбастеры канут летом?
8: Да нет, я не думаю. То есть эта проблема тоже муссируется уже много-много лет. В какие-то периоды всегда возникает феномен вроде «Ведьмы из Блэра». Сегодня все говорят про картину «Обсессия», которой бюджет был меньше миллиона, а она заработала уже, хотя прокат не везде начался, 100, и снята буквально на коленке. Такие какие-то казусы происходили всегда, но это не отменяет большого Голливуда, который только настоящий большой Голливуд может предоставить людям настоящее зрелище. Значит, хлеба не уверена, но настоящее зрелище всегда. И, собственно, год, который закончился оскаровским, мне кажется, доказывает, что Голливуд скорее жив, чем мертв. Это были, с одной стороны, умные картины, а с другой стороны, действительно, их развлекательная сторона была тоже очень сильна. Поэтому давайте не спешите хоронить студийный кинематограф.
7: Спасибо огромное. Каннский кинофестиваль, фильм, взявший гран-при Андрея Звягинцева «Минотавр» и «Свободу самовыражения» мы обсудили вместе с нашим экспертом, кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Это все новости к данному часу. Оставайтесь на RTN. До свидания.
4: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
3: Внимание! Знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на собственных заводах фирмы в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Кстати, у этой посуды пожизненная гарантия. А также в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон» «Наружный доктор», фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Bioptron, которые защищают наши глаза от ультрафиолетового и компьютерного излучения. Еще много-много-много других подарков компании Цептер порадуют вас, ваших друзей, родных и знакомых в праздничные дни. Не забывайте, скоро папин день. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113, 646-312-9113, или посетите веб-сайт septerbrooklyn.com, septerbrooklyn.com.
14: «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Самой сути. Программа Марины Левинсон.
16: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней. До сердцевины. Как мы все с вами прекрасно знаем, это создал Борис Пастернак. Так называется и наша передача «До самой сути». И вот вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Дэвидсон Радио» на волне 620 АМ. И пытаемся сегодня понять, плохо это было или хорошо, правильно ли этот человек сделал или нет. И тот человек, о котором пойдет речь. Дело в том, что 25 мая 2026 года, то есть это буквально прям вот несколько дней назад, президент Украины Владимир Зеленский возглавил церемонию перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника и его жены. Он умер в Люксембурге в 1964 году, и его останки, повторяю, вместе с супругой, были перенесены под Киев и захоронены на Национальном военно-мемориальном кладбище. Повторю, 26-й год, 25 мая. Как сказал сам Владимир Зеленский, это объединение памяти современных украинских военных и выдающихся деятелей прошлого, и оно призвано подчеркнуть преемственность борьбы за независимость Украины. Как вы думаете, кто лучше всех знает эту тему? Конечно же, Геннадий Станич, который, когда ему написала вот эту тему и предложила, он сказал: «О, это моя тема, это мое направление». Он его изучал. Да? Вот этот патриотизм, с одной стороны, а с другой стороны, мы помним и для еврейского слуха и уха страшное слово «Нафтигаль», где был и он, и Шухневич, и был погром во Львове. Поэтому его называют спорным лидером. Для кого спорный? Вот давайте попробуем сегодня в этом разобраться. И я очень надеюсь, что с нами на связи Геннадий Станич, член нашей творческой бригады вместе с Акмалем Тахировым. Здравствуйте, Геннадий.
7: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марина, ну, прежде всего, я хотел чуть-чуть поправить вас. Шухевич, Роман Шухевич. Вы сказали Шухневич. Это командир украинской повстанческой армии. Да, он был членом батальона «Нафтигаль», был заместителем командира. Но, правда, этот батальон носил не карательные функции, а диверсионные. Был одним из первых, кто вступил во Львов после того, как его оставили советские войска 30 июня 1941 года. Я, Марина, я как бы думаю, что наша аудитория, учитывая, что был ряд передач, посвященных этой теме, да, как бы прекрасно осведомлена, кто такой Андрей Мельник, да, в чем различие было раскола этой организации в свое время между на так называемый АУН-М, то есть Мельника, и АУН-Б, Бандеры. Это, у них существовали непримиримые противоречия, и достаточно сказать, что во время Великой Отечественной войны они не просто конкурировали, они уничтожали друг друга. По различным данным, порядка 15 тысяч человек из членов организации ОУН Мельника и ОУН Бандеры погибли в результате этих столкновений. Тем не менее, и как бы организация Мельника и организация Бандеры, они сотрудничали с Абвером, военной разведкой немецкой. Они считали, существенное различие в их идеологии было то, что Мельниковцы считали, что Германия – это союзник, и то, что только при помощи ее можно свергнуть большевистский режим, и, возможно, спустя какое-то время будет воссоздано украинское государство под патронажем Германии. Бандеровское крыло считало, что немцы – это временный союзник, что они только помогут расправиться с коммунистами. Дальше Украина будет абсолютно независимым государством, которое будет как бы строить свои отношения на равноправной основе с другими государствами. И то, и другое крыло называли своими главными противниками. Это Польша, русские, коммунисты, евреи. И впоследствии, когда уже было создано военизированное крыло украинской повстанческой армии, было также принято решение, что одним из врагов являются оккупационные немецкие власти, то есть гитлеровская Германия. Мельник, так же как и Бандера, несмотря на то, что сотрудничал с немецкими властями, Бандера раньше, Мельник позже, в 1944 году был арестован поскольку немцам, оккупационным властям, не нравилось, естественно, то, что члены ОУН проводили определенную работу, пропагандистскую, агитационную, по части того, что все-таки как бы внушалось, что Украина получит свою самостоятельность и станет независимым государством, что, естественно, никакие планы не входило гитлеровских пособников. Бандеровское крыло как бы это сделало быстрее. Стычко еще 1 августа объявило о воссоздании государственности Украины на Львовской ратуше 1 августа. После чего и он, и все его сподвижники, впоследствии Бандера, были арестованы и интернированы в концлагерь Заксенхаузен. Мельника арестовали только в 1944 году. Некоторые его сподвижники были также арестованы, в том числе даже казнены. А впоследствии, уже поздней осенью 1944 года, его выпустили. После окончания Второй мировой войны он перебрался сначала в область, которая была занята американскими властями, часть Германии, впоследствии в Люксембург. Марина, в 1957 году, это к тому, что даже после окончания войны шли трения и непримиримая борьба и между крылом Бандеры и крылом Мельника, на третьем так называемом общем съезде ОУН Мельник был снова провозглашен лидером этой организации. Естественно, крыло Бандеры это не признало. А, как вы правильно сказали, он умер в 1964 году. Сейчас, 25 мая, произошло перезахоронение его останков, его супруги Софии Федак-Мельник на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области. Марин, я хотел бы убрать как бы эмоциональную составляющую, да, и высказать довольно такое мнение, как бы основанное на реальных фактах, на реальном понимании современной истории. Я готов к тому, что, возможно, многие слушатели не разделят мое мнение. Но я бы хотел сказать, отметить такую вещь, что на сегодняшний день как бы посыл украинской власти, прежде всего лидера этого государства Владимира Зеленского, заключается в следующем. По-моему, вы это отметили. Неважно кто, неважно как, неважно с кем, но герои Украины – это все те, кто боролись за ее независимость. Ну, насколько я знаю, в планах...
16: А давайте на этой минуте, Геннадий, пригласим наших радиослушателей к разговору. Вы можете набирать 718-303-90-90 и высказывать свое отношение к создавшейся ситуации. Потому что, Геннадий, честно вам скажу, с одной стороны... Ну, вы все знаете, допустим, реакцию здравомыслящих людей на вторжение России в Украину. Однозначно это было безумие, непонятно, зачем это было сделано. То есть они объясняют это как угодно, но вообще, если вы от начала до конца просмотрите начало и то, чем это пахнет, и что за этим последовало, этого не нужно было делать. Это преступление было, это было безумие. С другой стороны, когда человек, который был инициатором практически создания вот этого Нахтигаля, и когда они произвели погром евреев еще до прихода фашистов немецких в Украину западную. Вот, Геннадий, как быть тут?
7: Марина, я хотел бы уточнить. Дело в том, что участие в погроме батальона Нахтигаля не доказано по одной простой причине. Среди жертв нету выживших, то есть нет как бы свидетелей, кто мог бы это подтвердить. Среди тех, кто участвовал, как вы сами понимаете, по своим причинам, никто в этом не признается. В том, что в погроме участвовали представители так называемой народной милиции, которые практически все принадлежали к организации украинских националистов ОУН, это факт доказанный. И в том числе руководил этим лидер провода, ну, отделения этой организации во Львове Иван Климов. так же, как это происходило, собственно говоря, как бы из подачи, идеологической подачи Мельника. Это несомненно. Угу. Насчет Нахтигаля, ну, как бы подразумевается, ну да, мы понимаем, что, скорее всего, они тоже участвовали, поскольку это диверсионный был отряд, они могли, состоящий в основном из украинцев, да, но как бы вот действительно документальных данных никто не выжил, невозможно это подтвердить. Естественно, они не хотели брать на себя за это ответственность последствия или помалкивали, по крайней мере. Во всяком случае, Шухевич никогда не признавался в том, что он принимал, этот батальон принимал участие в этих погромах. Но, с другой стороны, Буковинский курень, да, это был именно тот курень, часть организации, которая была подчинена ОУН-М, то есть Мельнику. На добровольной основе, я не хочу называть фамилии руководителей этого куреня, много чести для этих мразей, они на добровольной основе, Марина, участвовали в охране и в расстрелах в Бабьем Яру. Тут есть и свидетельства документальные, и даже фотографии. Впоследствии Мельник высказал такое предположение, что он к этому отношения не имел, что они это сделали на добровольческой основе. Насколько искренен он был в этих утверждениях, я очень сомневаюсь. Тем более, как бы его антисемитские взгляды, в принципе, на тот момент, как бы ассоциация евреев, что это все сплошь коммунисты, это ни для кого не был секрет. Так же, как уже в 50-х годах, находясь за границей, то, что любят говорить украинские историки, что взгляды Бандеры и Мельника претерпели эволюцию. Они начали говорить о соборности украинской державы, в которой равные права могли бы получить и евреи, и поляки, и русские, кто угодно. Ну, насколько искренне это была эволюция, мне сложно сказать. Все-таки они получали достаточные дотации от некоторых правительственных структур и Западной Германии, и Америки, и других стран. В этом сложно сказать. Но как бы то, что они имели отношение вот, к уничтожению, прежде всего, тех, кто был в ОУН Мельника, что члены этой организации, многие члены имели отношение к уничтожению еврейского населения, в частности, Бабьем Яру расстреливали не только евреев, расстреливали и советских военнопленных, впоследствии там же расстреливали некоторых членов ОУН, которые, их деятельность была несовместима с установкой немецких оккупационных войск, да, их тоже расстреливали в этом Бабьем Яру. В том же, что вот захоронение сейчас произошло, единственный плюс, я видел, пусть это прозвучит несколько так цинично, что в этот раз вот, главный раввин Украины Блайх не присутствовал при этом торжественном захоронении, перезахоронении, и в отличие от президента Зеленского не целовал украинский флаг, которым был покрыт гроб Мельника. Да, потому что я считаю, ну, это действительно уже было бы сверх цинизма. В этом плане, слава богу, как-то слава богу, что его там не было, я считаю, это все-таки хорошее. Но я уже сказал, что вот это желание захоронить, как бы сделать такой пантеон славы, состоящий из людей, единственным достоинством которых была борьба за независимость Украины, это чревато некоторыми, ну, знаете, этическими последствиями.

0: Зеленский, Владимир Зеленский, перезахоранивает военного диктатора Украины Семена Петлюру, да, виновного, который несет моральную ответственность за еврейский погром, уничтожение евреев, да, во время гражданской войны, которого французский суд признал преступником и освободил от ответственности его убийцу, тоже еврея, иммигранта, анархиста Самуила Шварцбурга. Это будет вообще потрясающе, да, тоже.
1: Геннадий, поступили звонки, да. Которые, ну вот да, люди, которые пожалуйста. Хотят вступить в дискуссию с вами, со мной, с историей. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Да, я хотел сказать насчет документов. В апреле 41-го, по-моему, ООН, у них был съезд, где они приняли свою, так сказать, повестку, программу. И,
0: программу.
2: Да, программу, где они сказали, Украина для украинцев без поляков, евреев и русских. Ну, я могу по-украински вам тоже сказать, без ляхів, жидів та москалів. И вот конкретно...
0: Да,
2: да, и вот это вот, это та Украина, которую, за которую боролся, ну и Бандера, и Шухевич. И вот когда Зеленский говорит, что вот они боролись за Украину, вот за эту Украину они боролись. Вот это вот герои, которых представляют сейчас Зеленский. Ну и вообще тема, это интересно, Америки подняли такую вот, украинцы не нацисты, потому что у них еврей. Вот. Но когда вопрос заключен, кто
1: прерывается с вами связь. О, май гад.
2: Что?
1: Прерывается что? Связь, я не знаю почему. Повторите, пожалуйста, вот вторую часть. Угу. Или вы поняли, Геннадий?
0: Да, я услышал, что говорят, что украинцы не нацисты, потому что избрали президента еврея.
2: Да, это ну, скажем, да, потому что у них они не против евреев. Но если, скажем, взять Руанду, где убивали эти, как его, тутси, вернее, кто там были, хутис, убивали тутси.
0: Хути и тутси, да.
2: Нацисты, да, только этих вот.
1: Мы вас поняли. Спасибо большое. Геннадий, ваш комментарий перед перерывом на рекламу. 2 минутки.
0: Да.
1: Полторы.
0: Комментарий такой. Вы понимаете, в чем дело, Марин? Я сейчас возьму на себя ответственность. Я знаю, за что я говорю. Я контактирую в интернете.
1: За Зеленского?
0: С жителями Украины. Я контактирую с многими украинцами, да. Ну, он сам за себя берет, слава богу. Я контактирую с украинцами, которые сейчас проживают в Америке, да, по этой программе U4U, в частности. Угу. Для них, для многих из них, несмотря на то, что в последние годы учебники по истории, различной литературе, происходило фактически, грубо говоря, обеливание вот таких вот неоднозначных личностей, скажем так, как Шухевич, Бандера и Мельник. Тем не менее, для них эти фамилии, Марина, это все равно, как для нас сейчас в Америке фамилии каких-то ковбоев или лидеров индейских племен, которые сражались друг с другом на Диком Западе. То есть они имеют смутное представление по-прежнему о том, кто были эти люди. Да, вот их возвеличили, и, как ни странно, их последователи, они, я понимаю, и не собираются повторять там те установки, которые были в ранние годы их политической карьеры, там убивать русских или поляков или евреев. Все это понятно. Ну, просто я уже говорил, что вот эта эволюция, на которую ссылаются взглядов, что к концу жизни они все говорили, нет, Украина для равноправных граждан и так далее. Но что же они это не говорили в начале как бы своего сопротивления политического пути? Даже понимая, какие были проблемы, конфликты с поляками, которые давили украинцев, с русскими и так далее. Они же открыто тогда призывали к их уничтожению. И многие участвовали в этом. Вот что самое главное. Поэтому вот о чем следует.
1: Геннадий, мы должны обязательно прерваться на рекламу, правильно вы уже чувствуете. И вот дальше мы продолжим нашу тему. Владимир Зеленский, Андрей Мельник, вернее, перезахоронение его останков. Реклама на Дэвидсон Радио.
3: До самой сути. Продолжение после рекламы.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature

0: Пюр разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Творческая бригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича, философа, бизнесмена, кого угодно. Сегодня вас приветствует, ну и я, Марина Левинсон. Мы работаем с 10 до примерно 11. И вот сегодняшняя программа «До самой сути» посвящена очень щекотливой теме. Дело в том, что, напомню, Владимир Зеленский, президент Украины, возглавил церемонию перезахоронения останков лидера ОУН, это Западная Украина, да, Андрея Мельника и его жены, из Люксембурга, где он умер в 1964 году, под Киев. Произошло это 25 мая 2026 года. Его перезахоронили, Андрея Мельника, на Национальном военно-мемориальном кладбище. И, как сказал Владимир Зеленский, президент Украины, это объединение памяти современных украинских военных и выдающихся деятелей прошлого призвано подчеркнуть преемственность борьбы за независимость Украины. Геннадий, дорогой, я слышу ваше дыхание.
8: Да, я хотел
7: и
8: бы
7: буквально... вот хочу... Да, я, вы знаете, просто что хочу сказать. Конечно же, евреи тут же отреагируют на то, что еврей в стране, где Украина, да, призывает вспоминать людей, которые так или иначе принимали участие в погромах евреев.
8: Ну, да, скажем так, да, имели отношение. Марина, тут два момента. Во-первых, первое, я получил сообщение, месседж от своей жены, в которой она мне пишет, чтобы я не перебивал вас, я прошу прощения, если я перебивал.
7: Нет, она слушает на вас передачу. Все да. И рассчитано, Геннадий, тем более, да. Что это ваша тема. А Виктории да. Привет.
8: Спасибо, спасибо. Второе, я хочу сказать. Вы знаете, я никогда, и я думаю, многие тоже, не рассматривают Владимира Зеленского как еврей. То, что евреи избрали в европейской державе, а Украина причисляет себя к сонму европейских держав, в этом я не вижу ничего такого экстраординарного. Он выступает, но он же не как еврей, он как лидер нации, да, лидер страны. Выступает, как бы выражает волю народа. Вот воля народа. По всей видимости, вот перезахоронение с почестями, с государственными почестями Андрея Мельника и его супруги. А что же касается того, насколько это внутреннее... Во-первых, это внутреннее дело украинцев, согласен. Это действительно внутреннее дело, кого где перезахоранивать, какие герои. Но просто я хочу сказать, что в ответ это также имеют право какие-то другие страны, лидеры других государств, выразить свое мнение и сделать определенные выводы в связи с этим. Например, та же Польша, а мы знаем о Волынской резне 43-го года, которую устраивали бойцы и вояки украинской повстанческой армии, когда было вырезано при попустительстве немцев оккупационных властей порядка 200 тысяч немцев, поляков на Волыни. Они уже выразили официальный протест, даже они хотят у Зеленского решить высшего ордена государственного Польши. Да? Они выразили протест. Я думаю, в восторге не будут ни венгры, ни словаки, которые тоже погибали в период немецкой оккупации, в том числе и в каких-то столкновениях с бойцами украинской повстанческой армии. И, ну, Россия, понятное дело, она сейчас находится в военном конфликте с Украиной. Это лишний повод упрекнуть, там, в чем угодно они упрекают Украину, и в нацизме, и в фашизме, и так далее. Нет, я просто к тому хочу сказать, что несмотря на то, что это внутреннее дело Украины, я это подчеркиваю, но тогда как бы и Зеленский, и другие, кто, скажем, члены его правительства, команды, они же просчитывали наперед это событие, последствия и так далее. Они должны понимать, что последует определенная реакция, и она будет основана не на том, рассматриваться на том, что еврей президент Украины, не еврей, кто, что, а просто на основании того, что он как лидер государства, как вы сказали, определенную проводит идеологию, как бы показывая, что то, что я говорил, что те, кто боролись, неважно кто, вот боролись за Украину, мы их независимость, мы их наследники, независимо от того, кто бы были эти люди, там, запачканы у них руки в крови, нет, или так далее, и тому подобное. Я просто хочу сказать, Марина, вот и после этого примем еще звонки, если позволите. Украина на сегодняшний день, мое мнение, да, это мое мнение, Это современное уже государство, не европейское, несмотря на все эти проблемы с коррупцией и так далее, и тому подобное. С дезертирством в армии, чем-то еще. Нет, это современное государство с самой боеспособной и на сегодняшний день самой сильной армией в Европе. И это государство идет в Евросоюз, в семью народов Европы. Так вот, вместо того, чтобы с такой армией, с такими людьми, с таким народом, с такими ресурсами идти, лететь на поезде, влететь в ЕС, в Европу и стать равноправным членом Евросоюза вместо поезда на сегодняшний день, вот потому как действует Зеленский, я имею в виду вот прежде всего это церемонию перезахоронения Мельника и его супруги, Украина вместо поезда плетется в ЕС на такой, знаете, старой, несмазанной арбе, скрипящей, на которой лежат мешки с нафталином.
7: Геннадий, к нам присоединяются желающие высказаться на эту тему. Слушаем вас, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Мое имя Стив. До перестройки я часто ездил в командировке. И если я оказывался в Минске или в Ташкенте в одном номере с украинцем, сам я русский, уже через полчаса я слышал антисемитские высказывания так минут на 30. Завершаю. Мне трудно поверить, что многотысячелетний антисемитизм украинцев реальный на каждом шагу. Погромы были в Украине, а не в России. Превратится за несколько десятилетий в искренний филосемитизм. Уберут товарища Зеленского и расцветет истинный украинский антисемитизм. Спасибо.
7: Спасибо вам за то, что так я долго ждали.
8: Я прожил в Украине, я родился и прожил в Днепропетровске 26 лет. Я понимаю, о чем сказал Стив, но, знаете, я далек от мысли, что украинцы там на генетическом уровне с молоком матери передается антисемитизм. Я далек от этой мысли. Должен сказать, что как бы в подтверждение моей мысли все-таки это и количество праведников, Марина, все-таки они же тоже были, в том числе и в Украине, которые во время Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, своей жизнью, жизнью семей, спасали евреев. Были и те,
7: и в Польше было то же самое.
8: При том, что
7: наложен такой камень ответственности, я даже не знаю, как сказать, на поляков, да, что они антисемиты в сути своей. И при этом
8: они
7: были
8: никогда,
7: поляки,
8: они никогда не страдали,
7: которые скрывали, рискуя своей жизнью евреев. Вот, просто заполнена вся панель желающими высказаться на эту тему. Слушаем вас, пожалуйста.
10: Доброе утро, Марин.
7: Здравствуйте.
10: Геннадия, известно ли действия советского после войны? Хотели ли они получить этих личностей назад и дать под суд? Они же оставались, наверное, гражданами Советского Союза.
8: Простите, спасибо, у вас радио фонит, я не совсем разобрал, кого хотели получить.
7: Да. Да, хотели ли они ответственности? Хорошо, принимаем вот я просто не... подряд. Все, кто поступали, включаю.
11: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Все нормально?
8: Да, добрый...
11: Слышно?
8: Да,
11: добрый
8: да.
11: день, Гена. Это Вениамин. Я вот что хочу у вас спросить. Алло, вы меня слышите, да?
8: Да, я слышу. Я слушаю.
11: Да, да. И моя семья лично пострадала от одного украинца. 130 человек живьем похоронили. Наверняка были и те, которые спасали. Но почему нет ни одной плиты, что здесь, здесь жил Петро, который спас Абрама? Найдете такое?
8: В Америке?
7: Так. Спасибо большое. Отвечайте, Геннадий. Желающих.
8: Да, если речь об Америке, я не знаю, но в Израиле ведь создана эта аллея праведников, где увековечены имена тех, кто спасал евреев. Там посажены деревья. Я знаю только об одном месте. Это в Израиле аллея праведников.
7: Яд Вашем еще есть музей там. Здравствуйте, пожалуйста. Да. Надо выключить радио. Радио у вас фонит, и нам трудно слышать. Да, алло. Слушаем следующего, пожалуйста. Здравствуйте.
12: Доброе утро. Меня Михаил звать. Если во имя независимости нужно убивать невинных людей, то эта нация не имеет права на свою независимость. И не надо говорить о Зеленском как еврее. Он наполовину еврей, и он крещеный. И оправдания никакого нету для Зеленского и украинцев, если они чествуют убийц. Вот это мое мнение.
7: Спасибо большое за краткость и конкретность. Слушаем
8: я,
7: вас.
8: Марин, пусть перезвонит тот человек, который мне интересен. Вопрос был, но неразборчиво Алло. Было. Что по поводу выдачи, я так и не понял. Может быть, он перезвонит.
13: Алло.
8: Вопрос. Да-да.
7: Да, Алло, слушаем.
13: Да, доброе утро всем.
8: Доброе утро.
13: Марина, да, я вот хочу тоже свое мнение высказать. Вот смотрите, как я вижу это. Мне кажется, что нет было такой срочности, что сделать это именно во время войны, когда Украине совершенно нет. Нужно было просто просчитать, как это получше, свои последствия этого захоронения, когда привело это к тому, что поссорились с Польшей. А Польша очень хорошо поддерживала Украину. Это можно, мне кажется, было сделать через год, когда война закончится. И второе я хочу сказать про Геннадия. Геннадий, я слушаю всегда с удовольствием его оценки. Все. Я, в общем-то, с ними всегда согласен. Но сегодня я от него услышал то, с чем я с ним категорически не согласен. Он сказал, что Украина не торопится в Евросоюз. Не нужно туда торопиться в Украине. Евросоюз, нужно понимать одну такую вещь, мне кажется, многие этого не понимают. Евросоюз – это уже не та Европа, которая была в 70-е, 80-е, даже 90-е годы. Она превратилась в сборище бюрократов. Бюрократов, которые душат и будут... Вариант Советского Союза. Нужно, они их интересуют только свои собственные кресла. Больше их ничего не интересует. Нужно очень внимательно. Да, не нужно с ними как-то идти на конфронтацию. Нужно с ними сотрудничать, но сильно торопиться. Туда, в этот Евросоюз, нужно очень хорошо подумать, на каких условиях.
7: Давайте вот дадим вот возможность Геннадию ответить вам.
8: Угу. По первой части я абсолютно согласен с тем, что говорил радиослушатель, добавить нечего. По поводу второй, я исхожу из того, что Украина ставит, ведь на сегодняшний день официально они ставят цели и ведут переговоры о вступлении в Евросоюз. Мы прекрасно понимаем, насколько Европа изменилась, но я имел в виду, что на сегодняшний день они ставят такие цели, и они хотят туда попасть. И самое главное, то, что на сегодняшний день, Марина, это факт, Европа действительно помогает Украине в конфликте с Россией.
7: Я поняла, Геннадий, я просто очень тороплюсь, очень много желающих. Здравствуйте, пожалуйста.
14: Меня зовут Леонид. Я считаю, что о прошлом должны думать историки, а мы должны думать о настоящем и будущем. Мы живем в Америке, Америка для всех, для русских, для украинцев, для евреев. Мы должны дружить, сотрудничать, любим мы там друг друга, не любим, это не важно. Но мы должны жить дружно, сотрудничать, уважать друг друга, пусть на Украине и в России, и везде все будет хорошо. Спасибо.
7: Ну, спасибо. То есть надо думать о сегодняшнем...
8: Да, я согласен, но как бы история, не только историки, люди же ведь тоже должны какие-то расставлять акценты об определенных исторических личностях, которые были в прошлом. Я просто не хочу, Марина, я действительно не хочу, чтобы через 150 и 200 лет о Гитлере писали, а вы знаете, он строил дороги, он боролся с сифилисом. Ну, а ведь мы должны по другим критериям оценивать таких исторических личностей.
7: Ай, присоединяюсь. Следующий, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Окей, слетел звонок. Следующий.
15: Марина, я звонил раньше, и Геннадий сказал, чтобы я повторил это. Мой вопрос.
8: Да, вот сейчас вас хорошо слышно.
7: Замечательно.
15: Этот Мельник умер в 64-м году. Если было столько 10 лет, чтобы его найти, советская власть, даже на Украине, хотели его вернуть к себе и поставить на судебный процесс?
8: Да, отвечаю. А в Советском Союзе, кроме процессов над коллаборантами, заочно проходили процессы по отношению к Бандере и к Мельнику. Они были один и второй приговорены к высшей мере наказания, к расстрелу, признанным виновными. И Советский Союз требовал от ФРГ выдачи Бандеру и требовал выдачи от Люксембурга. Но было отказано. Было отказано. Бандеру, вы знаете, ликвидировали в 1959 году агент КГБ Богдан Сташинский. Мельник умер своей смертью.
15: Окей, спасибо.
7: Геннадий, пожалуйста. Спасибо вам большое за звонок. Геннадий, перед тем, как у нас осталось прям совсем чуточку времени, если вдруг люди, которые сегодня будут вдохновлены этой темой, захотят с вами связаться, куда им позвонить или написать? Вот как дальше, кроме эфира нашего любимого Дэвидсон Радио? Как быть дальше, дорогая редакция?
8: Я немного озадачен. В принципе, я свой имейл могу назвать, пожалуйста.
7: Называйте.
8: Если это... Пожалуйста, значит, я по буковкам продиктую быстро. Значит, LUTSEFER @verizon.net. Не .com, а .net, verizon.net. Пожалуйста, угу.
7: А прочитайте просто вот как это есть.
8: Это email я открыл, когда со мной начали связываться по поводу моей первой книги повести «Барсук Люцифера». Оно звучит LUTSEFER @verizon.net. На этот имейл я принимаю какие-то, ну, вот, связанные не с работой, скажем так, переписки.
7: Да. Пожалуйста, но назовите вы можете мне написать. Не по буквам, а просто так Люд, прочтите.
8: Идет Люцифер.
7: Люцифер.
8: Да.
7: Я поняла. Да. Геннадий, дорогой, еще поступают звонки, и эта тема непростая, и, может быть, даже мы ее и повторим. Спасибо вам большое. Спасибо большое Акмалю. И мы должны заканчивать передачу. Сегодня день рождения Карла Риттера фон Фриша, австрийского этолога. Этолог – это человек, который изучает поведение человека или животного. Он лауреат Нобелевской премии, и он расшифровал язык пчел. Так вот, в честь Карла Риттера фон Фриша, австрийского ученого, поет Евгений Евстигнеев «Пчела». А музыку сочинил Анри Сальвадоро, стихи Юрий Цепин, русские, конечно.
8: Спасибо всем. Спасибо.
7: Абсолютно. Спасибо большое. Будьте все здоровы, хорошего настроения. И хороших, конечно же, наших американских выходных. До свидания.
8: До свидания. До свидания.

Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой за ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу и простор. И от страсти сгорая, она со слезами сказала: «Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь?» И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Буслицкая. Президент Трамп выбрал главного федерального прокурора Нью-Йорка Джея Клейтона в качестве кандидата на должность главы нацразведки. Против предыдущей кандидатуры Билла Пулта из Федерального агентства по жилищному финансированию возражали в Конгрессе из-за отсутствия у него необходимого опыта. В конце мая Тулси Габбард сообщила, что подала в отставку. Свое решение она объяснила желанием помочь мужу справиться с редкой формой рака костей. Ее последний рабочий день – 30 июня. Трамп ранее намекал на разногласия с Габбард в их подходе к Ирану, заявив в марте, что она была более мягкой, чем он в вопросе сдерживания ядерных амбиций Тегерана. До промежуточных выборов в Конгресс осталось несколько месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов FBI на тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Департамент юстиции также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. В Берлине проходит учредительный съезд политической партии, которая, как объявил политик Илья Яшин, будет представлять интересы оппозиционных россиян. Официального названия у партии пока нет. Яшин писал, что оргкомитет предложил назвать ее «Мирные силы России». Первый день съезда будет проходить в закрытом режиме, на втором уже будут представители СМИ. В Нью-Йорке одну из улиц назвали в честь легендарного французского футболиста, экс-игрока Арсенала Тьерри Анри. Церемония открытия таблички прошла на пересечении 50-й улицы и 6-й авеню в Манхэттене, недалеко от Рокфеллер-центра. Название останется до 1 ноября. В настоящее время Анри проживает в городе Большого Яблока. Известно, что мэр Мамдани – большой поклонник Арсенала. Анри – его любимый игрок. Инициатива исходила от члена горсовета ирландского происхождения Вирджинии Мелони. Идея вызвала недовольство среди тысяч американцев с ирландскими корнями. Причиной стало то, что до сих пор не забыта игра рукой Анри в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2010 года между сборными Франции и Ирландии. Тогда после касания мяча рукой Анри возник волевой момент, который помог Франции одержать минимальную победу. Этот эпизод по-прежнему вызывает негативную реакцию у ирландских болельщиков.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или, в соответствии с федеральным законом об избирательных правах, сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи. Мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним сообщениям, по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. А сегодня пятница. В первой части программы в эфире наш украинский корреспондент Леонид Швец. Во второй части Евгений Кушнер, наш корреспондент из Израиля. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые.
0: Леонид, я вот прямо сейчас посмотрел такую новость. Есть данные, которые постоянно приводят BBC вместе с Медиазоной. Это такой ресурс. Они основаны, их данные, на сообщениях команды волонтеров. Они смотрят по obituaries, это некрологи, по некрологам в газетах, ну, на различных ресурсах, и по могилам на кладбищах. Вот они считают количество погибших во время этой войны. Последнее сообщение буквально сегодня, это получается 2 часа назад публикация на русском сайте BBC, они все хронологизируют. 226 055 человек. 226 055 человек, это тех, кто уже в земле. Это погибшие, это учтенные погибшие. Я бы, наверное, к этому добавил 100-150 тысяч, а может быть и больше, тех, кто не учтен, потерян просто, пропал без вести. Мы говорим о погибших, это не раненые. 226 тысяч, 55 человек с точностью до человека, они считают. Команда волонтеров там работает и так далее. Наверное, к этому, если прибавить еще 1150, то мы уже там за 400 тысяч выбираемся, то есть ближе к половине миллиона. Ну вот такое достижение путинского режима. 226 тысяч 55 человек, ресурс сообщает 2 часа назад.
1: Те, кто чьи имена известны, что они погибли.
0: Я, да, об этом и говорю. Да, это не пропавшие без вести. Это по, по некрологам и по могилам. Вот на кладбище вот стоит, там такой-то родился, погиб. Все, вот поэтому это подсчет до человека. 226 тысяч, 55 человек. Вообще кошмар на самом деле. Что делает этот режим по отношению к своим? Это же свои российские люди. Я не говорю все русские люди. Российские люди. Там не только русские. Ну что, давай теперь перейдем к обстрелам традиционно. Значит, «Фламинго» по Чебоксарам, новые удары по нефтянке. Вообще, то, что происходит, это очень серьезный поворот в сторону превалирования Украины в этой войне. И это отмечают в Европе, это отмечают и у нас. Отсюда, кстати, и другая ситуация с поддержкой Украины. Теперь сегодня уже все говорят о том, что давайте, давайте, давайте поддерживать Украину. Последние сообщения. Это ВСУ сообщают о поражении 2 нефтеперерабатывающих заводов в Нижнекамске. Это Татарстан. И Танека и Таиф-НК. Об атаке на Нижнекам сообщали местные власти. И отдельно генштаб ВСУ сообщил об ударе по заводу Тольятти-Каучук. Это город Тольятти, там каучуковый завод, он производит различные виды синтетического каучука. Ну, понятно, каучук это идет на вооружение. Но не только. В общем, это все такие предприятия оборонки. Леонид.
1: Всегда я гораздо труднее было присоединиться к Украине весной 22 года, когда считали, что, в общем-то, дни ее сочтены. А теперь-то желающих присоединиться, ну, становится все больше. И это понятно, ну и слава богу, лучше поздно, чем никогда.
0: Это поэтому сказал в свое время Кеннеди, у победы всегда много друзей.
1: Да, да, да. Поражение сирота.
0: Да, да.
1: А вот, ну, будем надеяться, что Путин останется сиротой. Во всяком случае, большой поддержки в мире у него нету. И мы видим, что кроме Корейской Народно-Демократической Республики, в общем-то, желающих сильно помогать России нету. Хотя там немножко перепало от Ирана, но Ирану сейчас, судя по всему, давно уже не до этого. Да, что касается ударов, те удары, которые вы перечислили, это свежие, это то, что произошло вот буквально в эту ночь. Да, достали до Татарстана, это больше 1000 километров, но это уже, этим уже ни у кого не удивишь, то, что что-то прилетает за 1000 километров. Дальше, да, такие возможности у Украины есть. При этом, еще раз обращаю внимание, идут новые удары по старым местам, как бы прилетает туда, где, куда уже прилетало, дорабатываются цели, потому что, ну, откровенно говоря, действительно тяжело поразить какие-то, прежде всего, оборонные предприятия, вывести из строя с помощью дронов. Здесь часто военные эксперты напоминают ситуацию во время Второй мировой войны, когда массовые налеты той же авиации союзников на оборонные предприятия Германии гитлеровской все равно не могли вывести из строя эти заводы. Эти заводы восстанавливались, так или иначе продолжали работать. Вот всего того количества железа и огня, которые приносили эти самолеты, было мало. И понятно, что удары дронами, хотя они становятся все более такими серьезными, действительно, для оборонных предприятий это неприятно, это не здорово, это приостанавливает их работу, но не выводит их полностью из строя. Сложнее с НПЗ, потому что там наши навострились бить по вот этим установкам первичной переработки нефти, в общем-то, вычленяют отдельные такие особые важные и сложные в ремонте узлы, и по ним наносят свои удары. Да, это приводит к тому, что заводы надолго становятся на ремонт. Часто техника, которая необходима, вернее, оборудование, которое необходимо, которое выводится из строя, в России просто не производится, его нужно где-то закупать за большие деньги с учетом всех санкций и всех проблем. В общем-то, наши работают. А среди ударов, которые в последнее время были нанесены, все обращают внимание на удар в ночь на 10 июня, который был нанесен по военному заводу в Чебоксарах. Это завод, где производятся элементы спутниковой навигации, антенны типа комета. Вот они ставятся на герани, на калибры. Вот они помогают ориентироваться БПЛА и ракетам российским. Вот по этому заводу, дело в том, что по нему прилетели ракеты «Фламинго». Вот те самые крылатые ракеты «Фламинго», о которых много разговоров. Много говорится, противник говорит, и я не скрою, украинская оппозиция говорит, что очень много внимания уделяется этому проекту, а он, сырой, несовершенный, где же результаты? Результаты. Прилетело по заводу в Чебоксарах, и там достаточно серьезные разрушения. Дело в том, что там уже наносился удар по этому заводу, но как-то там был перелет, по-моему, где-то рядом легло. Сейчас нанесли удар. Надо учитывать один простой момент, что сейчас действительно много внимания уделяется этому проекту, и он, как говорят, допиливается. Он становится еще более совершенным, растет количество и будет расти качество этих ракет. Поэтому то, что мы сейчас видим, в общем-то, это такой большой привет. Зеленский недавно сказал, скоро мы будем бить по России баллистическими ракетами. Так что вот еще раз, надо рассматривать это все в динамике. То, что мы видим сейчас, будет еще больше. Кроме других, среди других целей, последнего времени был поражен танкер теневого флота «Весь Horizon» в Черном море. Продолжается, так сказать, санкционная политика украинских сил обороны. 9 июня в подмосковной Балашихе был подорван автомобиль. Сначала говорили, там вообще какого-то генерал-лейтенанта очень большого чина убили. Нет, оказалось, что был ликвидирован полковник Дамир Давыдов. Но это не простой полковник, и поэтому понятно, откуда разговор о генерале. Дело в том, что он возглавлял управление по поставкам ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления в Минобороне. Он отвечал за обеспечение российских войск ракетно-артиллерийским вооружением, боеприпасы. Вот его взорвали в 5:30 утра в Балашихе, его подорвали. Очередной российский военный преступник, в общем-то. Здесь важно то, что это увидели другие. Пускай боятся. Они должны понимать, что они делают, и они должны понимать, что это может ожидать каждого. К сожалению, это найдет не каждого, мы понимаем, но достаточно того, что все остальные будут бояться, у них будет стресс, а у кого-то будет инфаркт. Чего мы им всем военным преступникам и желаем. Конечно же, сейчас самая показательная ситуация происходит в Крыму, потому что, судя по всему, всерьез ВСУ взялись за блокирование Крыма. Все это отмечают, все это видят, и результаты буквально налицо. В частности, вот Институт изучения войны, который мы неоднократно с вами цитируем в наших сообщениях, анализировал удары ВСУ в ночь на 11 июня. И у них получилось, что поражено где-то порядка 6 мостов и наносятся удары по автодорогам, которые ведут из Херсонской области в Крым. Вот они перечисляют, что Чангарский мост атакован 7 и 9 июня. Мост между Геническом и Арабатской стрелкой поврежден 10 июня. Поскольку мост через Чангар был, Чангарский мост был перекрыт, все направились в западную часть, там проехать. Начались наноситься удары там уже. Мост через Северо-Крымский канал в районе Преображенки 11 июня, через Северо-Крымский канал в районе Мирного 11 июня, автомобильный мост через перекоп Армянск 11 июня и так далее. То есть, в принципе, ну, тут не надо быть каким-то военным гением, чтобы понять, что делают украинские силы обороны. Они просто-напросто устанавливают блокаду для Крыма. Крым в качестве такого военного плацдарма для войск, прежде всего группировки Днепр и те, которые работают на запорожском направлении, вот на южном направлении, в общем-то для них создается проблема, и проблема создается для самого Крыма. В Крыму сейчас, в общем-то, невеселые настроения. Я напомню, что сейчас курортный сезон. Вот из Ялты, из других городов Крыма постоянно сейчас выкладывают жители, туристы выкладывают видео, на которых просто мертвый город. По нему редко-редко когда проедет машина. Там ялтинцы говорят, что такого не бывает. Вот там один участок дороги, говорят, здесь всегда пробка. Показывают, вообще никого нет. Вот, те машины, которые есть, они стоят. Просто нету бензина. И там водительница говорит, я себя чувствую просто, не знаю, там царем, потому что я еду на работу, у меня полбака бензина еще осталось.
0: Вообще это возвращение в какие-то советские времена. Я же родился в Крыму. Я помню Крым, трудно себе представить, давно это было. Я так вспоминаю Крым в 60-х годах даже, в 70-е уже как-то началось заполнение машинами, а я прекрасно помню, ну и в городах, кстати, и в Москве, там в 70-х годах, 80-х не так много было машин. Вот то, что сегодня происходит в Крыму, нет бензина, нет курортников, на самом деле уже июнь, уже закончилась школа, уже поступать должны курортники. Ну, я не говорю о том, что там пансионаты работают круглый год. В принципе, эта ситуация вот примерно, наверное, такая же, я так понимаю, на дорогах, в городах, как это было в 60-х годах в Советском Союзе, когда, ну, я не говорю Волгу, но, в общем-то, Запорожец, там, Жигуль. Я не помню, Жигули были, ну, были в то время или нет, в 60-х. Трудно мне сейчас вспомнить. Но москвич и Запорожец 100%. Вот они очень, никакого разговора не было о парковках. Паркуйся где хочешь, потому что машин на дороге практически нет. Я смотрел сегодняшние кадры, крымские города, несколько показывали городов. Это вот ситуация Советского Союза 60-х годов. Нет бензина, машины стоят, они не едут.
1: Все стоит, это сказывается, конечно, и на подвозе продуктов. Власти как-то пытаются там что-то наладить, ничего не получается, там обещают какие-то, там, не знаю, каждый перед этим, по-моему, неделю еще назад были кадры, когда какие-то две автоцистерны прорвались в Севастополь, и жители их встречали аплодисментами, вот просто как прорыв блокады. Сейчас уже и этого нету. Власти пытаются там выделять какие-то QR-коды, которые даются жителям Крыма, но в самом Крыму много туристов, которые хотят выбраться из города и из Крыма уже, ну, бог с ним, с тем туристическим сезоном, но они не могут нигде достать бензина. Ну, в общем, ситуация, ну, опять-таки, надо понимать, что это только начало, это июнь, еще только середина июня, что будет через неделю, что будет через две, что будет через месяц, два месяца, ничто не свидетельствует о том, что будет лет. Легче. Будет тяжелее. Уже
0: но сейчас... мы говорим, Леонид, мы говорим только о бензине. А, ведь на самом деле отсутствие бензина, отсутствие дизеля – это поставка продуктов на полуостров. Да. Мне хочется так и сказать по-аксеновски. На остров Крым. Теперь это остров Крым. Да. Вот, да. И учитывая блокаду, это остров Крым. Островная ситуация. Остров, который отделен от суши, вот он где-то находится там. Вот это Крым сегодня. Они получили Крым наш. А, опять-таки ситуация. Я прекрасно помню Крым. Это уже 70-е годы, когда моя бабушка, которая жила в Крыму, там и тетя моя, вот она приставала в 6 часов утра, магазин открывался в 7 часов утра. Нужно было, мы же внуки, мы приезжали, мама привозила на летние каникулы. Она ходила рано утром в магазин для того, чтобы купить молоко, купить какие-то продукты. Там к 9 утра очередь стояла с самого утра, к 9 утра в магазине полки были пустые. Это вот Крым. Крым летний. Я думаю, что сейчас мы говорим о том воспоминания, да, возвращение в будущее. Вот, это вот абсолютно то же самое. Как это? Вперед в будущее. А, в принципе, это ситуация, наверное, которая Крым ожидает. Раз нет бензина, Чангарский мост, я насколько понимаю, он настолько разрушен, что его восстановить будет очень и очень сложно. Там понтонная переправа выстраивается, но это понятно, это борьба с ситуацией. Понтонную переправу тоже будут обстреливать, будут подвозить готовые понтоны, будут их тоже уничтожать. Это надолго. Чангарский мост восстановить нужно будет, ну, минимум, они говорят, полгода-год. Он совершенно не проездной. Все, Чангарский мост разрушен. Там несколько было, я понимаю, волн этих дронов, которые довели это все до состояния абсолютной неработы. Так что вот такая ситуация. В Крыму мы сейчас говорим о бензине, но на самом деле ситуация блокады – это ситуация еще и с продуктами, с подвоз продуктов. Я не знаю, там с водой, кстати, всегда проблемы в Крыму. Там никогда не было, опять-таки, это мои воспоминания, там невозможно было принять душ, никогда в Крыму не было, если что-то и текло из этого соска душевого, такая маленькая тоненькая струйка, вот под ней все, придя там с пляжа и как-то пытались помыться. Это вот такая была ситуация, это то, что ожидает Крым.
1: О том, что как бы прекратил свое существование Днепровский канал, об этом мы говорили еще в 22-м году. То есть вот канал снабжения пресной водой из Днепра в Крым, он оказался в зоне боевых действий и, собственно, в общем-то, прекратил свое существование. Поэтому жесткий дефицит воды там проводили какой-то...
0: Вот, пожалуйста, добрый день. Мы привезли твоих детей на лето в Крым, но ситуация такая, что в Евпатории нет бензина. Я рассказываю о Евпатории. Я родился в Евпатории. Вот прямо мы сейчас видим на экране. Это то, что мы сейчас показали нашим телезрителям. В Евпатории нет бензина. Его не было, я свидетель, и 60-е годы. Ну, может быть, он и был, наверное, не было машин.
1: Да, характерно. Ну, я просто напомню, что, собственно, вся эта история с Украиной, она ведь закрутилась в 2014 году, когда Путин решил, что, ну, так, действительно, в Киеве тут были у нас такие... Киев отвлекся, у нас были внутренние такие интересные события, и под этот шум, как бы, легким хапком, как показалось, совершенно весело и задорно удалось захватить Крым, вернуть Крым. А россияне восприняли это с большим восторгом, включая даже бывших оппозиционеров. Оппозиция в этот момент, в 2014 году, весной 2014 года, в России умерла. Путин тогда всех победил, да, заполучив Крым. И вот теперь эта победа вылазит самым большим поражением. Крым превращается в чемодан без ручки, бросить который действительно тяжело, тащить еще тяжелее. Сегодня пришли сообщения, что был удар по Симферопольской ТЭЦ. В ряде районов Крыма, как полагается в таких случаях, нет света, нет горячей воды. Местные жители говорят, что им говорят, что починят это, может быть, к зиме. Нам это отлично известно, что такое удары по ТЭЦ. А при этом, что интересный момент, отмечают, что не работало практически ПВО. Вот я обратил бы внимание на этот важный момент. Россия страна большая, и прикрыть все объекты стратегические, инфраструктурные, логистические с помощью сил ПВО очень тяжело. Это тяжело делать и на оккупированной территории, как в случае с Крымом, но это очень тяжело делать. И вот то, что всегда считалось большим преимуществом России, да, такие просторы, ни один Гитлер, ни один Наполеон не возьмет и так далее. Мы не собираемся, Украина не собирается и не собиралась никогда ни черта брать у России. Да, это у нас отобрали Крым. Но сейчас, когда стал вопрос бить по территории России, закрыть, вот защитить это огромное...

0: огромную тупу, и она постоянно пропускает удары. Кстати, вот есть сообщение о том, что не только в Крыму проблемы с бензином. Пишут, что это сообщение российской прессы, это не наши сообщают. Ограничения на выдачу топлива в Ульяновске, потому что были прилеты на предприятие Татнефти, НПЗ Татнефти. В Петербурге начали ограничивать продажу бензина на всех АЗС Татнефти. Теперь продают не больше 20 литров бензина на машину. Ограничения и в другом автосервисе, Кириши автосервис, не больше 50 и так далее. В общем, вот оно наступает. Вот та последовательная, системная работа, которую делают наши силы, которые прибегают к дальним ударам, мы видим эти результаты. И еще раз повторяю, это только начало. Командующий сил вот этих дроновых сил наших, Роберт Мадяр, по известному, он долгое время вообще был известен по своему позывному Мадяр, да, мы не все узнали, что он Роберт Бровди, да, и достаточно успешный бизнесмен до войны, а вот он пообещал, что в ближайшие 2-3 месяца задача блокады Крыма будет выполнена. Значит, задача поставлена, значит, они ее будут выполнять.
1: Нет, но это же не куда-то в Татарстан, это не по Ульяновску, это рядом находится. Что такое Крым? Крым — это всегда было, как говорили, подбрюшье России, да, ну, Украины в данном случае. Это внизу, это буквально вот через дорогу, что называется. Для дронов это не расстояние сегодняшних.
0: Это уже middle strike, это уже не даже не...
1: Да, конечно. Мидлы, да. Конечно. Мы говорили во вторник, что мы затронем тему отношений с Польшей из-за УПА. Явное обострение отношений. Я вас попросил подготовиться, немножко рассказать. Я понимаю, что тема, она очень обширная. Это тема, которая уходит глубоко в историю, десятилетия в историю. Так что вот как-то я бы хотел, чтобы мы к сегодняшнему дню, понятно, нужно немножко поговорить и об истории, но как-то к сегодняшнему дню, что происходит? Польша очень и очень напряжена по этому поводу с Украиной. Отношения буквально Польша готова разорвать.
0: Ситуация, откровенно говоря, ну, я бы сказал, глупая. Глупая в том смысле, что некоторые решения, которые принимаются нашей властью, они совершенно не соответствуют духу момента и создают проблемы, вот что называется... Ну, здесь нельзя сказать, что на пустом месте, потому что проблема УПА, украинская повстанческая армия, эта проблема тянется с 40-х годов. Другое дело, что в советское время ее замалчивали, старались говорить о ней поменьше, что в коммунистической Польше, что в Советском Союзе, в Советской Украине тем более. Вот, но дело в том, что по ходу, во время борьбы Украины за независимость, появилась, ну, необходимость, потребность в символах борьбы за независимость. Кто может быть такими символами? И здесь как бы встали, ну, как бы уже разработаны, есть символы, есть какие-то лозунги. Не надо было ничего изобретать. И во время буквально всех вот украинских революций, по нарастающей, это было уже и во время революции 2004 года, оранжевой так называемой революции, а во время революции достоинства уже в 2014 году вовсю пошли в ход такие как бы опознавательные знаки своих, когда патриотические силы, настроенные против власти, приветствовали друг друга словами «Слава Украине», «Героям слава», «Смерть врагам», «Слава нации». И вот эти вот все вещи, это все опознавательные знаки, которыми пользовались воины украинской повстанческой армии. Украинская повстанческая армия — это движение, которое в 40-е годы боролось за тоже за независимую Украину. Но в ходе этой борьбы оно боролось как иногда с немецкими оккупантами, как нередко с советскими войсками, так и с поляками, которые проживали на территории, ну, в частности, очень известна история про Волынскую резню. Там было такое место, где компактно проживало достаточно, ну, много польских поселенцев. И вот в Рьяной

0: борьбе за украинскую Украину, а повстанцы УПА устраивали вот то, что называется, в общем-то, этническими чистками. Это преступление, оно было признано неоднократно и не одним руководителем Украины преступлением, но это болит. И вот когда идет глорификация украинской повстанческой армии, это крайне болезненно воспринимается поляками. И это абсолютно понятно и оправданно и справедливо. То, что в Украине считается героизмом, эти люди, которые, ну, были обречены, в принципе, на поражение, восстать против советского монстра, да, и внутри страны, они боролись практически до конца 50-х годов в лесах, мужественные люди, но, понятно, отравленные теми представлениями, которые в тот момент давлели. И, в принципе, надо понимать, что это, ну, часто это просто люди из таких сельские люди, не самые образованные, скажем.
1: Нет, ну они так, они да. С одной стороны, они боролись против немцев, с другой стороны, они боролись против Сталина, так же, как и армия Власова. С третьей стороны, они всех ненавидели, кто не украинцы, и прежде всего евреев они ненавидели, это тоже известно. Да, тоже, это абсолютно антисемитское движение такое. Вот, но, опять-таки, националистическое.
0: Абсолютно, да, националистическая. Еще раз, современная Украина как бы взяла, знаете, это так получилось, ну, само как бы собой, да, она взяла себе вот эти символы борьбы за независимость. Но у тех людей, у которых действительно и руки в крови были, да, и идеология которых, ну, прямо скажем, для современного человека дикая.
1: Отвратительная.
0: Да, антипольские, да, антиеврейские настроения, все это категорически неприемлемо. Но сейчас возникла такая ситуация, мы отмечали как раз в конце мая, был день сил специальных операций, и один из центров сил специальных операций, центр «Север», попросил, это какая-то такая низовая инициатива, присвоить им звание героев УПА. И президент эту бумажку подмахнул. А дальше понеслось. Потому что, ну, во-первых, действительно, эта ситуация оскорбительна для поляков, этого можно было не делать, а во-вторых, не будем забывать, что в Польше сейчас сложная внутриполитическая ситуация, там президент, который, ну, принадлежит к партии такой тоже националистической партии, собственно, уже польской, и он находится в контрах с премьером, который, ну, таких более таких либеральных, космополитических больше взглядов, такой больше евроцентрист, Туск, который, ну, уже не первый год этот человек, уже он вернулся как бы во власть. И в ходе этой борьбы разыграть вот эту как бы карту национальной обиды становится, ну, как бы делом такой политтехнологии, тем более, что в Польше вот скоро будут парламентские выборы. И под это дело президент страны Карель Навроцкий сказал, что ах, раз Украина так поступила недружественно, а не забрать ли нам орден Белого Орла, это высшая польская награда, врученный все время Зеленскому, не забрать ли у него эту награду. И надо сказать, что это как бы предложение, этот призыв, он встретил большую поддержку в польском обществе. Большинство поляков поддерживают эту инициативу. Туск как-то пытается это погасить, этот конфликт, но погасить его невозможно. А Украина оказалась в ситуации, когда если она отказывается от этого решения, получается, что она, ну, уступает давлению, тоже вроде как нехорошо. Если она это оставляет, она портит отношения с
1: Почему надо было это решение принимать? Кому уступил в данном случае Зеленский? Под каким контролем он находится? Зачем нужно было это подписывать?
0: Я думаю, ни под каким контролем он не находится. Это тот случай, когда все легче объясняется просто глупостью. Вот я себе просто представляю, как он подписывал стопку бумаг на награждение, в том числе, на присвоение, на и так далее. Это все улетело, а теперь, извините, приходится это все разгребать.
1: То есть вы хотели сказать, что это проблема, скорее всего, офиса президента?
0: Это всегда проблема офиса президента, но президент, извините, ответственный за офис президента.
1: Он ставит подпись, конечно. Да, он ставит.
0: Мы можем много говорить о том, как прекрасен там президент такой, президент всякой, и винить там администрацию, но администрацию, вы знаете это по своему президенту, формирует президент. И в конечном итоге за ошибки своей администрации и за свое правительство, в широком смысле правительство, несет ответственность кто? Главный президент. Как в вашем случае, так и в нашем случае. Поэтому, безусловно, это проблема президента в первую очередь. Там каким-то образом якобы Буданов пытался решить эту проблему как-то на таком, ну, пытался притушить. Я думаю, что это невозможно. Сейчас стоит проблема, в конце месяца должна быть в Гданьске большая конференция по поводу восстановления Украины. И участие в том числе Польши в этом. И вот сейчас стоит вопрос, а поедет ли Зеленский в Гданьск после всего этого? Успеют ли до этого как-то эту ситуацию разрядить?
1: Ну вот мы показываем Туска, там сообщение, Туск просто в ярости по поводу того, что происходит. Конечно. Как раз о нем говорили. На самом деле, последнее, что сейчас нужно Украине, это вот такие напряженные отношения с Польшей, страной НАТО.
0: Да, ну Туск в ярости еще потому, что эта история бьет и по нему, и по шансам его политическим внутри страны, потому что когда такой яркий эпизод разыгрывают его политические соперники внутри страны, это бьет по его партии «Гражданская платформа». Поэтому он в ярости еще и поэтому. Ну, в общем, ситуация нехорошая, некрасивая. Она еще раз показывает, что с историей нужно быть очень аккуратными, тем более в ситуации, когда сейчас есть гораздо более актуальные и действительно вещи, которые касаются жизни и смерти сейчас. И поэтому вытаскивать эти все старые моменты, ну, каждый раз надо крепко думать головой, особенно в такой ситуации, когда она переотяжелена вот этими всеми обвинениями, подозрениями там и так далее. Ну, кто-то должен быть умнее в такой ситуации. К сожалению, в этой ситуации я должен признать, Киев, сложно назвать его позицию, стартовую позицию умной. Ну а что уж сейчас будет делаться, посмотрим. Я, безусловно, я надеюсь на то, что это будет как-то решено. Мы в этом крайне заинтересованы. Все практически заинтересованы. И да, это вызывает недоумение у граждан Украины, на черта это было делать.
1: Леонид, большое спасибо. Довольно подробный анализ. Я думаю, что наши телезрители теперь будут в курсе. Мы к этой теме обязательно будем возвращаться. Я должен сказать, что это только... Ну как, эта тема, она на самом деле не сейчас появилась. Но вот последний этот виток эскалации – это самое начало. Мы присутствуем в начале. Так что будем возвращаться к этой теме. Время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, ну что, в четверг вечером Трамп объявил, что он отменяет анонсированные ранее удары по Ирану, поскольку, ну вот он это называет сделкой, так переводят тоже, на самом деле все близки к соглашению, и сейчас уже речь идет о каком-то 60-дневном меморандуме между Соединенными Штатами и Ираном. Я надеюсь, что вы как-то разобрались, у нас только утро началось, а у вас уже день. Вот, было время подготовиться к тому, чтобы понять, что же имеется в виду в очередной раз, добавлю через три точки. Итак, пожалуйста, вам слово.
1: Знаете, Геннадий, вы сейчас очень хорошо сказали насчет того, что было время разобраться и подготовиться. Я с вами полностью согласен. Время-то, конечно, было. Время, конечно, и было, и мы все, вот просто всей страной, особенно журналисты, конечно, в первую очередь, именно пытались разобраться и подготовиться. Но вы понимаете, какая интересная вещь? Когда вчера вечером, причем я хочу заметить, довольно уже поздно вечером, ну вся просто, абсолютно вся мировая пресса пишет, что все, Трамп объявил о нанесении жесткого удара по Ирану, что они будут должны заплатить very hard price, так сказать, очень тяжелую цену. И наши СМИ об этом пишут. И мы думали, что все. Ну вот, так сказать, на этом как бы начинается новый виток военного противостояния. И вдруг проходит, ну, какое-то совсем небольшое время, там считанные какие-то часы, может, даже меньше. И действительно, вдруг вся, просто вся мировая пресса, и американская, и британская, и израильская в том числе, сообщает, что все не так, что война отменяется, удары откладываются или переносятся, или вообще отменяются. И вот насчет того, по поводу чего сказали вы, Геннадий, по поводу 60-дневного прекращения огня, то я хочу заметить тут такой достаточно важный вообще момент. Речь идет о некоем, на самом деле, если верить, по крайней мере, авторитетным, самым разным авторитетным СМИ, в самой разной причем ориентации, из самых разных политических лагерей. Вот если им верить, то как будто бы речь действительно идет о таком меморандуме, достигнутом без Израиля, я подчеркиваю, без Израиля, и, кстати, без Саудовской Аравии, и без Объединенных Арабских Эмиратов, Катар и так далее. Но при консультации с ними со всеми, я еще раз повторю, это важно, без непосредственного участия израильской стороны, саудовской стороны и прочее, как будто бы только две стороны участвуют, Соединенные Штаты и Иран. Но при этом консультации проводились, более того, вы знаете, некоторые международные СМИ, да, собственно, израильские тоже, подтверждают информацию о том, что Нетаньяху и Трамп трижды проводили беседы, ну, телефонные, разумеется, беседы в последние, ну, если я правильно понимаю, сутки, разумеется, по этому поводу. Что же касается, Геннадий, вот таких основных пунктов, именно пунктов, которые как-то вот так потихонечку начинают просачиваться в прессу, правда, иногда информация опровергает сама себя, вернее, новая информация опровергает предыдущую и так далее. Тем не менее, ну, кое-что все-таки вырисовывается. Это кое-что сводится к тому, и об этом пишут очень многие журналисты, что вот эти постоянные заявления президента Трампа о том, что он не допустит появления у Ирана ядерного оружия, за ними, видимо, и впрямь стоит нечто серьезное, что Иран не хочет признавать или не может признавать. Ну, видимо, из страха перед собственным, так сказать, населением, как бы получится, что такое вот унижение, как говорится, опущение лица, если можно так выразиться, и так далее. Более того, согласно даже некоторым намекам, которые появляются в прессе, речь идет конкретно о вывозе или каком-то замораживании, я уж не знаю, обогащенного урана до уровня 60%. Правда, куда он будет вывезен, каким образом, как и когда, не очень понятно. Что-то, какие-то намеки появляются и насчет программы замораживания баллистических ракет, на чем, кстати, особо настаивала Саудовская Аравия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Ну, по вполне понятным причинам именно вот эти баллистические ракеты как раз и били по нашим странам, по арабским суннитским режимам и по Израилю. Вот это основные такие пункты. Что же касается открытия или не открытия Ормузского пролива, то как будто бы на это выделяется 30 дней, ну, то есть месяц, 30 дней, и за эти 30 дней вот будут вестись переговоры, видимо, интенсивные переговоры по данному поводу. В общем, все, Геннадий, вроде бы представляется очень-очень хорошо, кроме одной маленькой детали. Но вот эта маленькая деталь, как известно, может вырасти во что-то очень большое. А она сводится вот к чему. Все это очень хорошо, классно звучит, замечательно звучит. Просто превосходно, особенно на бумаге. Все здорово. Но иранцы не подтвердили, я еще раз повторю, я не оговорился, не подтвердили то, что они согласны на то-то, на то-то, на то-то и на то-то. Вот этого нет. Есть другое, что иранцы продолжают требовать полного прекращения огня по всему Ближнему Востоку, включая Ливан. Вот это есть. Вот это есть, и об этом говорят и в Тегеране тоже. Но что касается вот согласия на вывоз урана, на замораживание баллистической программы, баллистических ракет, на замораживание, развитие в дальнейшем атомной программы, вот этого иранская сторона не подтверждает. Насчет Ормузского пролива, ну, вроде бы как-то, как будто бы есть какие-то договоренности. Так что, Геннадий, на самом деле ситуация очень такая, я бы сказал, зыбкая, очень-очень тревожная, не говоря уже вот о чем. Не говоря уже о том, ну, я думаю, что мы еще коснемся, может быть, буквально в нескольких словах, если успеем, сегодня Ливана. Так вот, не говоря уже о том, что если какое-то последует какая-то, вернее, провокация, ну, скажем, со стороны Хизбаллы в адрес Израиля, и Израиль ответит по кварталу Дахия в Бейруте, то что же тогда получится? Получится, что Иран как будто бы опять должен будет подвергнуть обстрелу израильскую территорию, как это было пару дней назад. Буквально, нам кажется, что это было уже давно. Нет, это было на этой неделе, на уходящей неделе. Как-то очень много просто было всяких событий. Так что очень много, Геннадий, остается таких нерешенных, открытых вопросов. Ну и еще, вы знаете, Геннадий, я все-таки не могу удержаться от того, чтобы не пошутить. Вернее, даже, знаете, это не моя шутка. А это шутка. Или, кстати, никакая не шутка на самом деле, а предположение целого ряда международных журналистов. Предположение сводится к тому, что вот они задаются вопросом, случайно или не случайно совпало то, что Трамп объявил о прекращении войны и начале таких полномасштабных переговоров с Ираном и начало чемпионата мира по футболу. Я не шучу сейчас, это абсолютно не шутка. Это звучит как шутка, как какая-то такая, знаете, вот, ну, такая, так сказать, такая приятная такая...
0: Вы хотите сказать, что Иран пошел на соглашение ради своей футбольной команды?
1: Да, у нас тоже такое, шутят. Хотя, вы знаете, Геннадий, раз уж вы пошутили, так я тоже позволю себе пошутить. У нас шутят так. У нас говорят, что еще неизвестно, в каком составе вернется сборная Ирана домой, вернется ли вообще. Ну, это так, это к слову. Я имею в виду политическое убежище и прочее. Кстати, опять же таки, может быть, это никакая не шутка. Может, в самом деле, то, о чем мы сейчас вот так с вами улыбаясь говорим, может, в самом деле и будет. Но дело не в этом. Дело в том, я еще раз повторю, что совпадение или несовпадение то, что прекращение войны и начало футбольного чемпионата мира, грандиозного, в общем-то, события в Штатах, в Мексике и в Канаде, что это все совпало. Вот многие обозреватели, израильские, американские, британские, французские, бельгийские, какие угодно, английские, в общем, полагают, что, скорее всего, все же нет. Что Дональд Трамп решил и в чем-то, наверное, правильно сделал, ну, как бы не портить картинку вот этого футбольного праздника, чемпионата. Ну, представляете, тут летят какие-то ракеты, тут какие-то взрывы, а тут вот толпы болельщиков веселятся, празднуют и так далее, и так далее. Как-то оно одно с другим не вяжется. Так что, вы знаете, шутки шутками, а может быть, в самом деле в этом есть, в общем, своя изюмина, своя доля истины и так далее.
0: Как это в песне «Спорт – это мир»?
1: Совершенно верно, да, у спорта мир. Кстати, Геннадий, вот опять же, мы сейчас с вами как бы говорим об этом с улыбкой, с иронией, с шуткой. Но в самом деле получается, что да, в самом деле, чемпионат мира как-то вот так вот
0: все. Ну, я должен сказать, что я вспоминаю, в Древней Греции во время Олимпиад прекращались военные действия, так что спорт это не последнее дело в этом плане.
1: Совершенно верно. Не говоря уже о том, Геннадий, что все-таки, ну, будем действительно откровенны, можно любить футбол, можно не любить. Я, например, очень люблю, я действительно заядлый болельщик, я за этим слежу много-много лет. Но и даже те люди, которые совсем не смотрят футбол, не любят его, в общем-то, Даже они как-то так или иначе причастны к этому во всем мире. И в Израиле, и в Канаде, и где угодно. Ну, в Канаде, может, в меньшей степени. Но, по крайней мере, в Европе уж точно. Да и в Азии тоже. Так что это, в общем, ну, самый-самый, конечно же, что там говорится, это самый популярный вид спорта на планете. Он таковым остается уже давно. Он перекрывает все остальные виды спорта. Так что да, действительно. Вот спорт это мир, как говорилось.
0: Да, я смотрю сейчас. Во-первых, Bloomberg пишет, что подписание меморандума может состояться уже в ближайшее воскресенье, 14 июня, в Женеве.
1: Есть, не только Bloomberg, Геннадий, об этом несколько минут назад до нашего с вами выхода в эфир сообщили им некоторые другие агентства, если я не ошибаюсь, Рейтер, по-моему, еще газета Гардиан и некоторые другие.
0: Нет, ну вот я сейчас смотрю вот в реальное время. Да. Значит, Акшес, они опубликовали черновик этого меморандума. Там большая довольно статья, причем я перевожу. Они отмечают, что 4 самолета Си-17 в четверг отправились в Европу. Возможно, для того, чтобы привезти необходимое оборудование для поездки вице-президента Джей Ди Венса в Москву. Трамп сказал, что он не будет в Женеву, простите, в Москву. Трамп сказал, что он не будет подписывать соглашение, будет подписывать соглашение вице-президент. Женева находится неподалеку от французского Эвиана Лебен. Видимо, да, там с 15 по 17 пройдет саммит Большой Семерки. Вот такие какие-то сообщения. И Акшес пишет, меморандум о взаимопонимании предполагает продлить режим прекращения огня на 60 дней. Боевые действия должны будут прекратиться, включая в том числе и Ливан. При этом США и Иран должны в это время вести переговоры о ядерной программе Ирана. И Акшес пишет, Иран берет на себя ряд обязательств в отношении своей ядерной программы, включая обещание не разрабатывать ядерное оружие и вот то, о чем вы говорите, решить вопрос обогащенного урана. При этом Тегеран приступит к выполнению этих обязательств только после того, как будет принят второй какой-то более технический документ. Ну вот так. Это опубликовал черновик этого меморандума Иран. И Акшес, видимо, как-то получил. Где-то они там опубликовали, Акшес получил этот черновик. Ну вот такие сейчас вот такие сообщения. Прямо вот в эту минуту.
1: Да, это то, о чем мы с вами говорили. В общем, те пункты, которые мы с вами назвали, они подтверждаются.
0: Мы говорили о том, успеем ли мы поговорить о Ливане. Исходя из того, что мы сейчас обсуждаем, ливанская часть, она тоже включена в этот меморандум. При этом сегодня сообщают, что Цахаль пытается взять под свой контроль дополнительные территории в Южном Ливане, чтобы создать там зону безопасности. Видимо, с целью успеть до того, как меморандум этот вступит в силу. Меморандум.
1: Да, совершенно верно. Ситуация вообще находится в таком постоянном развитии. Я хочу вот подчеркнуть, что именно сейчас, вот в эти последние часы, израильская армия продвигается не то чтобы такими очень уж большими темпами, там больших темпов быть не может. Территория-то, собственно говоря, маленькая, территория небольшая, но тем не менее пытается закрепиться даже не для того, чтобы там как бы создавался какой-то плацдарм израильский, а для того, чтобы там была зона, куда, если кто-то и войдет, какие-то вооруженные силы, чтобы это была как минимум ливанская регулярная армия, но не военизированные группировки, ну вот типа Хизбаллы. Речь идет о крепости Бафор, вообще о территориях между границей и рекой, израильской границей и рекой Литани. Чуть даже подальше, немножко подальше реки Литани. Ну вот получится это у Израиля или не получится, я думаю, покажет уже в ближайшие дни, но еще раз повторю, любая провокация может это все сорвать.
0: Я смотрю, вот опять-таки публикация Акшес, с первым пунктом в этом меморандуме идет прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. На переговоры о втором пункте, это ядерное соглашение, дается 60 дней. В это время с Ирана должны быть сняты санкции. Ну, по крайней мере, об этом говорит Акшес, так черновик говорит. Армузский пролив должен быть немедленно открыт. В течение 30 дней все вернется к довоенному объему судоходства, пишет Акшес. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимают блокаду Ирана. На снятие блокады и открытие пролива дается 30 дней. Ну, вот такие подробности. Они дополняют публикацию. 30 секунд у нас осталось. Ваша точка. Последнее слово.
1: Да, ну, Геннадий, я хочу сказать, конечно, что в Израиле далеко не все однозначно воспринимают вот эти сообщения. Кто-то рад тому, что заканчивается война. Ну, действительно, в общем, многие говорят, что война – это всяко хуже.
0: А кто-то не рад. Будем надеяться, что заканчивается. Да, да, я понимаю. И все понимают, всегда есть одна и вторая стороны, есть про и контра. А у нас закончилось время в программе. Я благодарю вас, Евгений, за информацию. В общем, мы сейчас прямо идем по горячим следам в реальном времени. Смотрим, что происходит. Да. А благодарю вас за участие в программе. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. И шаббат шалом. Спасибо.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
14: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории. Которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
15: Только в нашем эфире.
16: По пятницам с 7 до 8 вечера.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: WSNR, Jersey City.
21: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
22: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
23: Студия Наталья Бустрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, не вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
24: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
25: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
27: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
28: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
27: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
28: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: ОЕС. Моя самая любимая заставка. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Можете нас объединить в одну группу под названием «Кооператив Арба». Добро пожаловать в программу «Договорились». Будем разговаривать и договариваться. Во всяком случае, попробуем. Всем желаем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Сделаю такой небольшой вброс, типа поумничаю, процитирую некого Александра Каневского, который, на мой взгляд, совершенно дивную заметочку опубликовал. Так коротко и ясно пишет: «Человек потерял запятую, стал бояться сложных предложений, искал фразу попроще. За несложными фразами пришли несложные мысли». Потом он потерял знак восклицательный и начал говорить тихо, с одной интонацией. Его уже ничто не радовало и не возмущало, он ко всему относился без эмоций. Затем он потерял знак вопросительный и перестал задавать всякие вопросы. И никакие события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили, в космосе, на Земле или даже в собственной квартире. Еще через пару лет он потерял двоеточие и перестал объяснять людям свои поступки. К концу жизни у него остались только кавычки. Он не высказывал ни одной собственной идеи, он все время кого-нибудь цитировал. Так он совсем разучился мыслить и дошел до точки. Берегите знаки препинания. Вот же класс, мне так понравилось, и думаю, да, Лена, ну на себя посмотри, прежде всего, ты же сама стала цитировать Александра Каневского. А все почему? Потому что все-таки чтение новостей на протяжении долгих лет, оно наложило определенный отпечаток на мою психику, и даже при всем большом нежелании реагировать на те или иные события, никак не получается. Получается только слушать умных людей, профессионалов с большой буквы, признанных, которые говорят, что нужно для того, чтобы жить в здравии, чтобы оставаться в уме и при памяти, для того, чтобы продолжать функционировать как человек, не зависая в телефоне, в планшете, в телевизоре, не общаться в соцсетях, потому что надо помнить, мы же все-таки групповые, да, представители и флоры, и фауны, мы не созданы для изоляции, и простые совершенно вещи для этого нужны. Рано встать, сделать элементарную какую-то зарядку, выпить воды, ну и продолжать, так сказать, работать над собой. Завтракать нужно непременно, потому что вот наш мозг, он, конечно, терпеть не может. Ни жир, ни табак, ни алкоголь, ни все это вредное. Шоколад, да, можно себе когда-то позволить. Мед хороший, да. Завтрак, он вообще должен быть тихим, спокойным. В такой обстановке, когда ты сидишь и наслаждаешься каждым кусочком, не на ходу желательно, чтобы шума не было, чтобы проблемы не грузили. Для этого надо высыпаться нормально, чтобы, ну, нужно вовремя спать, лечь. Все это элементарно, но кто над этим задумывается? И утро можно сделать приятным. Нам же нужна энергия, микроэлементы. Это они нам помогают нашему организму выполнять функции свои, чтобы все в норме было на протяжении всего дня. Это очень важно, это доказано, но кто к этому прислушивается, кто хочет поменять свои привычки? А по поводу здоровых привычек могу в очередной раз поаплодировать Насте, Эдику, Бруклин Сифуд, группа нашей поддержки, магазин Number One Cover. Ира, Вера, огромное вам спасибо. Зайдите, посмотрите по адресу 382 Брайтон Бич Эвеню. Компания Бруклин Сифуд представляет там все свои премиальные продукты. Это морепродукты. Это высочайшее качество, это доступные цены, это можно отовариться на фудстемпы, это доставка буквально к вашим дверям. Это икра великолепнейшая, просто изумительная, там, начиная от Паюсной, заканчивая Каспийской, Осетровой, моя любимая Калуга, огромный выбор красной икры, всевозможные рыбы, прибавьте к этому масла итальянские, оливковые, великолепные, всякие блинчики французские. Там великолепная, высококлассная продукция, которая принесет вам только здоровье, удовольствие, наслаждение и прекрасное настроение. Заходите, 282 Брайтон Бич Эвеню, это между вторым и третьим Брайтоном. Я говорю это не как человек, который рекламирует эти продукты, и этот магазин, на мой взгляд, лучший, а как потребитель этой продукции. Это, к слову, о здоровом завтраке и о функционирующем мозге. 718-701-0506. А если вы хотите попасть на производство к Насте, и вам нужно сделать большой закуп, пароль «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, 718-715-0969. Повторяю, они дистрибьюторы, они распространяют по всей Америке лучшую икру, и вот договор с Каспийским морем у них напрямую, да, я не оговорилась, там каспийская икра, ну, просто фантастически вкусная. 718-701-0506, передавайте огромный привет Веруше и Ируше, которые одарят вас какими-то дивными вкусностями. Возвращаясь, так сказать, к новостям, читаю новости, обращаю внимание, что почти половина жителей нашей страны считает, что финансовое положение стало хуже по сравнению с прошлым годом. Это результаты Федрезерва, Банка Нью-Йорка. 48% американцев заявили, что чувствуют себя финансово хуже, чем год назад. Уверенность в будущем теряется, не ожидают никаких улучшений. На рынке труда цифры, да, а опрос, в общем-то, совсем не соответствует данным статистическим. Вот, поэтому грустно, немножко грустно. Но американцы продолжают активно тратить деньги, и это радует. Следующая новость, на которую я обратила внимание, это все связано. Сейчас у вас тоже сложится пазл в голове, так же, как и у меня. Значит, тут была конференция, все эти технологические гиганты, и вот представлена обновленная версия Siri, искусственный интеллект, и руководитель вот этого программного обеспечения заявил, что вот эта обновленная версия Siri, искусственного интеллекта, она создается прежде всего как инструмент для решения практических задач, а не как цифровой компаньон для длительного общения. Это, к слову, о знаках препинания, когда мы теперь общаемся с искусственным интеллектом, и искусственный интеллект становится самым близким другом для некоторых. Так вот, руководство Apple акцентировало внимание на этом, что, значит, в отличие от своих конкурентов, они делают ставку на вовлеченность пользователей, эмоциональное взаимодействие с чат-ботами. Они сделают ставку на то, что основная задача Siri будет помогать пользователю получать информацию, выполнять действия и взаимодействовать с устройствами, а не выстраивать с ними отношения или поддерживать длительные беседы. А я подумала, значит, мне не всегда нравится, что пишет искусственный интеллект, хотя это любопытно. Я думаю, как же мне с ним общаться? Попробую поговорить. И я, значит, Джимини говорю: «Привет, дружок, давай-ка ты со мной поговоришь». И он, совершенно не задумываясь, естественно, задает мне вопрос. Искусственный интеллект обращается ко мне. Он говорит: «Лена, а ты когда-нибудь задумывалась над тем, как выглядит идеальная осень жизни?» Я чуть не упала. На мой встречный вопрос, что ты имеешь в виду, я-то поняла, что он имеет в виду, он мне отвечает, что для миллионов американцев это ошибочный образ, который складывается из таких простых вещей, как прогулки в парке с внуками, чтение книг, до которых они добираются только уже в преклонном возрасте, раньше времени не хватало, что они там попивают кофеек, все эти миллионы американцев, в идеале такая картина, кофе на веранде. И самое главное, что у них, значит, уверенность в завтрашнем дне, вот такая мирная картина. И на мой вопль, ну и при чем тут я? А он мне говорит, ты должна подумать, ну он-то обо мне все знает, что за этой мирной, идиллической картинкой большая тревожная картина. Реальность такова, что сегодня уход на пенсию превращается практически в кошмар. Ну, он не сказал в кошмар, он сказал, что это типа что-то такое сложнейший финансовый и бюрократический тест. И я вот подумала, а действительно, никто же не знает, что будет завтра и вообще, что с тобой будет. И кто может ответить на этот вопрос? На этот вопрос может ответить специалист. На этот вопрос может ответить человек, который в этой теме давно и глубоко. И что делать? Что нас ждет на пенсии? Какие реформы? Какие тонкости, что нам положено? Вообще, что нас ждет, когда мы уже подойдем к этому возрасту и к этому моменту, когда без посторонней помощи нам уже не обойтись? На этот вопрос, я думаю, нам может ответить мой дорогой друг Виктория Салкиндер. Я называю ее большим специалистом. Она в этом океане давным-давно и глубоко плавает. Вика, если ты с нами, привет, тебе привет.
0: Привет, я с вами, большое спасибо, как всегда, за такое представление. Хотела сказать по-английски, прошу прощения.
2: Ничего страшного, можно вот. По-английски. У нас у всех теперь есть слова. Искусственный интеллект, мы можем перевести.
0: Ну да, точно. Вот, хочу поздороваться с тобой, Лен, хочу поздороваться с нашими дорогими радиослушателями, сказать очень приятные слова Акмалю. Большое спасибо за вот такую возможность с вами общаться, со всеми.
2: Вика, ну так что, что мне отвечать на вопрос, задумывалась ли я когда-нибудь, как выглядит идеальная осень жизни. Я, честно
0: лично
2: говоря...
0: Лично ты? Нет.
2: Нет, я... Послушай, я на самом деле серьезно тебе говорю. Я заблуждаюсь, наверное, вернее, даже, может быть, не наверняка, по поводу самого главного вопроса. Я только недавно узнала... что если я благополучно дотяну до 65 лет, совсем немного осталось, вроде бы, и у меня будет Медикер, то это только начало песни. Я думала, что мне государство вообще все покроет, все закроет, но оказывается, это большущее заблуждение.
0: Огромное заблуждение.
2: И вот это стало меня страшить. А где взять? Я не помню, негде. Куда делся мой матрас с зарытыми, с зашитыми сокровищами просто.
0: У тебя нет матраса с сокровищами.
2: Вот, поэтому что делать таким, как я, который только на пути? Надо ли мне выходить и думать о пенсии прямо сейчас? А что делать тем, кто здесь уже отработал, допустим, 35 лет, и им уже, допустим, 66, а у них есть какие-то сбережения, но им не хватит? Вот же в чем
0: постараюсь объяснить как можно как бы доступнее. При этом, ребят, понимаете, что каждая ситуация у каждого человека, она очень индивидуальна. И ни один искусственный интеллект в этом помочь не сможет. Вам нужно как бы рассматривать каждому человеку свою ситуацию. Но в общем, люди делятся на несколько категорий. Категория одна, которых люди, у которых есть очень много денег, которые финансово независимы, которые покупали частные страховки, у которых вроде бы все в порядке. И ты знаешь, Лена, в этом вот в этом всем, так сказать, хорошем и безопасном есть в основном, с чем я сталкиваюсь в последнее время очень часто, одно большое «но» – одиночество и некому доверить свои сбережения. Вот это огромная проблема. Следующие люди – это те, которые отработали на по 35 лет, в основном на сити-работах, у которых, допустим, были госпиталя, у которых есть юнион, у которых есть 401-й план, 407-й или там какие-либо еще планы. И

0: для людей очень быстро уходят их сбережения, 401k планы. Если нужно тратиться на транспорт, на поездки к врачу, и самая основная затрата – это home care service. Home care service обходится приблизительно, если человек болен и ему нужен сервис 12 или 24 часа, от 200 до 300 тысяч долларов в год.
1: Что обходится... еще раз цифры, это кто это имеет такие доходы?
0: А это то, что платит фактически, грубо говоря, Medicaid, если это 24 часа сервис, это платит Medicaid или программа NHTD, платит приблизительно за только home care сервис 200-250 тысяч долларов каждый год. И цены в связи с инфляцией, они растут.
1: А это долгосрочная оплата? То есть вот то, что ты сейчас сказала.
0: Это долгосрочная оплата.
1: Это, как это вы говорите, это long-term, да?
0: Это long-term, да. Это вот кейс, допустим, самый большой кейс, это split-shift. И приблизительно вот государство обходится вот такие приблизительно деньги. Это то, что, опять же, это зависимо от каждой ситуации отдельно. У кого-то всего лишь 5 часов в день. Но в основном это приближается к 200 тысячам, где-то в среднем, зависит от иншуренса. Но где-то приблизительно такие деньги обходятся каждый человек государству, да.
1: А вот скажи... Обыкновенные семьи, обычные семьи, не обыкновенные, а обычные семьи, как они должны обходиться, допустим, если кто-то из членов семьи заболел, ему нужна помощь, они не могут оказывать эту помощь, они должны зарабатывать на жизнь каким-то образом, и у этих людей... будет рассматриваться, скажем, общий доход, да, на семью, если они живут все вместе? Или как?
0: Нет.
1: Нет, не будет?
0: Нет. Нужно... Все зависит от того, как вы оформляете ваши бумаги и как вы обычно все это преподносите. У нас, к сожалению или к счастью, менталитет, он совсем не такой, как у американцев, особенно на бумагах. Например, вот бабушка получает пенсию и живет в семье. У нее своя комната. Рент, например, в этой квартире живет еще, допустим, там two-bedroom квартира, и там живет еще папа с мамой и внук, например. Да? И вот они работают. Бабушка занимает собственную комнату. Значит, бабушка оплачивает свою комнату, она же вносит лепту в рент. Значит, ее часть нужно отделить. И кушает она продукты в основном не те, которые кушает вся семья. И только лишь потому, что это один холодильник, это не означает, что они все вместе как бы питаются. Я понимаю, что клубничку взял с полки и никто никому не считает. Но это в нашем понимании. А на самом деле это считается совершенно отдельный household. И преподносить это нужно... как бы правильно объясняя, не нужно никого обманывать, нужно просто правильно объяснять, что вот бабушка живет, ну вот да, вот ее пенсия, вот часть идет на вот это, и ее расходы должны быть посчитаны отдельно. А людям, которые, Лена, как ты, заранее советую становиться на очереди, колоссальные очереди, которые многие сейчас закрыты, но все-таки еще некоторые существуют, на субсидированное жилье, на Мичеламовские программы, на субсидированное жилье, потому что никаких восьмых программ в ближайшем будущем, есть только несколько программ, которые связаны с TBI, были связаны с NHTD, через которые еще как-то возможно делать людям какую-то помощь на квартиру. Все остальное только при наличии малолетних детей до 18 лет. Так, и если инком, например, ваш welfare, тогда можно делать какую-то помощь для детей до 18 лет.

0: Все остальное, ничего в штате Нью-Йорк больше нет. Поэтому становитесь на очереди заранее. Люди, у которых совершенно ничего нет, и у которых есть, или у которых есть 50 тысяч долларов в банке, а вот 100 тысяч долларов в банке, вот этим людям нужно готовиться заранее, потому что у вас не хватит денег ни на что, и вам нужно оформлять Medicaid и заранее к этому готовиться. Правила очень сильно меняются. И сейчас, если раньше государство в штате Нью-Йорк не обращало, штат не обращал внимания на то, что есть 401 план, например, да, или еще какие-то там 3 копейки отложены где-то, то есть их не было просто, их не запрашивали, их не было видно, и как бы это никто не проверял, это было окей. Или вы, если вы делали траст, irrevocable trust, и сразу же оформляли себе Medicaid, то это проходило. Сейчас нет, а будет еще хуже. Будет период после оформления irrevocable trust, 3 года период, после которого вы не будете иметь права оформить себе Medicaid.
1: Это что значит? Это значит, если ты планировал что-то, ты планировал, допустим, вот тебе, допустим, 63 года, ты планировал работать еще 7 лет, и вдруг в 64 года что-то случается, и ты оказываешься в том положении, когда тебе нужна сиделка, когда тебе просто необходим...
0: Нет, уход. Немножко не так. Немножко
1: но при этом так. У человека деньги есть. Он же рассчитывал на то, что он еще будет работать и зарабатывать, а тут ему говорят, нет, милый мой, ты прекрасно работал, зарабатывал, оплачивай себе, пожалуйста, из кармана и уход да. на дому, и госпиталь, да. и лекарства. Ну, да. а как да. это? А
0: правильно.
1: Как подготовиться?
0: Правильно. Подготовиться, значит, дай бог, чтобы у всех у наших радиослушателей были замечательные дети, которым вы доверяете, да. И, например, вот вы отработали в госпитале или еще где-нибудь, и у вас выплаченный дом, выплаченная квартира, и есть какие-то деньги отложены. Откройте траст заранее, переведите все в траст.
1: Я пытаюсь добиться. За сколько заранее? Вот знал бы, где упасть.
0: За сколько заранее? Ну, во-первых, мы никогда не знаем, где мы упадем.
1: Конечно.
0: А во-вторых, если траст открыт, то начинается отсчет этого траста. На сегодняшний день, то есть где-то в течение полугода все это можно сделать. А что будет завтра, если введут правила того, что срок, период получения Medicaid будет ожидание 3 года? Вот считайте. То есть если сейчас само оформление траста займет полгода, да, mm-hmm. просто траста, то, допустим, и он у вас уже будет существовать, то есть траст уже есть. Пользоваться вы можете уже на протяжении всего времени. То есть вы можете туда включать ваши дополнительные заработанные сбережения. Вам адвокат все это может очень правильно объяснить, как работает траст. Но со стороны Medicaid, если, допустим, вам на сегодняшний день 60 лет, 59 лет, 57 лет, неважно, и у вас есть дом, вы выплатили ваш дом, например, то откройте траст, положите в траст ваш дом, да, если у вас добрые, хорошие...
1: Ежедневно на протяжении последних 15 лет Алла Качан освободилась... Вика?
0: Угу.
1: Да.
0: Я здесь.
1: Да, если у вас добрые, хорошие, и ты пропала.
0: Добрые, хорошие дети, и вы им доверяете, или у вас хорошие племянники, или кто-то. Есть люди, которым вы доверяете.
1: Вик,
0: да?
1: давай возьмем не идеальную ситуацию. Нет детей, нет племянников, нет квартиры или дома выплаченного. Была хорошая зарплата у человека, приличная, на которой он мог жить. С учетом инфляции, допустим. Он приближается к пенсионному возрасту. Ему, скажем, осталось там 3-4 года. Случается что-то ужасное. он потерял способность ухаживать за собой, обслуживать себя. У него
0: вот
1: что ему нужно?
0: Секунду, нужно.
1: Вот этому человеку. Он, вот он себя послушал, допустим, открыл траст. А что ему в этот траст переводить? У него нет ни дома, ни квартиры.
0: Нет, если нет ни дома, ни квартиры, ничего, есть только заработанная пенсия, тогда, когда у человека подходит вот этот период, и если, не дай бог, наступает какая-то болезнь, человек один, и нет супруга, супруги, на которую взваливается все это, да, которые, потому что если люди в браке, то государству все равно, пусть продолжает тянуть все супруг или супруга. Вот. И тогда человек, если, не дай бог, это наступает, то тогда оформляется пул траст или оформляется медикейт, и по медикейту человеку все покрывается. То есть в данном случае лучше быть, ничего не иметь совсем именно в этом отношении. И тогда ты получаешь сервис. Тогда для человека наступает другой момент страшного, и это оплата за квартиру, вот рент квартиры. И в этом случае, пожалуйста, тоже не паникуйте, потому что, например, ваша пенсия в этот момент составляет, допустим, $2000, например, аренд у вас квартиры $1300, да, или те же $2000. Вот вы можете платить $1000, вот вы ее и платите. Сколько вы можете, столько платите. Существуют программы, которые помогают оплачивать какой-то момент за квартиру, называется One Shot Deal. И мы помогаем своим пациентам, вот те, которые к нам приходят в таком состоянии, мы помогаем им оформлять эту программу, и мы помогаем делать так, чтобы человеку оплатили за ту задолженность, что, например, он 5 месяцев был в реабилитационном центре.
1: А, то есть они покрывают это, да, эта программа
0: да,
1: покрывает?
0: Да.
1: 917-834-33-43, это номер телефона Виктории Салкиндер. Я считаю, что Вика в своем деле просто большой эксперт. Вик, ты будешь моим планировщиком. Но
0: хорошо.
1: Главное, спасибо. Главное, что она босс большого лицензированного агентства по долгосрочному уходу на дому. Всем, кому нужна помощь, чтобы вы получили, так сказать, идеальную осень жизни, цитируя искусственный интеллект, я думаю, что номер телефона Виктории Салкиндер вам просто необходим. 917-834-33-43. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, вернемся в эфир. Если у кого-то возникли вопросы на протяжении этого часа, вы задумались о том, а в каком вы положении, а какие льготы вам должно государство за ваш тяжкий труд, пожалуйста, милости просим, 718-303-9090. Акмалюшка, заводи.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Мы любим Нью-Йорк, мы любим свою жизнь в Нью-Йорке. Но немножечко все-таки опасаемся, как и другие жители нашей необъятной страны. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, с нами на связи Виктория Салкиндер, мой личный планировщик, главный босс лицензированного агентства по долгосрочному уходу на дому и дока в своем деле, большой эксперт.
5: Я не босс, у нас равноправие.
4: Да, у нас равноправие. Очень много людей пожилых, они дезориентированы. И я не только о себе сейчас говорю. Я до недавнего времени, вот буквально несколько дней тому назад, я была уверена, что вот дослужусь, доработаюсь, будет Медикер, государство позаботится. Да не тут-то было. И ты абсолютно права, когда ты сказала, что... Во-первых, мы не знаем, что будет завтра, безусловно. Во-вторых, то, что я читаю по поводу вот этих пресловутых планов 401k, это все мы очень любим произносить такие заезженные названия и фразы, но мало кто хорошо понимает, что за этими фразами стоит. Потому что, сталкиваясь с людьми, которые здесь отработали больше 40 лет, и когда я слышу, что они должны доплачивать за лекарства, за то, за это, и выходя из аптеки, вытаскивают из кармана $100-150 там как минимум, например, что их сиделка может обслуживать их максимум 3 часа в день, например, то у меня, конечно, возникает желание задать вопрос. А зачем же я
5: у
4: работал?
5: Этих людей, да. У этих людей нет правильного планировщика.
4: Вот в том, вот, да, они работали, они платили свои счета, они вытаскивали.
5: И не знают, когда, и не знают, как дальше с этим обращаться. 401k планы и все, что с этим связано, это касается людей, хорошие бенефиты, которым, покрывается практически все, кроме хоум-кера, и до определенного момента это действительно хорошо работает, это те, у которых был юнион. Это школьные учителя, это работники 1199. Вот там, да, есть юнион, и там есть не home attendance union, я не имею в виду это, а именно те, которые учителя, именно те, которые работают в метро, вот люди, которые работают на таких госпиталях определенных, вот у них есть действительно определенные бенефиты, которые на них хорошо работают именно в плане медицины. Но когда приходит момент для того, чтобы человек остался один, даже если есть дети, они работают, они в других штатах или еще что-то, и когда нужен сервис по уходу на дому, все. Считайте, что вы банкрот. Если у вас нет правильного, заранее правильного планировщика. Например, если у вас юнион, если у вас есть вот такой вот иншуренс, задумайтесь. Может быть, вам имеет смысл через private insurance покупать private insurance, когда вам еще 30-40 лет, и оплачивать свои там $300-400 в месяц, пока у вас есть возможность до ТЭКСа, поговорите с вашим бухгалтером. Может быть, это имеет смысл открыть такую страховку.
4: Детям, детям, кстати, можно порекомендовать.
5: Да, вот дети могут 30... для...
4: Да, дети, конечно, должны прислушаться к этому. Да. Вот все те, кто сейчас, конечно, в этом возрасте.
5: А поэтому я, например, не знаю, кто со мной будет завтра. И вот я себе, послушав в свое время тоже умных людей несколько лет назад, себе и своему мужу вот купила такую страховку. Потому что я правда не знаю, что будет завтра. И не потому что я богатый человек, начальник агентства, опять же, у нас равноправие, а за этим идет большая ответственность, и мы работаем немножко по-другому. Мы думаем о наших сотрудниках. То есть мы зарабатываем все вместе.
4: Вы не только, извините, я перебиваю, вы не только о сотрудниках думаете. По-моему, так как ты относишься к своим пациентам, именно к пациентам, это же просто все практически твои родственники. Это же есть, когда пациенты, это номер файла, да, говорят, номер в базе данных, а есть пациент, который просто как мама, папа, родная, близкая, тетя, там, подруга и так далее. Поэтому вот этот вот весь бюрократический ад, который предстоит всем и каждому для того, чтобы что-то получить у государства, вот чтобы не проходить через вот эти все жернова, я поэтому всегда рекомендую не в качестве какого-то рекламного предложения. Я, как правило, всегда отвечаю за свои слова перед аудиторией. Пока что я еще не являюсь обладателем Медикейта и Медикера, вот, но услугами агентства Виктории Салкиндер буду пользоваться уже, заранее, потому что это необходимо. Вот если вы хотите избежать всех проблем, если вы хотите, чтобы вас лично, кого-то из ваших близких, за руку буквально от А до Я провели, вам нужно знать этот номер телефона 917-834-3343, и все, ситуация сложится наилучшим для вас образом. Для вас, прежде
5: мы
4: всего.
5: Мы очень стараемся, как бы в первую очередь мы поддерживаем, конечно же, наших пациентов, мы поддерживаем их в очень многих вещах. Например, вот сейчас идет лето, и люди, у которых нет кондиционеров, опять же, смотрите, мы сотрудничаем с еврейским большим центром, который получил грант. И мы с ними сотрудничаем, работаем для людей. Вот прежде всего это наши клиенты, но не только. Если люди обращаются, и когда мы подаем, должен Medicaid и страховая компания должны дать approval. То есть без этого это не в наших руках и не в руках Kings Bay White, то есть это не проходит у всех, но у очень многих действительно люди, которым нужно, это проходит. А питание, например, вот мы получили уже более четкую, так сказать, более четкое знание, что Manage Long-Term Care, иншуренсные компании MLTC, они, например, людям не позволяют получать питание. То есть они считают, что если вы уже получаете long-term care, home care, то за питание платить они не хотят. И неважно, сколько часов вы получаете. А если у вас там чуть-чуть другая программа или программа NHTD, то они платят. Или если у вас short-term care, то платят. То есть есть различные моменты, которые там платят за долгосрочное питание. Есть одноразовые как бы пайки, на которые там дают, допустим, по $50, что тоже большая помощь. Есть очень много программ, есть людям дают вот холодильник или какой-то кухонный, какие-то кухонные вещи, кастрюльки, там посуду. То есть то, на что у вас approved. Что бы ни было, это помощь. Вам дали набор кастрюли, который у вас прохудился, который там стоит $300-$400. И вы на этом сэкономили, не покупаете себе и можете потратить это на продукты. Мы за своими пациентами очень следим. Сейчас огромная пандемия, скажем так, билов за электричество. Люди не в состоянии, будучи на пенсии, особенно те, у которых есть аппарат, вот как у моего папы,
4: кислород,
5: там, например, кислород, 24 да. часа он на кислороде, и билы просто не... Ну,
4: зашкаливают.
5: Зашкаливающие по $400-$500. То есть он живет, например, человек в лучшем случае по 8-й программе, и у него приходит $400-$500 бил за свет. То есть в месяц мы об этом говорим, да? Или, например, у него даже в худшем случае нет 8-й программы, и 24 часа работает, или не 24 часа, у него приходит $500-$600 бил за аппарат задыхательный или еще какой-то любой аппарат, любой, который у вас существует, есть, мониторит, допустим, ваше сердцебиение, соединяющееся. Вот с этим всем мы своим клиентам следим, мы снимаем им билы, мы помогаем им оплачивать эти билы. Не мы лично, мы помогаем оформлять программы через город для того, чтобы им оплатили часть рента, для того, чтобы им оплатили часть билов, для того, чтобы поставить их на правильные программы, потому что сейчас, например, есть программы, которые дают $960 раз в 3 месяца на квартиру или оплату билов, что очень хорошо, или на продукты,
4: ты что самое достаточно хорошо. Самое главное, это я просто смотрю на часы, стал чуть торопиться и тебя торопит. Ты самое главное не сказала, что, учитывая, что очень много жалоб было на то, что приходят проверки, и все-таки урезают часы, сейчас участились эти проверки. Вы же, за каждый час боретесь, который по закону положено. Ваши апелляции, то есть, ну это просто неслыханно. Я же слышала, вот это, когда ты приходила в прошлый раз на радио, как ты разговаривала со страховой. Ты отбивала буквально каждый час для своих пациентов. У вас это, конечно, на самом высочайшем уровне построено.
5: Более того, смотрите, если у вас папа и мама, у вас должен правильно быть спланирован кейс, чтобы не получилось так, что бабушка остается слепая одна, как в прошлой передаче, то, что мы говорили, мы с ними работаем, а дедушка лег в госпиталь, и у бабушки 5 часов, ей даже некому воды потом подать, потому что сын в другом штате, он работает, и он просто не в состоянии приезжать сюда. Естественно, он на работе, ему нужно жить. А вот чтобы во избежание таких моментов, ну, ваше агентство должно правильно планировать ваш кейс. Ваше агентство должно неправильно, никто никому ничего не должен, но желательно, чтобы относилось к вам так, что когда, если у вас происходит такая ситуация, чтобы вас кто-то представлял помимо семьи и вместе с вами могли бороться за ваши часы, чтобы этот человек не был брошен. А в самом крайнем случае такого человека временно можно положить в реабилитационный центр, там же, где лежит и второй супруг или супруга, временно хотя бы пока поднимают часы. То есть нужно все правильно планировать. Каждая ситуация очень индивидуальна.
4: В любом случае, вывод можно сделать из всего вышесказанного такой. Поправишь 30 секунд, если я не права. Позвоните Виктории Салкиндер 917-834-33-43. Позвоните уже, это бесплатно. Позвоните, даже если вам еще пока не нужна ни сиделка, или вам еще далеко до пенсии. Оцените свою текущую ситуацию. Проверьте свои страховки. Виктория подскажет, как. Какие шаги нужно предпринять уже сейчас, чтобы, если, не дай бог, наступит критический момент, у вас уже был одобренный Medicaid и готовый план по уходу на дому. Потому что, как Вика всегда говорит, в нашей системе выиграет тот, кто запланирует заранее.
5: Абсолютно верно. Спасибо за добрые слова.
4: Я тебя цитирую. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Защитите свою старость. Защитите старость своих родителей. Свое собственное спокойствие. То есть нужно это делать с профессионалами, людьми, которые знают свое дело, которые плавают в этом океане безбрежном совершенно. И следите за новостями, потому что, как уже сказала Виктория Салкиндер, никто не знает, что будет завтра. И она имела в виду совсем не то, о чем вы подумали. Понятно, что мы не знаем, что с нами будет завтра, но то, что будет с системой медицинских страховок, то, о чем должен задуматься каждый американец, нам неизвестно. 917-834-33-43. Виктория, огромное тебе спасибо.
5: Ребят, спасибо вам.
4: Акмалюшка, спасибо, обнимаю. Я, Лена Вишневецкая, присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые мысленно вам отправили Виктория и Акмаль. И на этом команда кооператива «Арба» закрывает свое вещание. До встречи в эфире.
5: Всего доброго,
4: пока,
5: дорогие.
4: Пока.
5: Пока-пока.

0: четверки «Час дня». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Олена Вишневецкая. Здравствуйте. США ввели санкции против кубинской государственной нефтекомпании. Кубинские коммунистические элиты превратили энергетику в оружие, инструмент социального контроля и коррупционной наживы, написал госсекретарь Рубио в соцсети X. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило исключение из санкций по проекту «Сахалин-2». Разрешение касается транспортировки нефти в Японию, оказания нефтесервисных услуг, а также сделок с участием «Газпромбанка». Соединенные Штаты продлили действие разрешения на проведение финансовых операций с рядом российских банков в области гражданской ядерной энергетики, что является исключением из действующих санкций. Центры по контролю и профилактике заболеваний приняли экстренные меры после обнаружения опасной паразитарной личинки плотоядной мухи винтареза в штате Техас. Это произошло впервые за многие десятилетия, сообщает Bloomberg. Паразит был зарегистрирован в стране впервые с 66 года. Личинки мухи проникают в открытые раны как у животных, так и у людей, питаясь их тканями, и без своевременного лечения могут привести к летальному исходу. Минсельхоз намерен создать команду ученых для постоянного мониторинга ситуации и сотрудничества с местными органами здравоохранения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймерис Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде: в Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 75%, 92% по Фаренгейту, 34% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: Адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
14: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
15: Случайно переключился на Дэвидсон Радио. Услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Парис Авезер.
16: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Авезов и программа «Караван».
17: Борис Авезов, сам
16: здесь. Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
17: Программа «Караван». Сейчас с нами.
18: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты. Теряет волю.
19: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением, лучезарные алмазы моего сердца. Я рад слушать и слышать, и понимать, что вы все прильнули радиоприемникам и ждете с нетерпением. Хотя хочу отметить, что Паша Куклин на своем почетном месте. Паша, здравствуй, дорогой! У микрофона Борис Авезов. Рассылочка автоматически была разослана, поэтому, господа, пишите. Спасибо, что вовремя предупредил. Так что, если у вас есть желание, заходите на сайт www.borisavezov.com. На титульной странице белые поля. 4 всего лишь. Заполняйте имя, фамилию, телефон и имейл. И система автоматически за 5 минут до начала программы «Поздравление и караван» будет вам присылать уведомление, где, коснувшись по экрану вашего телефона, вы сразу же окунетесь в популярную радиостанцию Нью-Йорка 620M, где в этот час и в это время идет не менее популярная программа «Караван», господа, уже 20 лет. Так что сегодня у нас будет немножечко интерактива, потому что я приготовил для вас интересное то, что нас ждет впереди. Ну а пока я хочу просто вот такими красивыми словами открыть сегодняшнюю страницу нашей программы. Мелодии звуков и брызгами света коснулось тихонько нас новое лето. Пока осторожно, едва объяснимо, но даже присутствие здесь исцелимо. И надо тянуться глазами и сердцем, чтобы успеть летним счастьем согреться. Вы на правильной волне, радиопрограмма «Караван», Борис Авезов сегодня в эфире.
17: В эфире Борис Авезов, сам слушайте. Программа «Караван», сейчас с ними.
19: Хочу отметить, господа, что мы действительно добрались до пятницы. Это ли не повод жить, улыбаться широко и наслаждаться летом, ходить в моментах счастья и себе в них, и себя, конечно, друзья, в них находить. Пусть волны пятницы принесут нам большую удачу, вдохновение, свежие идеи, гармонию, чувство счастья и, конечно же, покоя.
20: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван».
19: Конечно, наши спонсоры, куда без них, друзья мои, мебельный салон «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Господа, приходите, красота и уют не заставят себя долго ждать. Вам нужно только направить вашу машину, набрать в навигаторе 9540 Квинс Бульвар, минус 62 и 63, и вы окунетесь в мир прекрасного. «Экспо Фёрничер» салон ждет вас всегда. Предварительно хотите встретиться с Фархадом? Звоните 718-459-0504. 459-0504. Я вам рекомендую просто пообщаться некоторое время с этим замечательным человеком, и вы поймете, что вам хочется еще раз и еще раз вернуться, чтобы просто с ним поговорить. Ну а там по мебели уже сами определитесь. «Экспо Фёрничер», огромное спасибо!
20: Восток, музыка в программе.
19: конечно же, не прекращаю вас радовать роскошным рестораном Heaven Grill Sushi Dushanbe. Открыть для себя новые яркие вкусы, друзья. Там действительно новый формат. Новый формат ресторанного бизнеса. Приходите, вы получите море удовольствия. Ведь это действительно уголок ароматной восточной кухни, который ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинси. Телефон 718-500-3116. 718-500-3116. Господа, вам гарантированно нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан-кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту. Ну а шашлыки, господа, это просто место, где не имеет равных. Там изумительное, восхитительное мясо. Вы, в конце концов, откройте для себя новое место. И, конечно же, при этом не откажете себе в удовольствии попробовать кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Dushanbe. Ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe каждый вечер, господа, поют для вас приятные мелодии. Ненавязчиво, негромко вы можете общаться и в этот же момент наслаждаться изумительной кулинарией. Также все блюда они готовят на шаббат и делают доставку, господа. Хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe работает и в Моцей Шаббат после выхода с субботы. Валид паркинг, конечно, вам там обеспечен. В условиях Нью-Йорка это обязательно. И, конечно, приятная новость. Многих ценителей жизни ресторан имеет теперь полный бар, спиртной бар. Всевозможных спиртных напитков, коктейли на ваш выбор, профессиональный бармен стоит. Вы, конечно, можете заказать любой коктейль по желанию. А также кальянное на любой вкус в этом ресторане также доступно. 6398 Woodhaven Boulevard, это Квинс, 718-500-3116. И еще приятная новость, господа, наконец-то открыл свои ворота потрясающий зал торжеств Wynn Palace, который также является владельцем этого ресторана. Господа, гладкоширный. Он в сердце Main Street, 6707. Вашим, господа, телефон 917-530-55-58. 917-530-55-58. Это все VHQ, господа, кашрут, так что 6707 Main Street, зал торжеств, Wynn Palace ждет вас. Наслаждайтесь, наслаждайтесь.
17: В эфире Борис Хавезов, сам все. Программа «Караван».
10: Дочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
21: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
22: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
23: Студии Борис Авезов. Программа «Караванная».
24: Восток, дело тонкое.
19: Ну и передача, господа. Конечно, хочу отметить и напомнить, что мне помогает просыпаться по утрам без будильника, да еще с улыбкой. Конечно же, ожидание свидания, свидание с самим собой. И вот сегодняшняя программа навеяла то, что действительно этот месяц у меня юбилейный, год юбилейный. И вот сегодня, господа, мне бы хотелось порадовать вас и сделать вам такое предложение. Я задам сейчас всего лишь 6 вопросов. Можете ответить сегодня. Получаете ваучер на 2 человека, роскошный ужин в ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Все по вашему желанию будет подано на стол, но вам только нужно угадать, ответить на 6 вопросов. Вы можете взять ручку, взять листочек и, конечно же, запишите. Звоните 646-427-5737. Выслушаю все 6 ответов. Ответили правильно, ну или хотя бы приблизительно. Получайте ваучер, пригласительный билет на ужин в Heaven Grill Sushi Dushanbe, который является спонсором нашего часа. Пара. Ответили, и пара приглашается. Сразу получаете от меня такой билетик, пригласительный билет. И в Heaven Grill Sushi Dushanbe, когда вам удобно, предварительно позвонить, чтобы не было никаких мероприятий в этом ресторане. Итак, вы взяли, я надеюсь, ручку, взяли карандаш, там листочек. Итак, к 20-летию программы. В каком году вышла программа «Караван»? Это первый вопрос. Второй вопрос. Кто был первым гостем программы? Кто был первым гостем программы? Вы записываете, потом в течение программы сможете позвонить, ответьте, получаете, нет. Какой гость запомнился слушателям больше всего за 20 лет? Именно вот вам, когда будете отвечать, какой гость больше всего запомнился вам за эти 20 лет? Какой гость больше всего вам запомнился за эти 20 лет? Четвертый вопрос. Вспомните фразу, которая всегда или почти всегда открывала программу «Караван». Или чаще всего звучит в самом начале. Вспомните, назовите фразу, которая звучала в самом начале на протяжении 20 лет. Часто. Чаще всех фраз и всех вступлений. Это четвертый вопрос. Пятый вопрос, господа. Назовите трех гостей программы «Караван» разных лет. Неважно кто. Кто был в гостях. Назовите три гостя. Назовите трех гостей программы разных лет. И самый интересный вопрос. Какая тема чаще всего поднималась в эфире радиопрограммы «Караван»? Это несложно. Я же не с неба взял эти вопросы. Продумано все. Какая тема чаще всего поднималась в эфире радиопрограммы «Караван» за 20 лет? Быстренько пробежимся. Первое. В каком году вышла программа «Караван»? Кто был первым гостем радиопрограммы «Караван»? Кстати, в каком году вышла программа «Караван»? Если вы еще назовете день, то добавите себе там, я не знаю, бокал шампанского в ресторане еще. Третий вопрос. Какой гость запомнился слушателям больше всего за 20 лет? Какой гость запомнился слушателям больше всего за 20 лет? Следующий. Назовите фразу, которой чаще всего открывалась программа «Караван» за 20 лет. И пятый вопрос. Назовите трех гостей радиопрограммы разных лет. И последний вопрос. Какая тема чаще всего поднималась в эфире? Ну что, господа, я очень надеюсь, что вы активно записали мой номер телефона. Все вопросы, 6 вопросов. Получаете ваучер, пригласительный билет в ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе», если вы отвечаете на 6 вопросов. Это несложно, если кто-то, кто слушает, а я знаю, что слушает огромное количество, но я надеюсь, что они еще не лишены возможности вспомнить все это, потому что все очень просто. Звоните, жду ваших звонков.

Дорогие друзья, напоминаю, номер телефона 646-427-5737. Ну а если вы хотите повтор всех вопросов, то я выставлю на свой телеграм-канал. Пишите «Борис Обезов» на радио русскими буквами и заходите.

0: знаешь, какой он красавчик.
1: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
2: Он очень хороший человек.
1: Что вы говорите?
3: Я отличный работник.
4: Помните, программа «Караван» – это ваше настроение.
5: Программа «Караван».
6: Бомбармия. Киргуду.
7: Ну что, дорогие мои, конечно, спасибо вам огромное за сообщение. Спасибо за то, что пишете. Мне очень нравится. Спасибо. Дай Бог вам здоровья, друзья. Все, что делаю для вас. Потому что, когда нас не будет, как я уже говорил, не вспомнит никто наши слабости и наши силы, а лишь только будут помнить тебя за то, что кого-то ты сделал счастливым. Поэтому, друзья, сразу хочу напомнить вам, сегодня у меня есть одна информация. Сразу предупреждаю, что эта встреча будет бесплатная. Дорогие друзья, вас приглашает главный врач медицинского центра Хорев, Хайф, это Израиль, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Знаю этого человека лично, замечательный доктор, замечательный человек. Лекция будет называться «Как прожить до 100 лет» 27 июля в Нью-Йорке, точный адрес и зал, я скажу, это в Квинсе будет проходить полуторачасовая встреча с главным врачом медицинского центра Хорев Хайфа, Израиль. Реаниматолог, интенсивист, доктор Роман Барак. Во время встречи, друзья, будет проведена экранная презентация на тему «Как прожить до 100 лет». Живя в сердце ведущей страны мира, вы будете удивлены, как далеки от того, чтобы защитить свою жизнь от реальных угроз вашему здоровью. И что нужно сделать, чтобы гарантировать себе 100 лет полноценной здоровой жизни, это абсолютно реально. Приходите и убедитесь, господа, 27 июля, я еще буду говорить, это сразу встреча бесплатная. Вы придете с ним, пообщаетесь, он просто хочет сделать такую мицву и провести с вами лекцию о том, что мы, оказывается, в жизни делаем не так, как прожить до 100 лет. Доктор Роман Барак будет ждать вас. Я еще в своей программе обязательно буду информировать о месте и времени, где будет проходить эта лекция.
5: Студия Барри Заведу, программа «Караван».
6: Бомбармия. Киргуду.
7: Ну что, господа, сегодня хочется поговорить о том, что не продается в аптеках, не выписывается по рецепту и не измеряется никакими приборами. О том, что способно вернуть человеку улыбку даже тогда, когда кажется, что весь мир настроен против него. Да, господа. Говорят, что жизнь состоит не только из ярких побед и счастливых мгновений. У каждого из нас, друзья, бывают дни, когда все валится из рук, когда утро начинается не с вдохновения, а с усталости, когда за окном светит солнце, а в душе почему-то пасмурно, когда слова поддержки кажутся далекими, а собственные силы почти исчерпаны. Но мы, для того, чтобы было хорошее настроение и музыка, именно тот самый допинг, который заряжает вашу составляющую на целый день.

Ну, а если задуматься, господа, то нет лучшего антидепрессанта, чем хорошая музыка, чашка горячего кофе и люди, которым действительно не все равно, что у тебя на душе. Да, господа, и сегодня потрясающая музыка. Удивительный подарок, который человечество получило вместе со способностью чувствовать. Она не спрашивает, сколько тебе лет, где ты живешь и через что приходится проходить сейчас. Она просто приходит в нужный момент и касается самых тонких струн человеческой души. Да, господа, порой одна мелодия способна сказать больше, чем сотни слов. Она напоминает нам о счастливых днях, о дорогих людях, о мечтах, которые еще обязательно сбудутся. Музыка умеет поддерживать тогда, когда кажется, что поддержки ждать неоткуда. Она становится другом дороги, собеседником в одиночестве и источником вдохновения тогда, когда внутри почти не осталось сил.

0: Ну что, дорогие мои, первая часть программы «Караван» подошла к своему логичному завершению. Оставайтесь с нами, надеюсь, что реклама пройдет очень быстро.
1: Ах так! Ах, вот ты как! Ах, вот и значит, какой она на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире «Караван». А ну заходи, реклама
3: чан. Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Переговоры между Россией, США и Украиной фактически приостановлены. И это хорошо, заявил бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог, сообщает «Страна UA». Келлог отметил, что сейчас Соединенные Штаты заняты Ираном, что дает возможность Украине выполнить свою работу, самостоятельно справиться с Россией, что у нее, по мнению Келлога, хорошо получается. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд отказался от приглашения президента Франции Макрона участвовать в рабочих мероприятиях саммита группы семи. В своем послании к Макрону кронпринц выразил благодарность за приглашение и рабочий обед, запланированный на 16 июня, однако отметил, что не сможет присутствовать из-за заранее запланированных обязательств. Трамп заявил о выдвижении кандидатом на пост директора нацразведки Джея Клейтона, который ранее был главой комиссии по ценным бумагам и биржам. В Truth Social Трамп призвал Сенат одобрить кандидатуру Джея как можно скорее. Директор нацразведки официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных органов.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист.

0: 8888-710-0303 на родном языке.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Дэвид Зон Радио.
7: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.
8: Судьи Бари Заведу, программа «Караван». Бомбармия! Киргуду!
9: Приветствую еще раз вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Программа «Караван», вторая часть. Приятно то, что действительно огромная аудитория. Сейчас звонят, пишут. Друзья, еще раз напоминаю, что 6 вопросов надо ответить один за другим, а не так позвонил и гадать. Сразу записывайте вопросы, еще раз прочту сейчас. Итак, пожалуйста. Первый вопрос был такой. В каком году вышла программа «Караван»? Назовете, если день, то еще лучше. Именно число. Кто был первым гостем программы? Это второй вопрос. Кто был первым гостем? Какой гость запомнился вам больше всего за 20 лет? Это третий вопрос. Продолжите или назовите фразу, которая звучит чаще всего в начале радиопрограммы «Караван» на протяжении 20 лет. А лучше назовите фразу. Какая фраза открывает программу «Караван» чаще всего? Пятый вопрос. Назовите трех гостей программы разных лет. Какая тема чаще всего поднималась в эфире радиопрограммы за 20 лет? Вот они, эти вопросы. Ничего сложного нет. Люди звонят по одному вопросу, гадают, отвечают. Нет, друзья, вы сразу отвечаете на 6 вопросов и получаете пригласительный билет на «Правит ужин» в ресторане «Heaven Grill Sushi Душанбе».
10: Тихий музыка, как в самом сладом мире, звучит программа «Караван» в эфире.
9: Хочу сразу же от вашего имени поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку и спонсор, который на протяжении многих лет поддерживает «Веселый час». Красота и уют в вашем доме уже много лет создается мебельным салоном «Экспо Фёрничер». Приходите, 9540 Мисс Бульвар, Мир 62, 63 Драйв, телефон
11: 718-459-0504.
9: И, конечно, я вас приглашаю в замечательный ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе». Откройте для себя новые яркие вкусы. Гладкошерный ресторан «Heaven Grill Sushi Душанбе», уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Бульвар. Это в Квинсе, 718-500-3116. 718-500-3116. И сейчас владельцы этого ресторана открыли банкетный зал в сердце Main Street по адресу 6707 Main Street. Большой, на 300 мест, свадебный зал, VHQ, кашрут и телефончик 917-530-55-58, 917-530-55-58. Dream Palace. Это сеть ресторанов «Хэмин Билл Суши Душанбе», свадебный зал. Добро пожаловать.
8: Программа «Караван». Бомбардия! Чергуду!
2: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
11: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами, легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
11: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
12: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
11: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
13: Караван! В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван».
14: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
9: Ну, еще раз напоминаю, дорогие мои, все шесть вопросов надо ответить. На все шесть вопросов надо дать ответ один раз. Человек, который отвечает на шесть вопросов, получает подарок. А у нас в этом месяце, если назовете дату, конечно же, это плюс. 20 лет радиопрограмме «Караван». Когда будет точно программа, я вам скажу, когда это юбилейная программа. Я надеюсь, что будет интересно. Ну, а сейчас еще раз напоминаю, господа, «Хэвен Грилл Суши Душанбе». Пригласительный билет на пару тому, кто угадает все шесть вопросов, получает ужин на двоих, романтический ужин, всевозможные закуски, изумительная кухня, получит массу удовольствия. Огромное спасибо «Хэвен Грилл Суши Душанбе».
10: Тихие музыка, все самое сладкое в мире, звучит программа «Караван» в эфире.
9: Друзья, а замечали ли вы, как меняется настроение после любой песни? Именно, когда звучит любимая. Еще минуту назад сердце было наполнено тревогой, а потом вдруг наполняется легкостью. Будто кто-то открыл окно, где долго не хватало воздуха, будто вместе с нотами приходит та самая надежда.

Да, господа, хорошая музыка напоминает нам о самом главном. Все проходит. Проходят трудности, проходят обиды, проходят тяжелые времена, а жизнь продолжается. И впереди обязательно будут новые встречи, новые открытия, новые поводы для радости.

Друзья, вы знаете, помимо музыки, ведь есть еще одна маленькая магия лета. Это чашечка горячего кофе. Вы хотите холодный? Пожалуйста, холодный. Казалось бы, что особенного может быть в обычном напитке? Однако для многих людей, друзья, это не просто кофе. Это несколько минут тишины среди бесконечной суеты. Это возможность остановиться и услышать самого себя. Ну а чашка горячего кофе утром словно говорит: новый день начался. Все еще возможно. У тебя есть шанс сделать этот день лучше, чем вчера.

думаю, что иногда достаточно присесть у окна, взять в руки любимую кружку и позволить себе несколько минут покоя. Без спешки, без тревог, без бесконечного потока новостей и проблем, господа. Так начинается счастливое лето обычно. Ну, а программа «Караван» — стимул того самого настроения, о котором мы говорим в нашей программе уже 20 лет.

0: Так, ну что, дорогие друзья, вот пошло, как говорится, движение. У нас есть телефонный звонок. Молодой человек хотел бы представить ответы на 6 вопросов. Пожалуйста, здравствуйте, представляйтесь, вы в эфире.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, что, соответственно, ответы, значит,
0: Давайте, может быть, я буду задавать вопрос, а вы будете отвечать, а потом мы уже подойдем к общему знаменателю и уже подтвердим правоту ваших ответов. Итак, в каком году вышла программа?
1: В 2006 году. Месяц, я думаю, в феврале 28-го.
0: Второй вопрос. Какой у нас? Кто был первым гостем программы?
1: Я предполагаю, Юхан Бениаминов.
0: Третий вопрос. Какой гость запомнился слушателям больше всего, а именно вам?
1: Брэндон Стоун.
0: Да, он достойный. Кстати, вот сейчас следующая песня, как раз стоит его новая песня. И следующий вопрос. Назовите фразу, которая чаще всего открывает программу.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день тем, кто слушает, кто дружит с хорошим настроением.
0: Да, вы знаете, эта фраза, она действительно часто звучит, но она была совсем недавно начата мной. А с самого начала, еще с первого радио Израиля, у меня был свой вот своя шапочка, именно свой слоган. Ну, неважно, дальше. Назовите трех гостей программы разных лет.
1: Бока, Брэндон Стоун и Юхан Бениаминов.
0: Ну, Юхана никогда не было, но неважно. Какая тема чаще всего поднималась в эфире?
1: О любви.
0: О любви. Вы знаете, вот потому что вы первый, хотя, ну, неправильно вы ответили на многие вопросы, один, что ли, был правильно. Я бы хотел вам подарить от радиопрограммы кружечку для капучино, если вы не возражаете. Потому что, чтобы получить ваучер, именно пригласительный билет, надо ответить на все 6 вопросов. Как вас зовут еще раз, если вы не возражаете, конечно?
1: Георгий.
0: Георгий, где вы находитесь, какой город?
1: Сиэтл, штат Вашингтон.
0: Ой-ой-ой, ну как, ну тогда пришлите мне ваш адрес, я вам гарантирую, что я вам кружечку отправлю. Договорились?
1: Okay.
0: Спасибо, Георгий, спасибо за участие. Спасибо, дорогой.
2: Только музыка в программе «Караван».
3: Ты звезда.
0: Брэндон Стоун у нас сегодня, господа. Спасибо огромное, Георгию. Приятно.
3: Немножечко скромно.
0: Вообще обожаю творчество Брэндона Стоуна. Друзья, согласитесь, что все-таки настоящая радость редко приходит громко. Чаще всего она появляется тихо и незаметно. Просто нужно научиться ее замечать.

Да, господа, согласитесь, но даже музыка и кофе не способны заменить самое важное лекарство для человеческой души – искреннее участие другого человека. Каждому из нас нужен кто-то, кто спросит «Как ты?» и действительно захочет услышать ответ. Не из вежливости, а потому что так принято. Потому что ты чувствуешь, что партнеру не безразличен ты. Ведь сегодня, господа, люди все чаще общаются сообщениями, лайками и короткими комментариями. Мы постоянно на связи, но иногда чувствуем себя одинокими, как никогда. Именно поэтому так ценны люди, которые умеют слушать нас.

0: Ну и в завершение хочу еще раз поблагодарить мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. Мы все понимаем, что у нас единственная уникальная возможность приобрести мебель качественную. На любой вкус и по небывало низким ценам это только Expo Furniture в Квинси 9540, Квинс Бульвар, Мир 62-63 Драйв, 718-459-0504. Expo Furniture, спасибо огромное.
1: Тихий музыка, сердца услада в мире, звучит программа «Караван в эфире».
0: Вновь приглашаю вас насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Господа, я открыл для себя новые яркие вкусы. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Друзья, я это говорю от души не потому, что оплачена реклама, а потому что я туда часто захожу и вижу, как народ радуется и какие отзывы, друзья. Поверьте мне, я сам неоднократно там пробовал. 6398 Вудхэвен Бульвар, Квинс, 718-500-3116, 718-500-3116. Этот ресторан, его партнеры открыли еще свадебный зал Wynn Palace, Catering Hall, гладкошерный, 6707 Main Street. 917-530-55-58, 917-530-55-58, VHQ, Кашрут, так что, господа, вы не пожалеете. Огромное спасибо, Heaven Grill Sushi Душанбе, спасибо за поддержку.
2: Чудный Бабе Забегу, программа «Караван».
3: Бомбармия, Киргуду.
0: Ну, еще раз напоминаю, дорогие мои, что у нас 27 июля приезжает с Израиля прекрасный доктор, доктор Роман Барак. Еще раз прочту этот текст, потому что очень важно. Эта лекция будет бесплатна. Так что приходите, благотворительный вечер. Главврач медицинского центра Хорев из Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак приезжает. И у него тема «Как прожить до 100 лет» 27 июля в Нью-Йорке. Какой зал, точно я еще скажу. Это пройдет в Квинси. Полуторачасовая программа, встреча с главным врачом центра Хорев, Романом Бараком. Знаю лично этого молодого человека. Потрясающий врач. Можете в интернете написать «Роман Барак». Врач, и сразу же полная информация о нем будет доступна. Во время встречи будет проведена экранная презентация на тему «Как прожить 100 лет, господа». Я буду говорить еще в течение программ, какой зал и во сколько это будет. Главное, запомните, 27 июля бесплатно это будет проходить благотворительным фондом здесь, в Квинси, господа. Я надеюсь, что все будет потрясающе.
1: Тихий музыка, сердца услада в мире, звучит программа «Караван в эфире».
0: Ну и в завершение, дорогие мои, хочу вас поблагодарить за то, что вы есть в моей жизни, за то, что вы действительно слушаете и радуетесь, то, что программа «Караван» уже многие годы вам доставляет удовольствие. Музыка вас вдохновляет, кофе согревает, конечно же, ну а наши речи вас просто воодушевляют. Поэтому, господа, берегите себя, любите себя и помните, что мы на страже вашего хорошего настроения. Получается удовольствие. Борис Солезов, Паша Куклин. Желаю вам всего самого доброго, друзья мои. Расстаемся с вами. В воскресенье программа «Поздравления». Люблю вас всех.

0: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами, легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные, древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
0: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны. В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Елена Вишневецкая. Здравствуйте. Палата представителей Конгресса не поддержала законопроект о продлении срока действия программы по осуществлению разведки без разрешения суда электронной слежки в отношении жителей других государств. Текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он отметил, что именно непоследовательность Вашингтона ранее становилась причиной замедления переговорного процесса. Вашингтон сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном. Белый дом считает, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе. Багаи заявил о спекулятивном характере сообщений о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США. Европа наращивает импорт авиатоплива из-за конфликта в Персидском заливе. По данным аналитиков, в 2025 году Европа закупала этот товар в основном из стран Ближнего Востока. Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала на своих предприятиях в Германии до конца текущего года. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм анонсирует сокращение 19 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймерис Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 75%, 92% по Фаренгейту, 34% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Лето.
3: Лето!

0: Дэвид Зен Радио. Все еще будет.
1: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Косов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп, выступая в Белом доме, пригрозил Ирану новым мощным ударом, который может быть нанесен, как он сказал, в ближайшее время. Этот удар по времени Вашингтона примерно в 5 часов вечера был нанесен. Результаты праймерис, прошедших во вторник в разных штатах. Собственно, этому будет посвящена практически вся наша программа. Там очень интересная складывается картина. Вице-президент Джей Ди Венс поручил расследовать обвинения в том, что губернатор Миннесоты от демократической партии Тим Уолтс закрывал глаза на то, как мошенники похищали средства социальных программ штата на сумму более 9 миллиардов долларов. То есть Тим Уолтс и сам мошенник, он еще и лгун, поскольку он выступал в Конгрессе, как мы знаем, и лгал просто, что называется, на голубом глазу. Этот человек, напомню, мог бы стать нашим в Соединенных Штатах вице-президентом, если бы президентом стала Камала Харрис, не дай бог. Ну и слушание в федеральном здании суда в Шарлотте по делу об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Вот эти темы мы и рассмотрим в нашей программе. Президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме, пригрозил Ирану новым мощным ударом, который может быть нанесен в ближайшее время. «Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня», – заявил Трамп, призвав Тегеран подписать соглашение. Незадолго перед этим в интервью телеканалу Fox Трамп сообщил, что близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану, как он сказал, которые будут включать электростанции и мосты. Он также опубликовал в социальной сети Truth два сообщения по поводу Ирана. «Иран армия – полный и абсолютный хаос. Большая ее часть, включая военно-морские силы и военно-воздушные силы, попросту больше не существует. Они полностью разгромлены. Иран – это одни слова и никаких действий. Хулиган Ближнего Востока мертв. Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы для них выгодной. Теперь им придется заплатить цену». И второе сообщение Трампа. Фейковые СМИ отказываются сообщать о том, насколько эффективна военно-морская блокада США. Это самая успешная блокада в истории морской войны. Ничто не проходит, если мы этого не хотим. Это стальная стена. Иран не ведет никакого бизнеса, не платит своим военным и по любым счетам и стремительно превращается в несостоявшееся государство. Нефти вывозится немало. Хвала Аллаху. Так протроллил Трамп в конце этого поста в своем стиле, призывая молиться Аллаху. Кандидат в Сенат США Грэм Платнер одержал победу на праймериз демократической партии в штате Мэн и теперь, как ожидается, встретится на ноябрьских промежуточных выборах с действующим сенатором республиканкой Сьюзен Коллинз, которая представляет штат в Конгрессе уже много лет. Платнер – фермер, занимающийся разведением устриц, бывший морской пехотинец. Ранее он никогда не избирался на государственные должности. После вступления в борьбу за выдвижение демократов, его компания избирательная оказалась в центре нескольких скандалов. Накануне выборов Платнер оказался в центре внимания сразу двух крупных журналистских расследований, опубликованных ведущими национальными СМИ США, которые нанесли серьезный удар по его предвыборной кампании. Но во вторник вечером по времени США восточному стало известно, что он все же победил и стал главным претендентом от демократической партии на кресло в Сенате, за которое ему предстоит побороться с Сьюзен Коллинз. Она представляет штат Мэн уже почти 30 лет. То есть он все равно победил. Демократам нравится очень его кандидатура Глэма Платнера. За годы работы в Конгрессе республиканка Коллинз неоднократно вызывала недовольство сторонников Дональда Трампа. В частности, в 2021 году она проголосовала за признание его виновным в ходе второго процесса по импичменту. Однако в последние годы позиции сенатора и Трампа заметно сблизились. Коллинз сыграла важную роль в утверждении многих кандидатур, предложенных Трампом на государственные должности, став одним из ключевых союзников президента в Сенате. В день победы Платнера избиратели также голосовали на партийных праймерис в штатах Невада, Северная Дакота и Южная Каролина, определяя кандидатов от своих партий на промежуточных выборах. Ну и исход ноябрьского голосования определит расстановку сил в Вашингтоне на оставшуюся часть, на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа. На праймерис в Южной Каролине, а также прошедших во вторник, сенатор-республиканец Линдси Кенси Грэм одержал уверенную победу. При этом бороться ему пришлось главным образом не с демократами, а с собственными однопартийцами, которые обвиняли его в недостаточной приверженности политической повестке Дональда Трампа и пытались протащить другого кандидата-республиканца. Выступая перед сторонниками после победы, Грэм подчеркнул, что нынешняя кампания стала для него одной из самых тяжелых за всю политическую карьеру. «Я благодарен за эту убедительную победу», — сказал он. «Никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с таким количеством денег, брошенных против меня, и с таким количеством грязи, которые меня пытались облить», — заявил Грэм. В штате Невада республиканцы ведут борьбу за место в Палате представителей, которое впервые за 15 лет стало вакантным после ухода действующего конгрессмена. В гонке сошлись поддержанный Трампом политический новичок Джеймс Сеттельмайер и бывший сенатор штата Дэвид Флиппо. Оба кандидата строят кампанию вокруг своей приверженности политическому курсу Дональда Трампа и пытаются убедить избирателей, что именно они являются наиболее последовательными сторонниками его программы. Между тем, определились кандидаты, прошедшие во второй тур выборов на пост губернатора Калифорнии. Первый этап праймерис состоялись еще 2 июня, но, как отмечают эксперты, подсчет голосов занял необычно долгое время. Поздно вечером во вторник стало известно, что борьбу продолжат бывший советник экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и бывший ведущий телеканала Fox News республиканец Стив Хилтон и бывший министр здравоохранения в администрации Джо Байдена демократ Хавьер Бессера. Кандидатуру Хилтона поддержал президент Трамп. Если Хилтон одержит победу в ноябре, то станет первым республиканцем за последние 15 лет после Арнольда Шварценеггера, которому удалось занять пост губернатора традиционно либеральной Калифорнии. Цитирую, «Я баллотируюсь губернатора, чтобы служить вам и добиться того, чтобы правительство выполняло свои базовые обязанности, а вы могли осуществлять свои мечты», заявил Хилтон в видеообращении. Оно опубликовано в социальных сетях после объявления результатов. «Главное в сегодняшнем вечере то, что теперь мы знаем, перемены приближаются». Конец цитаты. Всего в бюллетене праймерис было более 60 кандидатов, большинство из которых представляли Демпартию. Они боролись за право сменить действующего губернатора Гэвина Ньюсома, который не может переизбираться из-за ограничения по срокам и которого многие рассматривают как потенциального кандидата на пост президента США в будущем. Калифорнию он уже развалил, теперь он хочет стать президентом США. Вернемся к победителю в штате Мэн. На этом сегодня основное внимание СМИ. Социалистические симпатии Демпартии давно очевидны, равно как растущий уровень антисемитизма в ее рядах и альянс Грэма Платнера, кандидата от демократов в штате Мэн, и Берни Сандерса стал наглядным воплощением нынешнего курса Демпартии. Сенатор Берни Сандерс, независимый кандидат от штата Вермонт, демократ, объявил в понедельник вечером, что он сделает все возможное, чтобы Грэм Платнер стал следующим сенатором от Мэна. Сандерс, называющий себя социалистом и дважды претендовавший на пост президента от Демпартии, рассказал в беседе с интервьюером Бобом Костой в Национальном пресс-клубе, что много общался с Платнером и знал о выдвинутых против него обвинениях. Они включают в себя грубое поведение с женщинами, текстовые сообщения сексуального характера, а также то, что Платнер сделал в Хорватии татуировку с изображением, которое считается нацистской символикой. За это кандидат позже извинился и перекрыл ее другим рисунком. Чего, цитируя, оппоненты не упоминают, так это того, что республиканские суперкомитеты политической активности, то, что называется суперпакс, потратили $99 миллионов на раздувание этих скандалов, заявил Сандерс. Или того, что он является мощным голосом против олигархии, или что он отслужил 4 срока в Ираке и Афганистане в составе морской пехоты и сухопутных войск, где пережил ужасные вещи. Конец цитаты. Берни Сандерс, законодатель из Вермонта, добавил, что Платнер получил медицинскую помощь в управлении по делам ветеранов и преодолел посттравматическое стрессовое расстройство. Это придало ему новых сил, и сейчас он женат на прекрасной молодой женщине, как говорит Сандерс, и наладил свою жизнь. Далее Сандерс утверждает, что многие из его коллег по Сенату далеко не святые, и что они лишили медицинской страховки 15 миллионов американцев, я цитирую Сандерса, развязали войну в Ираке, которая не опирается на закон, и ужасную войну в Иране. Нам сейчас нужны союзники, у которых хватит мужества заявить, что каждый человек имеет право на здравоохранение, и которые не ввязываются в войну, если она не основана на правде. Я процитировал Сандерса. Отвечая на другие вопросы, Сандерс отметил, что есть признаки успеха социалистической политики. Он указал на избрание мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и недавно избранного члена Палаты представителей от Нью-Джерси Анна Лилии Мехиа. Ну, что касается демократа Платнера, то это политический новичок, которого поддержал независимый сенатор Берни Сандерс. Он едва не выбыл Платнер из предвыборной гонки после того, как выяснилось, что у него есть татуировка, напоминающая нацистскую символику. Бывшая девушка Платнера рассказала, что на груди у политика изображены череп и скрещенные кости. А сам Платнер, по ее словам, называет этот рисунок «Тотенкопф» – «мертвая голова». Это отсылка к одноименной дивизии СС и ее эмблеме. То есть он прекрасно знал, что он выколол себя на груди. Платнер заявил, что сделал татуировку в 2007 году, когда ему было около 20 лет, и он служил морской пехоте. По его словам, это произошло во время ночной пьянки в отпуске в Хорватии. Он добавил, что, естественно, до недавнего времени не знал о том, что это изображение ассоциируется с нацистами, а затем принес извинения. Тем не менее, скандал вызвал обвинения в антисемитизме, в том числе со стороны бывшего директора его собственной политической кампании. Кампания Платнера получила серьезный импульс после того, как губернатор штата Джанет Миллс отказалась от участия в выборах. Это породило предположение, что демократические избиратели готовы поддерживать более нестандартных кандидатов. Платнер также столкнулся с критикой после того, как были обнаружены его старые комментарии в интернете, в которых он пренебрежительно высказывался об изнасилованиях. Кроме того, СМИ опубликовали материалы о его изменах супруге. Несмотря на это, многим избирателям пришелся по душе его простой и прямой стиль общения, отмечают СМИ. Во время кампании Платнер часто рассказывал о посттравматическом стрессовом расстройстве, которым страдает после службы в вооруженных силах США, а также о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы малого бизнеса. Кампания Платнера во многом стала возможной благодаря особенностям политической культуры штата Мэн, отмечают СМИ. В штате проживает всего 1 400 000 человек, поэтому личное общение с избирателями по-прежнему играет здесь огромную роль. А удаленное расположение штата на северо-восточной окраине США сформировало среди местных жителей особое уважение к независимости и нонконформизму, качествам, которые Платнер олицетворяет для многих своих сторонников. Однако стремительный взлет Платнера также отражает глубину политического раскола в нашем обществе. Многие избиратели сегодня готовы закрывать глаза на скандалы, которые в прошлом могли бы поставить крест на карьере кандидата, на его антисемитизм, отмечу отдельно, если считают, что его победа поможет добиться более важных политических целей. Политическая программа Платнера во многом отражает идеи крайне левого крыла демократической партии, прогрессивисты, то, что называется. Среди ключевых предложений Платнера – всеобщее государственное медицинское страхование, мы это помним по Советскому Союзу, бесплатное высшее образование и налог на крупные состояния. Давайте грабить богатых. В своих взглядах он во многом ориентируется на сенатора от штата Вермонт, социалиста Берни Сандерса и конгрессвумен от Нью-Йорка, сумасшедшую марксистку Александрию Окасио-Кортес, которых регулярно приводит в пример во время предвыборных выступлений. Платнер утверждает, что его кампания, основанная на поддержке рядовых избирателей, а не миллиардеров и крупных спонсоров, предлагает жителям штата альтернативу Сьюзен Коллинз. По его словам, в центре его программы проблемы обычных людей, а не политические игры и закулисные процессы в Вашингтоне. Но в своих речах Платнер открыто и жестко выражает настроения, направленные против элит и против системы. Платнер резко критикует концентрацию богатства и влияния в руках узкого круга людей, обещает добиться структурных изменений в случае избрания в Сенат. Однако Платнер вступает в основную избирательную кампанию, имея в своем активе несколько громких скандалов. Как я уже говорил, они вызвали ожесточенные споры даже внутри Демпартии. Вместе с тем, Сьюзан Коллинз – сильный противник. Вот уже 3 десятилетия она успешно отражает наскоки со стороны политических соперников в штате, где кандидат от республиканской партии не побеждал на президентских выборах с 1988 года. Кроме того, республиканские политтехнологи не упустят случая воспользоваться нелицеприятными историями, в которых оказался замешан Платнер. Сейчас на волне его успеха может казаться, что публика простила ему скандальные моменты, но эти истории просочились в прессу не так давно, и, возможно, многие просто не успели в них как следует вникнуть, говорят эксперты. Пренебрежение к теме изнасилования и измене жене, о которых написали СМИ, не могут остаться незамеченными в американском обществе. Если Платнеру удастся добиться того, чего не смогли сделать другие демократы в Мэне, он не только обеспечит своей партии важное место в Сенате, но и поможет сместить его политический баланс влево. Кроме того, такая победа станет доказательством того, что даже кандидаты без политического опыта и с неоднозначным прошлым способны выигрывать крупные выборы в ключевых колеблющихся штатах. Однако поражение будет воспринято руководством Демпартии как очередное подтверждение того, что ее наиболее радикальное левое крыло зачастую становится политическим бременем. Многие партийные лидеры считают, что подобные движения, как и консервативные движения Ти-партии среди республиканцев в предыдущие годы, способны выводить на первый план кандидатов, которые вдохновляют партийный актив, но в конечном итоге оказываются неспособными победить на общенациональных выборах. Вице-президент Джей Ди Венс поручил Министерству юстиции расследовать обвинения в том, что губернатор Миннесоты от Демпартии Тим Уолтс закрывал глаза на то, как мошенники похищали средства социальных программ штата на сумму более 9 миллиардов долларов. Венс направил материалы по администрации Уолтса в Министерство юстиции в понедельник вечером, после того, как Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал обширный доклад, обвиняющий Уолтса и генерального прокурора Миннесоты, также демократа Кита Эллисона, в том, что они допустили систематическое мошенничество в штате. Комитет также обвинил Уолтса в преследовании информаторов, пытавшихся предупредить власти о уязвимости системы. Заявил Венс в X: «Я направил эти обвинения в новое подразделение Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством для уголовного расследования. Должностные лица штата Миннесота не стоят выше закона. Если они способствовали мошенничеству, лгали под присягой о том, что им было известно, или преследовали и запугивали информаторов, они должны понести наказание». Конец цитаты. Возглавляя усилия администрации Трампа по борьбе с мошенничеством, Венс направил запрос помощнику генерального прокурора Колину Макдональду, руководителю недавно созданного национального подразделения по борьбе с мошенничеством. В 200-страничном докладе Комитета по надзору Палаты представителей говорится, что слабые меры администрации Уолтса по борьбе с мошенничеством привели к потере 300 миллионов долларов федеральной помощи на питание детей и поставили под угрозу до 9 миллиардов долларов средств, связанных с программой Medicaid. Я напомню, что Уолтс баллотировался как вице-президент в избирательной кампании Камалы Харрис, президентской в 2024 году. Она бы победила, он бы мог стать вице-президентом. Мошенник, лгун и так далее. Комитет заявил, что Уолтс и Эллисон знали о серьезных проблемах в управлении социальными выплатами в Миннесоте 2019 года, но не предприняли никаких корректирующих действий. Вместо этого администрация Уолтса, как утверждается в докладе, занялась преследованием информаторов, тех, кто об этом информировали. Если должностные лица штата в Миннесоте или где-либо еще в стране способствовали мошенничеству или закрывали глаза, пока происходило это хищение, если они активно мешали государственным федеральным органам остановить мошенничество и привлечь преступников к ответственности, или если они запугивали и преследовали информаторов, которые смело пытались пролить свет на проблему, они должны быть привлечены к ответственности, написал Венс Макдональду. Администрация Трампа сосредоточила внимание на Миннесоте в рамках борьбы с мошенничеством. Белый дом прекратил федеральные выплаты штату после того, как независимый журналист Ник Ширли опубликовал несколько видео, показывающих предполагаемое масштабное мошенничество в так называемых детских центрах. Мы об этом очень много говорили в свое время в нашей программе. Администрация также предпринимает действия в родном штате Венса, Огайо, после того, как Daily Wire сообщила о распределении средств в пользу сомнительных компаний, заявляющих, что они предоставляют услуги по домашнему уходу. Де Карлос Браун, младший, 35 лет, разразился тирадой о том, что у него, я цитирую, материал в теле. И он испытывает чрезвычайную ситуацию в теле. Во время короткого слушания все это произошло в федеральном здании суда в Шарлотте. Де Карлос Браун-младший также кричал о желании выдвинуть обвинение против ФБР и спросил судью, ознакомился ли тот с его экспертизой и письмом от его матери, так сообщают ряд изданий. Брауну предъявлены федеральные обвинения и обвинения штата по делу о шокировавшем всю Америку убийстве 23-летней Ирины Заруцкой. Она была смертельно ранена ножом в августе 2025 года в вагоне легкорельсового поезда Blue Line в Шарлотте. Это дело привлекло внимание не только в США, во всем мире. Теперь предполагаемому убийце будут назначены медикаменты и лечение на срок до 4 месяцев с целью восстановления его процессуальной дееспособности, как отмечено. Если Браун не будет признан дееспособным, он может оставаться под стражей в соответствии с федеральным законодательством о принудительном содержании. Кроме того, на последующем судебном заседании может быть рассмотрен вопрос о возможности его принудительного медикаментозного лечения. Ранее Браун проходил психиатрическую экспертизу в Федеральном исправительном центре «Метрополитен» в Чикаго, проводившуюся через Федеральное бюро Тюри. Специалисты по психическому здоровью провели многочасовые личные беседы с Брауном, а также изучили аудио и видеозаписи с его участием, прежде чем вынести свое заключение. Прокуроры, включая помощника прокурора США, не представили никаких дополнительных доказательств в ходе 15-минутного судебного заседания, состоявшегося во вторник утром. Федеральные власти подчеркнули, что это не означает прекращение усилий по привлечению предполагаемого убийцы Заруцкой к суду. Цитирую, суд пришел к выводу, что прогноз восстановления его процессуальной дееспособности Брауна является благоприятным и установил 4-месячный срок для проведения соответствующего лечения. Так заявил во вторник после заседания суда прокурор США по Западному округу Северной Каролины Росс Фергюсон. Суд постановил, что он должен пройти лечение и получать необходимые медикаменты, сказал Фергюсон, добавив, что на протяжении всего курса лечения Браун будет оставаться под федеральной стражей. По его словам Фергюсона, лечение будет проводиться врачом очно в ходе нескольких встреч. «Наша главная цель – добиться справедливости для Ирины Заруцкой», – заявил Фергюсон и ее семьи. «Именно об этом мы думаем каждый день, и сегодняшний шаг является частью этого процесса. Мы должны обеспечить, чтобы наше дело было безупречным с точки зрения возможного апелляционного обжалования и последующих судебных разбирательств после вынесения приговора. Мы обязаны гарантировать обвиняемому все процессуальные права, предусмотренные Конституцией, и это один из этапов данного процесса», — сказал Фергюсон. Затем его также спросили о вспышке Брауна во время судебного заседания. Цитирую, «было не совсем понятно, что именно он выкрикивал. С самого начала этого дела он утверждает, что его контролирует некая субстанция или нечто, находящееся внутри него. Полагаю, именно с этим были связаны его выкрики. Это также сыграло определенную роль в решении о том, что он не способен участвовать в судебном процессе», – заявил Фергюсон. Ирина Заруцкая, бежавшая из родной Украины после российского вторжения, получившая статус беженки, возвращалась домой после смены в пиццерии, когда, по данным следствия, Браун смертельно ранил ее ножом в поезде вечером 22 августа 2025 года. На ужасающих кадрах с камеры видеонаблюдения в вагоне видно, как Браун сидит позади Заруцкой, затем встает и наносит ей удар ножом в шею. Молодая женщина скончалась в поезде через несколько минут. Браун же скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан. Первоначально ему было предъявлено обвинение в убийстве первой степени по законодательству штата, а позднее против него также были выдвинуты 2 обвинения по федеральным статьям. Ранее Браун уже был признан недееспособным предстать перед судом по делу, рассматриваемому на уровне штата, после психиатрической экспертизы, проведенной 29 декабря 2025 года. Результаты этой экспертизы были официально обнародованы в судебном ходатайстве, поданном 7 апреля. Отдельная экспертиза, проведенная Федеральным бюро Тюрем Министерства юстиции США, также пришла к выводу, что он не обладает процессуальной дееспособностью для участия в судебном разбирательстве по предъявленным ему федеральным обвинениям.
2: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых...

0: Мнение по всей территории США.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник. Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Япония упрекнула Трампа за публикацию видео в образе Наруто. После публикации Трампом видео в образе героя популярного аниме, Токио напомнило о необходимости получать согласие правообладателей на использование любых чужих произведений. Посол России в США Александр Дорчиев заявил, что между Путиным и Трампом существует личная химия. Лидеры России и США ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи. Конец цитаты. Первичное публичное размещение акций, принадлежащей Илону Маску SpaceX, делает его первым триллионером в истории, передает агентство Рейтер. Руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта Anthropic, OpenAI и Google планируют присутствовать на саммите Большой Семерки во Франции на следующей неделе, сообщает Bloomberg. Подобные встречи случаются редко. Обычно конкурирующие создатели искусственного интеллекта не собираются вместе для обсуждения общих целей. Пионеры в области искусственного интеллекта сталкиваются с растущими опасениями по поводу стремительного развития технологий и возможной потери рабочих мест. OpenAI и Anthropic испытывают дополнительное давление. Им необходимо доказать эффективность своих бизнес-моделей перед долгожданными первичными публичными размещениями акций, отмечает Bloomberg.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс дал развернутое интервью, в котором обозначил приоритеты администрации Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Он защитил операцию по задержанию Николаса Мадуро, назвав ее законной правоохранительной акцией, и обосновал политику США в отношении Венесуэлы и Гренландии интересами национальной безопасности. Венс также заявил о масштабных мошеннических схемах в системе социальных выплат и пообещал федеральные расследования в ряде штатов. В числе главных экономических приоритетов вице-президент назвал доступное жилье для молодых американцев и наращивание промышленного производства внутри страны. Давайте послушаем это интервью вице-президента Джей Ди Венса с переводом на русский язык. Спасибо, что присоединились к нам. Свержение диктатора в Венесуэле, как это помогает рядовому американцу? Ну, здесь несколько аспектов, Джесси. Прежде всего, это означает, что мы сможем контролировать колоссальные природные ресурсы Венесуэлы, что выгодно Америке сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это дает нам рычаги давления на наших врагов. Во-вторых, это гарантирует, что если американцам понадобится высококачественная и дешевая энергия, у нас всегда будет к ней доступ. И, в-третьих, это демонстрирует военное превосходство Америки, что заставляет людей бояться бросать нам вызов в будущем. Один из лучших способов поддерживать мир, дать понять, что у тебя есть острый меч, если тебе когда-нибудь понадобится им воспользоваться. Мы также должны помнить, Джесси, это наш регион, это не Ирак, это не за 7 тысяч миль от нас, это наш регион. Если мы не можем соблюдать базовый принцип, который на протяжении 200 лет является краеугольным камнем американской внешней политики, что мы контролируем наш регион, многие нехорошие люди воспользуются этим. Мы только что захватили российский нефтяной танкер. Российские подводные лодки пытались провести его мимо флота. Ситуация накаляется. Знаете, я думаю, люди преувеличивают. Во-первых, это был фиктивный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались притвориться российским нефтяным танкером, чтобы обойти режим санкций. Но люди всегда спрашивают, как вы контролируете Венесуэлу? Мы контролируем Венесуэлу, контролируя кошелек. И говорим режиму, вы можете продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки. Вы не можете продавать ее, если не можете служить национальным интересам Америки. Вот как мы оказываем колоссальное давление на эту страну, не тратя ни единой американской жизни, не подвергая опасности ни одного американского гражданина. Это называется точечной, высококачественной дипломатией. Демократы говорят, что Трамп жаден. Он жаден, чтобы служить американским интересам, а этого и следует ожидать от американского президента. Нельзя позволять, чтобы в нашем собственном полушарии кто-то пользовался США. Мне кажется, это интересно. Демократы называют президента жадным, но в каком смысле? Все это обогатило его или обогатило администрацию? Это обогатило американский народ. А именно этого вы и хотите от американского президента, чтобы человек думал, как мне лучше всего служить интересам американского народа. Это хорошее качество для американского президента. Вы хотите, чтобы он был жаден ради американского народа. Джасмин Крокет сказала, что вы похитили Мадуро. Мы провели правоохранительную операцию. У нас было законное обвинительное заключение против Мадуро за наркотерроризм, за контрабанду и незаконный оборот оружия. И мы пошли туда с лучшей армией в мире. Мы взяли этого человека. Он предстанет перед судом. Кстати, ему предоставлены все права на надлежащее судебное разбирательство, на которое имеет право любой, находящийся в США. Я думаю, он надолго угодит за решетку. Его признают виновным. Это не похищение. Это правоохранительная операция. И Джасмин Крокет из всех возможных людей меньше всего имеет право говорить об этом. Показательно, что именно она выступает от лица демократов по этому вопросу. Вы обозначили картели как террористические организации. Как выиграть войну с наркотиками, если американцы любят кокаин? Вот главное возражение, которое я слышу, когда я критикую венесуэльцев за торговлю кокаином. Многие говорят, фентанил нам не нравится, но некоторые любят кокаин. К сожалению, кокаин – очень плохой наркотик. И, что важно, Джесси, Это крупнейший источник доходов для венесуэльских картелей. Так что если они продают немного фентанила, но много кокаина, это означает, что в США будет поступать намного больше яда. Так что для всех, кто любит кокаин, мне жаль, президент Соединенных Штатов кокаин не любит. Гренландия. Как далеко вы готовы зайти? Ну, окончательное решение принимает президент, но Европа много ворчит, и Европа не справилась с фундаментальным аргументом, который президент и вся администрация выдвигали снова и снова. Гренландия критически важна не просто для нашей национальной безопасности, но и для национальной безопасности всего мира. Люди не осознают этого. Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии. Если, не дай бог, в будущем русские или китайцы, я не говорю, что они это сделают, но если, не дай бог, кто-то в будущем запустит ядерную ракету на наш континент, запустит ядерную ракету по Европе, Гренландия является критически важной частью этой системы противоракетной обороны. И нужно задаться вопросом, хорошо ли справились европейцы и датчане с обеспечением безопасности Гренландии и сохранением ее роли якоря мировой безопасности и противоракетной обороны. И ответ очевиден – нет. Они недоинвестировали в свою безопасность, не обеспечили надлежащей защиты этой территории, этого массива суши, и президент Соединенных Штатов совершенно недвусмысленно говорит, вы плохо справляетесь с вопросом Гренландии. Мы обеспечим защиту интересов Америки, и я думаю, президент готов зайти так далеко, как потребуется, чтобы это гарантировать. Они говорят, что там слишком холодно для американских солдат. Вы там бывали. Кто это говорит? Джасмин Крокет? Датчане. Наверное, и Крокет тоже. Думаю, американцы прекрасно справлялись в очень холодных местах. Скажу честно, я бы сам не хотел там служить, но, к счастью, резиденция вице-президента находится здесь, в Вашингтоне. У демократов есть небольшая сомалийская проблема. Они запустили ее. У Америки есть сомалийская проблема. Да, особенно у демократов в Миннесоте. Почему они позволили этому происходить прямо у себя под носом? Ну, здесь несколько моментов, Джесси. Во-первых, если посмотреть на масштабы мошенничества в системе социальной поддержки, то по статистике, которую я видел, 85% сомалийцев, находящихся в США, как легально, так и нелегально, получают какой-либо вид социального пособия. Это не умаляет достоинств остальных 15, но когда 85% представителей какой-либо группы населения получают социальные выплаты, это говорит о том, что мы допустили серьезнейшие просчеты в отборе и проверке, а это и есть ключевая проблема. Даже если мошенничества нет, 85% получателей пособий – это слишком много. Слишком много людей живут за счет американского налогоплательщика, пока многие американцы едва сводят концы с концами. Это недопустимо. То, что происходит в Миннеаполисе, я думаю, на самом деле отражает масштабную схему мошенничества, которую мы увидим по всей стране. Мы увидим это в Калифорнии, мы увидим это в других местах. Там люди наживаются за счет американского налогоплательщика. Сомалийское мошенничество, например, мошенничество с детскими учреждениями. Мы создали программы, чтобы помочь американцам устраивать детей в ясли и получить нормальный уход за детьми. А эти деньги перекачиваются сомалийским мошенникам. Это двойное преступление. Во-первых, многие американские семьи не могут позволить себе ясли. Во-вторых, американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это полностью недопустимо. Думаю, Джесси, в ближайшие несколько дней у нас будут очень важные объявления по этому поводу. Если существует мошенническая сеть, значит, есть и покрывательство. В Миннесоте их только что поймали на подделке документов, попытке замести следы. Должен ли Тим Уоллс уйти в отставку? Я думаю, Тим Уоллс должен уйти в отставку. Но, слушайте, я достаточно прошелся по нему, больше не хочу. В вашей программе мне почти жаль его. Если бы не тот факт, что он должен был это видеть, и вне зависимости от того, было ли это уголовным преступлением, преступлением, знал ли он о мошенничестве, что было бы уголовным преступлением, или просто закрывал на это глаза. Это колоссальный, колоссальный провал государственного управления. Послушайте, нужно задать себе вопрос. Если в Миннеаполисе человек, приехавший в США 2 месяца назад в нищете, вдруг ездит на Мерседесе или Ламборджини, то ваш долг, как государственного чиновника, спросить, как этот человек так быстро разбогател, при том, что он еще и получает социальное пособие. То, что этот вопрос так часто оставался без ответа в Миннесоте, да и в Калифорнии, и других штатах тоже, свидетельствует о том, что мы имеем дело с политической коррупцией, коррупцией в системе социального обеспечения в огромных масштабах. Администрация Трампа уже направила сотни и сотни сотрудников, которые приступают к расследованию этих дел. Стивен Миллер направил людей, которые буквально ходят от двери к двери. Вы направляете следователей в Калифорнию? Мы направляем следователей во многие места, чтобы добраться до корней этого мошенничества с социальными выплатами. Думаю, это обнажило то, о чем я, откровенно говоря, не знал еще несколько недель назад. Дело не только в том, что пособия получают те, кто не имеет на них права. Это верно, конечно. Эти программы созданы для поддержки американцев, оказавшихся в трудной ситуации, а не для обогащения мошенников. Люди берут эти деньги и выстраивают целые бизнесы по выкачиванию средств из американского налогоплательщика. Опять же, бедные люди не получают то, что им нужно. Американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это проигрыш со всех сторон. Я думаю, Миннеаполис просто наглядно показал, насколько это абсурдно. Я имею в виду, Джесси, это самая низкопробная мошенническая схема, которую только можно представить. Почти невероятно, что люди открывали детский сад с вывеской Quality Learning Center. Если вы открываете детский сад и не можете правильно написать слово «learning» или слово «kids», это говорит о том, что вам, пожалуй, не стоит заниматься дошкольным образованием. Мы доберемся до сути. Тим Уолтс должен беспокоиться, потому что нельзя писать с ошибками и брать чужие деньги. Ему есть о чем беспокоиться по многим причинам. Он называл вас странным, помните? Я знаю, потому что мне не нравятся сомалийские мошенники. Полагаю, что это делает меня странным. Признаю свою вину. Гевин Ньюсом говорит, хотите прийти в Калифорнию, милости просим. Да, ну что ж, мы придем, мы ценим это приглашение, Гевин, и мы его принимаем, потому что, послушайте, Калифорния, пожалуй, более чем любой другой штат, совершенно открыто и очевидно раздает социальные льготы нелегальным мигрантам. Вот знаете, это не просто слова. Зайдите на сайт калифорнийской программы Medicaid, и там прямо будет написано, что они тратят американские налоговые деньги на предоставление Medicaid нелегальным мигрантам. Вы думаете, там нет мошенничества? Вы думаете, там нет людей, создающих фиктивные врачебные кабинеты, мошеннические схемы оплаты? Они есть. У вашей администрации был насыщенный год, многое удалось сделать. Теперь вы во втором году. Какое одно экономическое достижение вы хотели бы получить сейчас? Да. Так вот, главное, чего мы достигли, мы сократили торговый дефицит более чем на 60% в первый год президентства. Это потрясающий результат. Это означает больше рабочих мест в Соединенных Штатах, больше инвестиций. Я хочу развивать этот успех. Мы говорим о 18 триллионах долларов новых инвестиций, которые приходят в США. Я хочу построить как можно больше заводов, дать как можно большему числу американцев высокооплачиваемую работу и производить как можно больше собственных товаров. Думаю, пока мы делаем это, мы должны решить жилищный вопрос для многих молодых американцев. Они чувствуют себя вытесненными с рынка жилья. Президент вот-вот сделает несколько очень важных объявлений по этому поводу в ближайшие несколько недель. И то, что мы собираемся сделать, это сохранить благосостояние, накопленное многими людьми в их домах, при этом сделав возможным для молодых людей купить первое жилье, сделать его доступным для молодых семей, чтобы растить детей. Я думаю, мы это сможем. Я думаю, у нас есть хорошие меры политики, которые позволяют найти этот баланс, которые будут очень полезны для молодых американцев и молодых американских семей. Женятся ли молодые американцы? Остепеняются ли они? Заводят ли детей? Не так, как раньше. И это большая проблема, Джесси. Подумайте, что действительно делает жизнь стоящей? Не работа, не то, в каком университете ты учился. Это влюбленность, создание семьи, рождение детей. Именно это, я думаю, и придает смысл жизни большинства людей. Уж точно моей. Думаю, и вашей тоже. Если только вы не сумасшедший, вы республиканец, так что нормально. Но все это происходит реже, и отчасти потому, что случилось с жильем при Джо Байдене. Цены буквально удвоились за 4 года. Молодые американцы говорят нам, что не могут позволить себе купить дом. Думаю, за прошедший год мы добились огромного прогресса, но послушайте, мы выкапываемся из огромной ямы, которую оставил нам Джо Байден. Работы еще очень много, и мы рады ее делать. Если выдворите страны нелегальных мигрантов, это снизит цены. Успеваем ли мы выдворять нелегалов достаточно быстро? Мы всегда хотим делать это быстрее. Многие агенты АИС, нанятые нами за последние 6 месяцев, еще не прошли обучение до конца. Так что при всех крупных инвестициях в безопасность границы нам удалось выдворить 2,5 миллиона нелегальных мигрантов без каких-либо по-настоящему масштабных мер, над которыми мы работали. Это было сделано исключительно силой воли. Затем президент США пришел и сказал: «С этим покончено. Думаю, мы увидим, как цифры депортаций будут расти по мере того, как все больше людей вольется в ряды ICE. Если у меня на Фокс что-то не заладится, могу я работать в ICE?» Кто знает, можете работать в ICE, но послушайте, вы очень убедительный коммуникатор. Если вы когда-нибудь окажетесь безработным, можете стать спичрайтером. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Слушай старое. Луна, луна, наполетана. Слушай новое. Слушай лучшее. На Дэвидсон радио.

0: Фантастики 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Силовые тренировки могут существенно снизить риск преждевременной смерти, причем для максимальной пользы достаточно уделять им от 90 до 120 минут в неделю. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 147 тысяч человек, наблюдение за которыми продолжалось до 30 лет. Анализ показал, что у людей, занимавшихся силовыми тренировками от 90 до 119 минут в неделю, риск смерти от любых причин был на 13% ниже по сравнению с теми, кто не выполнял такие упражнения. Кроме того, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 19%, а от неврологических заболеваний на 27%. Ученые обнаружили, что увеличение времени силовых тренировок свыше 2 часов в неделю не давало дополнительного преимущества для общей продолжительности жизни. При этом для профилактики смертности от рака наибольшая польза наблюдалась при более коротких занятиях – до 1 часа в неделю. Самые впечатляющие результаты были зафиксированы у людей, сочетавших силовые и аэробные нагрузки. Исследователь подчеркивает, что работа носила наблюдательный характер. Тем не менее, результаты подтверждают важную роль мышечной массы и силовых тренировок в поддержании здоровья. Поддержание силы мышц особенно важно с возрастом. Потеря мышечной массы связана с повышенным риском падений, ухудшением качества жизни и развитием хронических заболеваний. Поэтому силовые упражнения могут быть не только способом поддерживать физическую форму, но и одним из факторов долгой и здоровой жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что? Да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина. И это передача «Открой Америку с Верой». Я сегодня веду передачу под большим впечатлением от концерта фортепианного молодых исполнителей, который я посетила 7 июня, в воскресенье вечером. Это были все ученики известной очень преподавательницы, педагога фортепианной музыки Элины Росман. Поэтому она уже у нас была в гостях, я решила ее еще раз пригласить и поговорить о ребятах, которых я увидела. Вот я вам покажу это программка этого концерта. И очень интересно она называется «American Association for Development of the Gifted and Talented». То есть мне заинтересовала эта очень тема «Одаренные дети и таланты». И вот Елена, у меня такое впечатление, у нее большой талант распознавать таланты. И поэтому я хочу с ней поговорить. Я видела разных детей из бывших русскоязычных семей, и азиатских детей, и просто американских еврейских детей. Их всех объединяет любовь к музыке, совершенно поэтическое отношение к тем произведениям, которые я слышала. Меня потряс вообще уровень исполнения. Самой младшей девочки, которую я видела, было 5 лет, а старше было 20. Лена, спасибо большое, что вы присоединились к нам, и что вы нас вот проведете по вот этим исполнителям, которых я имела удовольствие видеть 7 числа. Спасибо огромное. Ну, мы начнем, наверное, с Сони Батуриной. Расскажите о Соне, пожалуйста.
1: Ну, Соня Батурина, она учится у меня почти 15 лет, занимается. Начала с 6 лет, с первой нотки. Очень способная девочка. И она на многих конкурсах побеждала. Сейчас она уже учится в НВЮ, на третьем курсе фортепианного факультета, у довольно известного педагога Эдуарда Сахалима. Он последний ученик Горовца, частный ученик Горовца. Закончил он Джулиард. Вот. Ну, я с ней продолжаю заниматься. Мы делаем творческие программы, концерты. Я ее готовлю к фестивалям, готовлю к конкурсам. Вот мы с ней едем в июле на фестиваль в Испании, очень большой. Она будет играть там сольный концерт. Это огромный фестиваль. И ей единственное дали открыть этот фестиваль. Она будет играть с очень известным виолончелистом, учеником Ростроповича Александром Осокиным. Это бывший концертмейстер, виолончелист виртуозов Москвы, живет сейчас уже профессор в Мадриде. Ну вот это Соня. Почему я попросила ее сыграть в начале? Я вам скажу, потому что я хотела создать атмосферу этого концерта. Мои маленькие дети, с которыми я начинаю заниматься с первого урока, я им ставлю знакомую музыку, и они начинают под нее двигаться. Я их прошу, там танцуем, мы там играем в мячики всякие. Ну, я вижу, как они реагируют, и они эту музыку знают. Поскольку они знают эту музыку, так я решила создать атмосферу хорошую для этих маленьких, пятилетних, шестилетних, и, так сказать, ну и для взрослых. Там были одни бабушка с дедушкой, известный французский там, хирург, он приехал сюда специально на концерт своей пятилетней девочки. Но он уж, конечно, знает эту песню. Вот я вам рассказала про Соню Батурину. Она еще сама сочиняет песни, она выпустила альбом. Вот сейчас, надеюсь, увидим его в июле. Но вообще-то она... Я ее воспитываю как пианистку, концертный такой исполнитель. Ну, посмотрим, что вырастет, что дальше будет. Она уже была в Японии со мной, в общем. Мы много-много объездили с ней вместе.
0: Но она пела у вас в концерте? Я потрясена была.
1: Да, она пела, потому что она поет с детства, она вообще с детства поет. Она даже где-то интервью там дала, что она в машине ехала и пела там про пирожки, которые она кушала вкусные, про мороженое, и то, что она вокруг видела. Она поет всегда. Я ее поправляю, как она поет. Я не ставлю голос, но я знаю, как вообще-то надо петь, и я аккомпанировала очень много сама, в общем-то, певцам, и я ей помогаю в этом, мы подбираем песни, и всегда я включаю в концерт, ее фортепиано концерт, я включаю на бис ее какое-нибудь исполнение, шансона, то, что я люблю, я не понимаю вот эти такие современные песни, там, я не знаю, рап или как он там называется. А вот то, что шансоны, то, что вот Лиграна в данном случае она будет петь, у нее хороший голос, вы знаете, она поет и в джазе, в университете, там, в всяких группах и капелла. Ну вот это я вам скажу, это ее как бы хобби, хотя учится она профессионально на фортепиано факультете. Я все поддерживаю, я у всех детей все поддерживаю. Если у них проявляется талант хоть где-то в чем-то, я это поддерживаю, если я к этому делу могу пристегнуть музыку, а музыку можно всегда куда угодно подключить, потому что музыка – это наша жизнь, это она, она откуда появилась, как мы чувствуем, что мы видим, что мы переживаем. Ну и разные культуры, они в одном, вот в таком варе.
0: Ну, давайте сказала, послушаем Соню.
1: Да, как она поет, аккомпанирует сама себе.
0: Да, это очень...
1: настроение. Я сказала, расслабьтесь. И сейчас я говорю вашим зрителям, расслабьтесь, устраивайтесь поудобнее, получите удовольствие, я надеюсь.

0: Ну, просто изумительно. Просто изумительная девочка, безусловно, но просто одухотворенная, талантливая. И как вы это делаете, Лена? Как вы определяете таланты? Как вы находите их?
1: Вы знаете, я вот тут в Америке, например, я их так особо никак не нахожу. Они сами приходят, как, наверное, радио, это как называется, ну, сарафанное радио. Я определяю так, ну, приходит мама с ребенком. Я смотрю на маму, смотрю на ребенка. Первое – это глаза, лицо. Это сразу о многом говорит. И спрошу его, тебе нравится музыка? Вот хочешь, подойди к моему роялю. У меня два рояля. Вот сыграй что-нибудь вот так вот пальчиком. А вот эти мелодии сыграют, повтори вот эти две нотки, а похлопай вот так. А вот, слушай, вот такая вот песенка есть, вот такой, давай потанцуем вот с тобой вместе, вот какую-нибудь мелодию, сыграю просто. И вижу, у ребенка есть реакция, нет реакции. Иногда дети же стесняются, может быть, у него есть талант, но он стесняется, первый раз увидел, вот такая. Но у меня много игрушек дома тут всяких. Я говорю, вот у нас так много зверей тут, я тебя сейчас познакомлю. Вот знакомлю с игрушками, и мы играем с игрушками. Вот я смотрю, и если привели его не как к тебе, как бы визитеру, потому что, ну, я все-таки педагог довольно высокого ранга, и они привели, и заинтересованы, я вижу этих родителей, что они потом приходят на урок, они сидят, а некоторые просто оставляют детей и уходят. Это неправильно, потому что из этого ребенка навряд ли что-либо выйдет, даже если он очень суперодаренный. Он может быть талантливый, воспринимает, но ему надо, чтобы его кто-то оценил, кто-то ему помог, участвовал в его вот этих занятиях. Вот это я на первый раз, на первую встречу определяю, ну, чтобы у нас было хорошее настроение, чтобы мы подружились. В течение месяца я могу уже определить, какие данные, ну, как он быстро реагирует, будет ли у него моторика, есть ли моторика медленно. Есть дети, которые медленно учат, эти дети, я таких тоже учу, они потом развиваются. Но если при помощи бабушек, дедушек, родителей, которые дома за этим каким-то образом следят. Но, вы знаете, ребенок себя со временем проявляет. И проявляет себя или просто ему музыка нравится, или ему просто нравится повторять за тобой, и не нравится учить. Я уже вижу, кому не нравится учить ноты, считать, это довольно скучное занятие. Но я из этого стараюсь сделать какую-то игру. Ну, вот так вот я определяю. Потом со временем я вижу, как они у меня... Я делаю концерты, 4 раза в году я делаю концерты, стараюсь сделать в хорошем зале. И вижу, как они себя ведут на сцене. Им нравится кланяться, им нравится быть... Ну, знаете, лидером каким-то, а некоторым не нравится. Вот тем, кому не нравится, я им говорю, ты не выступай, не обязательно в следующий раз, потому что в следующий раз им уже нравится. Очень многим нравится. Знаете, выйти перед публикой – это первые задатки лидерства. Но в музыкальном смысле, как они научатся, я всегда в первой же пьесе, какую бы пьеску они ни играли, я учу классическим темам из, ну, известных прошлых композиторов, потому что без прошлого у нас не будет ни будущего, ни настоящего вообще. Я даю им бетховенские темы, там, Моцарта, еще какие-то, рассказывают всякие им там истории, и только мотивчики всякие играют, они за мной повторяют. И я вижу, они это делают с душой, им интересны всякие истории. Вот одна девочка, мне говорила, сегодня вы ее услышите, она говорит, мне нравится у вас на уроках, вы мне все рассказываете про биографии композиторов, и истории, какие в этих произведениях. Мне это так нравится. Я им часто говорю, почитай книги. Но они не читают книги сейчас. Вы же знаете, они все на компьютерах. Поэтому сколько я могу им информации, так сказать, засунуть, я им это делаю. Они потом рассказывают и передают это в музыке. Это помогает в технике. Это самое главное, конечно, руки поставить. Руки – это такая вообще, знаете, проблема. Еще я хочу сказать, не учите, ребята, детей на кибордах. Там нету вибрации, там нету звука, акустики нет. Но многие считают, что это одно и то же. И у меня есть даже такая ученица, которая учится на кибордах. Но вот вы знаете, вот так вот я это определяю. Через концерт я потом вижу, как они себя проявляют. И они на конкурсах любят участвовать, они в школе играют талант-шоу. Вот это вместе, я уже вижу, что ему интересно, что ей интересно. Они мне рассказывают всякие истории, я им, они там сочиняют по ходу действия. Я еще веду гармонию соседу, кто хочет. И они тоже на это реагируют, потому что гармония – это можно подобрать любую песенку. А это интереснее, чем по нотам сидеть, пока ты это выучишь, ну, ты все тут подобрал. И несколько гармоний, они уже могут себя импровизационно чувствовать свободными композиторами. Ну вот, я не знаю, ответила ли я вам на ваш вопрос вот так.
0: Ну, вообще хочу сказать, что я вот наблюдала, как вы общаетесь с детьми этими, с родителями их. Вы, конечно, гениальный педагог. У вас потрясающая связь с ними. Вы получаете удовольствие, и они получают удовольствие. Вот это самое главное. И такое впечатление, знаете, мы с вами много говорили, такое впечатление, что это все просто потрясающе гениальные дети. Я не специалист в этом, меня потрясло, как они чувствуют музыку. Как они по-взрослому, совсем маленькие даже, чувствуют музыку. Вот, и как вы их как бы открываете для нас всех? Вот расскажите вот этом мальчике японском.
1: Ну вот про японского мальчика я вам расскажу.
0: Расскажите, пожалуйста, очень интересная история.
1: Ну вот я преподавала несколько лет подряд, я ездила в Японию, и последний раз была вот в прошлом году весной, когда уже у нас был большой фестиваль, мы уже отмечали юбилей нашей компании, и у меня 4 моих студента победили. Вы знаете, у меня есть, ну как вам сказать, много рекомендаций от ведущих профессоров, ну таких супер профессоров мирового уровня, что у меня есть, ну, талант, мне как-то неудобно потом говорить, определять таланты, и они слушали моих учеников, они знают меня еще по Московской консерватории, они сказали, говорят, что у меня есть талант не просто определять таланта, а ну, шлифовать их, открывать и делать вот из тех, кто дает потенциал в этом обучении. У меня есть система, я никого одинаково не учу, потому что каждый ребенок разный, знаете, и родители разные, дети разные. Я делаю каждому свой индивидуальный подход. И я их довожу до сцены. Кого до такой сцены, вот как вы слышали, это было вот воскресенье, сказал Зелли, в Карнеги-Холл мы проводим конкурсы в нашей компании, и они туда проходят. Финисма – это общенациональное. Но вот Лев Николаевич Наумов – это один из самых ведущих профессоров вообще 20-21 века. Вот он взял моего ученика Диму Зорина, который учился у меня 10 лет, он взял его к себе в класс, он у него закончил консерваторию, аспирантуру. Он был в восторге. С первого урока он послушал его, когда я только привезла его из Алматы ему показать, он сказал: «Ой, я его беру, он уже у меня». Я говорю: «Так вы же еще не в жюри». «Ну, если жюри пропустит, значит, он его себе взял». Это еще не значит, что везде возьмут. Вы знаете, есть везде свои есть какие-то закоулки, очень много, вы знаете, талантливых не принимают куда-то. Но у меня, к счастью, вот было... как честь такая видеть, как мои ученики поступили в Роял-Академию. Вот. Ну, в Джулерскую, разумеется. Ну, вот в НВРЮ, в Чикаго университет, на фортепианный факультет, в Харвард, там есть школа консерватория, туда поступали мои студенты. Ну, вот это, знаете, я вижу такой результат, и я их хочу поддерживать. Но поскольку у меня организация, я вот этого мальчика японского, я поехала в Японию по приглашению на мастер-классы. Там были от маленького возраста до колледжа мастер-дегри.
0: Подождите минуточку, как давно это было? Как давно вы?
1: Ну,
0: вот?
1: Это, знаете, несколько лет тому назад. Ну,
0: так сколько ему лет было?
1: Ой, он маленький, 6 лет. Но я услышала, мне интересны были дети, кто, знаете, кто играет перед конкурсом. Там же конкурсов куча проводит. А моя вайс-президент, она моя бывшая ученица, вообще-то, в принципе, недалеко от моего возраста. Она мне везде возила, поскольку она там живет, она до этого жила в Америке, тут по бизнесу с мужем была, и брала у меня уроки. И она мне привезла на этот конкурс. Я увидела этого мальчика, но видно было, что он очень одаренный, и родители такие заинтересованные. Я тут же пригласила в Карнеги-Холл его играть. Парень катался на перилах в Карнеги-Холл, мы его поймать не могли. Я все время боялась, что меня там арестуют, потому что я за ним угнаться нигде не могла. Вот ну, такое сосредоточение игры, когда вот играет. И у него очень хороший педагог был, очень хороший. Я встретилась с этим педагогом, сейчас забыла фамилию. Она прекрасно ему руки поставила. Ну, очевидно, он играл с 3 лет, очевидно, с 3 лет. Мозги варят. Быстро-быстро его. Моторика потрясающая, музыкальный. Такой, знаете, энергичный. Энергетика – это очень важно, знаете, для детей, вообще для людей. Я считаю, вообще не энергетика важна. Энергетика дает жизнь. Есть такие люди. Вот я его так нашла и привезла сюда. Я с ним позанималась, дала там ему мастер-класс. Ничего я там особенно не улучшила. Просто, может быть, сделала кульминационные какие-то моменты. Вот то, что он играет первую пьесу, это называется Пак, это грига, пьеса, это как же это, кобальт. Кобальт тоже не английское, не русское слово. Это знаете, дух, такой как бы домовой, вот вроде бы. Или еще, знаете, они живут в шахтах. Это такие, как бы они ящерицы или там, я не знаю, на двух ногах они ходят. Очень шкодливые. Они не сильные сами по себе, но что очень шкодливые и энергичные. Но вместе они составляют большую силу. Они могут делать всякие там, ну... Я не знаю, для бабушек, для дедушек они там шерсть путают, там они, в общем, это кобальт. Вот он играет первую песку кобальт. Вторую он играет вальс Шопена, минутка. Такой трудный вальс, это вообще, не знаю, у многих взрослых ребят, да вообще вот, профессионалов, которые Джулер закончили, знаете, там закончили аспирантуру, не бегают так пальцы. Я показала это Марте Аргери в очень скором времени. Показала видео, она восторгалась, она была в восторге. Я показала Марте Аргери, Женя Кисину, причем Марте показала после ее концерта. Марта сказала, ой, потрясающе, Женя, как тебе это нравится? Она тоже Женю спросила. Ну, вот такой парень. Но видно было, что у него столько энергетики. Вы не знаете, этот парень занимался долго музыкой, все равно такая, энергия, надо было куда-то деть. Он сейчас знаменитый футболист, я вам скажу. Вот он футболист.
0: Ну вот давайте послушаем, значит, ему там в этой записи 6 лет.
1: Да.
0: Посмотрите, посмотрите на этого ребенка, посмотрите, о чем речь.
1: Да, пожалуйста.

0: и очень трудно. Вы знаете, кого-то просить, кого-то... Вот мы с вами случайно познакомились, я очень счастлива, что вот, ну, на русском телевидении много там увидят людей. Я даже в Карнеги-Холл встретила одну свою коллегу, она закончила Гнесинский институт, и она сказала... О, Марина Гринберг, она говорит, ой, я слушала передачу. Я говорю, какую? Мы на концерте Жени Кисина встретились недавно. Она говорит, я слушала по радио и по телевидению, наверное, была очень интересно. Я говорю, это было так спонтанно, в общем-то, не совсем еще, ну, как-то мы не подготовили эту передачу. Она говорит, нет, очень интересно, я еще жду. В общем, и вдруг встретила еще одну знакомую, тоже музыкант, у нее дочка учится, закончила Джульярд. Она тоже увидела передачу, говорит, такие интересные факты, а я говорила спонтанно, ну, как и сегодня я, собственно, я не пишу свои тексты. Но вот я хочу сказать, тогда этих детей знают, и педагогов знают. Поэтому я пригласила на наш концерт, и я всегда приглашаю кого-нибудь педагога, кто любит музыку, кто умеет работать с руками, кто готовит более высоким ценам, а кто просто очень хорошо обучает. Ну, просто, ну, как любое образование, вы знаете, делает это профессионально. Я приглашаю в этом концерте, и вы видели, там был Майкл Томополос, он любит это дело, он закончил Джульярд, и у него он показал трех маленьких детей, 6, 8, 9 лет. Очень талантливый, один мальчик очень одаренный, девочка тоже не такая, с необычными данными, очень хорошая девочка, 9-летняя, с хорошими руками, технически все так основано. Вот я довольна, что наша публика их видела. А вот теперь вот они будут знать, у вас на телевидении. И вот так вот потихоньку. Ну, нужен такой нетворк, вы знаете, это сложно. Сегодня реклама и вот это продвижение сложная такая штуковина. Ну вот, ну, я вот это хотела сказать. Хорошо, что этого Кая увидели. Я постараюсь переслать, если он войдет, вот так сказать, в эту передачу полностью. Я пошлю это в Японию, покажу вашу программу. Ну, своей вайс-президенту, она, может, где-то кому-то тоже там покажет.
1: Вот вы хотели сказать о Фионе Ян.
0: Да,
1: Фиона вот Ян – это ваша ученица. Она чуть-чуть старше.
0: Вот этот парень, мальчишка этот, Агата, ему 6 лет, он уже так играет, он уже 2 года занимался. А Фиона только в его возрасте пришла ко мне с первой нотки. Вот с первой пришла девочка. И она, я увидела, что она очень способна. Мало говорит, но родители, мама сидела здесь, старшая сестра, намного старше ее, потому что которая университет закончила. Они сидели, слушали. Я с ней начала заниматься. Они жили в Чайна-тауне. И я видела, что они... Все-таки я живу в Вестчестере, это великоватая Чайна-тауна. И они... Через месяц уже было видно, что эта девочка быстро схватывает. У нее моментально работает вот это воображение. У нее есть восприятие вот природы, вот то, что она за окном видит. Она уже в маленькой мелодии пыталась это передать. Я видела, что с руками она хорошо начинает работать. И родители переехали сюда. Они купили дом в Вестчестере. Вот. Не так уж близко от меня, но недалеко. И вы знаете, она из очень хорошей семьи, из очень образованной семьи, но не музыкантов. И она все запоминает, она все классно понимает. Она занимается сейчас уже, ну, 2 раза в неделю, по 2 часа она берет. У нее трудная, труднющая программа. Но вот видите, она начала в 6 лет, когда тот парень уже играл классную программу. А сейчас вот вы услышите, как она сейчас играет. Ей 12 лет исполнилось. Она уже победила на конкурсе в Италии, первое место взяла. Она была в Испании со мной на фестивале. Она в Карнеги-Холл играла, несколько раз побеждала. И у нее есть сольная большая сейчас программа. Вот мне бы хотелось, чтобы эту девочку тоже слышали, услышали как-то. Вот она любит музыку, она много занимается еще и плаванием, и рисованием, там, балетом каким-то. Я не знаю, как она успевает, но она, очевидно, очень быстро учит. Знаете, есть дети, которые медленно учат, а она учит очень быстро. Поэтому она успевает 2 раза больше, а может и в 3. Ну вот послушайте, это 2 новых произведения. Она только недавно сыграла в Карнеги-Холл. Она играла очень трудно, скерцо Шопена, но это вообще с конкурса Шопена, в общем-то, из программы. Она сыграла в Карнеги-Холл, баллады играла. Сейчас она сыграла 2 новых произведения. Вот послушайте, что вот ваше мнение, я надеюсь, вам понравится. Это трудное произведение, это Бах-партита. Там очень много есть чего сказать. Там масса информации интеллектуальной и чувств. Ну, я надеюсь, вы это заметите.
1: Давайте послушаем Фиону.

0: Ну, я хочу сказать, что это выглядит, как будто это совершенно без усилий делается. Она действительно получает удовольствие.
1: Это правда, вы знаете, но это с усилиями занятия, это надо заниматься. Так должно быть, вообще не должно быть видно труда, знаете.
0: Но это тяжелый труд, это тяжелый труд. Мы не должны обманываться, и родители не должны обманываться. Это стоит...
1: Безусловно, но не каждому надо вдушать это. Вот, как, знаете, во многих китайских семьях, дело сейчас же много китайцев учатся музыке, все учатся, все вообще там. Особенно после вот как Ланг. Ланг, я, кстати, его нашла тогда, и мы помогли ему тут, в общем... появиться в Америке, в Кёртис-институте, вот он теперь звезда, и он играет там везде, у него есть Foundation, и вы знаете, он берет, он открыл Foundation, потому что он очень, как бы, мне кажется, скопировал нашу организацию помощи одаренным детям, и он сделал стипендию там для, у них очень большие спонсоры, огромные эти. Да, я помню, когда перед открытием он позвонил мне, его секретарь, попросили дать учеников, он делал, открывал организацию, учеников не было, конечно, никакого. И у меня они были, вот я ему дала. Я к чему хочу сказать, китайские родители очень хотят, чтобы дети были вперед и лидерами, и все, это очень обоснованно, есть на это логика какая-то. Но я считаю, что заставлять его так вот заниматься, они должны, это не совсем верно, надо следить за этим. Но вот Фиона в данном случае, я говорю о ней, она это довольно быстро выучила, эту партитуру, и она это делает с удовольствием. И она занимается с удовольствием, может быть, может заниматься дольше, и можно еще более полыш сделать, как это сказать, отшлифовать. Это все, это недавно она учит это произведение, это очень трудно. Недавно Марта Аргерик сыграла, это вот буквально... пару месяцев, несколько месяцев назад. Марти Аргерик уже будет 85, это вообще звезда мира. И вы знаете, эта партита показатель того, что она получает удовольствие от классической музыки. Она, ей есть что пропеть в этой музыке, что сказать. Там несколько голосов. Это глубокое интеллектуальное развитие. Но если вы получили удовольствие, я очень рада, мне приятно.
0: Ну, вообще говоря, у вас все ученики в равной степени талантливы или в разной степени? Есть люди, которые, в конце концов, просто будут любить музыку и не сделают это профессией? Или все, вы думаете, станут музыкантами профессионально?
1: Понятно, никаких даже бог с вами. Если из всего количества там... двое-трое будут музыкантами. Многие поступят на фортепианные факультеты, наверное, и будут совмещать. И я им советую, делайте два мейджора. Или делайте майнер, мюзик или музыку делайте мейджор, а майнер сделайте там, я не знаю, программиста, я не знаю, ну какие-то такие. У меня много детей закончили юридический факультет, что я никогда не представляла, можно заканчивать юридический факультет. И в Стэнфорде у меня один мальчик закончил, и одновременно фортепианный факультет до сих пор играет. А самым такой у меня одаренный был ученик, который в 15 лет поступил в Харвард, не закончил школу, еще осветил, не писал. А может, он в 15 написал, попробовал. Но его взяли, я его представила в Харвард. Я его представила в MIT одному, ну, по-моему, его номиновали Нобелевским лауреатом. Он интересовался как раз последнего девочки, которую вы сегодня услышали, Аими Кобаяши. Он увидел, услышал о ней. И вот я показала этого Ника. Вот Никси на сегодняшний день доктор наук. Он в 15 лет поступил в Харвард, в 19 закончил. С музыкой никогда не расставался. Играл и джаз, и классику, и по сей день играет. И сейчас он уже профессор MIT. Молодой парень, но ему 24 лет. Ну, доктор, понимаете? Почему я вам хочу сказать... Они не... сейчас в любой профессии быть профессионалом, а тем более пианистом, знаменитым, играть на сцене – очень нелегкая профессия, очень трудная профессия. Понимаете, это вы сами знаете по любой профессии. Очень трудно продвигаться, большая конкуренция. Но если ты хочешь, если у тебя есть желание такое, если у тебя есть страсть, вот это у нас конкурс называется «Passion of Music», я всегда рада помочь тем, чем я могу помочь. Но, конечно, без других людей мы это делать не можем. Спонсоры нужны, знаете. И я вот продвигала эту девочку, вот Эми Кобаяши, на своей, так сказать, шкуре это испытала. это очень много заинтересованных людей, но найти спонсорство, поддержку и очень убедить людей, показать им, чтобы они захотели вам помогать. Это очень и очень сложно. Это непростой процесс. Но у меня очень много было вот очень хороших связей. Вот нас случайно нашел Патрик Тибет. К сожалению, умерший сегодня. Уже его нет. Его жена-вдова продолжает с нами общаться. И вот он работал в Фигаро, директор многих консерваторий. Он, когда увидел нашу организацию, он стал нам звонить, он стал нам мне писать. И, в общем, он очень нас поддерживал. Он писал всем одаренным детям, он всех хотел поддерживать. Знаете, он замечательный музыкант. Он был первый музыкальный критик Горовца, будучи 17-летним мальчиком. Горовца и этого Артура Рубинштейна. Мы с ним встретились в Париже. Он меня назначил встречу. Он приехал в Вербье фестиваль, специально встретился с своими кавайешами. У него была страсть. Его жена пианистка. И сейчас у нас вот недавно, месяц назад, была уже его дочка, которая выросла тогда, приехала вместе с ним. Ей было лет 5-6. Вот мы были вместе в Вербье. Незабываемая встреча, незабываемое общение, понимаете? И в то время я уже эту Аиме Кобаяши, ей было 10 лет, продвинула в EMI. Там собираются все звезды, так сказать, музыкального бизнеса. И я сумела с ней сделать контракт с EMI. Мы выпустили ей CD. Поддерживал Патрик Тибет. Ее поддерживал вот этот изумительный музыкант, журналист, пианист. Ну, я вам не могу сказать, какие из этих детей куда-то пойдут. У меня не эта цель. У меня цель в том, чтобы они это безумно любили. И если они это хотят делать, они это будут делать. Но если будут тут родители присутствовать, будет вот публика присутствовать, вот будет ваше телевидение присутствовать, вот тоже. Вот почему бы нет? Вот я правда говорю, без комплиментов. Вот, по-моему, вот это все вместе, оно работает.
0: Вот поговорите с нами об Айроне Ма. Айрон Ма по-русски не говорит, мы переведем, что он сказал. Мы с ним говорили. И вот Айрон Ма, я его спросила, вот что для тебя музыка? И вообще, это только одно занятие, или ты занимаешься еще кое-чем? И я попросила его объяснить, что он думает о том произведении, которое он будет играть. Вот послушайте, что Айрон Ма нам сказал.
2: RTN with Vera Lakina, PhD in pedagogy and psychology.
0: Вот я задаю ему вопрос.
2: Dear Aaron Ma, congratulations on winning the festival.
0: Поздравляю тебя, он победил на фестивале.
2: We have a question for you. Do you truly love music, or are there other subjects you enjoy even more? What is the difference between them? Or do they perhaps have something in common?
3: I like music and I like sports.
0: Музыку и спорт любит.
3: I always find time to practice both music and sports. And if you don't practice, you won't be good at it. The difference between them, like sports, is more like moving around and music is more like...
0: Значит, спорт дает возможность like двигаться больше. А музыка – это музыка, он говорит.
3: I don't think they have any similarities.
0: Мне просто нравится.
2: We'd also love to know, does music help you in any way, or does it feel like just another school subject? What music will you?
3: Music helps me relax, and I think it sounds very good, and I just like to listen to it.
0: Музыка мне помогает расслабиться.
2: Be performing for us today, and could you tell us a little about the piece in a
0: Вот расскажи о произведении, которое ты будешь играть сегодня.
3: I'm going to play Fur Elise by Beethoven, and it's about a little boy who likes this little girl, and when he grows up, and he forgets about her, and then when he grows up, he thinks about her, and he wants to go find her. So he asks the neighbors, and the neighbors tell her. Him where she lives, and when he knocked on the door, there was no response, and so he got sad. So he started running back because he was too
0: Сейчас,
3: sad.
0: Подождите, скажу.
3: And he just ran back home, and then when he grew up, he became a very famous pianist. And then the same girl came back and said and wanted to meet him. But she thought she was super ugly now, so she didn't want to meet him again.
0: Это история он сказал об Элизе Бетховена, об одном мальчике, которому очень нравилась девочка, когда они были детьми, он подрос, он о ней забыл, а потом вспомнил. И стал думать о ней, захотел ее найти, и он расспросил соседей, постучал в ту же дверь, и никто ему не открыл. А потом эта девочка, уже взрослая, узнала, что он музыкантом стал, вот, и стал знаменитым, и хотела с ним встретиться, но постеснялась. И у Арона такое впечатление, что она постеснялась, потому что, может, она стала некрасивой, но он не уверен. Вот он сейчас сыграет вам Бетховена к Элизе.

0: Ну, я хочу сказать, у нас только 5 минут осталось. Я хочу сказать, что музыка – это международный язык. И вы это доказываете своей деятельностью, Елена. Потому что вы берете своих учеников на международные конкурсы. Вот Соня Батурина блестяще выступила в Японии. А японка Айми Кобаяши выступила в Москве. У нас только 5 минут осталось, мы не успеваем все вам показать, дорогие друзья, но я вам обещаю, что я приглашу Софью Батурину отдельно на отдельную передачу, наверное, в начале июля, потому что это очень интересно. Но вот у нас осталось мало времени, и, наверное, давайте покажем вам, как выступает Айми Кобаяши, японский ребенок, в Москве, и как встречают этого ребенка. Потрясающе совершенно. Давайте закруглимся и закончим. Что вы хотите сказать, Лена? Что должны думать об обучении музыке родители, бабушки, дедушки, об общей публике, учителя? Что вы думаете, мы недостаточно о чем говорим?
1: Мы говорим мало о том, как правильно находить педагогов. Это очень трудно, потому что найти правильного педагога – это очень-очень сложно, чтобы вашего ребенка очень правильно учили профессионально, но чтобы ему это было очень интересно. Вы знаете, не заставлять его, не делать из этого скуку. Ищите очень аккуратно, узнавайте, как ученики играют у этого педагога. Сами послушайте, своими глазами посмотрите. Если играет хорошо, 1, 2, 3, 4 хотя бы ученика, отдавайте, не отдавайте в руки, которые вы не знаете. Очень много социально проводят в руки. Хорошо, знаете, тарифик, фантастик. На самом деле дети потом бросают, никогда не играют, забивают этот трек как кровь, знаете, гвоздем. И никогда не подходят, потому что зажатые, потому что руки не поставлены, потому что им было неинтересно, их не мотивировали ничем, их нигде не похвалили, не поддержали. Их надо очень сильно поддерживать. И даже они делают маленькие успехи, вы должны это поддерживать. На пустом месте не хвалить, но именно за успехи. И если вы его видите своим другом, своего ученика, а не только своим учеником, и родители тоже, друзья, работайте в треугольнике, работайте вот в этом. Знаете,
0: о, это так важно. Это так очень важно.
1: Родители, учитель и ученик, будьте друзьями, помогайте друг другу, поддерживайте. И обязательно, ну, надо присутствовать на уроке. Не обязательно вам быть музыкантом, поучитесь чему-то. Хотя я советую некоторым родителям взять хотя бы несколько уроков музыки, чтобы основу какую-то узнать. Побывать на уроке, увидеть, что я стараюсь с этим ребенком сделать. Я стараюсь максимально, что можно, помочь, понимаете? И чтобы ему было весело, интересно, ну и серьезно в то же время. В это же время я присутствую при росте этого ребенка. Я вижу, что он делает успехи вот здесь или здесь. Он любит такую музыку или другую. У меня сейчас мальчик, который вот картинами заинтересовался. Я люблю картины художников. И он написал чудесную песню. Он играл ее на концерте.
0: В следующий раз обязательно поставим.
1: Эту чудесную песню написал мальчик, который для себя играет. Так же, как вот этот мальчик Ма. Это обычные дети, просто любящие музыку. И он будет писать теперь музыку к моей картине. Вот Король Лир, он сказал. Ему 10 лет он будет. Он уже читает Короля Лира. Я вам так сказала. Я была удивлена. У него уже мысли есть какие.
0: Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что время пролетело просто безумно интересно. Обязательно мы встретимся еще. И отдельно я встречусь с Софьей Батуриной. До свидания. Это было «Открой Америку с Верой». Будьте здоровы. Встретимся на следующей неделе.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
7: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
0: Дэвидсон радио. Радио. В Нью-Йорке 4 часа дня.
2: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти Британии оштрафовали Cambridge English, которые выступают организаторами экзамена для определения уровня владения английским языком, за неверные результаты. Ошибки при прохождении тестирования были обнаружены у 60 тысяч человек, которые сдавали тесты для получения виз и поступления в университеты. За это компания была оштрафована на 1 миллион 200 тысяч долларов. Позже неправильные результаты были исправлены. Cambridge English признала нарушение, заключила мировое соглашение, взяла на себя обязательства по предотвращению подобных ошибок в будущем и предприняла меры по минимизации воздействия на учащихся. Федеральный суд в штате Миссисипи применил санкции к юристам обеих сторон, защиты и обвинения по делу о нарушении контракта после того, как в судебных документах были обнаружены ошибки, вызванные использованием искусственного интеллекта. Судья окружного суда Северного округа Миссисипи Шерион Йок пришла к выводу, что адвокаты не проверили приведенные в документах юридические ссылки и нарушили требования процессуального законодательства, пишет Bloomberg. В результате суд отстранил всех четырех адвокатов от участия в разбирательстве, назначил денежные штрафы и направил копию решения в профессиональные адвокатские ассоциации. Кроме того, двум юристам было запрещено участвовать в новых делах этого суда в течение 2 лет. Еще в декабре суд потребовал объяснить причины использования недостоверных судебных прецедентов. На слушаниях в январе представители обеих сторон признали, что использовали искусственный интеллект при подготовки материалов и не проверили корректность найденных ссылок. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймерис Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде: в Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 75%, 92% по Фаренгейту, 34% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на волне 620 М, Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Приветствую, Паша, тебя! И желаю всем нашим радиослушателям просто хорошего настроения и победы в сегодняшнем нашем забеге. Сегодня у нас в качестве тех, кто поддерживает мои эфиры, есть несколько компаний, я о них расскажу сейчас чуть-чуть подробнее, после чего мы начнем регистрацию, откроемся, и, собственно, вы сможете попробовать свои силы в интеллектуальной борьбе. Вопросы интересные, некоторые даже я вам решил подсказать. Сегодня чуть-чуть, может быть, начну сегодня с агентства Welcome Care. Напомню о том, что это совершенно замечательное агентство. Это агентство на сегодняшний день одно из самых лучших в Нью-Йорке и проводит в ближайшие дни, а именно в это воскресенье, проводит ярмарку здоровья. Если кто еще не успел услышать эту замечательную новость, то услышьте: ярмарка здоровья, которая пройдет в это воскресенье. Это у нас получается на календаре 14 число с 12 до 2 часов дня, и вы можете на эту ярмарку попасть. Она будет проходить на 86-й. Все координаты и подробности я вам предоставлю чуть попозже. Вот. А пока напомню, что агентство Welcome Care работает, помогает людям по уходу на дому и приглашает еще и сотрудников. Сотрудников, которые могли бы помочь в этом непростом деле. Поэтому запишите номер телефона 718-232-4850. 718-232-4850. Позвоните по этому номеру, и вы сможете устроиться на работу. Если, конечно же, у вас есть сертификаты PCA и HHA. Если у вас нет такого сертификата, то вам, дорогие друзья, придется пройти бесплатное обучение, получить сертификат, и тогда уже вы сможете, приступить к работе. Это бесплатное образование, которое вы получите, поможет вам в обучении и даст вам возможность приступить к работе как можно быстрее. Напомню также, что компания агентства Welcome Care, это лицензированное агентство, оно уже 22 года, уже 23-й год на рынке Америки, говорит на всех языках, какие только вы можете себе представить, вот, и помогает людям, тем, кто нуждается в помощи. Итак, по поводу ярмарки. Лицензированное агентство по уходу на дому, более 22 лет успешной работы во всех районах Нью-Йорка, это агентство Welcome Care, проводит ярмарку здоровья в воскресенье 14 июня с 12 до 2 часов дня по адресу 2336, 86-я стрит в Бруклине. Транспорт, чтобы добраться, автобус B1, метро, D-Train. В программе «Что вас ждет?» встречи с представителями медицинских страховых планов. Сотрудники и администрация Welcome Care ответят на ваши вопросы. Новая информация о сервисах для пожилых и для детей с аутизмом в частности. Обратите внимание, это очень важная информация. Бесплатная консультация специалиста по медикейту. И еще будет проходить награждение тех сотрудников, тех home attendant, которые работают уже 10 и более лет, дорогими ценными подарками. Ну и вообще в целом будут подарки для тех, кто придет на эту ярмарку. Ведущий ярмарки Ари Каган, директор по связям с общественностью и прессой, приглашаются home attendant, желающие получить работу по уходу на дому. Все будут вам рады. 718-232-4850. 718-232-4850. Ну хорошо, давайте-ка тогда мы с вами перейдем к следующему объявлению. Я бы хотел вам напомнить, что есть возможность обратиться к удивительному доктору. Доктор, который занимается лечением боли на протяжении многих лет. И сегодня это уникальная возможность, потому что там, где не помогают другие доктора, возможно, надо обратиться к нашему. Я имею в виду доктора Михаила Рисмана, специалист по лечению боли. Доктор успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезни позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит, естественно, восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно и неинвазивно, то есть без уколов, и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армиях Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление и избавление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. 1199, Fidelis. И не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Да, Этна еще принимают, у кого Этна, те обратите на это внимание. И пока последнее, это сообщение касается центра Enriched Adult Daycare. Я хочу еще раз предупредить их, кто не знает, как он будет проводить жаркое лето, и кто хочет, ну, я не говорю, там, сэкономить деньги на электрических биллах, то есть не сидеть дома под кондиционером, а вести активный образ жизни среди интересных, веселых людей. При этом вы понимаете, что каждый день в центре проводятся и концерты, и приезжают различные артисты, и проводят танцевальные вечера, и поздравляют друг друга с днем рождения, и устраивают заплывы в бассейне, и имеется своя собственная баня, куда они ездят. В общем, и различные магазинные выезды, и выезды на природу. Ну, и скажем, вот однажды я был там в этом центре, и они рассказывали, как они ездили на экскурсию на своих автобусах. И я подумал, ну кто вдруг там соберется и отправится на экскурсию в одиночку куда-то. А здесь с центром вы объезжаете и знакомитесь с красотами города Нью-Йорка. В общем, Enriched Adult Daycare. Там, собственно, и в самом центре есть чем заниматься целый год, не выходя оттуда. 3 этажа. И свои, в центре есть свои тренажеры и свой мануальный, это не кабинет, это просто там целый этаж мануальной терапии. Ну, ладно, тут можно много говорить, я не знаю, лучше, конечно, приехать и посмотреть. Итак, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. Я вот сегодня слушал одну из наших программ на радио, услышал немножко об этих программах MLTC и NHTD. И, в частности, если MLTC программа не дает дома какие-то там льготы, связанные с питанием или с пособием на питание, то здесь вы все это питание получаете. Позвоните туда в центр, задайте эти вопросы. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще раз хочу напомнить, это особое внимание жителям Квинса. Меня многие спрашивали: Миша, а почему из Квинса не возят? Почему из Квинса не возят? Возят из Квинса. Из Квинса, Фараковый, возят из Фараковой. Пожалуйста, звоните, и вы будете иметь удовольствие. Напомню, сегодня мы также, как и обычно, разыгрываем призы от компании «Дозорцев и сыновья». Это прекрасный бальзам «Мустаг». Попробуйте, если вы не пробовали ни разу этот бальзам, то считайте, что вы ничего так и не пробовали. Я имею в виду из бальзамов. Возможно, вы любите другие напитки. Попробуйте этот, попробуйте наш. Возможно, он вам понравится и подойдет, как один из вкуснейших напитков. Ну, а я предлагаю вам, дорогие друзья, попробовать сейчас... Да что там пробовать-то? Зарегистрироваться на игру, и мы сейчас с вами будем по-настоящему сражаться, потому что вопросы интересны. Я в одном вопросе решил вам помочь. В одном вопросе. Вот. Хотя, честно говоря, не знаю, надо ли, потому что вы такие эрудиты, что, может быть, знаете ответы на все вопросы. Давайте начнем. Бальзам Устак от компании «Дозорцев и сыновья» в качестве призового фонда. Спасибо этой компании. Мы им очень и очень доверяем. А вам, дорогие друзья, я открываю регистрацию. Телефон 718-303-7570. Времени у нас впереди еще предостаточно. Давайте-ка попробуем осилить эти 12 вопросов. Они не такие уже сложные. Погода стоит жаркая, на улице делать почти нечего. Поэтому регистрируйтесь на игру и давайте будем с вами состязаться. Состязаться в знаниях. Я знаю, что некоторым, может быть, просто лень набирать номер, они все равно любят играть и будут играть, невзирая на то, что не дозвонились в эфир, будут звонить прямо на радио, и это тоже хорошо, я вас приветствую, всегда рад вас слышать. 718-303-7570, 718-303-7570, играйте. Время у нас еще есть. 718-303-7570. Я вижу, у нас, в принципе, количество игроков уже набрано. Регистрация длится 1.5 минуты, 90 секунд. Время еще есть 15 секунд. 718-303-7570. 303-7570. Игроков чуть больше, чем вчера, что приятно. Собственно, это стандартное наше приблизительное количество. Вот чуть больше, чуть меньше, но этого вполне достаточно. 131 игрок. Это уже, в принципе, приличная команда. Ага, еще добавилось пару человек. В результате у нас 134 игрока на старте первого вопроса. Давайте-ка начнем. Желаю вам всем удачи, желаю вам всем победы. Вопрос под номером 1. Книгу «Капитал» написал Маркс, Ленин, Троцкий.
1: Введите свой ответ.
0: Книгу «Капитал» написал Маркс, Ленин, Троцкий. Быстрее, быстрее. 15 секунд на раздумье. 2 секунды осталось. 0 секунд осталось. 3 игрока остались за бортом игры. Не ответили никак на этот вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, вам слово. Проверка связи.
2: Привет, Мишенька.
0: Ирочка, приветствую. Шаббат шалом.
2: Шаббат шалом. Мишенька, есть возможность читать «Капитал» Маркса, но нет потребности. Есть потребность иметь капитал, но нет возможности. И вот так идет, есть возможность, нет возможности. Так что вот я вам вот таким ответом попробовала отдать.
0: Я понял. Шутка хорошая, особенно в пятницу. Ну вот, мы знаем точно, что там вроде как будто бы 3 тома было, да, из которых 2 написал Маркс, а 3-й потом уже после его смерти собрали его бумаги и продолжили,
2: вот,
0: да?
2: Лучше бы этого не делали.
0: Спасибо. Спасибо. Ирочка, что вы нам подскажете? Здравствуйте.
3: «Капитал» написал папа Карла Маркс.
0: Папа Карла. Хорошо, спасибо, дорогие друзья. Вы абсолютно правы. Ответ правильный под номером 1. Я понимаю, что вопрос простой, что это проверка систем перед вылетом. Переходим к следующему вопросу. Второй вопрос. Эники-беники ели веники, вареники, или же они ничего не ели?
1: Введите свой ответ.
0: Эники-беники, они ели вареники? Веники, вареники или ничего не ели? Веники, вареники, ничего не ели. Быстрее, быстрее, быстрее. Эники-беники ели веники, вареники или ничего не ели? Опять пару человек осталось за бортом игры. Пару ошиблись, но это странно. Ну, как есть, так и есть. Пожалуйста, что вы скажете?
4: Да, эники-беники ели вареники.
0: Там еще и что же это такое?
4: Да. какой-то матрос в конце этих стихов.
0: Я понял. Спасибо, Эники, Беники, Ели, Вареники. Детская считалочка. Да, детская считалочка. Возможно, кто-то вспомнит сейчас свое детство. Этих считалочек было некоторое количество. Кто первый начинает? Была считалочка, на крыльце сидели царь, царевич, король, королевич. Еще целый ряд был детских считалочек. Эники, Беники — одна из них. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к третьему вопросу. Третий вопрос. Больше всего почтовых отделений в мире находится в Молдавии, в Швеции, в Индии.
1: Введите свой ответ.
0: Больше всего почтовых отделений в мире находится в Молдавии, в Швеции, в Индии. 4-3. Ну! Ну же. Пару человек остается за бортом игры, не успев выбрать ничего. Представляете, на каждом вопросе у нас кто-то не успевает ничего ответить. Ну, кого мы попросим? Давайте к вам обратимся. Здравствуйте.
5: Мишенька, в Индии.
0: В Индии? А почему, как вы думаете?
5: Потому что там много магазинов, мод, и вот на мой взгляд, я считаю, это в Индии.
0: Ну, вы правильно считаете. Я думаю, что, наверное, не магазины причиной тому, а количество людей, количество жителей в Индии. Вы представляете? Я не знаю, как вот сегодня на сегодня, но еще недавно я смотрел, они переплюнули по количеству Китай. То есть там что-то было 1 400 000 000 000 человек. Представляете? А тут кто-то у меня ответил: Швеция. Вы Швецию-то видели? Количество людей знаете? Даже если там на каждого из них по одному почтовому отделению выделить. Хорошо, давайте-ка посмотрим, что у меня написано в комментарии. Самое большое количество почтовых отделений в мире, в Индии, находится 152 792. Для сравнения, в США всего больше у нас, нет, ну как будет, в США у нас 38 тысяч, в США 38 тысяч, а в Индии 152 792. Ну, я не знаю, на какую дату эта информация, когда была эта перепись, может быть, уже больше, может, уже меньше. Хотя, конечно, наверное, работы для почтовых отделений во всем мире стало поменьше с тех пор, как появилась электронная почта и возможности передавать информацию вот так напрямик. Правильный ответ под номером 3. Переходим к следующему вопросу. В этом вопросе, честно говоря, я собирался вам помочь, потому что мне кажется, во-первых, что он четвертый, не все женщины, вероятно, знают ответ на этот вопрос. Если женщины присутствуют у меня в команде,

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Индии мужчина подключил свой фитнес-браслет к рабочему календарю, чтобы выяснить, кто из коллег вызывает у него больше всего стресса. Мужчина настроил браслет так, чтобы была возможность рассчитать частоту пульса в минуту и проанализировал данные, соотнеся совпадающие показатели со звонками и встречами с конкретными людьми. После чего он составил таблицу, в которой наглядно видно, кто больше всех заставляет его переживать. Один из пользователей написал, что эту разработку можно было бы монетизировать и получать неплохую прибыль. В Восточной Австралии на продажу выставили один из самых маленьких городов – Кулладе – за 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. Несмотря на его размер, в нем очень хорошо развита инфраструктура. Есть паб, мотель и ресторан с оценкой 4 звезды. Население города составляет 2 человека – Кэрол Яроу и Джо Корнелл. Они купили дом в 23-м году, надеясь за 3 года вдохнуть новую жизнь в местность. Сейчас же Яроу планирует выйти на пенсию, а Корнелл переехать. Новому владельцу достанется не только благоприятные бонусы, но и труднозатратные задачи. Он, по сути, будет исполнять роль мэра города. Необходимо будет выполнять обязанности почтальона, трактирщика, владельца магазина, администратора мотеля и повара. Раньше Кулладе был оживленным железнодорожным узлом, в котором проживали около 300 человек. Там даже были собственная школа, мясная лавка и полицейский участок. И после того, как в 1967 году прекратилось пассажирское сообщение, люди стали покидать город.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Эрудит». Мы с вами стоим на четвертом вопросе. И, значит, давайте-ка будет четвертый вопрос. Так. Вопрос такой. Не торопитесь отвечать. Я сказал, подскажу, значит, подскажу. Ford T, модель T. Ford модель T выпускался черного цвета, черного и красного цвета, черного и белого цвета.
3: Введите свой ответ.
2: Ford T классика выпускался только черного цвета, черного и красного цвета, черного и белого цвета. Ну, те, кто знает, отвечают. Да, первое надо было отвечать. Ответили? Не все. Ответ под номером один был. Кто нам поможет? Пожалуйста, вам.
4: Да, Миша, здравствуйте. Зря вы, конечно, помогали. По-моему, это всем известно, что вот эта классика была именно черного цвета. Я хотел про Карла Маркса пару слов сказать. Вы знаете, Миша, в чем разница между Карлом Марксом и Кларой Марковной? Карл Маркс был экономистом, а Клара Марковна – старший экономист. Спасибо, Миша.
2: Я понял. Спасибо, Илья. Друзья мои дорогие, есть предложение. У меня тут чуть-чуть немножко глюкануло, и часть людей не ответили, часть людей разбросали свои ответы по всем трем версиям. Я хотел бы перезапустить эту же игру, вот эту же самую, поэтому мы первые четыре вопроса пройдем быстро и дальше двинемся вместе. Я делаю стоп игре и прошу вас еще раз набрать номер. Я остановил игру и прошу вас еще раз набрать номер, который вы все знаете. Зарегистрироваться на игру еще раз. Даже те, кто вылетели, кстати, могут тоже это сделать, уже начать с четвертого вопроса. 718-303-7570, 303-7570, регистрация проведена.

0: идет у нас достаточно быстро. Попробуем это сделать еще раз. Первый раз такая история. Вот. Ну, что ж, так бывает, что-то глюкануло. Но я бы не хотел, чтобы те игроки, которые сегодня способны добраться до 12-го вопроса, вдруг случайно вылетели на 4-м. Поэтому мы пройдем этот путь еще раз. Знаете, как бывает в спорте иногда. Первая попытка, вторая попытка, третья попытка. 718-303-7570, 303-7570, 303-7570. Даже те, кто не успевали ответить на эти вопросы, которые я задавал, вы теперь знаете правильные ответы. Давайте-ка наберите этот номер. 718-303-7570. Я дам еще 5 секунд регистрации. Регистрация будет получаться одну минуту, в отличие от прежней стандартной версии регистрации. Окей, 133 игрока уже есть. Давайте будем начинать. Будем начинать. Первый вопрос был: книгу «Капитал» написал Маркс, Ленин или же Троцкий?
1: Введите свой ответ.
0: Ответ под номером 1. Последний вариант, как я и говорил, собирали и дописывали группой товарищей. Остался один игрок за бортом, один ответил Ленин. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Второй вопрос был, внимание, эники-беники ели, веники-вареники или же ничего не ели. Понятно, что это вареники.
1: Введите свой ответ.
0: Молодцы, все справились. Переходим к третьему вопросу. Больше всего почтовых отделений: Молдавия, Швеция, Индия.
1: Введите свой ответ.
0: Пропустить сразу нельзя. 4 вопроса. Поскольку так работает программа и система, я об этом говорил нашим радиослушателям, я не могу ни вопросы ускорить или продвинуть вперед, не могу никого принять в игру или кого-то удалить специально из игры. Все делает компьютер, поэтому нам приходится проходить. Я не могу начать с 4-го или с 5-го вопроса, приношу извинения, поэтому нам приходится пройти это еще раз. О Индии мы уже поговорили, мы переходим к вопросу по поводу Форда. Ford T выпускался только черного цвета. Это ответ под номером 1.
1: Введите свой ответ.
0: Эту подсказку я обещал дамам нашим. Несколько слов скажу об этой удивительной машинке, поскольку она реально красива. Ford Model T, также известный как «Жестяная Лиза», автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Компани с 1908 по 1927 годы, был первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями. Генри Форд, по мнению многих, посадил Америку на колеса, сделав новый легковой автомобиль сравнительно доступную для американца среднего класса. Это стало возможным благодаря таким нововведениям, как применение конвейера вместо индивидуальной ручной сборки и разумного, не в ущерб качеству, упрощения конструкции автомобиля, что позволило снизить себестоимость первый экземпляр модель T, построен 27 сентября 1908 года на заводе Пикет в Детройте, штат Мичиган. Ну и хотел бы по поводу цвета ж добавить, это же был основной вопрос, да? За все время производства было выпущено 15 миллионов 700 тысяч 3 автомобиля Ford модели T, все они были черного цвета. Сам Форд говорил, что он может произвести автомобиль любого цвета, если этот цвет черный. И если бы вы мне задали вопрос, Миша, а есть ли возможность прямо вот сейчас приобрести Ford, то я бы вам сказал, что да, модель 1926 года Ford стоит 500 тысяч пробег 500 тысяч всего. Стоит 9 900 долларов. А модель 1924 года, модель T, значит, 13 500 юзит. One mile, одна миля, то есть практически у кого-то он новый стоит. А 31-го модель, оно это A. Ну вот, 10 тысяч на eBay продается за 13 500. Красавцы, просто красавцы, черные такие с этими колесами удивительными. Вы бы, если бы увидели эту модель, те, кто не знают, о чем идет речь, вам бы это понравилось. Ну хорошо, давайте побежим по-быстрому дальше. Переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Эта немецкая земля считается одним из мировых центров по производству пива. Вестфалия, Тюрингия, Бавария.
1: Введите свой ответ.
0: Немецкая земля считается одним из мировых центров по производству пива. Вестфалия, Тюрингия, Бавария. Конечно, и никто не ошибся. В августе 1910 года новый начальник управления Баварских железных дорог издал приказ, запрещающий машинистам и кочегарам покупать пиво во время остановок на станциях. Машинисты и кочегары были страшно недовольны. Баварцы вообще не понимали, как можно обходиться без пива, а члены поездных бригад заявили, что при их тяжелом труде нельзя не промочить горло пивцом. После этого начались их трудная, но нервная борьба с начальником управления. Да, водители паровоза говорили, пиво им нельзя пить во время работы. Прикольная система. Хорошо, двигаемся дальше. Шестой вопрос. По-моему, у нас еще никогда на шестом вопросе не было так много игроков. В средние века лучшие толедские, то есть толедские шпаги продавали только по разрешению королевского двора, согнутыми в кольцо, затупленными на всякий случай.
1: Введите свой ответ.
0: В средние века лучшие толедские шпаги продавали только по разрешению королевского двора, согнутыми в кольцо, затупленными на всякий случай. Быстрее. Время летит быстро. Кто не успеет ответить, тот вылетит из игры. Есть пару человек, которые не успели ответить. Ответы ваши разделились на все три предлагаемых мной варианта, а правильный всего только один. Кто-то готов подсказать в эфире нам правильный ответ и, возможно, свое собственное мнение по этому поводу? Есть кто-то? Да, да, пожалуйста. Ну, давайте вас спросим. Здравствуйте.
2: Их соединяли в круг для того, чтобы показать, что это качественная сталь.
0: Понятно. Принята ваша версия, то есть согнутыми в кольцо имеется в виду. Давайте проверим. Подсказчиков больше нет. Значит, версия принимается. Это версия, внимание, в средние века лучшие в мире шпаги делались в Толедо. Они отличались непревзойденной гибкостью и прочностью. Чтобы продемонстрировать это, их продавали согнутыми в кольцо. Это и есть правильный ответ. Ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. На шестом вопросе немножко поредели наши участники сегодняшнего забега. Итак, хорошо, давайте-ка тогда посмотрим, что у нас дальше. Седьмой вопрос. Ататюрк. Ататюрк – это имя, фамилия, звание.
1: Введите свой ответ.
0: Ататюрк – это имя, фамилия, звание. Время закончилось. Ответы есть. Так, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Миша. Ну, если это отец турков, то это звание, наверное. Как я отец семейства звание.
0: Я понял. Хорошо. Вы что скажете?
3: Соглашусь со старейшиной. Ата – это старший, а тюрк – это тюрков. В общем, отец турков, да.
0: Отец тюрков. Ну и еще одна версия.
3: Кемаль Ататюрк.
0: Да, алло.
3: Последний президент. Кемаль Ататюрк.
0: Говорите. не понял, что человек про президента говорит. У нас совсем другая передача. Возможно, вы ошиблись номером. Ататюрк – это имя, фамилия или звание? Вот был вопрос. Звание Ататюрк было присвоено основателю Турецкой республики Кемалю и означает «отец народа». Что ж, вы абсолютно правы. Действительно, звание. Ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Восьмой вопрос. Пьер, вот вопрос вам. Первый в мире закон об авторском праве появился в США, в Англии, в России.
1: Введите свой ответ.
0: Первый в мире закон об авторском праве появился в США, в Англии или же в России? Есть правильные ответы. Хорошо очень. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Я думаю, что в Англии, потому что промышленность начала развиваться именно в средние века.
0: Оттуда. Понял, что вы скажете. Здравствуйте.
4: Ну, я скажу, что в России, возможно, до сих пор нет этого закона. А Америка – это недавняя страна. Стало быть, в Англии.
0: Стало быть, Англия. Хорошие комментарии все с... и с чувством юмора, и со знанием. 10 апреля 1710 года в Англии вступил в силу статут королевы Анны. Первый в истории закон об авторском праве. Этот закон, принятый британским парламентом, защищал авторов книг, карт и чертежей, которые обладали правами на свое творение на протяжении 14 лет. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Девятый вопрос. Одной из самых курьезных аварий начала века в США было столкновение. Еще раз. Одной из самых курьезных аварий начала века в США было столкновение поезда с самолетом, подлодки с танком, поезда с пароходом.
1: Введите свой ответ.
0: Одной из самых курьезных аварий начала века в США было столкновение поезда с самолетом, подлодки с танком, поезда с пароходом. Так, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Я где-то читал, Миша, что это было столкновение поезда с пароходом. Момент прохода парохода под мостом, этот мост рухнул, и поезд оказался на пароходе. Спасибо.
0: Илья, хорошо. Ну, ладно, я уже ушел, но а сейчас, наверное, с самолетом с машиной, да. Вот. Ну, хорошо, да. Поезд с пароходом, но история была другой. История была другой, но ответ правильный. В октябре 1913 года на железнодорожной линии в штате Огайо, США, произошло столкновение поезда с пароходом. Озеро Огайо вышло из берегов, и железнодорожный путь оказался под метровым слоем воды. Тем не менее, машинист одного из поездов решил провести поезд по залитому пути, прицепив к составу паровоз с очень высокой топкой. Он повел поезд примерно на середине залитого участка пути. В состав ударил плывущий с большой скоростью пароход озерной компании и врезался носом в вагоны. К счастью, ход поезда был тихий, и это позволило избежать ужасной катастрофы. Правильный ответ у нас под номером 3. И, дорогие друзья, мы с вами прервемся на одну короткую рекламу. Оставайтесь на нашей волне. Сразу после рекламы мы будем заканчивать игру.
6: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
9: География за пятый класс. Биология за десятый. И занимательная физика для самых маленьких.
10: Ну, кому это нужно?
11: Михаилу Братславскому.
9: В программе «Эрудит».
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Мы продолжаем программу. Я бы хотел напомнить пару номеров телефонов, по которым вы можете обратиться и получить что-то особенное. Ну, именно так, собственно, работает реклама. Дозваниваешься, получаешь что-то особенное. Во-первых, я бы вам напомнил о том, что в эти выходные, в это воскресенье, вы можете попасть на ярмарку. Ярмарка серьезная. Это ярмарка здоровья, серьезная возможность для тех, кто хотел бы, во-первых, получить работу, или для тех, кто хотел бы, наверное, получить возможность ухода на дому. Все, что вам необходимо сделать, это позвонить по телефону 718-232-4850 и узнать, где, когда, что и как туда добраться. Я об этом уже сегодня рассказывал. На всякий случай, еще раз, 718-232-4850. Если у вас... Если вы испытываете боль, то зря вы терпите. Вам необходимо позвонить доктору Михаилу Рисману. Телефон 718-769-7191. И уверяю вас, вам станет легче. 718-769-7191. Доброе слово, как говорится, оно и кошке приятно. Ну и, ребята, не откладывайте в долгий ящик. Это... не бесконечный центр, даже если он самый большой в Нью-Йорке. Трехэтажный центр. Enriched Adult Daycare. Телефон 718-928-7373. Ну, если выбирать, где и с кем провести лето, то я бы вам порекомендовал именно там. Квинс, обратите внимание. Бруклин, обратите внимание. Фараковый, просто запишите этот номер. 718-928-7373. Пароль Братславский. Порекомендовал. Вопрос 9. Поезд с пароходом. Мы переходим к следующему вопросу. Впереди еще есть у нас 3 вопроса. 10 вопрос. Первый японец посетил Россию в 15 веке, в 17 веке, в 20 веке.
1: Введите свой ответ.
0: Петр Первый там имел кое-какое к этому делу отношение. 15 век, 17 век, 20 век. Время закончилось. Ответы ваши получены. Давайте-ка попробуем вас спросить. Здравствуйте.
12: Мишенька, первый японец посетил в Россию в 17 веке.
0: В 17 веке. Принимается ваш ответ. Что вы скажете? Здравствуйте.
13: Ну да, все сказано. Но Колобоя, я понял, что он не играл на Утилус Помпилиус, Михаил. Он играл в группе на Утилус. Это немножко другая группа.
0: Сейчас я не понял. Это к чему вы сейчас? При чем тут на Утилус Помпилиус?
13: Это к машине времени. Но уже я понял, был Колобоя. Сергей Колобоя.
0: А, в этом смысле?
13: Да. Вы сказали в воскресенье, что он играл на Утилус Помпилиус. Он на Утилусе играл, это другая группа немножко.
0: Я не говорил на Утилус Помпилиус. Ну, ладно, по поводу воскресной передачи и текста, это я сейчас не могу вам ничего по этому поводу ответить, да, собственно, не буду тратить на это время. Но 17 век была высказана идея, Давайте-ка посмотрим. Первый японец посетил Россию в 15, 17 или в 20 веке. Прозвучало 17 век. Это правильный ответ. Первым японцем, попавшим в Россию, был Денбей, сын купца из Осаки. Его судно было прибито к берегам Камчатки в 1695 году. В 1701 он добрался до Москвы. Петр I определил его преподавать японский язык нескольким подросткам. Правильно. Переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Надо бы поторопиться, да? В Римской католической церкви высшие епископы называются приматами, апологетами, инками.
1: Введите свой ответ.
0: В Римской католической церкви высшие епископы называются приматами, апологетами, инками. 5 секунд осталось. Время закончилось. Вам слово. Здравствуйте.
14: Света. Это называется не приматы, а прилаты.
0: Прилаты. Или приматы. Хорошо. А вы что скажете? Здравствуйте.
15: Я скажу, что не в обиду будет сказано. Все-таки это приматы. Прилаты — это один из низших санов, так сказать, церкви. Спасибо.
0: Спасибо, Илья. Нет смысла перепроверять. Именно по этой причине первая классификация животного мира, созданная Карлом Линнеем, в которой к приматам были отнесены обезьяны, была предана анафеме. Все верно. Переходим к последнему вопросу. 12-й вопрос. Номинированная на «Оскар» Сильвия Майлз прославилась тем, что ее роль была самой короткой, самой низкооплачиваемой, самой бездарной.
1: Введите свой ответ.
0: Номинированная на «Оскар» Сильвия Майлз прославилась тем, что ее роль была самой короткой, самой низкооплачиваемой, самой бездарной. Время закончилось, ответы получены. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
16: Я рассуждаю логически. Бездарной она быть по определению не могла, иначе она бы не претендовала бы на «Оскар». Низкооплачиваемой она тоже не могла быть, так сказать, потому что иначе ее бы не пригласили. В общем, короче, видимо, она была самой короткой. Спасибо.
0: Спасибо, Илья. Шаббат шалот вам, Илья. Среди номинированных на «Оскар» самая короткая роль была у Сильвии Майлз. Фильм «Полуношный ковбой». Ее роль длилась всего 6 минут. У нас есть победители, а времени больше не осталось. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Спасибо вам, дорогие друзья, что были со мной в этот уже, я не знаю, в Нью-Йорке идет дождь или нет. У нас тут так как грохотнуло, как полил ливень. Вот. Я имею в виду, в Бруклине идет или не идет. Ну, а есть победители. Вам спасибо. С вами был Михаил Боротславский. Мы встретимся с вами в воскресенье в музыкальной программе. Оставайтесь на нашей волне. Пока. Паша, спасибо еще раз.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне назревает крупный законодательный кризис. Конгресс не смог прийти к консенсусу и вовремя принять закон о продлении действия программы электронной слежки ФИСА, закон о надзоре за иностранными разведками. Срок действия ключевых полномочий спецслужб истекает, что ставит под угрозу проведение текущих операций американского разведсообщества внутри страны и за рубежом. В Сен-Поле, штат Миннесота, Ванс Белтер официально признал себя виновным по 6 федеральным обвинениям, связанным с нападением, в результате которого погибли Марк и Мелисса Хортман, а также был тяжело ранен сенатор штата Джон Хоффман и его супруга Ивет. Прокуратура рекомендует суду назначить Белтеру 2 последовательных пожизненных срока плюс 40 лет тюрьмы. Вынесение приговора назначено на июль, а законодатели Миннесоты, Вашингтоне, сенаторы Эми Клобушар и Тина Смит выступили в Сенате с траурной речью в канун годовщины этой трагедии. Горсовет Нью-Йорка под руководством спикера Джули Мэннин утвердил новые меры поддержки программ раннего детства. Закон, инициированный членом Совета Линдой Ли, обязывает профильные ведомства детально изучить и упростить процесс получения разрешений и лицензий для открытия частных и семейных детских садов. Также вводится жесткое требование к Департаменту образования ежеквартально отчитываться об оплате счетов поставщикам услуг, чтобы исключить хронические задержки выплат, из-за которых закрывались центры. Кроме того, на муниципальных объектах теперь обязаны разместить вывески «Знай свои права» касательно правил иммиграционного контроля. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймериз Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде: в Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 75%, 92 по Фаренгейту, 34 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Не улыбка, без сомнения.
6: Отбрось!
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Итоги недели.
4: Итоги недели.
5: Вчера была среда, вчера был четверг.
3: Мировые новости.
4: Происходящее в стране.
3: События города.
4: Самое главное.
3: В программе Алексея Наксона.
4: Итоги недели.
3: Итоги недели.
6: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. В четверг президент Дональд Трамп написал в своей соцсети True Social: Соединенные Штаты очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью, но не ударили. Это тема нашего первого часа. В среду президент Трамп, судя по всему, обрадовался новым данным, согласно которым инфляция в мае подскочила до 4,2% в годовом выражении. Он заявил журналистам: «Я люблю инфляцию». Об этом мы поговорим во втором часе.
3: Итоги недели.

Итак, в своей соцсети Руссоушл, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявил, что в ближайшие часы Иран подвергнется мощному удару со стороны Соединенных Штатов. В обозримом будущем весь нефтегазовый рынок перейдет под американский контроль. Соединенные Штаты и Иран, напомню, обменялись ударами последних два дня. Соединенные Штаты нанесут по Ирану, чьи ВМС, ВВС, радары, системы ПВО и практически все остальные средства обороны, а также большая часть наступательного потенциала уже уничтожены. Очень мощный удар этой ночью, написал Дональд Трамп. В обозримом будущем мы возьмем под контроль остров Харк, а также другие объекты нефтегазовой инфраструктуры и установим полный контроль над их нефтяным и газовым рынком. Примерно так же, как мы это сделали в Венесуэле, что приносит отличные результаты как Венесуэле, так и Соединенным Штатам Америки, продолжил Трамп. Но ничего из этого не произошло. Почему? Об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно. Без общего наркоза всего за 30 минут. И прямо в клинике CNR Diagnostics вас избавит от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах, всех симптомов, говорящих о варикозе, которым и страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники CNR Diagnostics. Это прекрасное это лечение лучших специалистов. CNR Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. CNR Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну и еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предмета длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом, к сожалению, постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителя. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, убедитесь в этом лично. 1723 Веню в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace, ваш взгляд на жизнь, 718-998-8400.

Итак, чуть позднее американский президент заявил, что насколько бы не был бы правильным захват острова Харк, но не уверен, что Соединенных Штатов хватит решимости на это пойти. С начала конфликта Дональд Трамп неоднократно угрожал взять этот остров под контроль. В марте он заявлял о возможности захвата острова, а также грозил ударами по его нефтяной инфраструктуре, если Тегеран не изменит свою политику в районе Ормузского пролива. Но уже вчера Трамп заявил, что отменил запланированные на четверг удары по Ирану в связи с успехом переговоров с Тегераном и намекнул на скорое подписание мирного соглашения. Цитирую. «В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки Ирана», написал он в своей сети «Социальная правда». Обсуждения и заключительные пункты были одобрены всеми заинтересованными сторонами, включая Соединенные Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие, как в концептуальном, так и в детальном плане. Морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки. Время и место подписания будет объявлено в ближайшее время, добавил Дональд Трамп. А уже сегодня утром, 12 июня, иранское официальное агентство МЭР опубликовало текст меморандума о взаимопонимании. Американское издание Axios также ознакомилось с документом и написало об основных его тезисах. По словам дипломата, из одной из стран-посредников американского официального лица меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, который, как утверждает президент Трамп, будет вскоре подписан, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива для свободного прохода судов без взимания пошлин и ослабление санкций против Ирана при условии соблюдения взятых на себя обязательств. Почему это важно? Меморандум предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе и в Ливане, на чем настаивал Иран. В этот период должны состояться переговоры по ядерной проблематике. Тех документа содержит рамочные положения, касающиеся запасов обогащенного урана в Иране, однако конкретные шаги в отношении иранской ядерной программы будут зависеть от заключения второго, более детального соглашения. Как выглядит текущая ситуация? Дипломаты из страны-посредника, ознакомившие издание Axios с последней версией текста, заявил, цитирую, что Соединенные Штаты и Иран согласовали текст сделки, но признал, что она еще требует окончательного утверждения. По состоянию на вечер четверга сделка была одобрена высоком уровне иранским руководством, однако, по словам двух осведомленных источников, верховный лидер Хаменеи, вероятно, ее еще все не утвердил. Трамп заявил, что ожидает проведения церемонии подписания в эти выходные. Представитель МИД Ирана сообщил, что Тегеран, цитирую, пока не принял окончательное решение. За последние два месяца Белый дом уже много раз полагал, что сделка близка к заключению, но переговоры срывались. Дипломат выразил надежду, что на этот раз согласованный текст останется в силе. Какие последние новости? Вчера, в четверг, четыре самолета C-17 ВВС США вылетели в Европу для доставки оборудования, необходимого для возможной поездки вице-президента Венца на церемонию подписания в Женеве в ближайшие дни. А что происходит за кулисами? Как сообщили два дипломата из стран-посредников и два американских официальных лица, предварительное соглашение было достигнуто в ночь на среду после многочасовых переговоров между катарским посредником Али Ат-Тавади, министром иностранных дел Ирана, Аббасом Аракчи. По словам двух источников, в ходе переговоров в Тегеране Ат-Тавади неоднократно связывался с представителем Трампа Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Заявление Трампа о том, что сделка окончательно согласована, стало, как оказалось, неожиданностью для премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, о чем он и заявил. Как сообщил осведомленный американский источник, в последние дни Нетаньяху не владел информацией о происходящем и обзванивал союзников, близких к администрации Трампа, пытаясь узнать подробности. Но не узнал. Суть дела. В рамках меморандума о взаимопонимании Иран должен взять на себя определенные обязательства в отношении своей ядерной программы. Прежде всего, никогда не создавать ядерное оружие и регулировать ситуацию вокруг запасов обогащенного урана. Высокопоставленный представитель нашей страны сообщил, что Трамп согласился рассмотреть в качестве одного из вариантов решения проблемы
снижение степени обогащения иранского урана, то есть переработку высокообогащенного урана в низкообогащенный непосредственно на территории Ирана под контролем инспекторов ООН. Любые шаги по ядерной программе Ирана возможны лишь при условии заключения второй сделки. Однако перспективы этого туманны, учитывая, насколько сложными оказались переговоры по этому меморандуму, носившие гораздо менее технический характер. Итак, меморандум предусматривает немедленное открытие пролива для свободного прохода судов без взимания пошлин и восстановление объемов судоходства до довоенного уровня в течение 30 дней. В ответ наша страна должна снять блокаду. Ранее наши представители сообщили XS, что после открытия пролива Иран получит временное исключение санкционного режима, позволяющего продавать нефть в течение 60 дней. Это обеспечило бы Тегерану столь необходимые доходы. Объем смягчения санкций может быть увеличен, если Иран будет соблюдать условия первоначальной сделки и продемонстрирует добрую волю в ходе последующих переговоров. Конкретная дата смягчения санкций не установлена. Этот процесс будет привязан к выполнению условий сделки, отметил дипломат. В чем же интрига? Остается неясным, содержит ли текст подробное разъяснение относительно судьбы миллиардов долларов, принадлежащих Ирану и замороженных за рубежом. Иран настаивает на том, чтобы получить часть средств сразу после подписания любой предварительной сделки, тогда как наша страна заявляет, что деньги будут разблокироваться траншами по мере выполнения обязательств. Американский источник, не входящий в состав администрации, выразил опасение, что вопрос о замороженных активах может быть урегулирован в рамках секретного дополнительного соглашения. По словам американского официального лица и источников из одной из стран-посредников, последние дни Соединенные Штаты, Иран и Катар обсуждали механизм, который позволил бы Ирану получить доступ к своим замороженным в Катаре средствам для закупки гуманитарных товаров. Что дальше? Сделка, заключенная при совместном посредничестве Катара и Пакистана, будет называться Исламабадским соглашением. Разумеется, что все обе стороны в конечном счете согласятся его подписать. Мы работаем со сторонами до окончательным согласованием условий сделки и определением даты церемонии подписания, сообщим дипломат одной из стран-посредников. Но мы знаем, что их только две – Катар и Пакистан. Что мы имеем на сегодняшний день? Давайте попытаемся подвести предварительные итоги, потому что, судя по всему, военные действия завершены и вряд ли возобновятся в обозримом будущем. Итак, частичное разрушение военного потенциала Ирана – это успех Соединенных Штатов и Израиля, безусловно. Но Иран также сделал вещи, которые являются весьма успешными и могут рассматриваться как победа для Ирана, особенно в условиях Ближнего Востока. Во-первых, Иран сумел связать два вопроса с этим конфликтом и сделать их частью общего переговорного пакета. Итак, Ормузский пролив. Ирану удалось заблокировать свободу судоходства в международных водах, один из ключевых международных принципов, и мы мало что смогли с этим сделать. Иран превратил открытие Ормузского пролива в предмет переговоров. Второй успех Ирана заключается в том, что он связал Хизбаллу и ситуацию в Ливане в качестве рычага давления на Израиль, до такой степени, что Трамп связывает Израиль руки в том, что ему можно сделать с Хизбаллой, как ему действовать в Ливане. Так что это тоже оказалось частью общего переговорного пакета. И поскольку Дональд Трамп оказывает давление на Израиль, своего союзника, это посылает сигнал о том, насколько отчаянно он стремится заключить сделку с иранцами, и они дальше могут манипулировать ситуацией. Это тоже очень важный момент. Ну и еще не менее важный момент. Давайте посмотрим, как начиналась эта операция. Два союзника, Соединенные Штаты и Израиль, проводили совместную операцию и проводили согласованно на самом высоком уровне, начиная с президента и премьер-министра и, конечно, уже кончая штабами разных уровней. Ну а теперь, когда война с точки зрения американского президента завершается, и вот проходят переговоры, оказалось, что Израиль, будучи все-таки очень военным союзником, абсолютно устранен из переговорного процесса. Что-то называется на языке дипломатии, называется поиск сепаратного мира. То есть воевали вместе, ну а мириться будем как-то поодиночке. И естественно, что в Иерусалиме сейчас состояние довольно сложное. Сложно, если выражаться дипломатическим языком.
попросту Израиль выброшен из этого процесса как страна, ну и премьер-министр Нетаньяху как личность. Казалось бы, ну, ближе отношений, чем у них, ни у кого не было. Они были вместе, они и Дональд Трамп ходатайствовал, чтобы Нетаньяху освободили от уголовного преследования, писал письмо президенту, ну и так далее, так далее, так далее. И вот, когда наступает заключительный процесс, Израиль оказался выброшен из этого процесса. Причем, обратите внимание, что в своей заметке в «Социальной правде» Дональд Трамп писал, что с Израилем все согласовано. Ну, как видим, он тут сообщил неверную информацию. С Израилем ничего не согласовано. Это один момент. Второй момент, очень важный. Для Тегерана дипломатия – это зачастую не столько поиск компромисса, сколько вопрос выживания. Когда санкции начинают болезненно сказываться, он идет на диалог. Когда усиливается военное давление, садится в итоге за стол переговоров. Когда экономика слабеет, ищет пути облегчения ситуации. Цель при этом не обязательно заключается в достижении долгосрочного решения. Главное – выиграть время. Выиграть время для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы восстановить все, что было разрушено в ходе этой войны. Во-вторых, для того, чтобы, и в этом уже можно не сомневаться, продолжить свою ядерную программу. И мы тут подходим к одному очень важному моменту. Когда эту сделку с Ираном совершал Барак Обама и с другими странами вместе, то военная сила не участвовала. Военная сила в итоге только где-то была на горизонте и подразумевалась. Подразумевалась, потому что Соединенные Штаты на тот момент была самая сильная в мире военная держава. Это был один из элементов давления на Иран. И хотя переговоры шли только средствами дипломатии, тем не менее, понятно было, что если Соединенные Штаты каким-то образом изменят свое отношение к этому процессу, то тогда Ирану придется очень нелегко. Теперь ситуация выглядит принципиально иначе. Если тогда наша военная сила подразумевалась, но не была использована, это был очень важный фактор, не была использована. И в этом сила великих держав. Великие державы с самим фактом того, что они могут использовать военную силу, оказывают несомненное давление на своих оппонентов. Но при этом они не используют. Угроза использования оказывается очень сильным аргументом. Теперь Соединенные Штаты вместе с Израилем использовали свою военную силу. И оказывается, что существенные результаты не были достигнуты. Что я понимаю под понятием «существенный результат»? Если бы в процессе ведения боевых действий Иран был бы вынужден, подчеркиваю, вынужден согласиться на все условия Соединенных Штатов и Израиля, условия должны были выдвигаться совместно, потому что боевые действия велись тоже совместно, и вот тогда, когда боевые действия продолжались, Иран бы пошел на то, что он бы согласился уничтожить всю ядерную программу, причем не только под присмотром инспекторов ООН, а главное под присмотром американских и израильских инспекторов, чтобы американцы и израильтяне наблюдали за тем, как уничтожается ядерная программа, но и, конечно же, все эти пресловутые 460 килограмм обогащенного урана должны были быть вывезены в Соединенные Штаты. Ничего из этого, как мы с вами видим, не произошло. Это первый момент. Второй момент. Когда только операция начиналась, говорили о том, что есть три очень важных цели этой операции. Ну, конечно же, это прекращение иранской ядерной программы. Вторая цель операции – прекращение программы баллистических ракет, а мы с вами знаем, насколько она эффективна. И третья цель этой операции – изменение позиции Ирана по отношению к своим прокси в регионе. То есть прекращение поддержки Ирана своих марионеток, прежде всего Хизбаллы, ну также и Хути, и всех остальных, в том числе и Хамаса, исламского джихада в Газе, ну и так далее. Об этом даже никто не говорит. Наоборот. Ирану удалось связать Хизбаллу и Ливан со своей позицией. То есть в этом плане он просто перевернул стол. Вместо того, чтобы Иран избавлялся от поддержки Хизбаллы, наоборот, поддержка Хизбаллы стала одним из факторов этих переговоров. И прекращение военных действий, которое включает прекращение военных действий и в Ливане, означает, что Тегерану удалось добиться колоссальной дипломатической победы. И я могу вам напомнить, что когда мы обсуждали неоднократно после начала
военных действий, эту ситуацию, все время говорил о том, что самая главная проблема сейчас будет, чтобы Трамп не останавливался. Чтобы не останавливался на полпути, на четверти пути, что если ты сделал первый шаг, если ты уже использовал военную силу, самый главный американский аргумент, который до этого времени не был использован, то необходимо довести до конца. Иначе в этом регионе Соединенные Штаты будут выглядеть как бумажный тигр. Вот это, судя по всему, уже происходит. Ну и теперь давайте посмотрим. Ну, состоится эта церемония. Иран

0: этой сделки или нарушит ее, будет нарушать. Ничего этого тоже нет. Таким образом, мы с вами видим, что на первом этапе эта сделка выглядит намного слабее, чем та, что была заключена Обамой и другими странами. И самое главное, еще раз подчеркиваю, тогда военная сила не применялась. Она только подразумевала, что могла быть когда-нибудь применена. Сейчас мы использовали военную силу. Вот это очень важный момент. У нас на руках уже не осталось никаких козырей. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва сегодня часа. Собирайтесь с мыслями. Продолжим вместе после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Иранское государственное информагентство Мехр опубликовало сегодня проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Документ предусматривает 60-дневный раунд переговоров по новой ядерной сделке и полное немедленное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Главным стимулом для Ирана станет разморозка активов на сумму 24 миллиарда долларов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, однако, уточнил, что окончательное решение Тегераном еще не принято. На этом фоне иранские ВМС сегодня временно заблокировали в Ормузском проливе танкер, шедший без координации, но ситуация разрешилась без эскалации. Египет призвал Вашингтон и Тегеран закрепить дипломатический успех. В МИД Египта подчеркнули, что страна продолжит координировать посреднические усилия с международными партнерами, чтобы запустить новую фазу региональной стабильности на Ближнем Востоке. Сегодня в рамках Всемирного дня борьбы с детским трудом ООН и Международная организация труда запустили кампанию под лозунгом «Красная карточка детскому труду». На проходящем в Марракеше высоком мероприятии обнародовали данные. В мире до сих пор эксплуатируется 138 миллионов детей, причем 54 миллиона из них заняты на опасных производствах. Наиболее критическая ситуация сохраняется в Африке, к югу от Сахары, где трудятся около 80 миллионов несовершеннолетних.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888

0: 8-7-6-5-8-7-52. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
3: Итоги недели.
1: Итоги недели.
3: Пятница.

0: Итак, мы сейчас приступаем к нашему общему разговору и, как обычно, начинаем с тех, кто позвонил в этот эфир первым. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Это Илья.
0: Привет, Илья.
1: Благодарю вас за то, что, как я надеюсь, вы возьмете звонок Феликса. Ну, я начну с вице-президента, если позволите. Значит, вы сказали, да, что перед его предполагаемым турне в Европу туда направляются 4 самолета Си-5. Если я так понимаю правильно, это Си-5 Геркулесы.
0: Это огромный... Это Си-17. Си-17.
1: Ну, тоже большие, наверное, да, Алексей?
0: Да, большие, большие.
1: Очень хорошо. Так вот, насколько я могу себе представить, для подписания любого договора необходима только что одна шариковая ручка. Все остальное уже проделали помощники всякие, адвокаты там и так далее, нотариусы и прочее, прочее. Значит, скажите, извините за малограмотность, за непонятливость, на кой черт гонять через океан 4 огромных транспортных самолета? Для чего? Что, он везет запас туалетной бумаги туда? Или войско везет с оружием? Так у нас в Европе, слава богу, войск хватит на небольшую войну и без этого. Мне непонятно, зачем 4 самолета гонять ради подписания, просто подписания договора. Это во-первых. Ну, а теперь о самом главном лице. Значит, наш отец родной, президент, значит, сначала предал Украину. Теперь так получается, что он предал Израиль. И тут, после этого у меня естественным образом, как обычно, всплывает строфа из бессмертной песни Александра Галича, которую неоднократно крутили по радио Дэвидсон, а именно: «Кум докушал огурец и промолвил с мукою: оказался наш отец не отцом, а сукою». Ну, вот, в общем-то, кратко я обрисовал ситуацию. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо за ваш вопрос. Попытаюсь на него ответить. Почему полетели 4 самолета C-17 Globemaster? Ну, прежде всего, они везут автомобили. Мы с вами знаем, что на уровне вице-президента, тем более президента, это не просто один бронированный автомобиль, это еще и кортеж, эскорт. То есть это там полтора десятка надо отвезти автомобилей, причем бронированный Кадиллак, прежде всего, для вице-президента, ну и так далее. Огромное количество различных вещей сопровождает вице-президента в ходе любого его визита в любую страну. Это понятно. Ну, еще, конечно же, мы с вами понимаем, что многочисленная охрана, ну и так далее, так далее, так далее. В этом для меня никаких проблем нет. Если нужно, чтобы был большой кортеж, пусть будет большой кортеж, пусть будут все эти атрибуты государственного визита, ничего не имею против. Самое главное сейчас – содержание этой сделки. Это самое главное, что будут подписывать. Еще раз подчеркну, мы с вами хорошо понимаем, что Иран не европейская страна. Почему это важно с точки зрения цивилизационной? В рамках иудео-христианской цивилизации или западной цивилизации принято, чтобы договора исполнялись. Это еще требование, еще идет из Рима. Договора должны выполняться. Мы с вами имеем дело с очень важной, влиятельной восточной страной. И там совершенно иное отношение ко всем соглашениям, договорам. Они выполняются только тогда, когда они выгодны для этой страны. Если они не выгодны, то они не исполняются, не выполняются, выполняются наполовину и так далее, и так далее. Там обман – это проявление мудрости. И поэтому, безусловно, надо рассчитывать заранее на то, что этот договор, какой бы он ни был, какая бы ни была подписана сделка, Ираном будет выполняться только в той части, которая будет для него выгодна. А то, что для него невыгодно, он постарается не выполнить. Если в этой сделке какие-то механизмы, какие-то инструменты, которые бы предотвратили вот это развитие событий, которые бы предотвратили Иран от занятия своей постоянной позиции, что мы все равно будем делать то, что мы хотим, и плевали мы на вас всех. Вот этот момент очень важен. Ведь речь идет о громадных суммах, которые он получит в свое распоряжение за счет снятия санкций частичного и просто вливания от замороженных денег в его экономику, причем суммы будут огромные. Плюс создается так называемый 300-миллиардный фонд восстановления, вот эти 300 миллиардов должны обеспечить монархии Персидского залива, а уже Кушнер и Витков заявили о том, что они не прочь принять участие в другом качестве. Сейчас они в качестве государственных лиц-дипломатов, но не одновременные бизнесмены, застройщики. Они бы тоже хотели что-нибудь бы в Иране построить, чтобы какие-то из этих денег попали и к ним. Вот эта ситуация, на мой взгляд, она более чем проблематична. И еще раз подчеркну, если бы мы пришли к этому результату без применения военной силы, если бы применение военной силы только подразумевалось бы, и то в отдаленном будущем, как это было во времена Обамы, ну окей, ну такая сделка, другая сделка, все равно это что-то. Но мы же уже применили нашу силу. И если мы в итоге получаем то, что получил Обама без применения этой силы, а может быть и хуже, зачем же мы тогда воевали? Почему же тогда мы всему этому региону показали свою слабость, а не силу? Ведь у нашей страны теперь будет репутация в этом регионе бумажного тигра. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую,
2: Эдуард. Здравствуйте, Алексей. Ну, во-первых, я хотел бы высказать свою точку зрения. Может быть, она не совпадает с другими мнениями. Но на то у нас и передача есть. Значит, первое. Сделки Трампа и Ирана не будут. Нет. Многие могут спросить, а почему? А я отвечу, почему. Первое, самое важное. Иран не доверяет администрации Трампа. А это очень важный момент. Вы отметили вот, выполнение договоров. Иран – это восточная страна, которая, если она считает, что она договорилась, то это надолго. К сожалению, если идут переговоры, Алексей, как говорят нам, что идут переговоры, якобы успешные переговоры, тогда один вопрос. А зачем бомбить? Если идут переговоры, это показатель того, что никакого договора с Ираном не будет. Теперь другой вопрос. Израиль. Израиль хотел сам разобраться с Ираном. Ему нужно было только добро Соединенных Штатов. Но ему скрутили руки. И Трамп, и я вам скажу, почему ему скрутили руки. Потому что 400 миллионов взятки, полученные от шейхов, эту взятку надо отрабатывать. Послушайте, не просто так дают тебе 400 миллионов долларов шейхи. Поэтому на двух стульях не усидишь. А еще я вам скажу другой вопрос. Почему не будет мира в этом районе? Трамп хочет, чтобы все внимание внутри Америки сосредотачивалось на конфликте с Ираном. Если будет мир с Ираном, то тогда все внимание будет сосредоточено на деле Эпштейна, на коррупционных сделках Трампа, который пытается миллиард долларов взять и раздавать каким-то уголовникам, которые разбивали Капитолий. Это все неспроста. Мало того, он сегодня утром говорит одно, маркет показывает, идет за ним, за его словами, а вечером он уже говорит другое. И маркет уже идет тоже за его словами. А инсайдерская информация обладает считанные люди, приближенные к президенту Трампу. И они зарабатывают на этой информации огромные деньги. И вы сами проанализируйте, как все происходит. Утром говорится одно, вечером говорится другое. И самое страшное другое. Сегодня в Белом доме сидит человек. Посмотрите, казалось бы, идет война, которая уже забрала 25 миллиардов долларов у налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки. А в это время Дональд Трамп разглагольствует о каком-то замечательном пруде, о том, что нужно арку построить имени Трампа, присвоил имя свое, Кеннеди-центр. Ну, правда, его заставили убрать свое имя оттуда. Но зато он хочет деньги выпустить. О чем идет разговор? Я вам скажу честно, Алексей. Этот человек болен. Он засыпает на заседаниях Совета Министров. Этот человек неконтролируемый. И вот что самое страшное, что Конгресс, который должен взять на себя смелость и остановить это, он не останавливается. Еще одна ведь власти, судебная, сейчас находится под Трампом, под исполнительной властью. Америка теряет ценность своих институтов, на которых она стоит. И что делать дальше, если его не остановят? Этот человек может зайти очень далеко. Понимаете? Нарцисс, самовлюбленный, он говорит, что он величайший президент в мире. Такого нигде нет. И нам повезло с этим, мы живем в золотом веке. Эта ситуация очень сложная. Сегодня Америка находится в сложной ситуации. И если это не остановить, это может закончиться очень плохо. Вот что вопрос. Я не знаю, что надо делать, потому что все эти власти сегодня находятся, а остальные две власти, судебная и законодательная, находятся под давлением исполнительной власти. И как такое могло произойти в Соединенных Штатах Америки? Я все время себе задаю вопрос. Наши институты создавались долгое время, 250 лет назад. Как могло произойти, что один пожилой, больной человек поднял под себя все ветви власти остальные? И никто не может это остановить? У меня все, Алексей.
0: Спасибо, Эдуард. Ну, вы задаете вопросы, на которые у меня попросту нет ответа. Ну, хорошо, хотя, по идее, должен был бы ответить, но у меня ответа на этот вопрос нет. Давайте послушаем и другие мнения. У нас есть еще немножко времени. Да, давайте послушаем, что вы думаете. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло, Алексей Рудольф.
0: Приветствую, Рудольф.
3: Да. Сказал вот Эдуард, я напомню, Трамп был избран три срока. Это что-то значит? Эти люди ему доверяли. Вы представляете, Алексей? Значит, и теперь я хочу сказать, что когда вот сейчас он не долбанул по Ирану, я думаю, он пожалел людей. И так, вы помните, когда было, он летел, оставалось 10 минут, он отвернул самолет. И тогда он тоже пожалел людей. И я думаю, сейчас он тоже пожалел людей. Понимаете? Но страх...
0: Рудольф, давайте примем это как версию. Давайте примем это как версию, что Трамп пожалел этих людей. Иранцы тоже люди, он их пожалел. То есть движимы какими-то человеколюбимыми гуманистическими соображениями. Ну почему бы нет? Давайте примем. Давайте примем эту версию, но если жалко людей, то зачем начинать войну? Логично, правильно? Значит, надо решать все вопросы дипломатическим путем, чтобы не летели самолеты, не бомбили, не стреляли пушки, не летели ракеты и так далее. Это, по-моему, как бы гуманизм уже должен быть каким-то постоянным. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Здравствуйте, Алексей. Я хочу сказать, что неправильная постановка вопроса изначально. Вот я сейчас слушал выступающего. Он говорит, ну как, ну человек, ну болен. А почему он должен быть здоров? Для кого? Для него, для вас, для меня? Почему? Ведь я хочу напомнить. Есть такое название «грутрас». Это корни. Какие корни? Корни избирателя у каждого избранного должностного лица в Конгресс, Верхняя палата, президент и так далее. Есть избиратели. И болен не президент и не тех, кого избирает, а больны те, кто избирает. Вот это главное, что люди, к сожалению, забывают. И ссылки на Конституцию совершенно неправомерны. Дело в том, что Конституция больше 200 лет. Она создавалась совершенно для другого общества, совершенно при других исторических обстоятельствах и совершенно другими людьми с точки зрения понимания действительности, и они создавали ее для себя и якобы для будущего. Но вы же понимаете, как нельзя готовиться, как обычно, как говорят генералы, готовятся к прошлой войне, точно так же создавалась и Конституция, основополагающий документ страны. В других странах, во многих, Конституции периодически меняются. Почему это не сделано здесь? Задавали себе вопрос, Алексей, я не говорю про других. Вы задавали себе вопрос, почему здесь? Потому что для того, чтобы внести поправки, вносятся какие-то поправки, фигня. Почему не было никаких коренных изменений, которые действительно соответствуют сегодняшней жизни и тем таким ситуациям, когда к власти приходит узурпатор? Ведь этого нет. Есть ссылки, но они не работают. Во-первых, нужно 60%, если я не ошибаюсь, да, 60%. То есть та партия, которая выдвигает, она никогда не будет голосовать против себя. Вот. Это по поводу Конституции. Поэтому я, кстати, оговорился, это Грасс и... как я сказал, ошибся. Приношу извинения. Вот. Пожалуй, то, что я хотел сказать. Главное, как говорил, как изрек Прусков, зри в корень. Когда-то я назвал нехорошими словами, там было дело, меня за это облаяли, сенаторов, за то, что готовился какой-то... Они выступили в то, что защитить якобы, по-моему, это касалось медицины или так далее. Как меня облаяли, как меня бросали пневыми помидорами. Я выжил. Я внимательно слушал. Но жизнь доказала, что я прав, что они оказались теми, кем я их назвал, негодяями. Потому что ничего они не сделали, кроме колебания ветра. Но это, извините, это другая часть тела. Не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору. Ну вот, пожалуй, все, Алексей. Поэтому...
0: Спасибо, Марк. Спасибо. Мы уже вместе с вами подошли к завершению первой части этой программы. Еще раз напомню, что те, кто не успел высказаться по этой теме, всегда могут позвонить на завершающий четвертый сегмент, потому что в завершении программы мы можем обсуждать обе темы, включая, конечно же, эту. Сейчас я прерываюсь, подошло время нашего обычного перерыва. Оставайтесь с нами.
5: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
6: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым, инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й Avenue. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас.
7: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
22: Тараканы, тараканы, тараканы.
23: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
24: Дэвидсон Радио.
23: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
24: Дэвидсон Радио.
23: 620 AM. Настройтесь.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа начинает расследование против суперспонсоров несовершеннолетних мигрантов. Власти объявили об ужесточении проверок в отношении взрослых, берущих под опеку детей мигрантов, перешедших границу без родителей. По данным Минюста, выявлено более 15 тысяч случаев так называемого суперспонсорства, когда один взрослый забирает более 3 неродных детей. В качестве примера Минюст привел уголовные дела против 3 граждан Гватемалы, которых подозревают в мошенничестве и эксплуатации несовершеннолетних. На фоне проверок сроки содержания детей в федеральных центрах временного размещения резко выросли. Трамп подписал исполнительную прокламацию о восстановлении американского коммерческого рыболовства в Тихом океане. Документ, подготовленный при участии министра торговли Говарда Латника, отменяет действовавшие ранее экологические запреты и открывает для американских судов охраняемые морские памятники. Латник заявил, что эта мера вернет конкурентоспособность американским производителям морепродуктов, которым ранее приходилось уходить в международные воды. Крупнейший профсоюз работников муниципальных служб Нью-Йорка DC-37 столкнулся с жесткой критикой со стороны своих членов. Поводом для недовольства послужила неожиданная отмена ранее обсуждавшихся изменений в пенсионной системе, которые должны были снизить возраст выхода на пенсию для ряда категорий работников. Параллельно с этим другие городские профсоюзы, включая полицейские объединения, выступили с резкой критикой планов мэрии по реструктуризации пенсионных фондов, несмотря на то, что полиция была временно выведена из-под действия общего плана экономии бюджета. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймериз Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 75%, 92% по Фаренгейту, 34% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191, 718-769-7191.
14: Итоги недели.
15: Итоги недели.
16: Вчера была среда, вчера был четверг.
14: Мировые новости.
15: Происходящее в стране.
14: События города.
15: Самое главное.
14: В программе Алексея Наксона.
15: Итоги недели.
14: Итоги недели.
17: Итак, второй час. В среду президент Дональд Трамп, судя по всему, положительно отнесся к данным, свидетельствующим о росте инфляции выше 4%. Он заявил журналистам, что любит инфляцию, и вновь выразил уверенность в том, что цены снизятся, как только завершится война с Ираном. Отвечая на вопрос о правительственных данных Соединенных Штатов, согласно которым в мае потребительская инфляция росла самыми быстрыми темпами за последние 3 года, а также о том, не повредит ли это его однопартийцам-республиканцам все за несколько месяцев до ноябрьских промежуточных выборов, Трамп сказал «I love the inflation», или по-русски «Я люблю инфляцию». Вот об этом наш второй час, а в начале второго часа, как и обычно, я предложу вам новый отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». В сентябре 1947 года Аллу Швимеру позвонили и попросили встретиться с неким Альбертом Миллером возле вокзала Grand Central на 42-й улице. Знакомясь, он сказал, что представляет еврейское агентство для Палестины. На самом деле Миллер был Иегудой Арази, живой легендой Хаганы. Он был главным контрабандистом оружия нелегальных иммигрантов из Шув. Иегуда Арази родился в Лодзе, тогдашней русской Польше, и поселился в Палестине в 1923 году. Во время службы палестинской полиции 1926 года по 1934 он передавал информацию Хагане, помогал ее заключенным и занимался контрабандой оружия. В 1936-1939 годах Арази тайно закупал у польского правительства оружие, которое контрабандой возилось в Палестину. В начале Второй мировой войны Арази продолжал закупать оружие для Хаганы, особенно источников британской армии на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Его деятельность была раскрыта британцами в 1943 году, но Арази сумел избежать ареста. По окончанию войны он по приказу Хаганы нелегально покинул Палестину, уехал в Италию и занялся переправкой еврейских беженцев в Ишув. весной 1946 года итальянские власти попытались предотвратить отплытие двух кораблей-беженцев Ильяху Голомб и Дов Хос, на которых в качестве нелегальных иммигрантов перевозились евреи, пережившие Холокост. Рази организовал массовую голодовку беженцев. Давление мировой общественности вынудило британское правительство разрешить заход судов с пассажирами в Палестину. Когда стало очевидно, что Британия уйдет из Палестины, и война между евреями и арабами неизбежна, Рази был отправлен в Америку для приобретения оружия. Соединенные Штаты были наводнены оружием, излишками времен Второй мировой войны, но закон о нейтралитете запрещал экспорт оружия и любой военной техники в Палестину. Все приобретенное вооружение вывозилось из Америки контрабандой, и все причастные к этому автоматически становились преступниками. Рази пригласил Швемера в офис Pratt Steamship Company, расположенный поблизости. Там он объяснил, что грядущий план разделения Палестины и Организации Объединенных Наций будет означать неизбежную арабо-еврейскую войну, и чтобы убедить в ней, евреям нужны самолеты. У Хаганы не было ни одного самолета. Не согласится ли мистер Швемер создать военно-воздушные силы будущего еврейского государства? Ал взмахнул рукой, попытался ответить что-то неопределенно утвердительное, но поперхнулся. А пока он откашливался, Арази продолжал. Сегодня самой насущной необходимостью является приобретение парка транспортных самолетов для переброски в Палестину оружия, закупленного Хаганой. Разумеется, в обход закона. Прощаясь, он вручил Швемеру увесистую пачку долларов. Швемер спросил, для чего нужны деньги? На расходы, лаконично объяснил Арази. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics-books и Lulu. А дальше все очень просто, следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: I certainly was in the right.
1: По данным Бюро статистики труда, BLS, цены в мае выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле рост составил 3,8%. Главным образом это вызвано повышением цен на энергоносители на фоне нашей войны с Ираном. Ранее Дональд Трамп уже говорил, что инфляция набирает обороты лишь временно, и он ожидает ее быстрого снижения после окончания войны. Нынешняя инфляция в Соединенных Штатах по-прежнему значительно ниже пикового уровня 9,1%, который был зафиксирован после эпидемии COVID-19 в середине 2022 года. Но при этом американские домохозяйства все сильнее ощущают на себе последствия войны с Ираном. Индекс потребительских цен, показатель роста цен данного месяца по сравнению с тем же периодом годом ранее, растет уже непрерывно 3 месяца. Опубликованные в среду данные показали, что годовой уровень инфляции вырос до 4,2% по сравнению с 2,4% годом ранее, увеличившись на 0,5% по сравнению с апрелем. Статистика также свидетельствует о том, что темпы инфляции второй месяц подряд превышают темпы роста заработной платы. И вот это, на мой взгляд, самое главное во всей этой истории. Если темпы инфляции превышают темпы роста заработной платы, это означает, что американцы, которые получают деньги, живут на зарплату, беднеют. Кроме того, в среду Бюро статистики сообщило, что реальный среднедельный заработок в прошлом месяце снизился на 0,2%. Снизился. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7%. Это стало самым значительным годовым падением показателя с февраля 2023 года. Реальная зарплата американцев реально уменьшается, доходы уменьшаются. И это, на мой взгляд, самое тревожное в этой истории. Если бы на фоне инфляции темпы роста заработной платы превышали бы темпы инфляции, то неважно, какая инфляция, все равно реальные доходы американцев в целом не падают, а может даже растут. Сегодня они падают. В прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что на фоне переговоров о мирном соглашении с Ираном он нисколько не задумывается о финансовом положении американцев. 12 мая, то есть сегодня, месяц назад, он отметил, что единственное, что имеет значение, это то, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Ну, каким образом он добивается этой цели, мы с вами сегодня видим, и можно, чуть-чуть отвлекаясь от этой темы, можно сказать о том, что, судя по всему, Иран действительно теперь добьется получения ядерного оружия, потому что если Соединенные Штаты применили военную силу и не достигли результата, которого добивались, это означает, что Иран получает свободу рук. Его уже Америка абсолютно не пугает. Вот этот момент очень важен. Это означает, что какое-то время, я не берусь подсказывать какое, но Иран действительно будет иметь ядерное оружие, потому что ничего, чтобы его остановил от получения ядерного оружия, теперь уже попросту нет. Представить себе, что Дональд Трамп второй раз начнет подобную операцию, невозможно, потому что мы с вами знаем, что Дональд Трамп очень чувствителен к вопросам политической жизни в нашей стране, к рейтингам, не только его рейтингам республиканцев, которые в ноябре этого года выйдут на промежуточные выборы. И для Трампа абсолютно понятно, что если республиканцы проиграют Конгресс, то его ждет полоса очень больших неприятностей в Нижней Палате. А если говорить уже и о Верхней Палате, и о Сенате, ну тогда это уже будет напоминать катастрофу. Поэтому второй раз ничего подобного не будет. Не будет ударов по Ирану, не будет, соответственно, закрытия Ормузского пролива, не будет роста цен на нефть, не будет роста цен на бензин на наших бензоколонок, все это уже позади. И в Иране это очень хорошо осознают. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен, что наш политический календарь не подразумевает возможности для президента Соединенных Штатов начинать второй раз подобную кампанию. Поэтому Иран получает, по сути, свободу рук и еще кучу денег. Ну, а теперь вернемся все-таки к теме инфляции. Я напомню, что одной из тем предвыборной кампании Дональда Трампа стало снижение инфляции, резко вырос в результате пандемии COVID-19. В частности, он пообещал вдвое снизить цены на энергоносители в течение года после возвращения на пост президента. Снизить вдвое. Но понятно, что этого ничего не произошло. Опросы NBC News показали, что состояние экономики, в особенности инфляция, вызывает обеспокоенность у избирателей в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, естественно. В апреле лишь 32% американцев одобрили действия Трампа в сфере борьбы с инфляцией, так как 68% выразили неодобрение. Ну, очень сложно выразить одобрение, когда ты приходишь в магазин, покупаешь один и тот же набор продуктов, а он становится все дороже и дороже. И это мы говорим о продуктах. А если мы вспомним стоимость наших страховок, страховок на дом, страховок автомобильных и так далее, все буквально растет, и причем растет, безусловно, быстрее, чем растут доходы американцев. Это означает, что вот в этот второй срок Трампа средний американец беднеет. Это очень важно, потому что можно говорить все, что угодно, но когда ты смотришь на то, что ты платишь в супермаркете, или то, что ты оплачиваешь у бензоколонки, или когда ты начинаешь оплачивать свои страховки и так далее, или счета за электроэнергию, но ты понимаешь, что бы ни говорили, и это не имеет никакого значения. И мы с вами прекрасно понимаем, что в борьбе холодильника и телевизора всегда побеждает холодильник. Итак, оказывается, что в апреле рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа опустился до минимума за период его второго срока, при этом респонденты назвали экономику главной проблемой, волнующей их больше всего, но это совершенно естественно. Это создает серьезную политическую проблему Дональда Трампа, потому что в ноябре нашу страну ждут промежуточные выборы, а экономика сегодня, как и всегда, главный вопрос для избирателя. В целом, счета на энергоносители, включая газ и электроэнергию, в мае были почти на четверть выше, чем годом ранее. Причем большая часть роста пришлась на газолин. Федеральное бюро статистики отмечает, что также рост цен на авиабилеты, личные медицинские услуги, отдых и связь. Таким образом, естественно, когда у американцев в кармане остается все меньше денег, а цены растут практически на все, естественно, что начинается уже выбор. Не просто куда поехать в отпуск, а уже считать деньги, какие можно потратить на этот отпуск, ну и так далее. И на этом фоне, судя по всему, после августа, когда у нас уже, мы с вами знаем, будет Labor Day, после Labor Day наступает последний, главный финишный этап избирательной кампании осени этого года. И на фоне этого политического календаря Дональд Трамп просто не может позволить себе, еще раз подчеркну, возобновление военных действий. Ему эта сделка с Ираном нужна любой ценой. И вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Это хорошо понимают в Тегеране. И обратите внимание, каким образом они себя ведут. По идее, великая держава начала военные действия против державы третьего мира. Да, большой, да, влиятельной, но все-таки Иран по-прежнему остается страной третьего мира. И когда подходит вопрос, каким образом вести переговоры, оказывается, что Иран занимает какую-то позицию, когда создается ощущение, как будто бы он побеждает в этой войне, а не Соединенные Штаты. Почему? Да потому что иранский режим не знает того политического календаря, которые знаем мы. Там нет никаких выборов, по сути, там никого не избирают. Этот режим, который стоит у власти в течение уже 47 лет, он понимает, что он не зависит от воли избирателей, как у нас, или в любой демократической стране зависит президент и конгресс, зависит от избирателей. Поэтому он может себе позволить занимать абсолютно непреклонную позицию. А болевой порог иранского режима оказался очень высоким. Ну и что? Что в течение 38 дней его бомбили. Ну и что? Ну, пострадало что-то, кто-то, где-то какие-то были объекты разрушены. А каким образом это коснулось самого режима? Да никаким. И вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Таким образом, политический календарь не позволяет Дональду Трампу вернуться в любой форме полномасштабного возобновления военных действий. И в Иране, к к сожалению, а может быть это абсолютно естественно, это очень хорошо понимают, они считают это своим преимуществом. Мы с вами знаем, что зачастую авторитарные диктаторские режимы считают своим преимуществом именно это. Демократии зависят от воли избирателей, зависят от политического календаря, а они не зависят ни от чего. И вот на этом фоне, безусловно, инфляция, которая сейчас увеличивается в нашей стране, она тоже является одним из факторов, который не позволяет Дональду Трампу вернуться к возобновлению военных действий в какой-то серьезной форме. Единичный удар, подобно тому, что пережили на этой неделе, да, это возможно, но мы с вами прекрасно понимаем, что если режим пережил спокойно 38 дней непрерывных бомбардировок, причем объединенных, и Соединенные Штаты, и Израиля, то, в общем-то, какой-то эпизодический удар по каким-то объектам для него не имеет вообще никакого значения. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. И у меня такое ощущение, что вот эти моменты политические, экономические, моменты, которые позволяют этому режиму уцелеть, устоять, они не были учтены при подготовке этой войны. То есть их вообще не учитывали. Тоже, на мой взгляд, очень важный момент. И когда Иран, будучи более слабой державой в военном отношении, закрыл Ормузский пролив, он перенес войну в область экономики. И таким образом мировая экономика оказалась заложником иранского режима. Вот этот момент, у меня такое ощущение, не учитывался при планировании этой войны. Не учитывалось то, что у Ирана есть свои козырные карты, закрытие Ормузского пролива. Это очень важная козырная карта, которая оказалась на руках у режима. Ну вот, и если мы вернемся с вами все-таки к нашей теме второго часа, к теме инфляции, мы с вами видим, что инфляционные тенденции, которые вызваны этой войной, они в такой же степени определяют позицию Соединенных Штатов, то есть президента Соединенных Штатов, в отношении этой войны. То есть политический календарь и экономическая ситуация не позволяют Дональду Трампу возобновить войну даже в том случае, если Иран пойдет на прямые нарушения тех соглашений, которые он может подписать в любой момент. Для них они не имеют никакого значения, потому что они понимают ситуацию, которая оказалась, а наше правительство оказалось лично Дональд Трамп. На этом, дорогие друзья, я должен остановиться. Подходит время завершения моего третьего сегмента. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090. Собирайтесь с мыслями, встретимся с вами после перерыва. Еще раз напомню, что по традиции в завершающем четвертом сегменте мы можем обсуждать как первую тему, так и вторую, и тем более, что сегодня они абсолютно тесно связаны. Одно из другого перетекает абсолютно логично. Перерыв.
0: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Украина нанесла удар по топливной инфраструктуре Крыма. Вооруженные силы Украины провели успешную операцию, атаковав ключевые узлы снабжения горючим на Крымском полуострове. По сообщениям военных обозревателей, удары спровоцировали локальный топливный кризис в регионе. Эта атака нанесла серьезный удар по заявлениям Кремля о полном контроле над ситуацией и стабильности снабжения группировки. Губернатор Кэти Хокул объявила о старте чемпионата мира и защите мигрантов. В Нью-Йорке официально

0: пунктам в окрестностях Чикаго. По предварительным данным экстренных служб, стихия разрушила десятки жилых домов, сорвала крыши и повалила опоры линий электропередач, оставив без света тысячи жителей. Ведутся поисково-спасательные работы.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрет диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрет диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Итоги недели.
1: Итоги недели.
4: Пятница.

Мы продолжаем нашу программу, и у нас уже есть радиослушатели, которые хотели бы поделиться своим мнением. Ну, для этого я и выхожу в эфир вместе с Пашей Куклиным. Спасибо ему за это.

0: Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Наксон. Это Феликс, спасибо, что вы взяли мой звонок. Мне уже кто-то это дублировал, то, что я говорил. Я бы хотел очень быстренько коснуться двух вопросов, по которым вы сегодня сделали передачу. Все это очень важно. Я начну со второго, это экономика. Значит, конечно, верить тому, что говорит наш вождь и те, кто его поддерживают, ни в коем случае нельзя. Цены не вернутся к исходной позиции, даже если снизятся цены на энергоносители. Цены на товары поднялись после этой эпидемии. Они вернулись? Нет. Второе повышение цен было за счет тарифов. Ну и цены, конечно, поднялись и не вернутся. И вот сейчас война, чехарда с энергоносителями, цены поднялись, а дальше они останутся в большой степени такими же. Дело в том, что экономисты подсчитывают инфляцию, используют два подхода. Один подход с учетом стоимости энергоносителей и стоимости продуктов. И второй подход без учета изменения цен на энергоносители и на продукты. Но логика говорит, значит, может быть такое, что цены на энергоносители не учитываются, а цены на товары пойдут вверх или вниз. Значит, такое может быть, это просто логика. Поэтому, право, как должен вести себя производитель, если цены начали сильно подниматься? В нормальной экономической ситуации производитель начинает снижать цены для того, чтобы поднять спрос. Но уже ничего не получится. Цены очень сильно поднялись. За счет снижения цен он уже не выиграет. Ему же надо обеспечить свое производство. И он поднимает цены. Ему некуда деться. Так же, как говорила Мария Антуанетта, у людей нет хлеба, пусть едят пирожные. Но уже здесь пирожные нам никак не помогут, конечно, и в том случае тоже. Поэтому, к огромному сожалению, цены могут упасть только в случае какого-то коллапса экономического, ну, типа депрессии. Не дай бог, конечно, не дай бог. Поэтому рассчитывать на то, что если цены на энергоносители снижаются, тут же пойдет снижение цен на хлеб, на колбасу, на все, не пойдет, не получится. По первой части я хочу сказать, тоже люди зацикливаются, людей пугают то, что Иран сделает атомную бомбу. Поверьте, не все так просто. Дело в том, что если бы Иран хотел сделать гадость большую, серьезную, он уже мог ее сделать вчера, сегодня, завтра. Начинить обычную ракету ядерными отходами, которые есть у Ирана. У него есть атомная станция в Бушере. Иран перезагружают. Там, безусловно, есть ядерные радиоактивные отходы. И начинить ракету вполне можно. Не дай бог, конечно. Вот. Поэтому, а там еще где-то есть обогащенный уран. Поэтому войну, безусловно, надо заканчивать. На каких условиях, я не понимаю. Не понимаю, потому что страну разрушили, они требуют компенсации. Хотя бы этот один пункт, как его решить, я не знаю. И еще я хочу добавить очень быстро, что восприятие у людей, вот тех, кто звонит в вашу передачу, меняется. Вы помните, после 28 февраля, если кто-то звонит и говорит, что мы еще не выиграли ничего, какое было раздражение у людей. Ну а сегодня что вы скажете? Спасибо за внимание. Очень важная тема.
0: Спасибо, Феликс. Спасибо. Вместе с вами мы и начинаем наш четвертый завершающий сегмент этой программы. Ну, у нас, конечно же, есть и другие мнения, другие радиослушатели. Но для этого мы собираемся вместе у радиоприемников, чтобы можно было делиться своим мнением. Давайте послушаем теперь и вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Алексей, у меня вот, кажется, есть объяснение, почему Трамп вот делает такие зигзаги в своей политике в этой войне с Ираном. Ну, может быть, про это говорили, но я не слышал. Нужно сначала вот такую вещь вспомнить, что Трамп очень шоумен по своей природе. И он придает очень большое значение, в частности, вот этому турниру. Он турнир даже организовал большой, он хочет из него шоу сделать на день своего рождения, насколько я знаю. И вот теперь надо посмотреть на эту проблему с такой стороны, что сейчас с началом чемпионата мира по футболу весь центр внимания мужских болельщиков. Футбол номер один в мире. То есть с чемпионатом мира по футболу может популярность соперничать только Олимпийские игры. И весь мир взгляды устремлены на Америку. И если допустить такую вещь, что Иран об этом знал и в течение, допустим, готовился к этому, надо, нельзя же их считать за полных идиотов, они могли эту схватку просчитать немножко. И засланы какие-то группы, когда границы были открыты, благодаря тем же демократам Байдену и его компании Камали Харрис, которая чуть не стала президентом, ответственная за эти границы. То есть какие-то группы, спящие ячейки, могут сделать, вот просто представьте себе, какой-то теракт на каком-то стадионе. И это все будет в открытый эфир, и об этом узнает весь мир. И какой будет нанесен урон репутации Америки. И об этом тот же самый господин Лучин и Феликс будут кричать, что сделал Трамп. Обвинять его опять же в этих во всех вещах. Поэтому, мне кажется, Трамп сейчас, он пытается сдержать обещание, что угодно, только не сделать какую-то горячую фазу, пока не закончится чемпионат мира. Я понимаю, вот он на его время календарь так выпал, на его каденцию. И выпал чемпионат мира в его... Вот. И нужно этот момент до 19 июля, насколько я знаю, конец будет. Мне кажется, не будет никаких острых телодвижений, если так можно сказать. Ну, обострение, горячие фазы, то есть какие-то будут удары, но горячую фазу, полномасштабную войну Трамп делать не будет. А вот уже после чемпионата, мне кажется, там, если Иран даст какой-то будет продолжать упираться, то тогда после этого вот Трамп уже покажет. Он уже показывал, что он не трус, в чем его обвиняли много раз, что он боится там и не понимает чего-то. Я еще вот последнюю фразу добавлю. Ни вы, ни я, никто вот из звонящих даже представить не может, какой полнотой информации для принятия решений, каких факторов получает Трамп каждый, насколько я знаю, 9 утра там, или 8 утра, доклад там часовой о положении в мире. И в ситуационной комнате у них есть, они все варианты рассматривают и последствия их. Поэтому мы об этом ничего не знаем. Мы об этом узнаем только, нам об этом никогда сейчас не скажут. Мы узнаем об этом только после его ухода из власти в 26-м году. Поэтому, мне кажется, цыплят по осени считают. Нужно просто набраться терпения, подождать, что будет. И, конечно,
0: спасибо.
2: Победы нам.
0: Спасибо
2: победы
0: за ваше мнение. Я вас услышал, и вас услышали наши радиослушатели. Ну вот, есть и такое мнение, что, видите, такая вот очень сложная, важная проблема, как предотвращение получения этим фанатическим режимом ядерного оружия, да, вот Трамп сам об этом много раз говорил, она связана с чемпионатом по футболу. Не было бы чемпионата по футболу, были бы какие-то другие вещи, а вот чемпионат по футболу, вот, да, значит, надо прекращать военные действия. Ну, не знаю, как вам, а для меня такое объяснение выглядит, ну, скажем так, несколько легкомысленным. Давайте послушаем вас, что вы думаете. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алексей, я вернулся. Вред какой-то, конечно, слушал выступающего, как в детском саду. Ну, честное слово, смешно. Я имею в виду, что объяснение по поводу чемпионата мира по футболу из-за этого Трамп. Он получает информацию, мне очень понравилось замечание, ну или контекст этого выступающего, в контексте о том, что какую золотую информацию он получает каждое утро в ситуационной комнате. Я хочу вам напомнить, этот человек, наш президент, получает эту информацию, если он не спит. Я повторю, если он не спит. А если он спит, эта информация проходит мимо. Что еще можно добавить? По поводу экономики выступающий. Тоже это не детский лепет. Дело в том, что цены, я согласен, и это факт. Я могу согласиться, не согласиться. Факт в том, что цены, когда растут, они как на 99,9% остаются на своем месте. Потому что производитель не намерен снижать цены, поскольку он закладывает прибыль в свой оборот. И в обороте участвует, как правильно заметили, сырье, зарплата и так далее. Зарплата им не растет. То есть что получается? Получается увеличение прибыли у производителя. Это было всегда. То есть разделение общества на котов жирных и худых, оно продолжается, оно всегда было, и оно продолжается в наше время, оно будет. Единственное, что может повлиять на крах, это этот, ну, крайне редко, но это случается, дефляция. Когда цены задраны настолько, что у людей нет возможности покупать. И тогда эти производимая продукция, она застреет на полках магазинов, грубо говоря. Перестает потребление, резко снижается. Резко или медленно, не суть не в этом. Суть в том, что она снижается. И вот тогда, чтобы подбодрить спрос на свою продукцию, любую, начиная от шоколада и танков, до танков, нужно что? Нужно снижать цены. Это есть дефляция, которая может уйти глубоко вниз и потащит за собой всю экономику. Ну, а дальше, конечно, регрессия и все, что из этого вытекает. Но, почему мы серьезно говорим об инфляции? Это негатив. Конечно, это негатив. Но наш президент это любит. Он любит многое негатив. Но нам нужно говорить серьезно о дефляции, потому что то, что происходит в последние годы, еще до даже начала COVID и так далее, инфляция у нас существовала всегда и всегда будет. Вопрос в темпах инфляции. Ведь хочу напомнить, в Германии, Веймарская республика, там была гиперинфляция. То есть деньги, которые печатались утром, к вечеру, ими можно было обклеивать стены туалетов. Вот, я хочу напомнить это для того, чтобы было понятно, что своего рода, у нас, конечно, не гиперинфляция, но своего рода высокая инфляция уже есть и есть давно. И инфляция, особенно в последнее время, на мой взгляд, начинает выходить из-под контроля. Если она здесь... А какой контроль? Это, вы знаете, он пауз убрал, сейчас поставил новый Федеральный банк, Федеральный резерв, который, в общем-то, имеет определенные механизмы. Вы знаете, снижение процентной ставки вверх-вниз и так далее. Но там хочет МИ для того, чтобы попользоваться этими дешевыми деньгами. У него задача одна. У него своя экономика, трамповская экономика. Мы все живем в реальной экономике. Он живет в своей. Вот. Что будет делать этот человек, председатель Федерального резерва? Один Бог знает. Я не знаю, и вы не знаете, думаю. Если кто знает, пусть поделится. Но думаю, что в ближайшее время мы увидим, что будет с процентными ставками и как поведет себя инфляция. Ну все, не буду больше читать лекции. Спасибо.
0: Хорошо.
3: За возможность.
0: Хорошо, спасибо. Марк. Ну вот, мы с вами погрузились в экономические проблемы. Инфляция, дефляция. Я напомню, что дефляция – это очень опасная вещь. Она наступила, когда в Америке разразилась Великая депрессия, когда люди теряли работу массово, когда каждый четвертый американец был без работы. И оказалось, что у людей просто на руках нет денег, чтобы что-нибудь покупать, поэтому падали цены. Тогда газета «Нью-Йорк Таймс» стоила 2 цента, на 2 цента можно было купить фунт яблок, ну и так далее. Но я надеюсь, что дефляция, конечно, намного хуже, чем инфляция с точки зрения любой, экономической, макроэкономической, микроэкономической, ну, неважно. Что у нас со временем? Еще есть немножко времени? Ну, хорошо, давайте мы послушаем и вас.
4: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
4: Я хотел сказать Юре, который звонил про чемпионат мира, что не тебе, Юра, звонить Алексею после того, как ты его проклинал и угрожал арестовать за то, что он против нашего директора Капторга идет в своих передачах. И еще Илюше сказать. Не тебе, Илюша, звонить за защиту Украины, что ее предали, после того, как ты утром двум ничтожествам ведущим лижешь заднее место и клянешься им верности и любви. Я как будто я верю в вас, товарищ Сталин, как никого другого. Это ваши слова, Илюша. Извините за резкость. Пусть не обижаются на меня эти два фрика. Спасибо. Спасибо за передачу. До свидания. Больше ничего не хотел сказать.
0: Хорошо, Михаил. Ну вот, мы немножко ушли от нашей обычной темы. Или наоборот, вернулись к нашей обычной теме. Whatever. Ну хорошо. Что у нас еще есть? Давайте послушаем немножко и вас. Здравствуйте, в эфире.
5: Добрый вечер, Алексей. Третью пятницу пытаюсь за вас дозвониться, не получается. Уже очень долго говорят, должен быть какой-то все-таки регламент. Краткость, чистота таланта, ребят, не забывайте про это. И еще раз добрый вечер всем. Просто хочу сказать, что 44-й раз Трамп нам говорит, что он добился мира с Ираном. Он за это время получил много пощечин от персов. И ведет себя он так. Держите меня четверо. Кричит, ругается, а нападать не нападает. Его министр войны теперь, как его называют, он сказал, будем словами разговаривать, а бомбами. Вот Трампа у него бы поучиться. Ну, еще хочу сказать, что, может быть, вы знаете, есть какой-то положительный факт. Пока, значит, этот Армузский пролив окружен двойным кольцом нашим и иранским, мы продаем нефть по дорогой цене. Может быть, вот Трамп и крутит туда-сюда, туда-сюда, утром одно, как вечером другое, а цена на нефть-то стоит нормальная, и мы нормальные деньги делаем. Вот про это вы не подумали, ребята? Как вы думаете, Алексей?
0: Ну, безусловно, цена на нефть является одним из главных факторов этой войны. Мы с вами понимаем экономические последствия этой войны, мы понимаем, насколько цена на нефть влияет на все решения Трампа. Опять-таки, у нас демократия, у нас люди избирают, и если люди недовольны ценой бензоколонки, это отражается на их решении во время выборов. В этом наша, с точки зрения Тегерана, слабость. Тут все понятно. Вопрос другой. Ведь это все хорошо известно. Хорошо было известно, что Тегеран закроет Армурский пролив, хорошо было понятно и известно, что это вызовет рост цен на нефть, хорошо. В общем, короче говоря, это все было предсказуемо и прогнозируемо. И тем не менее, надо было быть к этому готовым. У меня такое ощущение, что все-таки нашу администрацию, вся эта ситуация застала врасплох. Они к этому не были абсолютно готовы. Но это действительно будут анализировать уже тогда, когда пройдет некое время после этой войны, которая уйдет в историю как 38-дневная война, как вошла в историю 12-дневная война в июне прошлого года. В итоге получается, если сложить 38 и 12, 50 дней бомбежки Ирана, к чему они привели? Ну, давайте подождем все-таки подписания этого соглашения. Напомню, что это меморандум о намерениях, это еще не готовое соглашение. И все-таки при любых соглашениях, при любых подписанных соглашениях надо всегда помнить о том, что Иран – страна очень специфическая, что она будет выполнять соглашения только тогда, когда эти соглашения и в той части, которые выгодны для этого государства, для этого режима. А то, что невыгодно, они постараются обойти или не выполнить, или каким-то образом затянуть время. Поэтому я и поддержал изначальное решение Трампа о силовом решении этой проблемы, потому что другого решения этой проблемы попросту нет и быть не может, учитывая все, что я ранее говорил о специфике этого государства. Ну что ж, мы прошли эту большую дистанцию и вернулись к тому месту, которого мы начинали. Вернулись в 2015 год, в сделку, которую тогда подписал Барак Обама. На этом мне нужно, дорогие друзья, завершать эту часть. Я благодарен всем, кто позвонил, кто был с нами. Паш, как и обычно, спасибо тебе за прекрасный эфир. Итак, у нас музыкальный календарь. 7 июня 1940 года в британском городе Понтипрет родился Томас Джон Вудвард, вошедший в мир музыки как Том Джонс Голос невероятной творческой энергией и потрясающим голосом. К концу 80-х было продано уже более 100 миллионов пластинок, а в 99-м году был лучший певец года и стал кавалером ордена Британской империи. Вполне заслуженно. Давайте послушаем одну из лучших его композиций, которая называется «Green, Green Grass of Home». Спасибо, пока.

0: четверки, 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк».
2: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

После успеха своего знаменитого альбома «Tubular Bells» Майк Олдфилд какое-то время продолжал творить в том же направлении, записывая огромные инструментальные полотна, занимающие все стороны пластинок. Однако под давлением новых музыкальных тенденций, с одной стороны и лейбла Virgin, с другой он стал постепенно менять формат альбомов. Композиции становились короче, появились каверы на Гершвина, Shadows, Abba, чаще стал использоваться вокал. Хотя Олдфилд долгое время вообще не писал песен, звук человеческого голоса, особенно женского, ему очень нравился. Майк Олдфилд говорит: «Для меня голос — это еще один инструмент. Мне нравится женский вокал, потому что у него совсем другой ритм». Настоящей находкой для Майка стала шотландская певица Мэгги Райли, обладающая пронзительным и чистым голосом. Казалось, что она парит над остальной музыкой в каких-то неземных сферах. Переломным стал альбом 82 года «Five Miles Out», для которого Олдфилд сочинил свои первые поп-песни. Надо сказать, что композитор всегда относился к своим поэтическим талантам скептически и частенько пользовался словарем «рифм» и следовал принципу «достаточно начать, закончить тоже можно». Майк Олдфилд говорит: «Помню я свой один разговор с Ричардом Брэнсоном. Он тогда сказал, что сейчас нет потребности в длинных инструментальных произведениях. Наоборот, нужны короткие композиции. Если у тебя есть хороший хит, который звучит по радио, весь мир купит этот альбом, и мы заработаем целую кучу денег». Тем не менее, какое-то время Олдфилд пытался найти золотую середину, отводя одну сторону пластинки под инструментальный опус, а вторую под более короткие и коммерческие хиты. Песен на альбоме «Five Miles Out» было ровно две. В первом «Family Man» Райли поет о некоторой проститутке, которая настойчиво пытается соблазнить мужчину, но тот оказывается крепким орешком и в ответ на все уловки твердит лишь одно: «Оставь меня в покое, я семейный человек».

Вторая песня, заглавная «Five Miles Out», была вдохновлена неприятным опытом полета группы Олдфилда на небольшом самолете, когда неопытный пилот завел их прямиком в бурю. Основной вокал снова принадлежал Мэгги Райли, но мы можем услышать и самого Майка. Это его искаженный вокодером голос имитирует переговоры летчика с диспетчером. Кстати, композитор давно был неравнодушен к летному делу и вскоре получил лицензию пилота. Из интервью с Майком Олдфилдом. Что означают цифры Static 18 и Automatic 18 в песне Five Miles Out? Майк отвечает: если вы посмотрите на обложку альбома Five Miles Out, то увидите, что на самолете написано Beach 18. Если радиосвязь прервана, то командный центр сообщит в эфир ваши позывные. Строчку Lost in Static 18 я придумал, сидя в баре. В то время записывал все, что может относиться к самолетам, а потом сделал из-за этого стихи.

Настоящий коммерческий прорыв, конечно, случился со следующим альбомом под названием «Crisis», это 83 год. На нем был главный суперхит Олдфилда «Moonlight Shadow», знакомый даже тем, кто никогда не слышал о Tubular Bells. Несмотря на приятную мелодию и чарующий голос Райли, содержание песни было мрачноватым. Девушка пела о своем возлюбленном, убитом у реки в лунную ночь. Некоторые слушатели даже подумали, что речь идет о убийстве Джона Леннона. Однако другие логично указали на то, что улики не сходятся. Во-первых, в ночь убийства Леннона было новолуние. Во-вторых, в него стреляли 4 раза, а в героя песни 6. Сам же автор говорил об этом так. В тот вечер, когда он был убит, я как раз прилетел в Нью-Йорк и остановился в здании компании Virgin на Перри Стрит. Это всего в нескольких кварталах от Dakota Building, где все и случилось. Может быть, все это остальное в моем подсознании. Изначально меня вдохновил один из моих любимых фильмов «Гудини» с Тони Кертисом. Это фильм о многочисленных попытках восстановить спиритический контакт с Гудини после его смерти. Первоначально песню я написал под влиянием этого фильма, но неосознанно туда могли попасть и много других мыслей. Вопросы вызывала и строчка, оказавшаяся в гуще из 105-х. Мол, почему 105? На это Олдфилд ответил, что ему было нужно любое большое число людей, 105 рифмовалось лучше всего.

Песня Moonlight Shadow стала номером 4 в Британии и самым успешным синглом Олдфилда в коммерческом плане. Даже сам автор не смог удержаться и в 98-м выпустил песню Man in the Rain, весьма смахивающую на свой же хит 83-го года. Впрочем, у Олдфилда с его симфоническим мышлением подобные самоцитаты встречаются сплошь и рядом. И вот что он говорит. «Вдруг для Tubular Bells 3 мне потребовался сингл, который мог бы стать большим хитом. Звукозаписывающая компания сказала мне: „Замечательный альбом, нам нужен сингл, сделай сингл“. У меня всегда есть небольшой запас идей, с которыми я не знаю, что делать. Так было и с Man in the Rain. Я долго пытался что-то сделать, но у меня не очень получалось. Тогда я задумался, что же сделало Moonlight Shadow такой популярной. Я долго анализировал и пришел к выводу: песня так понравилась людям из-за ударных и ритм-секций. Так одни копируют других, а я решил скопировать самого себя. Я взял ритм из Moonlight Shadow, вставил его в свой Macintosh и сделал кое-какие доработки. И так получилась новая песня. Слова были у меня давно, и я быстро нашел исполнительницу Кару из команды Polar Star.

Очередной альбом Discovery 84 года стал последней удачной работой Олдфилда в поп-направлении. Его сопровождал выход двух синглов Tricks of Delight и Two Friends. Последнюю композицию многие вообще считали лучшей песней композитора. В ней снова звучат излюбленные Майком кельтские фолк-мотивы, а хрустальный голос Мэгги Райли вообще выше всяческих похвал. Судя по всему, речь в песне идет о Марии Стюарт. Да, той самой, которая успела поцарствовать как в Шотландии, так и во Франции. А вот в Англии ей сделать это не удалось. Елизавета I быстренько отсекла претендентке на трон голову. Разумеется, сингл с таким названием не мог пройти мимо внимания французов, которые вознесли песню на вершину национальных чартов. Да и по количеству каверов Two Friends не сильно уступает Moonlight Shadow.

Последующие альбомы Майка Олдфилда становились все более попсовыми и малоинтересными. В конце концов, это надоело самому автору, и он снова решает вернуться к инструментальной музыке. В 90-м году он выпускает вызывающий некоммерческий альбом «Amarok», где при помощи азбуки Морзе он посылает руководителя Virgin на 4 английских буквы, или, как вы догадались, на 3 русских. В начале 90-х годов Олдфилд разрывает контракт с лейблом и с тех пор занимается тем, чем хочет. То запишет пару продолжений Tubular Bells, то спокойный ambient альбом The Songs of Distant Years, то кельтский Voyager, то симфонический Music of the Spheres.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете «Пророк».
4: «Пророк».
0: В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
2: Какую промывку мозга?
1: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
3: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила.